0: Комментировал глава государства и информацию о возможности запусков БПЛА по России из Латвии.
1: Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями.
0: Попросили главу государства прокомментировать инцидент с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику. Отвечая на вопросы журналистов, Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По его словам, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. В любом случае, выбор остается за Россией, встречаться или нет с кандидатом на переговоры от Европы.
1: Это человек, с которым можно разговаривать. Но мы не определяем. Это я просто сказал, что вот, например, Шрёдер. Или такой человек, как он. Значит, не наше дело определять переговорщика, но, естественно, наше дело встречаться с тем или иным субъектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если кого-то, они пока никого не предлагают, будут, не будут предлагать, мы тоже посмотрим, надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
0: Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Петером Мадьяром. Но не просто так. Для этого необходимо провести реформы, которых требует Брюссель, в первую очередь в сфере борьбы с коррупцией. Подробности у Регины Севастьяновой.
2: Накануне пресс-конференция после встречи Петра Мадьяра с Марком Рютте в штаб-квартире НАТО была отменена без объяснения причин. Венгерская страна вообще это комментировать не стала. В НАТО заявили о проблемах с расписанием. Сегодня пресс-конференция состоялась. Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что доверие восстановлено и что Будапешт переворачивает страницу. Еврокомиссия готова разблокировать 16,5 миллиардов евро из общеевропейского бюджета для Венгрии, 10 миллиардов из которых это еще фонд восстановления экономики после пандемии COVID.
3: Мы согласовали создание надежной и стабильной зоны кредитования. И поэтому, принимая во внимание реализуемые в Венгрии реформы и инвестиционные проекты, я с большим удовольствием объявляю сегодня, что мы можем выделить ей 10 миллиардов евро. Еще один пункт касается фондов солидарности. Благодаря прогрессу в достижении важнейших этапов, которые связаны с выполнением условий, мы также смогли выделить средства из этих фондов на сумму 4 миллиарда 200 миллионов евро. Мы также добились значительного прогресса в области защиты фундаментальных прав в Венгрии, в частности, в сфере академической свободы. И это откроет для Венгрии еще 2 миллиарда 200 миллионов евро средств из фондов солидарности.
2: Сегодняшняя встреча, надо сказать, тоже неоднократно переносилась, о ней было мало информации заранее. Петр Мадьяр объяснил это тем, что бился за каждый евроцент, ведь речь идет, как он сказал, о 13% всего бюджета страны. Предполагается, что Венгрия должна официально запросить эти деньги до 31 августа. Получать транши будет за каждый выполненный из 16 пунктов до конца текущего года. В Венгрии существует парламентское большинство, однако ключевые посты правительства и, кстати, пост президента занимают сторонники предыдущего премьера Виктора Орбана. А сегодня уже президент отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра и попросил, кстати, Венецианскую комиссию рассмотреть вопрос конфликта с новым премьером. Это все заставляет Брюссель сомневаться в том, что действительно реформы могут быть проведены так быстро и что они обойдутся без конституционного кризиса. Мадьяр сделал вопрос запроса этих денег у Брюсселя центральным своей предвыборной кампании и сегодня использовал трибуну пресс-конференции для того, чтобы еще раз нападать на своего предшественника. Что касается мигрантов, то Будапешт по-прежнему выплачивает штраф в размере 1 миллиона евро ежедневно за несоблюдение миграционного законодательства Евросоюза. Над этим и другими более сложными вопросами стороны договорились работать в дальнейшем. При этом, находясь в Брюсселе, Петр Мадьяр уже подтвердил, что оппозиция его правительства остается в большей части неизменной по сравнению с предыдущим правительством по основным вопросам. Это, например, касается миграции и права меньшинства на Украине. Вопрос венгерского вето на вступление Украины в Евросоюз Урсула фон дер Ляйен и Петер Мадьяр тоже сегодня коснулись. При этом Петер Мадьяр заявил, что вопрос выделения денег и украинская тема абсолютно не связаны, и вновь повторил требования собственного правительства о выполнении Киевом списка из 11 требований. Петер Мадьяр подтвердил, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским на территории Украины, в городе, где большинство жителей – это венгры, которые проживают на территории Украины, но только после встреч технических групп и, соответственно, решения по списку из 11 пунктов. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Еврокомиссии заключается в том, что Украина и Молдавия уже выполнили требования для того, чтобы первый переговорный кластер об их вступлении в Евросоюз был открыт официально. Еврокомиссия предложит это сделать 16 июня, накануне встречи лидеров стран Евросоюза. Саммит пройдет здесь, в Брюсселе, 18-19 июня.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Гдесамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Гдесамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдесамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». «Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет, мы будем работать над разными вариантами», — отметил Гольдман «Спортэкспрессо». «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в «Спартак». Пруцев провел за «Локомотив» 35 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым, а магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. В завершении теннис. На втором сезоне турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи 3-го раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. В прогнозе на 30 мая в Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов, местами ожидаются дожди. Во Владивостоке плюс 20 градусов без осадков. В Хабаровске около 17 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Петропавловске и Камчатском плюс 7 градусов, пройдут дожди, местами сильные, также ожидается штормовой ветер. В Калининграде плюс 20 без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди, днем будет плюс 12 градусов. В Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, приветствую вас. Программа «Мужские грезы», традиционно выходящая в это самое время. Меня зовут Дмитрий Чернов, автор и ведущий этой программы. И сегодня, наверное, пришло время все-таки поговорить, потому что не поговорить об этом нельзя, потому что 30 лет этому самому, одному из самых главных, наверное, документов, учреждающих любую семью. Исполнилось в этом году, 1 марта 26 года, 30 лет, как вступил в силу действующий в России Семейный кодекс. А вокруг семейного права у нас такое количество мифов и различных инсинуаций существует, что даже самые взрослые, в общем, люди зачастую с трудом, с большим разбираются в этих самых своих собственных правах, если, конечно, у этих людей есть семья. Виктория Данильченко, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, у нас сегодня в студии. Виктория Борисовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Семейный кодекс, в общем, один из, наверное, самых основополагающих, да, в документах любого общества, тем более российского. Но знаем мы с вами, что за 30 лет наверняка возникала необходимость его как-то под наши реалии немножечко модернизировать, учитывая, когда он писался, в 90-х годах, в середине, когда мы очень любили, так сказать, нашим национальным правом давать распоряжаться кому ни попадя, как говорится. И судя по тому, что я наблюдаю и слышу, в те самые годы писали наши кодексы, и в том числе иностранные специалисты, да, мягко говоря. Как вы считаете, ну давайте с этого начнем. За эти 30 лет корректировать семейное право нужно было как-то, учитывая наши реалии российские?
5: Слушайте, ну я думаю, что, конечно, точно совершенно нужно, и это обязательно. Ну, собственно, мы же тоже не можем с вами сказать, что он не подвергался корректировке, да, то есть какие-то поправки, какие-то там изменения текста статьи, да, то есть нормы права, они все-таки менялись с течением этого времени. То есть мы не можем с вами сказать, что вот 1 марта 96 года вот он вступил такой, и сегодня он все такой. То есть, конечно, за этот период времени были определенные поправки сделаны в этот кодекс, определенные новые какие-то значимые вещи, которых, ну, например, там в 96-м году никто не мог даже и предвидеть, что такое может быть вообще. Нужно ли его корректировать, наверное, и сегодня, вот вы сказали, Дим, что мы, нам всем известно, что некоторые товарищи и к этому имеет отношение Америка, там и так далее, в этом принимали участие. Вы знаете, принимать-то принимали, но вот хочется сказать, что вот очень жаль, что, например, в англосаксском праве есть очень даже неплохие нормы права, а то и хорошие, я бы сказала, которые было бы, наверное, правильно при сегодняшнем мире, а это уже другой мир. Ну, 30 лет – это колоссальный срок, да? Даже если мы посмотрим на человека, да, которому год, а потом ему 31, ну, как бы это огромная разница.
4: Разница есть,
5: это,
4: конечно,
5: собственно, для кого-то и полжизни. Вот, поэтому есть семейный кодекс. Но хочется, конечно, чтобы какие-то вещи были значимы, чтобы какие-то вещи начали работать. И не могу вам... Я понимаю, я ни в коем случае, Дим, не забалтываю ситуацию, но не могу вам сказать, что если бы даже тот самый семейный кодекс, о котором мы с вами сейчас будем говорить, работал бы в том объеме, в котором он написан, мне кажется, это было бы уже здорово.
4: Угу.
5: Да.
4: Вот, то есть, вы хотите сказать, что он, существуя, так сказать, в большинстве случаев, в общем, не действует, не работает.
5: Слушайте, я не
4: кто использует, в каких ситуациях вообще используется семейный кодекс? В судах, при конкретных обстоятельствах, так сказать, развод, свадьба, рождение детей, что он регулирует?
5: Регулирует, да? Да, значит, смотрите, ну, во-первых, начнем с того, что, ну, я не скажу, что большинство не работает, тут сложно сказать про большинство, есть же рабочие статьи семейного, конечно, кодекса, да, это правильно вы сказали, расторжение брака, это раздел совместно нажитого имущества, это алиментные обязательства, это права и обязанности родителей, это права и обязанности детей, ну, то есть взаимодействие родителей и детей, да, но права и обязанности родителей, здесь же огромное множество всего, да, от там определения места жительства с детьми до там лишения родительских прав, это все я вот беру воедино, да, то есть, ну, и там другие, опека, усыновление, там, и так далее. То есть, есть рабочие статьи, то есть, какими пользуются, ну, условно говоря, там, я не знаю,

0: Программа у нас будет иметь продолжение. На следующей неделе вы услышите вторую часть беседы. Мы как раз с вами попробуем эти самые мифы, потому что вокруг семейных реалий очень много мифов. И как ни странно, казалось бы, взрослые люди, но верят в такие сказки. Ну вот, например, да, есть такие имущественные мифы, когда, например, женщина спрашивает, вот уверяет точнее, да, что мы с мужем жили вместе, купили квартиру, она записана на него, но я тоже собственник, как гражданская жена, потому что, ну я же была все это время с ним, совершенно не понимая, что есть документ, тот же самый семейный кодекс, в котором все написано, что если ты не вышла замуж за мужика, значит, ты не имеешь никакого права ни на какое имущество совместно нажитое. Вот можно ли, например, с этой точки зрения дать какие-то конкретные... Ну, давайте, вот что касается этой истории. Ведь многие женщины, многие жены бегут в суд в попытке что-нибудь себе отжать.
1: Во-первых, давайте начнем все-таки немножечко исторически, что в России была возможность такого раздела имущества, и никто не требовал от тебя быть законной, ну, то есть супругой. И вот то самое неправильное наше восприятие гражданская жена, гражданский муж, да, то есть на самом-то деле мы с вами уже умные, понимаем, что гражданская жена и гражданский муж, это как раз-таки и есть законный. Но в обиходе все равно вот эта фраза «гражданская жена», там, предположим, что они живут гражданским браком раньше, давно, но это было возможно. Сказать ли, что это пережиток тот, ну, слушайте, они молодые, поэтому они этот пережиток никак не могли на себе ощутить. Очень маловероятно, что чья-нибудь бабушка или прабабушка шла по этому пути и очень сильно рассказала, как же оно бывает. Конечно, конечно, это миф, но, и опять же, вот смотрите, миф-то миф, и между тем, сколько раз пытались на уровне законотворческой пропихнуть эту идею, что нет. Вот смотрите, они 30 лет прожили вот этим тем самым гражданским браком. Ну-ка, давайте-ка их мы сейчас все-таки, ну, конечно, они имеют право, ну а как же? И так далее. Ведь это была не одна, не две попытки, чтобы узаконить данные правоотношения. Но...
0: Вот сейчас ввиду проводимой специальной военной операции вот эти нормы кое-где в определенных случаях все-таки поправляются. Потому что есть, например, тут даже если не об имуществе говорится, о том, что не за регистрированные отношения, а девушка беременна, да, а боец ушел на фронт и погиб. Нужно как бы принимать во внимание, что он все-таки отец. Нужно.
1: Нужно ну, это уже, конечно, да? Но это уже немножко другое, понимаете, здесь же не... Ну, понятно, что вы сейчас говорите о специальной военной операции, а я вам говорю про условно жизнь до и жизнь там сегодняшнюю, да, то есть пусть он не боец, а он просто полетел на самолете, взорвался, там, простите, ничего и не останется, да, то есть мы не можем взять и материал проверить и генетическую экспертизу провести, что он является отцом. Но ведь и в этом случае все равно устанавливается отцовство, потому что есть близкие родственники у погибшего, и даже они не зарегистрированы. Но устанавливается это отцовство. Здесь нету никакой новизны, понимаете, от того, что он боец, и поэтому, может быть, более лояльно подходит к этому вопросу. Но мне, например, как все равно там специалисту, мне сложно вам сказать, что такое более лояльно. Да? То есть, а почему мы должны ну, там, полностью доверять? Но все-таки для этого как-то существует у нас и вопросы генетической экспертизы. У него есть родственники. Если он сирота, ну, наверное, да, тогда соглашусь. А если все-таки у него есть братья, сестры, мать, отец там, и так далее, то чего же ждать? Это все легко установить.
2: Мужские грезы.
0: Норма, касаемая брачного договора. Мы с вами много раз говорили о том, что этот документ очень важен и очень необходим, особенно в нынешних реалиях, когда и женщины, и мужчины знают, и что такое деньги, и любят эти самые деньги. Брачный договор, он в Семейном кодексе достаточно хорошо обозначен, и достаточно ли вот эта норма, она у нас работает? Я не буду говорить, рекламируется, социализируется, да, как бы в таком ключе, а ну хотя бы такая ли она, как вот, скажем, в том же самом саксонском, англосаксонском мире, который, да, вначале мы приводили в пример.
1: Нет, конечно, абсолютно другая. И в англосаксонском мире, вот, это как раз то, о чем я говорила, да, что порой не хватает нам чего-то. вот не просто чего-то, а все-таки брак – это отношение двух людей. И когда они в него вступают или находясь в браке, они наживают какое-то имущество, и они заключают тот самый брачный договор. И вот если мы с вами как раз-таки посмотрим на реалии англосаксонские, либо европейские, либо там еще какие-то, да, мы увидим о возможности внесения в брачный договор достаточно многих позиций, нарушая которые, этот брачный договор не будет делить имущество пополам. Угу. Изменил? Прости, будь любезен, все мое, ну, я условно, да, изменил, там, как-то себя повел, там, что-то сделал, там. То есть есть ряд каких-то ситуаций, которых можно прописать в брачном договоре. Можно и нужно.
0: У нас так не работает?
1: Нет, конечно. У нас все пополам. У нас главное, чтобы кабальности сделки не было. То есть нельзя прийти у нас к нотариусу и сказать, мне пирожное, мороженое, корабли, самолеты, а ему нет. Ничего. Нет, этот фокус не пройдет. Значит,
0: тогда не совсем понятно, зачем он нам нужен.
1: Зачем он нам нужен? Объясню. Затем, что в брачном договоре ты расходишься в общем и целом, правда, как цивилизованный человек. То есть, если у тебя там 5 квартир, то абсолютно однозначно, что 2 уйдут кому-то, а 3 кому-то, да? То есть, не будет вот этого распила пополам. Суд не будет определять тебе эту квартиру, тебе вот эту квартиру. Суд все поделят 50 на 50. Я сейчас не беру какие-то значимые там вещи, где суд может отступить от равенства долей. Ну, берем обычную общую ситуацию раздела имущества. Здесь же нет. Дальше. У кого-то из супругов могут быть серьезные активы в виде заводов, пароходов, самолетов и да. чего-то там еще. В этом случае есть вторая сторона. Вторая сторона говорит, что я не буду претендовать на твои активы, угу. а ты, будь любезен, мне передай энную сумму денег, которую я, собственно, хочу получить, потому как я не полезу в раздел. Угу. Это мы можем написать, это мы можем прописать. Однако, когда ты придешь в суд, ставить вопрос о компенсации можно, но захочет ли ее, как говорится, применить суд или нет? У суда есть абсолютная власть и собственное мнение, собственная воля принять то решение, которое сочтет необходимым. Скажет половину, и ей будет половина. А какая разница? Нет, суд не увидел там.
0: Слушай, а я говорю, а у меня брачный договор.
1: Не-не-не, я же сейчас либо суд, либо брачный договор.
0: В этом смысле?
1: В этом смысле. То есть, условно, тогда что, выигрывает брачный договор? Конечно, выигрывает. Угу. Потому что каждое имущество, которое будет тебе определено после развода, ты получаешь в соответствии с брачным договором. А когда ты придешь в суд, а когда будет вынесено решение? Это большой вопрос. Б, что будет в этом решении? Это тоже большой вопрос. И В, и так далее. То есть, вот.
0: То есть, подождите, я правильно понимаю, что у нас в нашем брачном договоре нельзя нормы вот эти вот, значит, прописать, что если ты изменил, все там получает другая сторона?
1: Нет, нельзя.
0: Что если там, а детей? Брачный договор?
1: Нет, не имеет отношения к детям никакого
0: вот давайте,
1: от слова совсем.
0: Вот давайте об этой норме. Это же самое болезненное, да, угу. У нас в процессах бракоразводных. Это будущее детей. И тут, конечно, катастрофа. Я буквально вот в прошлых программах как раз рассказывал про ситуацию с одним из коллег моих. Да, мы сейчас будем делать большую программу про бабушку, которая, значит, бывшая невестка, отняла ребенка. И в большинстве случаев тут просто такие катастрофы, когда мать уходит из семьи, оставляя ребенка отцу и говорит, на его воспитывай. Потом она возвращается через 2 года, когда она жизнь свою наладила. Она приходит, и судья устраивает бракоразводный процесс уже с отъемом ребенка. И судья говорит, что да, все, это мама, ребенок должен жить с матерью спустя 2 года после того, как он прекрасно жил с отцом. Тут целый пласт, я не знаю, непаханных просто каких-то историй. Что об этом говорит Семейный кодекс, во-первых?
1: И вот мы с вами сталкиваемся прям напрямую с тем, что есть нормы материального права, а есть правоприменительная практика этих же норм. Да? Норма материального права нам говорит, что отец и мать имеют равные права в отношении детей. Угу. Да? Это семейный кодекс. Что нам говорит судебная практика Российской Федерации? Она нам говорит, что, ну, вы знаете, если бы я там, не знаю, 10 годочков назад, я бы вам сказала, наверное, 99% мамы и 1% папы, то сегодня, наверное, скажу, что это не так. 8% уже есть папа.
0: Очень хорошо.
1: И 92% мама, да? Как такое происходит? А вот так, при этом мы говорим, что мы не страна прецедента, у нас нет прецедентного права, что если одно решение такое, такое, то и все остальные должны стремиться к этому решению. Ни в коем случае нет. Но просто вот так, как говорится, есть, что мама – это наше все. Это одна история. Вторая история. У нас есть пункт 6 Декларации прав ребенка ООН, которая подписана. И вот все суды под копирку. Пункт 6, что ни один ребенок не может быть разлучен с матерью, если не доказано там, что этот отец такой-сякой, 5-10. Это жесть. То есть никто не поставил под сомнение вообще вот этот пункт 6, почему он должен быть применим, что такое в случае если. То есть получается, что если отец пьет, дебоширит, наркоманит там и так далее, или мать, да, то в этом случае отец может заниматься ребенком. Только, друзья мои, почему мы забываем, что у нас есть ограничения в родительских правах, у нас есть лишение родительских прав. Все эти пункты подпадают под ограничения, если он там психически нездоровый, например, человек, а если он там алкоголик и дебошир, то это лишение родительских прав, да, у нас забывают. И у нас говорят, но если она вот хулиганка, там, не знаю, наркоманка, алкоголичка и так далее, ну, тогда, конечно, тогда можно с папой оставить. Слушайте, и мы занимаемся тем, что мы не доказываем, что папа хороший и что ребенок привязан к отцу, а мы доказываем, что это мать плохая. Ну, это же тоже безумие. Ну, так между нами говоря.
0: Конечно.
2: Мужские грезы.
0: А что делать отцам-то в этом случае? Да, вопрос, я знаю, риторический в большей степени, но тем не менее, что делать отцам? Можно ли как-то вообще, просто по-человечески, вот давайте посмотрим на ситуацию. Вот здесь последняя история, значит, у отца двойняшек забирает бывшая жена спустя 2 года, как он тоже мне рассказывает, что вот она сейчас свою жизнь там устроила, нашла себе прекрасного, богатого нового мужа. И вспомнила о детях, пришла, и отец ей говорит, ну, нет, подожди, мы тут все это время уже и пацаны уже подрастают там и все такое. Как ты их заберешь? Ну, в смысле, ты, пожалуйста, их бери, если тебе надо. Но через суд она все это планирует сделать. И судья говорит, да, она же мать. Неужели не смотрят на...
1: всю ситуацию,
0: на течение времени прошедшее, да? Это вообще не имеет отношения к слову, к словосочетанию семейное право, что ли, никакого. Потому что здесь всегда складывается вопрос, а судья-то кто? Даже если это мужчина, он же должен понимать, что есть жизнь, помимо вот этих бумаг, помимо вот этих слов на бумаге, есть еще и реальность.
1: Ну, я не могу вам сказать, что на это не смотрят. Это тоже, наверное, было бы неправильно и, так сказать про всех. Я не могу такого. Конечно, смотрят. Но вопрос следующий, что есть общий принцип, есть общая политика, что детей оставляют с матерью. Конечно, ситуацию, которую рассказываете вы здесь и сейчас, вот про не было 2 года, а потом появилась. Ну, Дим, я без ложной скромности скажу, что если бы я была адвокатом этого мужчины...
0: Вот, с точки зрения, да.
1: Ну, я бы боролась по полной программе и не уверена, что мать ушла бы из суда с решением суда в свою пользу. То есть вот сегодня я вам об этом говорю абсолютно серьезно. Это нужно там, конечно, это надо готовиться, к любому процессу надо готовиться.
0: А что входит вот в, если не секрет, профессиональный, вот в эту доказательную базу, в том смысле, что надо, наверное, да, как-то доказать, что отец действительно является прекрасным отцом, а мать где-то в это время...
1: Ну, во-первых, сколько детям лет? Да, от этого же тоже зависит, да, то есть возраст детей тоже, то есть если им там 3 года, ну, это так себе история.
0: Ну, нет, там уже там, такие да. в 9-10 лет, вот так.
1: Ну, во-первых, 9-10 лет, это уже те дети, которых будет опрашивать суд. Это даже уже, тут, к сожалению, как бы он не хотел или не хотел, суд будет опрашивать. И многое зависит от того, что скажут дети. И если дети скажут, что нам с папой хорошо, папа о нас заботится, нам с папой было, так сказать, там, мама с нами не живет, мама уехала, мы хотели бы остаться с папой, то мнение 10-летнего ребенка, опять же, в соответствии с семейным кодексом, обязательно для суда, за исключением случаев, если ребенок там себя оговаривает и делает себе хуже. А 9-летнего, ну, это что же уже достаточно большой ребенок, взрослый. И, конечно, суд здесь будет прислушиваться к мнению детей. Конечно, безусловно. И я крайне бы удивилась, если бы в этой ситуации ребенок сказал, я бы хотел с папой, а суд такой, да, деточка, нет. Ну, это уже какой-то, кстати, это уже было бы какой-то совсем...
0: Подожди, а для меня всегда было интересно, а если адвокат мамы встанет и скажет, да нет, дети говорят так, потому что отец их так, значит, научил.
1: Для этого смотрите, что есть. Для этого есть одна достаточно, кстати, неплохая норма, на мой взгляд. Ну, она... Я тут тоже, знаете, как человек с древней профессией. То есть когда-то она для меня выгодна, а когда-то она для меня невыгодна. Но тем не менее, когда происходит опрос ребенка, то всех выводят за дверь.
0: Угу.
1: Да, поэтому никто не находится в момент
0: повлиять
1: опроса.
0: Повлиять никто не может, да?
1: Вот нет, в этот момент никого нет. Ни родителей, ни их адвокатов. Остается орган опеки или психолог. То есть и суд, и судья беседуют с ребенком. Когда возвращаются, все,

0: Видимо, что-то у меня с головой, что ли.
1: Родители считали это, значит, роскошью непозволительной. Мне их не покупали, эти машинки, да, вот именно «Чайку» и «ЗИЛ». Судьба вашей коллекции вот этой.
2: Да, всем доброго дня. Действительно, в детстве я увлекался вот такими машинками, и самое простое, что можно было найти и купить, это были модельки 1:43, модельки советских автомобилей. Ну, как правило, это были «Москвичи», «Победы», «Волги».
1: «Волги» были, да.
2: Да, да. И, конечно же, были какие-то автомобили представительского класса советского, ЗИЛы, ЗИСы, Чайки, но они действительно стоили дорого, и мои родители и родственники, наверное, тоже сильно задумывались, а нужна ли такая игрушка ребенку. Практически все эти машинки хранятся у меня и сейчас,
1: до сих пор, да.
2: Я, правда, давно не заглядывал в этот шкаф, где они стоят, но, тем не менее, я свою коллекцию как-то вот эту с детства сохранил, и, в общем-то, она сейчас находится у меня. И помимо этих маленьких машинок, со временем немножко другое направление хобби, мне стали интересны старые трактора. Помимо самих старых тракторов, мне удалось приобрести более сотни миниатюрных моделей старых тракторов 50-60-70-х годов, как раз, опять же, вот в этом вот масштабе 1:43. Такая коллекция сейчас тоже у меня есть.
1: Насколько для коллекционера важна аутентичность?
2: Если человек заявляет о себе как о коллекционере, и его машина представляет, ну, какой-то исторический интерес, то, конечно, машина должна быть оригинальная. Продажи периодически бывают автомобили, как раз те машины, которые с советских времен остались сейчас у нас в стране. Зачастую эти машины не оригинальные. Машины эти попадали к нам в страну, как правило, после войны. Это трофейные машины. На них люди ездили, активно ездили, эксплуатировали. И, конечно же, машины ломались. Причем ломались они, ну, в первые же годы их эксплуатации. Запчастей не было. И, конечно же, люди меняли моторы на неоригинальные, ставили моторы вот каких-то советских машин и отпускали про BMW 326. Действительно, такие машины периодически всплывают в продаже, машины именно те с тех советских времен, и у них, как правило, стоят двигатели от «Жигулей», от «Волги», от «УАЗика», ну, от всего чего угодно, и помимо моторов, там, как правило, уже заменена и коробка, и ходовая, отсутствуют многие молдинги, элементы декора, салон переделан, салон тоже первое, что приходит в негодность, это салон. За несколько лет эксплуатации, особенно если хранение машин где-то на улице, под дождем, под снегом, салон приходит в негодность, и салоны меняли. Если человек покупает эту машину для своей коллекции, то встает задача ее реставрации. И как раз задача реставратора – найти оригинальные детали для этой машины, установить их на место, ну и, в общем-то, привести машину в идеальный вид при условии возвращения ей оригинальных деталей. Процесс дорогой, но, опять же, коллекционирование машин сейчас, в настоящее время, это не какая-то роскошь, и я бы даже сказал, любой человек со средним достатком может себе позволить какую-то классическую машину. Например, можно сейчас купить тот же «Москвич 412 за вполне разумные деньги, или «Запорожец», или «Волгу 24-ю, ну и, в общем-то, получать удовольствие от того, что эта машина есть у тебя в гараже, и от того, что на этой машине можно и надо кататься. Ну и, конечно же, есть какие-то машины очень-очень дорогие, которые стоят действительно сотни, а то и миллионы долларов или евро, но это уже машина другого уровня, другого класса. Это машины, как правило, которые и при их, так скажем, жизни, при их выпуске тоже стоили дорого.
1: Вы можете назвать самый дорогой автомобиль из вашей коллекции?
2: В моей коллекции, как таковых, вот очень дорогих машин нет. Пожалуй, может быть, Mercedes 300, так называемый Айденауэр, это машина 1953 года. Да. Ну, она стоит, наверное, по сегодняшнему курсу, ну, больше 10 миллионов рублей, это точно.
1: Если я ошибаюсь, поправьте, Айденауэр назвали эту модель потому, что когда после войны ее выпустили, на ней ездил глава Германии.
2: Да, да. Конрад Аденауэр,
1: и поэтому стали называть именно...
2: Да, действительно, это модель Mercedes называется просто Mercedes-Benz 300. Это первая послевоенная машина представительского класса. Некоторые говорят, что это такой наследник довоенных гросс-мерседесов. До войны, мы знаем, выпускались Mercedes 770 с индексом 770, которые обслуживали руководство...
1: Третьего рейха, да. Его еще называли фюрерваген.
2: Да-да-да, ну не только Германия, вообще некоторые правители разных стран ездили на таких машинах. После войны ситуация изменилась, и самой большой моделью Мерседеса послевоенного стал Mercedes-Benz 300. Первый послевоенный канцлер Германии, Западной Германии, Конрад Аденауэр, имел в гараже своем несколько таких машин. Ну и после этого, в общем-то, в простонародье стали эту модель называть Mercedes-Benz Аденауэр.
1: Хорошо, я знаю, что цена простого раритетного автомобиля значительно ниже цены, скажем, такого же, но который принадлежал какому-то известному человеку. Ну, скажем, если мы говорим о «Волге» или о «Чайке» Гагарина. Или, допустим, если мы возьмем «Виллис», на котором возили Рузвельта во время там то ли Тегеранской, то ли Ялтинской конференции.

0: Вот есть такие автомобили у вас, которые документально доказано принадлежали каким-то известным людям?
1: Ну, как минимум, одна точно есть. Это, опять же, машина марки Mercedes-Benz, но с индексом 220. Это машина такого, ну, среднего уровня, скажем так, бизнес-класс. Машина тоже 1953 года. Этот автомобиль некогда принадлежал президенту Венесуэлы Педро Хименесу. Сохранилась копия дата-карты этой машины, то есть это такой документ, в котором показано, в каком виде машина сошла с завода, в какой комплектации и кто был ее заказчиком. Так вот, как раз заказчиком была семья Педро Хименеса, руководитель его службы безопасности. Там один полковник, который купил эту машину и, собственно, возил в основном жену президента Венесуэлы. Сохранились практически все документы о последующих владельцах этой машины. Это называется, как вот в других темах коллекционирования, в антиквариате есть такое слово «провенанс». Провенанс – это история владения предметом. В автомобильной среде оно не очень упоминается, но, тем не менее, я считаю абсолютно правомерным применять это слово «провенанс» к автомобилям. То есть, если у автомобиля сохраняется история его покупки, его владения, его участия в каких-то мероприятиях, то, конечно, это повышает и историческую ценность машины, и его финансовую стоимость.
0: Как вы думаете, в наши дни можно, ну, скажем, в России найти интересный ретро-автомобиль, или уже все давно найдено, распродано и раскуплено, и находится либо в коллекциях, либо в музеях? Или все-таки можно где-нибудь в деревне, значит, на краю света, что называется, найти какой-нибудь еще со времен Второй мировой войны, тот же Хорьх, скажем?
1: Но эти истории все характерны для, наверное, 90-х годов, может быть, начала 2000-х. Сейчас век развития компьютерной технологии, информатизации, в общем-то, информация приобретается достаточно быстро, и большинство таких машин, они уже найдены и имеют какого-то второго, третьего или пятого владельца. Но, тем не менее, случаи таких находок, они есть. Например, я дважды вот находил просто в гаражах. Один раз это была машина марки Виллис, Виллис МБ, которых было завезено в Советский Союз достаточно много, 55 тысяч автомобилей было поставлено по программе Ленд-Лиза, и много машин сохранилось после войны, осталось в Советском Союзе, в России. Вот я встретил человека, который долгое время работал на автобусной станции, и когда-то, значит, списали этот джип Виллис, да, он его приобрел себе в пользование, и он просто у него стоит до сих пор в гараже, он его пытается там как-то по-мелкому ремонтировать, не реставрировать, а ремонтировать, ну, наверное, в какой-то момент он решит его продать. И один раз я также встретил, нашел человека, который владеет Татрой 87-й. Он ее категорически отказывается продавать, потому что она для него дорога, как память о его родителях, о его отце. Машина такая дряхленькая, но при этом имеет оригинальный мотор. Вот она у человека хранится в гараже и дорога ему как память.
0: 87-я – это не та, у которой такой хвост рыбий,
1: да, сзади? Да, у которой сзади огромный...
0: Такой обтекаемый кузов, да?
1: А да, сзади, обтекаемый кузов, и сзади на крышке, ну, получается, не багажник, а капот, потому что сзади у нее мотор стоит огромный, такой идет как гребель, кинь.
0: Да, интересная машина. Кирилл Евстафьев, коллекционер старинных автомобилей, был гостем нашей программы. Кирилл, спасибо вам большое за интересную беседу, успехов во всех начинаниях, ну и чтобы ваша коллекция пополнялась новыми интересными экспонатами.
1: Спасибо, благодарю вас за эфир.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь. С вами встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
8: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. И проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет. Теперь подробнее об этих и других событиях. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Глава государства сообщил, что получает информацию о новых попытках Киева атаковать российскую территорию. Путин заявил, что в России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, президент предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Попросили главу государства прокомментировать инциденты с падением беспилотника в Румынии. Путин заявил, что никто не может сказать о принадлежности этого дрона, пока не проведена экспертиза. По словам президента, Россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии беспилотнику.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае... Думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Путин назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. У Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран, подчеркнул глава государства. Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера человеком, которому можно доверять. Говоря про планы Еревана вступить в Евросоюз, Путин напомнил, что кризис на Украине тоже начался с попыток присоединения к ЕС. Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из ЕАЭС. Повышение обойдется республике в 14% ВВП.
2: Теперь придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков. Это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. Так? И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских. Сейчас действуют внутренние российские тарифы. На тарифы до уровня стран СНГ. Ну и, конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП.
1: Глава государства подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть с ней всю работу в экономике. Например, гражданам республики придется покупать патенты для работы в России. Путин призвал Ереван как можно скорее провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в Евросоюзе. Проект соглашения между Ираном и США не канул в лету. Работа над ним идет, и за последние дни текст изменился. Подробности расскажет Эмиль Мирсаев.
3: То, что мы фиксируем здесь, сейчас на месте, это почти ежедневное нарушение режима прекращения огня. Сегодня в иранской провинции Бушер сработали системы ПВО. Они перехватили американский беспилотник. К тому же Исламская Республика выпустила противокорабельные ракеты сразу по 4 коммерческим судам, которые пытались пересечь Армузский пролив без разрешения со стороны ВМС КСИР. Это транспортный коридор. Тегеран до сих пор идентифицирует как зону своего полного контроля. Однако именно против таких планов активно выступает Белый дом. Дональд Трамп недавно даже пригрозил уничтожить Оман, если тот поддержит идею Ирана о создании специфичного механизма контроля над этим стратегически важным для всего мира водным коридором. И Соединенные Штаты пытаются потому поддерживать свои коммерческие суда при помощи военно-морского флота в обход установленных правил со стороны Ирана, что, конечно, и приводит к нарушениям режима прекращения огня в эти дни. Но, однако, он с большего еще в силе, считают, по крайней мере, так в Вашингтоне. США и Иран очень близки к заключению мирного соглашения, также добавил Джей Ди Венс. По его словам, прогресс есть, и он налицо. Сейчас Тегеран и Вашингтон ведут дискуссии, консультации по 2-3 примерно еще пока не согласованным аспектам потенциального мирного соглашения. В целом настрой позитивный, однако никаких гарантий того, что этот документ в итоге будет подписан, никто дать не может, также сказал вице-президент США. Схожий настрой и у американского лидера. Он будет раздумывать над тем, подписать это соглашение или нет, еще в течение нескольких дней, пишут американские СМИ. Иран оставит на компенсацию ущерба счет на сотни миллиардов долларов, и вклад свой должны внести страны Персидского залива, где расположены американские военные базы, считают в парламенте Исламской Республики. Что интересно, такой экзотический вариант вполне себе вероятен, потому что страны якобы сошлись на создании послевоенного международного инвестиционного фонда для развития экономики Исламской Республики, пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс». Однако складывается впечатление, что стороны несколько забегают вперед, когда говорят о таких планах, поскольку до сих пор не ясна судьба потенциального мирного соглашения, то есть первичного документа, одностраничного меморандума. К тому же к разногласиям текущим добавилась еще одна существенная проблема – это расширение наступательных операций Цахал за рекой Литани. Израильские военные опасаются давления со стороны США, если те все-таки подпишут мирное соглашение с Ираном. Вывод израильских сил из Ливана – это худший расклад для Тель-Авива, пишут региональные СМИ. У Хизбалла нет другого вывода, кроме как обороняться, заявляют представители движения.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. А в женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Новости футбола. У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, заявил источник чемпионата. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ-Арсенал состоится 30 мая на стадионе Пушкаш-Арена в Будапеште. А издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, информирует «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. В завершении баскетбол председатель совета директоров «Зенит» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с баскетбольным клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 30 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Местами пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 20 без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 8 градусов. Временами пройдут дожди. В Архангельске около 17 тепла без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди. Днем будет плюс 12 градусов. В Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 6. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: Театр у микрофона представляет.
5: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
0: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
6: Это очень кстати.
5: Что кстати?
6: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
5: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками.
0: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
5: Лида! Идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
7: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
5: Идите, Лида.
7: Лида.
8: Не пойду.
0: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
9: Мы-то бьем очень точечно, и удар России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что проукраинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
10: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
11: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
12: Здравствуйте, люди, мы скучали.
11: 19:12:21, главная радио страны, пятница, Илья Канаев, Александр Амочкин. Это значит что? Это значит ржавчина.
12: Да, вот такая вот странноватая передача, закономерно выходящая каждую пятницу, времени на которую несправедливо, совершенно необъяснимо мало.
11: Ходатайствуем об увеличении хронометража.
12: Да. Нужны сверхурочные, давай, поэтому не будем тянуть. Да. Поехали. Сегодня вы точно совершенно ничего не узнаете про то, что Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать, то есть наказывать...
11: Барабанная дробь.
12: За порнографию. Шепотом.
11: Да.
12: Вот. Некоторые депутаты очень старались за это, в общем, бились за то, чтобы наказывать. Вот. И тут, конечно, весьма забавно, хотя не всем забавно и не очень. Легализовать этот жанр видео для взрослых хотели для того, чтобы пополнить доходную часть бюджета за счет налогообложения вот этих самых моделей и прочих вот НДД-актрис. Их довольно много, и расчет был на то, что, в общем, пополнение будет тоже ощутимым, но, в общем, не вышло.
11: Не вышло.
12: В следующий раз как-нибудь.
11: Да. Значит, не узнаете о том, что Папа Римский выпустил специальный манифест об искусственном интеллекте, который специалисты по этому самому интеллекту решили немедленно проверить на использование этого самого интеллекта. И пришли к вполне ожидаемому выводу. Значит, энциклика папская практически на 100% написана не человеком, а посвящена она, конечно же, защите человеческой личности. Вот, поэтому...
12: Человеков.
11: Воистину, живем в последние времена. Ну, точнее, нет, мы люди православные, мы спасемся. Католикам мое сочувствие.
12: Но я должен... все-таки вспомнить еще и о том, что проповедники, созданные искусственным интеллектом, да, расплодились и во ВКонтакте, и в Ютьюбе, и везде. И имеют огромное число подписчиков, людей, которые к ним обращаются и благодарят за то, что наставили на путь истины. Господи, люди... Ладно. Да. Ну, ладно. В общем, Государственная Дума одобрила идею арестовывать имущество граждан России, которые сбежали из страны и, сидя вот там вот из-за границы, совершают разные всякие нарушения, всякие вот вещи вытворяют и клевещут. И, в общем, не шутка, потому что довольно большое количество этих людей, ощущение, что просто сошли с ума, несут оголтелую совершенно чушь и, как неофиты, стараются кому-то там, вот тем, кому они убежали, что-то такое доказать, что они святее не то, что Папы Римского, а всех, да, а у них все не выходит. Но я считаю, что совершенно правильно, и имущество этих людей надо лишать, тем более, что что им сюда возвращаться, зачем?
11: Да.
12: Они же хотят, чтобы здесь была пыль одна.
11: Да.
12: Вот,
11: начать надо.
12: Начнем с пыли.
11: Себя, да. Тем более, что они на доходы от этого имущества прекрасно там чувствуют, да, поэтому все закономерно. Так вот, теперь о том, о чем вы совершенно точно узнаете. Еврочиновники вдруг неожиданно хором решили примерить костюмы миротворцев и переговорщиков. И речь, понятное дело, идет о переговорах с нами, об условиях прекращения конфликта с Украиной и с ними. Да? Давайте будем называть своими вещи своими именами, что у нас конфликт, в общем-то, не с Украиной, да, а, в общем-то, с НАТО и Евросоюзом. Вот. И кому-то может, наверное, показаться, что их желание начать с нами переговоры — это неплохая новость, но есть нюансы. Дело в том, что риторика всех этих заявлений о необходимости переговоров, она такая, что, в общем, понятно, ни о каких договоренностях речи не идет. Да? Эти люди собираются принимать капитуляцию России. Это забавно, как минимум.
12: Ну, во всяком случае, это так выглядит. Ну, поговорим. Есть нюансы. Есть нюансы. А еще мы поговорим о происходящем в Прибалтике, потому что в прошлый раз мы об этом поговорили. Но поговорили не очень много, хотя и весьма содержательно. Настолько, что эта тема должна быть продолжена. Поговорим и про то, что происходит в Молдавии, на границе с Белоруссией. И вновь увидим, даже если Европа и хочет мира, то она, это совершенно точно, готовится, реально готовится к большой континентальной войне. В деталях планирует широким совершенно бреднем всякого рода операции, в том числе подстраивая свою гражданскую инфраструктуру. Что мы будем этому противопоставлять, что мы видим, что мы понимаем, и чего нас может ждать, будем разбирать.
11: Ну и, конечно, есть сегодня свежий инфоповод, да, это падение неопознанного дрона на жилой дом в Румынии. На эту тему уже высказался президент Владимир Путин, да, об этом тоже поговорим. И также сегодня у нас будет большой разговор об Армении. Никол Пашинян хочет победить на выборах у себя там, значит, в Армении.
12: Ну и Трамп хочет, чтобы он победил.
11: Трамп хочет, чтобы он победил, этот самый Макрон хочет, все хотят, чтобы он победил. А Владимир Владимирович Путин тоже сказал, что все, что хорошо армянскому народу, только что он сказал, то хорошо и...
12: Но он же не сказал, что Пашинян хорошо армянскому народу.
11: Ну, если армянский народ считает, что Пашинян хорошо, то, значит, и нам от этого неплохо. Это же как бы армянское дело. А, вот, в общем, хочет он победить на выборах, заручился поддержкой Запада, но очень стремительно, очень грубо и, как представляется, безоглядно разрывает отношения с Россией. И в политической, и в экономической плоскости, пытаясь при этом риторически сидеть сразу на двух стульях. А оба стула там такое все точеное, что, ну, вот мало не покажется.
12: Там очень хитро все завернуто, между собой переплетено, и, в принципе, поведение официальных лиц Армении выглядит очень сейчас по-украински, прямо скажем.
11: Да.
12: Это вот такое общество спектакля начинается.
11: Да.
12: Ну что, обсудим визит Путина в Казахстан, встречу лидеров Евразии, есть о чем поговорить. Такая вот, ну, понятно, что витрина, укрепление, расширение и прочее, прочее, прочее. Что за этим на самом деле стоит? Нужно нам увидеть, что реально стоит за официальными формулировками и обязательными в этих случаях реверансами друг к другу.
11: Ну и в конце программы, как это по шаблону, да, в конце еще новости культуры, погода и спорт. Да? И спорт. Значит, вот мы в конце поговорим о спорте, а сподвигло нас на это неожиданная новость. Значит, решение сына Плющенко и Рудковской, и вот юный фигурист, более известный как Гном Гномыч, извините, из песни слов не выкинешь.
12: Это же самоназвание. Германии.
11: Да, меняет спортивное гражданство и будет представлять в мире спорта Азербайджан. Вот. Угу. Не знаю, что еще сказать. В общем,
12: встали и зааплодировали. Да, что я тут скажешь?
11: Поговорим с профессионалами. Поехали.
12: Поехали.
11: Поскольку тему вот этого вот евромиротворчества мы уже анонсировали, да, то давайте сразу перейдем к справке, чтобы не тратить наше не бесконечное время.
12: Огонь.
8: Наша справка.
13: Лидеры ЕС спорят, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией. Наиболее активен президент Финляндии Александр Стуб. В шорт-лист также входят глава дипломатии ЕС Кая Каллас, экс-премьер Италии Марио Драги и даже Ангела Меркель. Впрочем, она уже отказалась. Не нужно быть политологом, чтобы увидеть, вся риторика и действия этих политиков не имеют ничего общего с готовностью договариваться. Официальный представитель МИД Мария Захарова прямо заявляет, своей русофобией еврочиновники сами дискредитируют себя как переговорщиков. Более того, европейцы предлагают не диалог, а капитуляцию России. Мир на условиях силы. Кая Каллас, например, даже не скрывает, что живет мечтой о военном поражении Москвы. Вместо поиска компромисса Европа форсирует милитаризацию. По данным Стокгольмского института СИПРИ, военные расходы в 2025 году выросли на 14% до 864 миллиардов долларов. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен называет еще более резкий скачок – плюс 80% по сравнению с довоенным уровнем. Оборонные бюджеты стран ЕС за 6 лет увеличились вдвое. Но главное – милитаризуется сознание населения. Граждан целенаправленно готовят к прямому столкновению с Россией. За фасадом переговорной риторики идет ожесточенная борьба за право принять капитуляцию России.
11: Ну, вот как бы такая история, да. Предлагаю сразу начать с обсуждения и подключить к нашему разговору чудесного совершенно эксперта, с которым мы не так давно познакомились, но очень рады
12: этому факту. Нашему знакомству. Павел Фельдман.
11: Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
14: Да, приветствую вас.
12: Спасибо вам большое. Очень мы вам рады, правда.
11: Да.
12: И рады нашему знакомству. А вот такая вот простая, как бы, да, изложенная схема. Насколько она действительно соответствует действительности, простите за тавтологию?
14: Мне понравилась первая фраза вашей исторической справки. В Европе спорят. Вот уже сам факт того, что в Европе спорят, сам по себе неплох. Пускай спорят. Чем больше будет у них внутренних тем для споров, тем сильнее обозначится раскол, который не замечать уже сейчас невозможно. Ну вот на самом деле, да, по логике вещей, в Европейском Союзе есть своя бюрократия, есть общеевропейский министр иностранных дел, прекрасная дама по имени Кая Каллас, родившаяся, между прочим, в СССР, бывшая пионерка, знающая русский язык.
12: И семьи высокопоставленного,
11: функционера.
12: Функционера партийного, да.
14: Да, да, там случайных людей нет.
12: Там все нормально, да.
14: По идее, за что она получает свою зарплату? За то, чтобы быть главой европейской дипломатии. Это, по сути дела, министр иностранных дел ЕС. Она и должна быть таким человеком, причем по умолчанию. Это переговорщик от имени Объединенной Европы по статусу, по должности. Но обратите внимание, в самой Европе никто ее на эти переговоры отправлять не хочет. Это многое говорит об отношении отдельно взятых, в том числе ведущих европейских стран, к брюссельской бюрократии и лично к Кае Каллас.
12: Но она столько уже понаговорила вещей, которые не предполагают, в принципе, ее допуска к решению серьезных задач.
11: А я даже продолжу, и вот мысль Ильи, и сформулирую Павлу вопрос. А кто там еще не наговорил столько, что этот человек был бы, ну, как-то, ну, с уважением и пониманием принят за столом переговоров нашей страной, будет такие переговоры состояться?
14: В нашей стране в качестве переговорщика подойдет любой бывший крупный европейский политик, который покинул кабинет, ну, в году 2012-2013, ну, край в 2021, то есть до того момента, когда в Европе начали наиболее громко раздаваться русофобские высказывания из уст первых лиц. И Шрёдер, предложенный президентом Путиным, конечно, самая лучшая кандидатура. Ну, вот, может быть, из нынешних руководителей господин Стуб, да, возглавляющий Финляндию, предложенный же, Только по той причине, что Финляндия является нашей соседкой, и нравится ей это или не нравится, но ей придется договариваться с Россией либо в составе Европейского Союза, либо говорить как самостоятельное независимое государство, к сожалению, кое она уже, видимо, не является.
12: Павел, а как, на ваш взгляд, может выглядеть согласованная позиция Европейского Союза, Европы на переговорах с Россией? Вот что это?
14: Ну, тут для начала надо задаться вопросом, а зачем им вообще такой переговорщик и зачем такой диалог? Мне кажется, что есть причина только одна. Европу, как и Украину, бесит тот факт, что Россия может обсуждать судьбу Киева и в целом европейской безопасности без представителей ЕС. То есть им обязательно нужно, чтобы они были не под столом, а за столом переговоров.
12: Ну, понятно, да, на столе, не, за столом, а не на столе. То есть мы снова возвращаемся в общество спектакля. Нам нужно казаться, а не быть, правильно, да?
14: Им абсолютно не важно, что говорить, какую позицию озвучивать. Им самое главное, чтобы был факт диалога с участием Европейского Союза и Великобритании, дабы они не могли почувствовать себя обделенными. Потому что сейчас, конечно, Европа грустит, и у нее есть ощущение, что договариваются без нее, без учета ее мнения, и причем демонстрирует вот это пренебрежительное отношение и к их дипломатам, и к их политикам. Особенно, конечно, острое это ощущение ими испытывалось во время анкоридской встречи. Вот, дабы не допустить ничего подобного, они активно рвутся за стол переговоров. Однако же содержательного ничего из их уст ждать не стоит. В самом крайнем случае это будет очередной список обид, предъяв и хотелок, которые, разумеется, будут заранее согласованы с Киевом и, конечно, отразят все самые, скажем так, смелые желания господина Зеленского.
11: Ну и, конечно, этот список хотелок, обид и желаний нами принят быть не может. Да, потому
12: отсюда следующий вопрос, а нам-то это зачем?
14: Ну, мы всегда открыты к диалогу.
12: Ну, то есть, нас все равно тянут вот, это, вот в эту вот, извините, бодягу, да? Что мы там в ней будем делать?
14: Я думаю, мы в ответ изложим наши притязания, наши неудовлетворенности.
12: То есть, мы, например, равностатусную фигуру выставим на переговоры, да? На какой-нибудь...
11: Слушайте, у нас есть прекрасный глава переговорной делегации.
14: Да,
11: помощник, даже искать никого помощник, не надо. Помощник президента... Вот, с хорошим образованием глубоким.
14: Но знаете, что самое печальное? Вот все-таки, чтобы установить в Европе стратегическую стабильность и безопасность, диалог-то такой нужен, и без Европы, конечно, реализовать его невозможно. Проблема заключается только в том, что наши визави настроены на имитацию, да, а не на реальные содержательные переговоры. Поэтому и мы вынуждены относиться к ним не так серьезно, как хотелось бы.
12: Хотелось бы. А есть что-нибудь, что могло бы случиться и вернуть этих людей на землю?
11: Или не как этих?
12: Бы, да, или не этих, неважно, да? Вот вернуть Европу коллективную, Европу условно, в реальность?
14: На сегодняшний момент нет. Но, возможно, удары по центрам принятия решений, которые периодически анонсируются нашими высокопоставленными политиками, могли бы некоторых лиц привести в чувство, отрезвить и усадить за стол переговоров для реального содержательного диалога, а не для его имитации. Ну или хотя бы неминуемое приближение такого рода ударов, когда бы мы оказались действительно на грани прямого столкновения, о котором Европа так мечтает, тоже могло бы подействовать отрезвляюще и успокаивающе на некоторых людей.
11: У нас очень много времени остается, но вопрос такой вот важный я задам. А как вы считаете, эти их мечты о прямом столкновении, это чисто какие-то риторические конструкции, или они на полном серьезе очень хотят новую континентальную войну?
14: Они подчинили всю свою внутреннюю политику, всю экономику задаче милитаризации. И если они так громко разговаривают о надвигающейся войне, мы, к сожалению, должны воспринимать это в качестве серьезной настоящей угрозы. Но только они не договаривают, что воевать за них обязательно должны украинцы, а не сами европейцы.
11: Ну, еще эстонцы, литовцы, латыши и, наверное, там, возможно, поляки с румынами. Да, вот как-то так.
14: Остальные превратятся в их стратегический тыл. Проблема заключается только в том, что орешник и ракета «Кинжал» легко достают...
11: Перелетает, да. Спасибо большое, Павел. Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений, был у нас в эфире. Тему надвигающейся войны, увы, будем мы сегодня продолжать. Вернемся через минуту.
12: Павел, спасибо.
15: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
16: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
15: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
16: Сначала я стану рвать на себя одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
15: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
16: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
15: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Ржавчина.
11: Возвращаемся в эфир. Это главное радио страны. Ржавчина. Когда мы вчера окончательно планировали нашу программу, да, о чем мы будем говорить, а на Румынию еще на жилой дом
12: ничего
11: не упало. Да. А сегодня уже упало. Да, и это вызвало целую цепочку событий, громких политических заявлений из самых разных стран, которые стали звучать, да, значит, в Констанце, да, закрывают консульство Российской Федерации,
12: генконсула объявляют персоной нон грата.
11: Короче, зашевелилось, процесс пошел, да, что-то куда-то упало. А буквально за минут 15 до начала нашей программы было заявление президента Владимира Владимировича Путина на эту тему. А в Астане он его сделал. Я предлагаю с этого заявления начать его послушать, а потом продолжим.
2: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно

0: Это для экспертизы. Пусть нам перед...
1: Подписали декларацию о Зангезурском...
0: ...объектом сегодняшней политики Западной Европы или нет. Это уж наше дело. И мы посмотрим, если никого-то... Они пока никого не предлагают. Будут, не будут предлагать. Мы тоже посмотрим. Надо нам с тем или другим политиком встречаться или нет.
2: Еврокомиссия готова разблокировать более 16 миллиардов евро для нового правительства в Венгрии. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с Петером Мадьяром. Но не просто так. Для этого необходимо провести реформы, которых требует Брюссель, в первую очередь в сфере борьбы с коррупцией. Подробности у Регины Севастьяновой.
3: Накануне пресс-конференция после встречи Петра Мадьяра с Марком Рютте в штаб-квартире НАТО была отменена без объяснения причин. Венгерская страна вообще-то комментировать не стала. В НАТО заявили о проблемах с расписанием. Сегодня пресс-конференция состоялась. Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что доверие восстановлено и что Будапешт переворачивает страницу. Еврокомиссия готова разблокировать 16,5 миллиардов евро из общеевропейского бюджета для Венгрии, 10 миллиардов из которых это еще фонд восстановления экономики после пандемии COVID.
4: Мы согласовали создание надежной и стабильной зоны кредитования. И поэтому, принимая во внимание реализуемые в Венгрии реформы и инвестиционные проекты, я с большим удовольствием объявляю сегодня, что мы можем выделить ей 10 миллиардов евро. Еще один пункт касается фондов солидарности. Благодаря прогрессу в достижении важнейших этапов, которые связаны с выполнением условий, мы также смогли выделить средства из этих фондов на сумму 4 миллиарда 200 миллионов евро. Мы также добились значительного прогресса в области защиты фундаментальных прав в Венгрии, в частности, в сфере академической свободы. И это откроет для Венгрии еще 2 миллиарда 200 миллионов евро средств из фондов солидарности.
3: Сегодняшняя встреча, надо сказать, тоже неоднократно переносилась, о ней было мало информации заранее. Петр Мадьяр объяснил это тем, что бился за каждый евроцент, ведь речь идет, как он сказал, о 13% всего бюджета страны. Предполагается, что Венгрия должна официально запросить эти деньги до 31 августа. Получать транши будет за каждый выполненный из 16 пунктов до конца текущего года. В Венгрии существует парламентское большинство, однако ключевые посты правительства и, кстати, пост президента занимают сторонники предыдущего премьера Виктора Орбана. А сегодня уже президент отказался уйти в отставку по требованию Мадьяра и попросил, кстати, Венецианскую комиссию рассмотреть вопрос конфликта с новым премьером. Это все заставляет Брюссель сомневаться в том, что действительно реформы могут быть проведены так быстро и что они обойдутся без конституционного кризиса. Мадьяр сделал вопрос запроса этих денег у Брюсселя центральным своей предвыборной кампании и сегодня использовал трибуну пресс-конференции для того, чтобы еще раз нападать на своего предшественника. Что касается мигрантов, то Будапешт по-прежнему выплачивает штраф в размере 1 миллиона евро ежедневно за несоблюдение миграционного законодательства Евросоюза. Над этим и другими более сложными вопросами стороны договорились работать в дальнейшем. При этом, находясь в Брюсселе, Петер Мадьяр уже подтвердил, что оппозиция его правительства остается в большей части неизменной по сравнению с предыдущим правительством по основным вопросам. Это, например, касается миграции и права меньшинства на Украине. Вопрос венгерского вето на вступление Украины в Евросоюз Урсула фон дер Ляйен и Петер Мадьяр тоже сегодня коснулись. При этом Петер Мадьяр заявил, что вопрос выделения денег и украинская тема абсолютно не связаны, и вновь повторил требования собственного правительства о выполнении Киевом списка из 11 требований. Петер Мадьяр подтвердил, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским на территории Украины, в городе, где большинство жителей – это венгры, которые проживают на территории Украины, но только после встреч технических групп и, соответственно, решения по списку из 11 пунктов. Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, подчеркнула, что позиция Еврокомиссии заключается в том, что Украина и Молдавия уже выполнили требования для того, чтобы первый переговорный кластер об их вступлении в Евросоюз был открыт официально. Еврокомиссия предложит это сделать 16 июня, накануне встречи лидеров стран Евросоюза. Саммит пройдет здесь, в Брюсселе, 18-19 июня.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов войдет в тренерский штаб нового главного тренера ЦСКА Дмитрия Гдесамова, сообщает инсайдер Максим Никитин. Также в команде помощников Гдесамова будет известный российский экс-футболист Роман Адамов. Бобсокер уточняет, что штаб Дмитрия Гдесамова в ЦСКА будет полностью состоять из русскоязычных специалистов. Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда в «Спартак». «Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда

0: Ценил клуб и с уважением относился к нему. Переход в «Спартак» точно был бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет. Мы будем работать над разными вариантами, отметил Гольдман «Спортэкспрессу». «Локомотив» сообщил о завершении соглашения по аренде полузащитника Данила Пруцева и возвращении футболиста в «Спартак». Пруцев провел за «Локомотив» 35 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Новости из клубов континентальной хоккейной лиги. «Спартак» подписал новый контракт на 1 год с 26-летним нападающим Иваном Морозовым. А магнитогорский «Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на 2 года. В завершении теннис. На втором сезоне турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи 3-го раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире 8-я сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. В прогнозе на 30 мая в Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов, местами ожидаются дожди, во Владивостоке плюс 20 градусов без осадков. В Хабаровске около 17 тепла, пройдут кратковременные дожди, в Петропавловске и Камчатском плюс 7 градусов, пройдут дожди, местами сильные, также ожидается штормовой ветер. В Калининграде плюс 20 без осадков. В Петербурге в субботу местами пройдут дожди, днем будет плюс 12 градусов, в Москве без осадков и днем около 14 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
4: Вернулись мы в эфир главного радио страны.
5: Продолжаем.
4: 825-222-9992.
5: Пишите, мы вас читаем, дорогие наши слушатели, мы вас любим, помним. Татьяна, Рим Ширгазин, как без вас, очень всегда рады вас видеть. А мысли, эмоции, что вам кажется правильным, неправильным, мы ценим каждое ваше слово, и это отдельное сообщество, конечно, общение внутри нашей программы. Ну что, продолжим, да, мы, армянскую тему?
4: Да, продолжим.
5: Вот это я... российское радио про армянское радио. Хорошо, я пошутил, правда?
4: Да, вот, и чтобы зацепиться, да, потому что мы начали с Николаем Юрьевичем Силаевым, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, в предыдущем части говорить про экономику Армении, вот как раз подоспело и очередное свежее заявление Владимира Путина из Астаны. Звучит оно так: Армения потеряет 14% ВВП, если придется, ну, видимо, России придется поднять цены на энергоносители из-за выхода этой страны из ЕАЭС. Вот такая вот свежая новость. Николай Юрьевич.
6: Да, здравствуйте.
4: Экономика экономикой, да, а вот насколько... Ну, насколько спокойными и мирными будут выборы, на ваш взгляд, особенно если их результат не устроит одну из сторон?
6: Да они уже не спокойные. С лета прошлого года идут аресты оппозиционеров. Можно сказать, что одного из главных оппозиционных политиков Пашинян вырастил сам. Я говорю о Самвеле Карапетяне, которого по очень сомнительным основаниям арестовали еще летом прошлого года. Ну, не так давно выпустили под домашний арест, но все равно он не может принимать участие в выборах сам. Острая ситуация давно. Тоже прошлым летом конфликт Пашиняна с армянской церковью. В тюрьме несколько епископов. Светские власти заявляют о том, что они должны принимать решение о том, кто возглавляет армянскую апостольскую церковь. Там уже все очень непросто. Ожидают ли уличных протестов? Пока сложно судить. Но я бы не исключал, что есть потенциалы для этого.
5: А кто же тогда возьмет на себя лидерство? Ведь, собственно говоря, нам нужны, как это, особо буйные, там такие есть, и у них есть на кого опереться. Мы понимаем, это... да, что мы сталкиваемся с тем, что, как правило, такого рода события управляются внешними силами, не внутренними.
6: Ну нет, не, совершенно не обязательно. Я думаю, что массовые протесты, далеко не всегда управляются внешними силами, хотя внешние силы могут их там поддерживать или поощрять, но это не значит, что люди выходят на улицу, потому что им приказали какие-то внешние силы. Люди выходят на улицу, потому что у них есть, для них остается это единственным способом выразить свою волю. Особенно если эта воля властями как-то извращается. В этом смысле, ну, право на мирные демонстрации – это одно из базовых прав, и здесь о чем говорить. А другое дело, что вы правы совершенно в том, что нет одного ярко выраженного лидера у оппозиции в Армении. Непонятно, в какой степени сторонники оппозиции готовы идти на улицу. Готовятся ли они к этому? Я бы предположил, что готовятся, но, конечно, одно дело готовиться, а другое дело людей вывести. В Армении довольно часто бывают протесты, и очень эмоциональные протесты, но они в редчайших случаях приводят к смене власти. Последний раз, собственно, это было в 2018 году, когда к власти пришел нынешний премьер-министр. Я думаю, что все-таки цель оппозиции не в том, чтобы вывести людей на улицу ради того, чтобы они вышли на улицу. Цель оппозиции в том, чтобы ее сторонники пришли на избирательные участки и проголосовали.
4: Угу. Николай Ильич, а давайте вот покрутим эту проблему немножечко с другой стороны. В целом, конечно, происходящее в Армении, внутреннее дело Армении, да? Но что означает нынешний курс Пашиняна для нас, для России, и в экономическом, и в геополитическом смысле, да, и что будет, если этот курс продолжится, да, если он не прервется в результате смены власти, уж в данном случае не так важно, мирным путем она произойдет, ну, то есть политическим путем через выборы, или свое слово скажет улица. Вот где здесь наши интересы?
6: Наш интерес в том, чтобы восстановить в полной мере дружественные и союзнические отношения с Арменией. И когда многие наблюдатели упрекают российскую дипломатию, российское руководство в том, что они, мол, слишком поздно стали говорить об Армении, на самом деле это совершенно не так. В течение многих лет позиция заключалась именно в этом. Давайте разъяснять свои взгляды, свои интересы нашим армянским визави и убедим их в том, что курс на Евросоюз – это ошибка. Но, понимаете, проблема ведь даже не в том, что в Армении и Армении руководят сейчас прозападные политики. В конце концов, это действительно решение самой Армении и избирателей Армении. Проблема в том, что это люди, которые чудовищно некомпетентны в международных делах, в вопросах внешней политики. Ну, смотрите, вот это, по-моему, новость то ли вчерашнего, то ли позавчерашнего дня. Когда Пашинян в очередной раз высказался о том, что он хочет отобрать у российских железных дорог концессию на управление железными дорогами Армении, при этом он сказал буквально следующее: мы ничего не делаем за спинами наших российских партнеров. Но ведь это уже неправда. Потому что о самом плане властей Армении отобрать концессию российских железных дорог, российские железные дороги, как российское руководство, узнали из прессы. Они узнали об этом из публичного заявления премьер-министра. И так, к сожалению, все происходит. Они могут в Москве сегодня сказать, что нет-нет-нет, ну что вы, ну какой Евросоюз, мы прагматики, мы все понимаем. А завтра парламент Армении проголосует за закон о вступлении Армении в ЕС. С этими людьми очень трудно иметь дело. И какие бы то ни было отношения с Арменией, ну, допустим, Армения там передумала, она больше не считает Россию важным партнером и союзником, она хочет идти на Запад. Это ее суверенное право. Но вот сам способ вести дела, который демонстрирует руководство Армении уже не первый год, это то, что, понимаете, подрывает саму возможность каких бы то ни было устойчивых отношений, дружеских ли, партнерских ли, каких бы то ни было. В этом главная проблема.
5: Угу. Ну, мы-то понимаем их логику. Вот очень много прозвучало слов, из которых можно сделать вывод, что непредсказуемый партнер, и мы вообще не понимаем, чем он руководствуется в тех или иных решениях. А это так? Мы понимаем, мы знаем, чего они в конце концов добиваются.
6: Я думаю, что мы можем уверенно судить о том, чего они в конце концов добиваются. Но проблема в том, что политика Еревана очень импульсивна. И он в этом смысле непредсказуемый. Явно разошлись сильно далеко друг от друга интересы Армении как государства, как народа и интересы правящей группы. Я не думаю, что дело в какой-то идеологии правящей в Армении группы. Дело у них нет, насколько я могу судить, более или менее разработанных убеждений.
5: Это что, они у просто компрадоры, есть... что ли, или что?
6: У них есть общие какие-то такие либерально, такие постсоветские либеральные взгляды, что на Западе добро, в России плохо, угу. Родина — это предрассудок и так далее. Ну, то, что они, в общем, говорят вслух. Но при этом их, у них нет последовательной, серьезной, реалистичной программы для Армении. У них есть программа для самих себя. Угу. Они люди, которые попали во власть в большой степени случайно. Они люди, для которых очень важно быть, я бы сказал, в европейской тусовке. Угу. И считаться в этой тусовке своими.
4: То есть чувствовать себя вот, частью элиты, да?
6: Да, да, чувствовать себя частью именно западной элиты. Пусть и где-то на приставном стульчике, но все-таки там.
5: Но западная элита, я прошу прощения, тоже, судя по всему, очень заинтересована. Огромное количество, огромнейшее посольство Соединенных Штатов в Армении.
4: Чуть ли не самое большое.
5: Самое большое на постсоветском пространстве. Чрезвычайная активность европейских политиков. Им-то что нужно от
4: Армении? Это они, ну, как бы в нас ковыряют? Или Армения сама по себе в отрыве от России представляет такую несусветную ценность?
6: Я думаю, что размеры американского посольства и вот эта дипломатическая активность европейцев и американцев в Армении – это вещи немножко разного порядка. Это страшно интересный вопрос, что там делает такое громадное посольство, причем давно уже. Угу. Я бы предположил, что их главным интересом был Иран. А может быть и многие другие места. Ну, бывают страны, в которых по ряду причин удобно размещать разведывательные центры. Я не буду называть там европейские страны, которые десятилетиями служат в этом качестве. Я не исключаю, что американцы рассматривают Армению в таком же виде. Въезд в Россию совершенно свободный, въезд в Иран свободный, въезд в Грузию свободный. Ну да, в Азербайджан не попадешь. А все остальное, это же очень удобно. Колоссальная диаспора, которая сама по себе может быть источником агентуры и прочего. Но это другое дело совершенно. Активность европейских дипломатов и американцев я бы описал примерно так. Их главный интерес их политического руководства, по крайней мере, это касается Евросоюза, с американцами немножко посложнее, заключается в том, чтобы навредить России где можно и как можно. А дальше эта команда идет вниз, и внизу начинают искать, а что же можно такое сделать. И Армения здесь оказалась именно с этой точки зрения очень удобной. Потому что есть Никол Пашинян и его люди, которые с радостью готовы играть в эту игру с европейцами. Ну, например, Ильхам Алиев при всех его сложностях, его политики на российском направлении, в это играть не будет. Точнее, он будет играть в какую-то свою игру. В Грузии тоже в это играть не хотят.
4: Ну, там уже наигрались, там уже хватит.
6: Да, там уже наигрались. А есть Армения, с которой очень удобно. И вот с нижних этажей там и разведок, и внешнеполитических ведомств идет этот сигнал наверх. Вот есть Армения, давайте мы сейчас быстро продемонстрируем, как Россия теряет свое влияние, как от нее отворачивается Армения, один из ближайших ее союзников из республик бывшего СССР. И вот это результат, который можно быстро показать. И вот ради этого результата, который можно быстро показать, они туда едут.
4: Хорошо, показать-то можно, да, а как этот результат монетизировать? Вот если попытаться посчитать, ну, понятно, что не в деньгах, да, но в каких-то тезисах, что мы теряем, финально теряя Армению?
6: Нам нужны дружественные отношения с нашими соседями. И наши соседи в Закавказье в этом смысле особенно важны. Почему Россия не оставляет попыток нормализовать отношения с Грузией, не оставляет усилий на этом направлении? Почему Россия, несмотря даже на очень резкие заявления, которые звучат порой из Баку, подчеркивает, что заинтересована в дружественных, партнерских, союзнических отношениях с Азербайджаном? Вот именно поэтому. А то, что происходит в Армении, этот наш курс, этот наш интерес подрывает. Потому что страна, которая, как я повторю, исторически один из ближайших наших союзников на территории бывшего Советского Союза, совершенно отчетливо разворачивается в другую сторону. Причем даже если Пашинян не имеет в виду какую-то большую стратегию, а я предполагаю, что большой стратегии у него нет, он очень импульсивен. И люди очень импульсивны. Все равно совокупность тех решений, которые он принимает, с необратимостью ведет к тому, что Армения разрывает традиционные дружественные связи с Россией. А нам нужны в этом регионе друзья.
4: А анонсировали где-то в прессе, что сейчас они будут добиваться и устанавливать безвизовый режим с Европой. А значит ли это, что и без того немногочисленное население Армении начнет стремиться к каким-то отрицательным значениям?
6: Кстати, что касается населения, там в последнее время наметились некоторые сдвиги в благую сторону. Уменьшилось число, уменьшилась доля иммигрантов в общей численности населения. Там, кстати, в отличие от очень многих восточноевропейских стран, некоторых, там позитивные значения естественного прироста населения. И это все благодаря Евразийскому экономическому союзу.
4: Вот. Я обсуждал, где
6: да.
4: Но.
6: Да. Вот. Собственно, понимаете, вот посмотрите на Молдавию. Вот то, что делает сейчас Пашинян, это превращение Армении в Молдавию. Молдавия – это экономическая стагнация, при том, что страны похожие в чем-то по структуре экономики, по демографическим проблемам. Вот. И Армения – это стагнация экономики, это дикая безработица. Кстати, в Армении безработица сокращается. В Молдавии – это дикая безработица и отток населения. В Армении – наоборот. Вот если Пашинян доведет задуманное до конца, а он уже к этому близок, то будет Армения Молдавия, становится второй Молдавией. Она политически-то, в общем, уже, благодаря премьер-министру Армении, уже вторая Молдавия, но станет таковой экономически.
4: Николай, спасибо вам огромное за интереснейший разговор.
5: Ой, спасибо. Приходите к нам еще.
4: Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был у нас в эфире. Наверное, у кого-то есть вопросы. Да, почему мы так много говорим о наших соседях? А понимаете что? А это же нас напрямую касается.
5: Ну, ребят, у нас...
4: Через минуту.
5: У нас Кавказ, да.
7: Премьера на Радио России.
8: Знакома ли вам сила отлива?
9: Нет.
8: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
7: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
10: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
7: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
11: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
12: Это нечто вроде морской болезни.
7: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
12: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
7: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
13: Ржавчина.
4: А мы все продолжаем обсуждать.
5: Да. Армению никак паузе, не уймемся.
4: Никак не можем остановиться, да. Но остановимся и перенесемся в Казахстан. Но будем говорить не про Казахстан, а про в целом всю проблематику Евразии. Да? А почему? А потому что...
5: Ну ответил? И да, да, и примерно, да, вот примерно уже тему можно закрывать, да? Ну, раз время есть, давайте обсудим. Будьте добры, справочку нам.
7: Наша справка.
14: Государственный визит Владимира Путина в Астану уже второй за нынешний президентский срок. И это, как подчеркивают в Кремле, демонстрация особого уровня отношений. Действительно, цифры впечатляют. Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Почти 30 миллиардов долларов прямых вложений. Растет товарооборот. На неделе подписано 15 документов, включая ключевой, о строительстве АЭС «Балхаш» при участии «Росатома». 7 основ дружбы народов. Так символично названо совместное заявление, подписанное лидерами. Но есть и взгляд из-за кулис. Политологи напоминают, как бы ни были прочны экономические связи, укрепление интеграции до окончания СВО ждать не стоит. Казахстан, как и прежде, балансирует. С одной стороны Россия, с другой Китай, который активно перетягивает на себя часть энергетических проектов. В игре и глобальный Запад, с которым Астана стремится к безвизу уже к концу года. Казахстан официально заявляет, он не даст использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций. А это, в свою очередь, создает естественный потолок для той самой всеобъемлющей дружбы. На полях визита прошел 5-й Евразийский экономический форум. Главная тема – искусственный интеллект. И в этой повестке неожиданно в центре внимания оказался Александр Лукашенко. Белорусский лидер, который всегда славился прагматизмом, фактически

0: Значит, Владимир Владимирович сделал очень много сейчас заявлений, да, по окончанию визита. И пресс-подход, я так понимаю, мы из эфира не все видим, были какие-то еще интервью. Я предлагаю вот эту вот горячую повестку сейчас особо сильно не трогать, да, а поговорить именно об отношениях евразийских государств. Да, и вот больше всего лично мне интересно, да, это вот треугольник Россия-Казахстан-Белоруссия.
1: Ну, во-первых, есть ли этот треугольник, первое. Второе, да. У меня по справке как бы легкое дополнение тоже к Казахстану, что Казахстан балансирует между Россией и Китаем. А только ли он балансирует между Россией и Китаем? А там что, нету других этих самых гирек и весов и противовесов?
0: Корея есть, не, ну, Запад есть.
1: Там есть Запад, который очень энергично на этот предмет работает. В общем, есть вопросы. Что, поговорим?
0: Да, зададим их Алине Жестовской, члену Российской ассоциации политических консультантов, политологу. Алина, добрый вечер. Рады вас слышать, как всегда.
1: Алина, добрый вечер.
2: Очень тема прям актуальная. Мы забыли еще упомянуть великий тюран британский, да, который тоже на Казахстан
1: как без него
2: распространяется.
1: Да.
0: Так что, у нас дружба или как-то прагматическое сотрудничество, ограниченное во времени текущей мировой повестки?
1: Обстоятельствами, да.
2: Не, у нас-то, конечно, дружба. У них, конечно, прагматическое сотрудничество.
1: А кто здесь мы, а кто здесь они?
2: Ну, мы Россия. А они? Вот. Мы же можем только за себя говорить, а они Казахстан.
0: Вот. Ну и мы Белоруссия. Мы можем же говорить, что мы Белоруссия?
2: Да, можем мы говорить, что мы Беларусь. Вот. Но все-таки давайте вот на этих двух векторах остановимся. Великий тюран есть, да, очень активная торговля с Евросоюзом, есть их заявление о том, что они будут поддерживать санкции. В то же время я вот сегодня готовилась к эфиру, размышляла, что я могу вообще про казахов сказать, с которыми я бок о бок на границе Челябинской области выросла. Буквально этим маем находилась я в аэропорту Куала-Лумпура. Это вот вообще совсем далеко, и как бы, ну, далеко и от нас, и от них. И был соседний рейс в Астану. Так вот, они говорят все по-русски. То есть между собой они общаются по-русски. Это как бы такой вот галочка нам и напоминание, что они все-таки себя идентифицируют, ну, как народ, к нам очень близкими. А Токаев, собственно, да, организовал этот высокоуровневый визит, ну, и получил он атомную станцию за наши деньги. Владимир Владимирович, конечно, сказал, что это инвестиции, кредит.
1: 85 на 15, вот. 85% мы даем, да, 15% дает Казахстан.
2: Да, но мы же понимаем, что надо улыбаться, если человек тебе дает деньги, если он дает тебе возможность.
1: Ну и надо помнить, что этот проект едва китайцы не перехватили, на самом деле.
2: Да, нет, для нас это тоже все интересно и замечательно, но условия, конечно, как всегда, мы даем своим соседям шикарные. Ну и, наверное, единственное, что меня относительно Казахстана немножечко успокаивает, почему, да, почему они будут сохраняться в ЕАЭС, почему они будут все-таки ориентированы вот как бы больше на нас, потому что в ЕАЭС они вот такие вот высокоуровневые равноправные члены. Не надо забывать, что именно у них эта организация, собственно, и основывалась, да, в Астане. Вот настолько себя не уважать, как та же самая Армения, Молдова, да, и топтаться в предбаннике у Евросоюза, возьмут, не возьмут, как бы заглядывать им в рот, но казахи себя уважают, поэтому мне кажется, что
1: то будут есть, они... тренды поменялись, теперь рваться в Европу уже не породисто как-то, да, что-то в этом уже
0: там,
1: не то.
0: Там место уже, как, во-первых, не очень есть, да, во-вторых, рваться туда на каких условиях? На условиях посудомойщиков?
1: Да,
0: ну,
1: так. И туда куда? Ну, это... Уже мы немножечко...
0: Кстати, вот дополню я историю Алины из аэропорта Куала-Лумпура. Я там не был, но вот Токаев, кстати, да, что касается русского языка и всего остального, он же, приветствуя Владимира Путина, я прям процитирую, да, сказал, что российский лидер выполняет, цитата, миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. Надо сказать, что наши СМИ, ну, наши российские,

0: Вот. Они потом очень старательно слово «русский», как они это любят, удаляли. А Такаев нет.
1: Все время забываю, что русский народ состоит в том числе, и я настаиваю, например, из русского генерала Барклая де Толли. Шотландца по происхождению.
0: В общем, Такаев неожиданно проявил себя чуть большим русофобом, чем отдельный русофилом. Господи, прости, оговорка. Чем отдельные носители российских паспортов. Да, простите, что прервал. Итак, вот существует ли, вот да, еще раз, да, этот вопрос надо конкретизировать, этот самый треугольник, да, на который можно опереться, Минск, Москва, Астана, это понятный центр силы, он сосредоточенный, или он может рассыпаться в какой-то момент?
2: На Минск, безусловно, на Казахстан ровно вот до того момента, пока мы им экономически выгодны, как это говорится. И экономически выгодны расширенно, да, то есть если вот мы рассматриваем ту же самую Армению, то там же вот этот крен на Запад делается в интересах правящей верхушки, то есть на народ и на то, что они там на бизнес, на вот этих их всяких производителей, им же всем плевать, да. А в Казахстане все заинтересованы в том, чтобы с нами дружить. Ну, действительно, самая протяженная граница, очень близкие, однокультурная у нас зона. И я думаю, что буду дальше качать этот великий Тюран, вот этот вот постосманский, будут пытаться их как-то национализировать. Уже эти проявления есть. А вот насколько они устоят, это большой вопрос. Я опять же взываю к их национальной гордости.
0: Нет, ну разница с Арменией там действительно глобальная, в том числе и такая, что в Армении нет промышленности. Ну, начнем вот с этого, да? А в Казахстане она есть. И большая достаточно.
2: Ну, они вот своими недрами и промышленностью как раз и торгуют с Евросоюзом. И очень крупные у них там торги происходят. И это для них тоже как бы такая история, которую они не захотят потерять, если их поставят между двумя стульями.
0: Изменится ли вот это вот прагматическое отношение к нам Астаны на более, скажем так, дружеское, да, и такое вот совсем партнерское-партнерское в тот момент, когда наша победа и закончится специальная военная операция? Есть ли вот такая точка отсечки важная?
2: Безусловно, мне кажется, это не только с Астаной случится, это вообще вот все вокруг прибегут и скажут, что вообще на самом деле они были такие наши
0: всегда
2: самые
0: знали.
2: Лучшие друзья, и так за нас молились ночами за нашу победу. Осталось только выяснить вопрос, почему к нам в территории Казахстана периодически на Уралдрон залетают.
0: Ну, бывает.
1: Ну что, там не только такие казусы, там много разных вещей, которые вызывают вопросы. В том числе к большому количеству договоров о дружбе, сотрудничестве и союзничестве. Я вот сейчас смотрю и вижу, у нас есть один договор о дружбе, это 92-го года. Декларация о вечной дружбе и союзничестве. 98-го года. Договор о добрососедстве и союзничестве 2014 года.
0: Понижение градуса риторического.
1: Да. И подписаны вот это 7 основ дружбы, которые были подписаны Путиным и Такаевым, да? Среди которых одна из основ — это общая граница, на секундочку. Такое вот определение. Нам все время эту дружбу нужно чем-то подкреплять. И, судя по всему, не только экономикой. Мы можем рассчитывать, например, на то, что гипотетически после окончания СВО, например, у нас возникнут какие-то вот этим союзнические, еще и военные союзнические договоренности с Казахстаном.
0: Но они у нас есть.
2: Но у нас же ШОС существует, да, собственно, Шанхайская организация сотрудничества, которая вот Россия-Казахстан, самые наши, да, ближайшие военные соратники.
1: А когда у нас последний раз совместные учения были?
0: Ой, регулярно, чуть ли не в этом году.
1: Серьезно?
0: Да.
2: По-моему, ежегодно, да, они... За сердце нам нужно будет хвататься, когда президент Казахстана, как бы его фамилия ни была, начнет говорить о казахском с нами. Вот в тот момент, да,
0: это значит, ну, что-то. Это маркер абсолютный, это правда, это абсолютный маркер. Алин, а вот, может быть, вы, ну, знаете, уже проверяли или можете предположить, насколько большое внимание со стороны как раз третьих сил, да, со стороны Китая, Запада, к подобным встречам, вот как состоявшейся в Астане, да, насколько серьезно к этому относятся, насколько следят, делают ли какие-то выводы по итогам?
2: Ну вот сейчас час еще прошел с опубликования, собственно, расшифровки пресс-конференции и совместного заявления относительно Армении лидеров. Вот, пока еще на Западе ничего не вышло, но они, безусловно, следят, и, безусловно, они будут дальше эту историю качать, потому что, ну, понятно, Беларусь от нас не отбить, а вот Казахстан пытаются, и, конечно, обидно то, что они перекрывают нам этот параллельный импорт, поддерживают санкции. Это все-таки показывает, что у них, ну, такая вот она дружба, как вы правильно сказали, она все-таки прагматичная, и за которую нужно подкреплять.
0: Двоестулие такое все-таки. Ну ладно, будем смотреть, да, на развитие событий. Сегодня, кстати, да, Владимир Владимирович в очередной раз сказал, что окончание СВО достаточно близко. Вот заодно и узнаем, что там скажут в Астане. Спасибо большое. Алина Жестовская, политолог, член Российской ассоциации политических консультантов, была у нас в эфире. Вот тоже можно было, конечно, подольше поговорить.
1: Ну, будем надеяться, не в последний раз. Алина, спасибо.
0: В другой раз поговорим, вернемся через минуту.
3: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
4: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацаны, мы разбегались в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи, когда приехали, я говорю, ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль.
3: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
5: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
3: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три из измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. В эфире программа «Люди и песни».
6: Там, где любовь, там всегда проливается кровь. Среди песен на эту вечную тему почетное место занимает «Дилайла» – хит из репертуара Тома Джонса. Как ни странно, текст этой песни об убийстве на почве ревности сочинили супруги-литераторы Барри Мейсон и Сильван Уитингем, счастливо прожившие в браке более 40 лет. Говорят, что сначала у героини песни, изменившей возлюбленному, было другое имя, но по настоянию композитора Леса Рида ее назвали в честь предавшей Самсона красавицы из Ветхого Завета Далилы. По-английски это имя звучит как «Дилайла». Когда Тому Джонсу принесли эту песню, то она исполнителю категорически не понравилась. «Зато ее будут петь в пабах», — сказал опытный менеджер певца и оказался абсолютно прав. Именно там ее услышали уэльские регбийные болельщики и сделали своим гимном. Правда, недавно группа политиков призвала регбийный союз Уэльса и фанатов этого вида спорта отказаться от пения «Дилайлы» на стадионах. По их мнению, хит со словами «Я взял в руки нож, и она больше не смеялась» пропагандирует насилие по отношению к женщине, с чем категорически не согласны болельщики и, естественно, сам Том Джонс.

0: Люди и песни.
1: В 1968 году Дилайла заняла второе место в британском хит-параде. И в этом же году редкость по тем временам ее издала на гибкой пластинке фирмы «Мелодия». Немедленно появились версии на русском. Первым о девушке Дилайле, лучше которой в городе нет, в новогоднем «Голубом огоньке» спел Эмиль Горовец. А вскоре хит зазвучал в исполнении Владимира Мулявина и группы «Песняры».

0: песни.
1: Если песняры довольно верно передали содержание Дилайлы, то еще одна версия, ее исполнял Муслим Магомаев, сейчас Филипп Киркоров, была далека от оригинала. Дочь родилась у шарманщика доброго Карла. Радостный папа не знал, как ребенка назвать, написал поэт-песенник Юсиф Аглы Гаджикасимов. Куда делся сын старого шарманщика Буратино, так и не ясно.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Один из крупнейших банков России собирается включать в своем приложении или интернет-банке режим только для чтения, если заподозрит, что туда вошли мошенники. Это сделает невозможным проведение операции в приложении. Новая мера защиты будет включаться автоматически в случае, если банк подозревает компрометацию клиентских данных или угрозу социальной инженерии, чтобы не позволить мошенникам совершать действия по выводу средств со счетов клиентов. Банк уже тестирует режим ограниченного доступа. Снять ограничения клиент сможет в офисе, в банкомате, в контакт-центре или в чате с банком, в зависимости от рисков, которые будет определять банк. Другой из крупнейших банков страны уже использует подобную меру. В зависимости от степени риска для клиента может или полностью блокироваться приложение, или блокируются конкретные рискованные продукты или операции. Эксперты считают такую меру эффективной, но предупреждают о рисках ложных блокировок. Но когда система сможет корректно и быстро отличать нормальное поведение пользователя от мошеннического, при этом сводя к минимуму ложные срабатывания, то такой подход станет мощным инструментом в арсенале банковской безопасности, считает эксперты по кибербезопасности. Сейчас банки активно внедряют алгоритмы искусственного интеллекта в кибербезопасность. Система определяет шаблоны в типичном поведении пользователя, а затем выявляет аномальные действия в его поведении. В теории такой метод более эффективен в сравнении со стандартными алгоритмами. Например, сейчас банк с большей долей вероятности заблокирует перевод, если за 5 минут до этого клиент получил кредит. А система аналитики с использованием искусственного интеллекта позволит выявить мошенника, определив, например, что действия совершаются с нехарактерной для пользователя скоростью или последовательностью. Включенный на устройстве VPN также может послужить триггером, сигналом опасности для банковской системы анализа и безопасности, так как он изменяет IP-адрес и геолокацию устройства. Учтите это, если пользуетесь. Кстати, по последним данным Центробанка России, в стране начал замедляться рост объемов телефонного мошенничества. Во втором квартале этого года ЦБ отметил сокращение мошеннических операций почти на 15% и рост отражения атак банками. Значит, стали давать свои плоды варианты борьбы с мошенниками. Банки, мобильные операторы, государственные органы для борьбы с мошенниками совместно разработали дорожную карту по трем основным направлениям – звонки, кредиты и дроби. Но терять бдительность рано. Эксперты предупреждают, что одна из опаснейших схем, когда злоумышленники изолируют жертву обмана от близких и друзей. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, сообщают, что идет специальная операция по спасению денег, якобы средства необходимо срочно перевести на безопасный счет, а человек должен оказать содействие в задержании злоумышленника. При этом говорят, что человек не имеет права рассказывать о так называемой специальной операции никому, даже полиции. Мошенники запугивают якобы распиской о неразглашении и угрожают наказанием за нарушение. В результате таким способом обработанных людей очень сложно вывести из-под влияния мошенников. Они верят теперь только обманщикам, ведь они думают, что помогают следствию, а весь мир против. Берегите своих родных, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о скором завершении конфликта на Украине. Глава Пентагона сообщил о готовности Дональда Трампа проявить терпение по сделке с Ираном. И в Госдуме рассказали, кто сможет претендовать на новую семейную выплату. Все подробности далее. Называть сроки завершения украинского конфликта в условиях боевых действий невозможно. Об этом заявил Владимир Путин в Астане. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, сказал глава государства.
2: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, и я этого делать не буду.
1: Россия готова провести расследование инцидента с падением БПЛА в Румынии, если ей передадут объективные данные. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, которые уже залетали в соседние страны.
2: В Финляндию залетали украинские дроны. И в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул. Русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.
1: Говоря о диалоге с Европой и о том, кто может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза, президент назвал имя бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Владимир Путин считает его человеком, которому можно доверять.
2: Я когда назвал фамилию господина Шрёдера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Ему там всякие ярлыки вешают, что он мой друг. Да, мы с ним дружим, а что здесь скрывать? Что здесь плохого? Разве это плохо? При этом, несмотря на нашу с ним дружбу, он всегда исходил из национальных интересов немецкого народа и немецкого государства. И споры были, и непонимания, но мы всегда хотели найти компромисс, и мы его находили.
1: Президент заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из евразийского экономического сообщества. Путин подчеркнул, что Москва будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике.
2: Участие в соглашениях о свободной торговле. Они тоже будут закрыты. К чему это приведет? Это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок, мы тогда перестанем эти нормы признавать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше – применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ.
1: Кремль опубликовал заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана по Армении. Лидеры ЕС считают, что в Армении нужно провести общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕС. В заявлении подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Союза. Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 34-й гвардейской мотострелковой бригады горной группировки войск «Север» уничтожили тяжелые квадрокоптеры ВСУ, сорвав их атаку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что ликвидация целей позволила сорвать разведывательные и ударные планы противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке фронта. В то же время бойцы центра перекрыли основные пути снабжения ВСУ у Доброполья. В военном ведомстве также добавили, что на Днепропетровском направлении военнослужащие уничтожили опорный пункт противника. А ивановские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили подземные лабиринты ВСУ на Запорожском направлении. Возгорание, возникшее в результате удара ВСУ по территории порта в Таганроге, ликвидировано. Разлива нефтепродуктов нет. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. По ее словам, ночью город подвергся массированной воздушной атаке. Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, от попадания БПЛА в частный дом пострадали двое мирных жителей. Президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хексет на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, Трамп сам попросил подчеркнуть этот настрой в ходе переговоров. «Он хотел, чтобы я подчеркнул, как он терпелив, предпринимая исторические усилия», – сказал министр, не уточнив, о каком часовом поясе идет речь. Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. Претендовать на новую ежегодную семейную выплату смогут работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, а также родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Об этом рассказала РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что на выплату также смогут рассчитывать, например, работающие родители, в число в которых выходят усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми. Кроме того, подать документы на выплату смогут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно в колледже или в вузе. Также это могут сделать родители, граждане России, постоянно проживающие в стране, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам, добавила депутат. Размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителям за прошлый год. Фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый год с 13 до 6%, уточнила она. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу стартовали матчи третьего раунда. Андрей Рублев, посеянный 11-м, победил Нуну Боржиша 7-5, 7-6, 7-6. В женском турнире восьмая сеянная Мира Андреева обыграла Мари Бускову 6-4, 6-2. И за выход в четвертьфинал сразится со 170-й ракеткой мира Джилл Тайхман. Новости футбола. У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков. Об этом чемпионату сообщил источник в знакомой ситуации. Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут еще продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей, заявил источник чемпионата. Пари Сен-Жермен объявил заявку на финал Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В нее вошел и российский вратарь Матвей Сафонов. Финал Лиги чемпионов ПСЖ «Арсенал» состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште. А издание «Экип» сообщает о том, что футболисты ПСЖ в виде бонуса получат от владельцев клуба по 1 миллиону евро за победу в турнире. Мадридский «Реал» и Жозе Мауриньо подписали контракт до 2029 года, информирует «Атлетик». Официально нового главного тренера представят после президентских выборов в мадридском клубе, которые пройдут 7 июня. Отмечается, что Мауриньо является личным выбором действующего президента клуба Флорентино Переса, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. В завершении баскетбол председатель совета директоров «Зенит» Александр Медведев объявил о том, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с баскетбольным клубом «Локомотив Кубань» командой будет руководить Ростислав Вергун. Таким образом, Дэн Радонич покидает пост главного тренера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов и небольшой дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов без осадков. В Петрозаводске плюс 9-11 дожди. В Вологде плюс 11-13 градусов кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 13-15 градусов временами дожди. В Великом Новгороде плюс 8-10 облачно дожди. Сейчас столица плюс 7 градусов.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. А также он исполнительный директор, как правильно называется?
3: Ну, если полностью, региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим».
2: «Совет по морским млекопитающим». Это такой орган, где ведущие российские ученые собираются и обсуждают наиболее актуальные темы, связанные с морскими млекопитающими. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о нарвалах. Эти замечательные дельфины, о них довольно часто говорят, но никто не представляет, какие они, где живут, чем питаются. Ну, известная история про зуб нарвала, или рог нарвала, или бивень нарвала. Как сейчас систематики, куда его относят?
3: Ну, давайте начнем, если уж говорить про зуб или бивень или прочее, то, конечно, с давних, так сказать, времен известны вот эти бивень единорога, так называемый, который был валютой при взаимоотношениях между государствами, и поставлялся он в основном из Дании, и, там, из Гренландии, из Канады, поскольку там промысел до сих пор существует этих нарвалов. Нарвалы относятся к зубатым китам, они нарваловые, вместе с ними в этих нарваловых еще находятся белухи. И вот этот зуб или бивень – это левый резец, единственный зуб, который у взрослых. Нет, это резец с левой стороны, такой вырастает в основном у самцов. У самок он тоже есть, но он
2: как у слона.
3: Маленький, да.
2: Ну, один.
3: Бывает два, но чаще всего один. Вот, и он в детском возрасте, он небольшой, там, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, с чем-то метров. Но при этом он довольно ломкий. Поэтому он не предназначен, конечно, для того, чтобы наносить какие-то удары или там что-то еще, но бывает, что в добытых нарвалах находят обломки этих бивней чужих.
2: Вы имеете в виду колющие удары?
3: Колющие, да.
2: Ну, потому что есть видео, где они лупят
3: они
2: рыбу.
3: Они скрещивают, да, их там как ритуальные такие. Да,
2: когда у них эти ритуальные игры.
3: Да, но все-таки вот до сих пор толком не очень понятно назначение, да, и почему, собственно говоря, они лишились зубов всех остальных. Они же ловят рыбу, как
2: все остальные. Нет, ну это понятно, они его засасывают.
3: Да, но засасывать иногда, наверное, полезнее зубами прихватить, потому что те же самые белухи, да, у которых зубов полно, они тоже умеют засасывать вполне себе хорошо.
2: Да, крупным планом.
3: Да. Так что, ну, и они, причем вот эти вот белухи, которых мы тоже довольно много смотрели, изучали и снимали, вот, они же морды раскапывают на дне
2: как белухи,
3: да, ил, и там оттуда вытягивают всяких там червяков и прочее. А у нарвов такой возможности нет, особенно им мешается вот этот бивень, если говорить про какие-то донные организмы. Но, тем не менее, рыбу, кальмаров совершенно спокойно у них в желудках находят.
2: Так что, ну, они глубоководные, они же не могут нырнуть.
3: Километра на 4,
2: и там раскопать.
3: Они ныряют. Передатчики, которые на них поставлены, показывают, что они ныряют там на километры больше. Могут
2: не
3: нырнуть.
2: На дно же?
3: Нет, они могут и на дне. Просто вопрос, что они там делают. Потому что те же самые белухи, которых мы тоже метили, ну уж извините, что я так
2: параллельно. Нет, правильно.
3: Вот, но...
2: О белух мы поговорим с вами.
3: Да, но я просто говорю, что 600 метров они ныряют. Что они там делают? Вопрос как бы не праздный.
2: Питаются.
3: Потому что энергетически довольно затратно туда нырять. Да. По времени это тоже превышает среднее время, которое они, в принципе, заныривают под воду. Вот. И нарвалы то же самое. Но на других животных было показано, что такие большие заныры им нужны не для того, чтобы там на дне питаться, а чтобы из-под воды увидеть объект своего питания, который находится чуть выше. То есть, занырнув там, условно, на 600 метров, на 500 метрах можно увидеть там какое-то скопление рыбы,
2: которое будет... А что, они не прозванивают их локации?
3: Нет, они, конечно, обладают и те, и другие их локации, как все, собственно говоря, зубатые киты.
2: Но мы сейчас про нарвалов говорим.
3: Да, вот. Но нарвалы, по всей видимости, питание нарвалов, вот, которое связано и с донными организмами, оно сопряжено еще с каким-то поведением, да, специфическим, потому что они все-таки кормятся не только поодиночке, но и группой, и, соответственно, эта группа, наверное, умеет загонять рыбу в какие-то ограниченные стаи, в которых потом уже можно это все дело выхватывать.
2: В комочек,
3: комочек, да. Так что нарвалы, конечно, очень интересные звери. Вопрос, вот вы затронули вначале по поводу того, что мы их не видим, да, ну, не знаем, но да. Это у нас в стране просто. У нас очень мало мест, где мы можем их найти. У нас фактически это север Баренцева моря, земля Франца Иосифа, там, ну, и чуть-чуть, может быть, окраина Карского моря. Все. В отличие от той же Гренландии там,
2: мне вот или Канады и так далее. Мне вот не повезло, я не видел их на земле Франции, видишь, те месяцы там болтались.
3: Ну, вот на самом деле показано, очень хорошо показано, что нарвалы не подпускают к себе судно ближе 5 километров. Это, да, они хорошо слышат суда, причем яхты. Это было показано, опять же, вот для Гренландии нашими коллегами из Дании. Они сравнивали треки нарвалов, которые помечены были передатчиками, и треки судов, которые... И вот ближе 5 километров почти ни один нарвал не подпустил к себе. Они уходят. То есть, если начинается
2: сближение... То есть, это промысел, скорее всего.
3: Скорее всего, да. Да, промысел активный, он до сих пор идет. Инуиты, ну, или там какие-то местные коренные народы Канады и Гренландии добывают. Вот, и, собственно говоря, исследования там происходит именно во время промысла. У них там очень интересные всякие способы, как найти этого нарвала. Там, например, есть такие трубочки, которые погружаются в воду, с помощью которых человек фактически лоцирует этого нарвала. То есть поворачивает эту трубочку, да, слушает и понимает, в каком месте нарвал находится.
2: Пассивной локацией пользуется, как касатка.
3: Да, да, да. Так что там это активно развито. Есть квоты, есть разрешения, есть, соответственно, специалисты, которые этим занимаются, местные. У них это традиция. Они из этой шкуры нарвала там много чего делают, и из костей там всякие поделки, и рог для производства каких-то сувениров там или еще чего-то.
2: Ну, понятно. А вообще, вот были исследования, насколько я помню, бывший стоматолог, который взялся исследовать зуб нарвала, он обнаружил, что он так богато иннервирован, что может служить, как вот у самолета метеоразведчика, там, у него такой шов впереди. Да. Вот бивень может служить тем же целям примерно. Это подтвердилось? Все-таки стоматолог не биолог, да?
3: Все, да,
2: ну... Нужны объективные какие-то еще исследования, кроме изучения анатомии.
3: Да, ну вот как раз вы правильно сказали, что изучение анатомии возможно на мертвых животных. К сожалению, изучение вот этого поведения, связанного с анатомическими какими-то особенностями, нужно на живых животных. Да? Если белух можно содержать в неволе, то нарвал, к сожалению, не умеет содержать в неволе, это невозможно. Поэтому понять и каким-то экспериментальным образом оценить, что именно иннервирует этот действительно очень обогащенный клетками чувствительными бивень, непонятно. Так же, как и, допустим, у моржей, это сенсорная система, вибрисы на морде, а у нарвала, по всей видимости, вот этот вот бивень. Но тогда вопрос, как же быть самкам, у которых такого бивня нет.
2: Ну, у них бывают ведь маленькие.
3: Бывает, но это не регулярно.
2: Ну, они, может быть, а у них зубы-то остаются?
3: Нет, вообще у них есть маленький вот этот один резец левый, да, но он спрятан под губами.
2: А если рот раскрыть?
3: Ну, да, может быть, может быть.
2: Ну, дельфины часто так делают,
3: да. Раскрывают. Нет, рот, может быть, это какой-то атавизм, но функциональность его до сих пор пока... Ну, она и много всяких разных предположений, но...
2: Когда мы не можем объяснить функцию выроста какого-то, да, или цвета, мы говорим про половой отбор обычно, что это для того, чтобы оставить более плодовитое потомство, чтобы либо привлечь, либо испугать, либо еще что-то.
3: Да? Либо найти,
2: Либо найти, да. Ну, там, наверное, самцовые группы, да, у них вне сезона размножения, самки с детенышами, такая же понятная структура,
3: вот,
2: нет?
3: Значит, я не могу сказать за группы, которые вот не в наших водах, а то, что мы видели летом, то есть это... период не размножения, собственно говоря,
2: на Франции Иосифа.
3: На Франции Иосифа, да. Или, это смешанная
2: или
3: группа.
2: Севернее.
3: Нет, на земле Франции Иосифа, на севере земли Франции Иосифа мы в 2019-2021 году активно наблюдали нарвалов. Ну, правда, с вертолета, как бы, из коптера, но, тем не менее, мы видели смешанные группы, причем группы смешанные не только там самцы, самки и детеныши, но еще и белухи в них же. То есть такое впечатление, что это вообще какой-то конгломерат такой. Знаете, как вот птицы бывают, сборная такая.
2: Ну, у дельфинов это такая. Часто бывает, потому что они дифференцируют во время кормежки время и глубину, на которой питается.
3: Да.
2: Нарвал, наверное, как мы с вами говорили, более глубоководный, да? Или мы не говорили?
3: Нет, еще? Нет, мы говорили, что он действительно отмечено глубоководное его заныривание, в том числе по объектам питания, которые известно, на какой глубине обитают. Но тем не менее, он совершенно не против питаться и не на больших глубинах.
2: Вместе с белухой.
3: Да. Понятно. Просто я почему отметил именно такой факт, что вот эта смежная группа, потому что для других районов именно сборных таких групп белухи и нарвалы не отмечено.
2: В других.
3: Да. У нас вот у нас. И это некая такая уникальная ситуация.
2: Может, там
3: ситуация
2: фронт была. Какой-нибудь?
3: Там или... действительно фронт. Там вот из Атлантики по всем этим желобам подходит вода, собственно, Гольфстрима, да, и там известно, что вот эти глубины, заходящие внутрь архипелага земля Франца Иосифа, они богаты рыбой и объектами питания. Поэтому наверняка они, собственно говоря, там и общаются на почве еды. Вот.
2: Поесть.
3: Кроме этого, да, еще там... Да.
2: Надо объяснить, Дим, вы запомните мысль, я быстро объясню. Фронт, потому что не все понимают, о чем речь. Это столкновение водных масс, разной температуры, солености и так далее. И там очень много биогенов, на которых произрастает первичная продукция, на ней зоопланктон. Это место повышенной биологической продуктивности. На зоопланктоне рыба. Рыба, кальмары, ими питаются дельфины.
3: Да. Вот, извините, и, да, кстати, человек старается и человек, ловить рыбу, да, но тоже в этих
2: смотрит,
3: же районах.
2: Смотрит, где дельфины, да, там, да, ловят. Понятно.
3: Так что тут, да, есть такое. Нет, там просто еще ключевой момент в том, что земля Франца Иосифа даже в период позднего лета или начала осени, там остаются ледяные поля, и лед арктический, он достаточно недалеко от архипелага. И те же самые нарвалы и белухи, они очень умеют хорошо пользоваться ледовым покровом для того, чтобы скрыться, для того, чтобы перейти с полыни на другую. И мы это, собственно говоря, и видели. Когда вертолет летит, нарвалы тут же начинают уходить вместе все под вот этот лед.
2: Прямо под лед.
3: Под лед, да. И там сидят какое-то время, соответственно, мы их не видим. То есть,
2: ну, я рискну предположить, что отсутствие спинного плавника у нарвалов – это адаптация к таким вот,
3: ну, да,
2: условиям.
3: Да. Да? Вот, ну, многие виды, которые обитают, ну, не многие, их не так много, китообразных, собственно говоря, гренландский кит, там белуха и нарвал, они все без спинного плавника, собственно.
2: У меня вопрос такой, ну, понятно, почему белуха белая.
3: Да.
2: Потому что лед, белуха белая. А почему нарвал в пятнышку?
3: Ну, нет, я бы не связывал здесь белуха, снег там белый и прочее. Наверное, это действительно адаптация не, скорее не ко льду, а к солнечной активности, да, поскольку все-таки белухи довольно часто на поверхности воды, и солнечная активность летом, во всяком случае, она довольно интенсивная.
2: Да, там можно, да, сгореть, да.
3: Вот, поэтому и белые медведи, и белухи, и те же самые там какие-нибудь северные олени, да, у них достаточно много способности отражать этот агрессивный свет. Вот, что касается нарвалов, они тоже достаточно светлые, но, по всей видимости, их природа и отбор наградили вот этой вот изменчивостью такой окраски, потому что мы вот за 2 года наблюдений пытались идентифицировать этих нарвалов по окраскам, но мы отметили при том, что были характерные шрамы на теле, которые, ну, понятно, что он где-то приобрел, его не изменить. Но окраска меняется. В течение вот 2 лет она меняется, да. То ли животное растет, то ли оно взрослеет, то ли еще что-то. Но оно там выцветать начинает, например. Так же, как вот у крупных китов, у тех же гренландских, они начинают сидеть, да, вот у них седина проявляется. И с возрастом у нарвалов тоже они рождаются темненькие такие прям. И дальше он, соответственно, ну, во-первых, он, у него пропорции там немножко меняются, а во-вторых, он растет, светлеет и приобретает вот это вот, может быть, плохое сравнение, но вот для наблюдателей, которые в море работают, цвет нарвала, все говорят, если увидел грязную тряпку на воде, значит, это нарвал. Нарвал. Да, потому что вот именно такого какого-то непонятного цвета именно у них шкура.
2: У меня-то было предположение, что он в бликах не виден. Вот во льдах, в мелкой рябе, там, ну, хищники... Наверное, косаток было больше когда-то, да, их просто подвыбили. Нужно же смотреть не на сейчас, а на то, что...
3: Ну, да, наверное, эволюционно какие-то были причины для такого. Вот,
2: 30-40.
3: Да, по касаткам сейчас они не соприкасаются с плотоядными касатками. Во всяком случае, у них...
2: А вот это исландская популяция?
3: Нет, нет, нет, они в основном соприкасаются, если соприкасаются, то с касатками, которые питаются селедкой, там, рыбой и так далее. Вот.
2: Не страшными.
3: Да, для них не страшными. Вот. А, может быть, это связано с каким-то другими вещами. Действительно, их сложно заметить на воде, это однозначно. Вот. Их проще заметить, кстати, среди льдов, наверное.
2: С другой стороны, касаткам-то все равно, на самом деле.
3: Ну, они же, эхолокации,
2: они, да,
3: не
2: слушают.
3: Глазами, да,
2: вот,
3: да,
2: ты сам, то, что я называю по старинке пассивной локацией, то, что, да, называйте мониторингом. Но белые медведи остаются.
3: Ну, белые медведи нарвала взять очень сложно. Они белуху-то с трудом, так сказать, охотятся на нее. Вот. Это только обстоятельства. То есть на воде.
2: Дима, если кинематографисты, которые там бывают раз, там, я не знаю, в 10 лет по обещанию, сняли этот эпизод, значит, это бывает более-менее регулярно. Ну, не бывает такого везения, да, прям везения. Такого не бывает, вот правда.
3: Нет, ну, опять же, стечение обстоятельств должно быть достаточно такое мощное, потому что на воде ни нарвал, ни белух медведь, конечно, не возьмет.
2: Ну, он не догонит, я понимаю. Он должен ждать где-то, прыгнуть сверху.
3: Да, в каких-то полынях.
2: Но, тем не менее, с белухами зарегистрировано, а с нарвалами нет. Нет. Ну, вообще, это довольно тихоходные, да, я так понимаю.
3: Нарвалы-то?
2: Да, ну, неправильно, по старинке называем дельфинами, но сложно. Представитель семейства нарваловых – нарвал. Вот, ну, тихоходный дельфин довольно, да? Им как бы особо не нужно этого, да?
3: Развивать скорость? Нет, ну, как, они, наверное, в погоне за жертвой какой-то могут рывок сделать, но так, чтобы перемещаться какие-то большие расстояния, как там дельфины, вот, сопровождающие пароходы, им, конечно, не нужно совершенно. Ну, потом масса у них все-таки не такая, чтобы
2: носиться. Но они до 6 метров, да, бывают?
3: Они 6, да, они тяжелые, они достаточно грузные, да, и свои эти тонны таскать не очень хочется.
2: Ну, наверное, тонны-то нет.
3: Нет, они-то от тонны 100 до
2: тонны 100, да? Да, да. Ничего себе. То есть это такой китяр, ну, самцы. Да?
3: Ну да, нет, у них половой диморфизм в плане, значит, самки-самцы не сильно по вот размеру они различаются. Вот. Но опять же, поскольку мы основываемся на промысле, да, берут достаточно специфическую группу, вот, то, ну, пока считается, что от тонны 100, по-моему, до тонны 300, что ли, там, или даже
2: такой разброс. Ну, понятно, что большой размер, холодно, да, проще греться.
3: Да, проще согреться, сохранять тепло, скорее.
2: Сохранять тепло, да. Ну, все, в принципе, виды, которые там ныряют глубоко и в холодных местах, вот у животных сравнительно, да, если сравнивать, даже морских слонов, северных с южными, они все больше получаются.
3: Да.
2: Мы вот начали говорить об устройстве их как бы семейных групп, но перешли сразу на увлекательное, так сказать, взаимодействие с другими видами. И тем не менее, ну, если на кормежке понятно, что на фронте они собираются там вместе, и самки с детенышами, и самцы все могут прокормиться. Мне интересно два момента. Ну, вот у Гринта я, например, точно совершенно видел такой момент, когда самка, мать, видимо, оставляет, просто даже снимали мать, оставляет гринденка маленького своей сестре или маме своей, или младшей, тут уже не скажешь, дочке, ну, которая с ней в одном этом, как наши коллеги называют, стрючке находится, да, вот. А сами заныривают, питаются там, поднимаются, и потом обратный процесс берут. Вот с нарвалами вот такое вот сложное поведение удавалось?
3: Ну, опять же, вот у нас такого нет наблюдения, к сожалению, просто из-за того, что нарвалов очень мало, и они далеко. А коллеги наши, да, в литературе это описано, взаимоотношения вот эти в социальных группах, это как бы сложное взаимоотношение, да, и матери детеныша, и родственниц, условно, там, и каких-то самок сопутствующих, и потом воспитание молодых нарвалов и их уход в самцовые вот эти группы, если это самец. Вот, то есть у них социальные взаимоотношения, наверное, чем-то похожи на белух, но, соответственно, есть, наверное, отличие в том, что они все-таки в других немножко условиях, да, обитают, то есть у них нету такой жесткой привязки к территории, они более мобильные и больше привязаны, больше, наверное, к ледовым и кормовым условиям. Ну,
2: к
3: и
2: течению.
3: Ну да, в течение в том числе, да. И вот, наверное, ключевое для них это все-таки их такая пугливость относительно антропогенного воздействия, потому что, ну вот, в 2019 году, помимо того, что мы наблюдали, то, что они близко к самому судну не подходят, мы еще видели, что там, где развивался, например, активный рыболовный промысел, это Шпицберген, да, в 2019 году за счет отхода льдов было прям активное рыболовство. И наши норвежские коллеги, которые мы зафиксировали, что нарвалы стали вот переходить на нашу территорию, потому что там просто им некомфортно с точки зрения вот антропогена.
2: Пароходов.
3: Да.
2: Ну, а вообще кто-нибудь считал, в каком сейчас состоянии популяция нарвалов?
3: У нас?
2: Ну, вообще.
3: Нет, ну, значит...
2: Она же, наверное, я не знаю, конечно, да, я рискну предположить, что те, которые у Шпицбергена, те, которые у нас, это представители одной популяции.
3: Вот это сложный вопрос. Дело в том, что, ну, периодически собирается некая комиссия такая
2: по морским млекопитающим,
3: именно по группам, да, то есть вот есть группы нарваловые, там, нарвалы и белухи, вот было заседание там в какой-то момент, вот, и есть, например, потерянные популяции. Около Гренландии есть популяция нарвалов, которые исчезли. Причины пока не
2: вымерли.
3: Ну, они не то, что вымерли, или они перестали там появляться. Да, вот. Они считались вроде как изолированными, генетически обособленными и так далее, но их нету теперь. Ну, это залив каких-то. Вот. Соответственно, у нас, например, нарвалов, ну, опять же, это связано не с тем, что они стали появляться чаще, а из-за того, что люди просто стали появляться чаще в этих районах, да, и мы в большей степени стали их наблюдать. Вот. Ну, численность их до конца, ну, вот 100% всех неизвестна. Она в любом случае в каком-то пределе, да, то есть больше их в западной части Атлантики, это Канада и Гренландия, меньше вот в восточной части. Разрыв между ними... как бы он есть, но есть, мы, да? Мы пока не можем его 100% зафиксировать, потому что, во-первых, нет генетики с той, с другой стороны, чтобы ее нормально сравнить, а во-вторых, собственно говоря, наблюдений посередине, ну, как не было, так и нет этих нарвалов, вот, но это не значит, что их там нет, да, просто там людей.
2: Людей нет, да, да, это так бывает, да. Честно.
3: Мы, на самом деле, очень рассчитываем на то, что вот эта плавучая платформа, которую сейчас Росгидромет запускает периодически дрейфовать в арктических льдах, она выходит как раз свой дрейф заканчивает в проливе Фрама, вот там, и мы очень надеемся, что они тоже, наблюдения, которые они ведут там с этой платформы, они этих нарвалов тоже, может быть, когда-нибудь и зафиксируют.
2: Ну, вообще, это достаточно интересный момент взаимодействия вот этих двух популяций, действительно, как они перетекают, и вообще, как нарвалы распределяются по океану. Вот интересно, что и те, и другие, да, и третьи, это чисто вот северного полушария виды, а даже аналогов нету в южном полушарии.
3: Ну, в южном полушарии там просто континент, поэтому там
2: ну, хорошо, а вокруг?
3: Ну, вокруг там другая экология, ну, другая экосистема.
2: Да, ну, многие виды, там те же касатки, там, как говорятся, цветут и пахнут. Космополиты,
3: да. А это панарктические. Нет, ну, на самом деле, для нас, например, по нарвалу до сих пор остается вопросом, а что же у нас на востоке с нарвалом?
2: То,
3: что,
2: например, да, его тоже там нету.
3: Находят остатки какие-то на берегах, ну, то есть на Чукотке зафиксирован выброс на, там, нарвала, на Командорах была встреча, значит, этих трупов нарвала там, еще где-то. То есть, ну, опять же, в этих высоких арктических широтах, где вот этот вот динамичный такой ледовый покров, наверное, что-то происходит. Мы пока, для нас это...
2: Ну, белухи-то там есть, и
3: есть,
2: просто
3: есть,
2: огромное количество.
3: Да, да.
2: Ну, значит, ну, во всяком случае,
3: как-то нарвал просачивается.
2: Да, наверное, как-то нарвал заходит. Интересная вообще история с ними. А вот интересно, почему у такого рода дельфинов северных у них не выражен рострум? То есть, как бы жировая подушка у него тоже, как у белухи.
3: Да.
2: Да, да, вот такая огромная. Но, возможно, это тоже адаптация к ледовой.
3: Ну, это, я думаю, да? И к ледовой, и к способу питания, потому что, ну, известно для белухи, к сожалению, да, для нарвала таких исследований нет, что они очень умело пользуются и своим вот этим меланом, да, то есть изменяя геометрию.
2: Это я, опять-таки, самого, простите, да. Дима, я это снимал вот так
3: вот.
2: Да, он изменяет, действительно, фокусирует, направляет.
3: Да,
2: вот я хотел сказать про нарвала, в чем все, про белуху.
3: Нет, ну, потому что у нас, я еще раз говорю, сравнить...
2: Мы про белуху будем разговаривать подробно.
3: Сравнить мы можим только с лабораторными исследованиями, проводились только на белок, к сожалению. Поэтому аналог у нас единственный.
2: И приходилось резать этот мелан нам.
3: Вот. Просто они используют ведь для эхолокации, например, в том числе, и нижнюю поверхность льда. То есть это отражение от нижней поверхности льда, оно тоже используется ими для вот этого так называемого звуковидения. Вот. И плюс к этому рострум-то, собственно говоря, для чего нужен? Для того, чтобы ловить какую-то быструю рыбу.
2: Ну, как
3: чтобы...
2: пинцетом.
3: Да, да. Как сказать, попробуйте в воде поймать бутерброд, что называется. Да, нужны очень хорошие

и наполеоновское нашествие, и пожар Филипповская церковь пережила. Несколько лет в храме не совершались богослужения, он стоял в полнейшем запустении. В 1817 году храм вновь оказался перед угрозой уничтожения. По приказу Московской духовной консистории его должны были разобрать, прихожан и клир расписать по двум близлежащим приходам, а камень использовать для строительства ограды Зачатьевского монастыря. Но тогда на защиту храма неожиданно пришел святитель Филарет Дроздов. Тот самый, что переписывался с Пушкиным, дружил с доктором Гаазом, хранил тайну указа Александра I о престолонаследии и написавший, позднее по воле Александра II, манифест об отмене крепостного права. Благодаря инициативе святителя Филарета и по указу Александра I в 1818 году храм был передан Иерусалимскому патриарху, став Иерусалимским патриаршим подворьем, московским окном в святую землю. Тогда же на нужды многострадального храма священным синодом были наконец-то выделены необходимые средства. Церковь была приведена в надлежащий вид, расширена, украшена новой главкой, то есть небольшим куполом. Главный предел был переосвящен в честь Воскресения Христова, что придавало Иерусалимскому подворью прямую связь с главной святыней и кафедральным собором Иерусалимского патриарха, да и всего христианского мира, собором Воскресения Христова, то есть храмом гроба Господня. В память об исконном посвящении церкви северный предел храма был освящен в честь апостола Филиппа, одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал Новый Завет в Галилее, Сирии, Малой Азии. Как и апостол Петр, апостол Филипп принял мученическую кончину, будучи распятым вниз головой, не дерзая принять в смерти то же положение, что и Христос. К слову сказать, частица мощей святого Филиппа по-прежнему находится в храме. Ее можно увидеть в иконостасе северного предела на покрытой серебряным окладом иконе апостола. В 1852 году по приказу святителя Филарета Дроздова к храму был пристроен новый, южный предел, освященный одновременно в честь святителя Николая Чудотворца, как дань исконной традиции, и Иерусалимской иконы Божьей Матери. С Октябрьской революции подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто, хотя его настоятель успел еще принять участие в интронизации патриарха московского Тихона в декабре 1917 года. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь. В 1989 году, через год после торжественного празднования тысячелетия крещения Руси, ставшей своеобразным символом окончательной реабилитации церкви в Советском Союзе, патриарх московский всея Руси Пимен при поддержке патриарха Иерусалимского Диодора возродил Иерусалимское подворье в храме Воскресения Славущего у Арбата. Настоятелями храма вновь стали греческие архимандриты, члены Святогробского братства, присылаемые Иерусалимским патриархом в сердце Третьего Рима, в Москву. Кстати, на протяжении двух лет, в 2001-2003 годах, настоятелем Иерусалимского подворья был архимандрит Феофил Янопулос, ставший осенью 2005 года патриархом Святого Града Иерусалима и всея Палестины. И сейчас, заходя в этот храм, неизменно слышишь за литургией или за вечерней службой поминовение двух патриархов – блаженнейшего патриарха Иерусалимского и всея Палестины и святейшего патриарха Московского и всея Руси – символ братства и единства православных церквей. Ну а если повезет поприсутствовать на службах, которые возглавляет настоятель, то можно услышать и столь непохожей на ставшую привычной русским православным полифонию – византийский распев, мгновенно переносящий нас в чарующий, пахнущий ладаном мир христианского Востока.

0: Иерусалимское подворье – это один из уютнейших храмов Москвы. В полной, совершенно сказочной мере передающей атмосферу старых церквей Первопрестольной. Зайдя в этот алый храм, вы попадаете в уютный полумрак и тишину. На стенах храма можно увидеть исполненные в Васнецовском духе фрески конца XIX века. Выступая с обеих сторон главного предела, на столпах предстают столь узнаваемые родные образы святителя Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, перед которыми горят свечи. Стены храма покрыты крупными и малыми чтимыми образами в окладах. Среди них особое значение имеют иконы Богоматери Ахтырской, Богоматерь Иерусалимская, ну и, конечно же, малый чудотворный образ Скоропослушницы, привезенный с Афона и висящий недалеко от образа святителя Николая, в жемчужной ризе, увешанной нательными крестами, кольцами и прочими подношениями от благодарных и исцеленных молящихся. Все овеяно теплым полумраком. Войдя в храм, если обернуться налево, можно увидеть освященную сень с иконами, где хранятся главные святыни храма. Частица древа животворящего креста Господня, десница великомученика Евстафия Плакиды, мощи святого апостола Якова, брата Господнего, первого епископа Иерусалима, мощи Пантелеймона Целителя, ученика Трифона и великомученика Никиты Бесогона, Параскевы Пятницы, святой Варвары, бессеребренника Космы и святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Я хорошо помню, когда мне приходилось водить иностранных туристов по Москве, как, побывав в одном из центральных наших соборов, они сказали: «Здесь удивительно, торжественно, роскошно. А ничего не осталось от вот той старой, дореволюционной православной Москвы. Все было уничтожено». На что я сказал: «Как же так? Конечно, сохранилось». И отвел их на Иерусалимское подворье. И у этих людей слезы проступили на глазах, когда они, выпав на мгновение из московской суеты, оказались в полумраке и свете этого столь пронзительного, настоящего московского храма, символа непрерывной традиции благочестия и веры первопрестольной, московского окна, как в старый, так и в небесный Иерусалим.
1: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
2: Мы-то бьем очень точечно, и удар России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин назвал наглой ложью заявление в Евросоюзе об угрозе российской агрессии. Белый дом распространил справку о здоровье Дональда Трампа. И в Госдуме рассказали об индексации пенсии работающим пенсионерам. Все подробности далее. У России никогда не было агрессивных намерений по отношению к Европе, в то время как западные страны нагло лгут о намерениях России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-похода в Астане. По его словам, на Западе все чаще прибегают к практике: чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят. А текущие события на Украине являются конкретным результатом усилий Запада.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики, потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
1: Владимир Путин подчеркнул, что именно западные политики хотят продолжить конфронтацию с Россией. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожены над 11 областями, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что возгорание, возникшее в результате удара ВСУ по территории порта в Таганроге, ликвидировано. Разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Кроме того, от попадания БПЛА в частный дом пострадали двое мирных жителей. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» перекрыли основные пути снабжения ВСУ на Донецком направлении спецоперации. Об этом сообщает Минобороны. Там отметили, что в результате систематических ударов FPV-дронов основные маршруты снабжения противника на этом участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения. Особое внимание уделяется поражению целей в прифронтовых населенных пунктах, где противник пытается укрыть автотранспорт и организовать временные опорные пункты. Кроме того, уничтожаются небольшие группы пехоты, пытающиеся пройти на передовые позиции. Белый дом распространил справку, согласно которой президент США Дональд Трамп сохраняет отличное здоровье, а его сердечный возраст на 14 лет моложе хронологического. Документ опубликовала журналистка телеканала News Nation Келли Майер. В документе также объясняется, откуда у американского лидера появляются синяки на руках. Осмотр тыльной стороны кистей выявил синяки, связанные с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, уточняется в справке. Ранее Трамп заявил, что успешно прошел медицинское обследование. Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на 3 балла. Об этом сообщила РИА Новостям член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Часть россиян, между тем, досрочно получит пенсии в июне в связи с празднованием Дня России. Выплаты за длинные выходные будут перечислены до 11 июня включительно, сообщили в пресс-службе соцфонда. Уточняется, что досрочный график выплат коснется всех видов пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. В почтовых отделениях большинства регионов также досрочно доставят выплаты на праздничный день 12 июня. Результаты ЕГЭ не позволяют сделать выводы о психологической готовности абитуриента к той или иной профессии. Такое мнение в беседе ТАСС высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Кроме того, по мнению академика, с ЕГЭ связана еще одна проблема. 11-классников активно натаскивают на сдачу экзамена, упуская из виду необходимость получения знаний по другим дисциплинам. Несмотря на то, что школьники с 4 класса ежегодно сдают всероссийские проверочные работы или экзамены, это их не перегружает, уверена Нищенко. По его словам, все зависит от конкретного ребенка и его склонности к тому или иному предмету. Тем не менее, такая проблема существует, отметил ученый. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка в браке, сегодня составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Она уточнила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребенок появился в более раннем возрасте. Однако это индивидуальный выбор каждого человека. На следующей неделе в московский регион вернется теплая погода. К выходным воздух прогреется до плюс 27. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, 1 и 2 июня днем местами кратковременные дожди, температура до плюс 19. А вот 3 и 4 июня преимущественно без осадков, днем до 25 градусов, а к концу недели столбики термометров могут подняться до 27. А Паршина добавила, что в конце недели температура будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса, а дожди ожидаются не сильные. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка мира Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос. Первая ракетка России одержала победу над чешкой Марией Боусковой 6-4-6-2. Встреча шла 1 час 35 минут. В воскресенье нашу спортсменку попробует остановить швейцарка Жиль Тайхман. В мужском разряде Карен Хачанов завершил выступление на турнире. Почти 4,5 часа длился его матч против нидерландца Еспера де Йонга. По итогу соперникам, чтобы выявить сильнейшего, понадобилось 5 сетов. Россиянин уступил 5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6. Ранее Андрей Рублев в трех партиях разобрался с Нуну Боржешем. Завтра его ждет встреча против Якуба Меньшика. Ростов-Дон выиграл женский чемпионат России по гандболу. Команда в пятом матче финальной серии обыграла ЦСКА 34-24. Напомню, представительницы Москвы брали золото в трех предыдущих розыгрышах. Самым результативным игроком встречи стала левая полусредняя гостей Варвара Семина. На ее счету 8 голов. У ростовчанок 7 мячей забила Дарья Стаценко. Каролина разгромила Монреаль и вышла в финал хоккейного кубка Стэнли. 6-1 в матче и 4-1 в серии. В составе победителей голевыми передачами отметились Александр Никишин и Андрей Свечников. К слову, свой единственный главный трофей НХЛ Каролина выигрывала еще в 2006-м. В решающем раунде ей предстоит встретиться с Вегасом. Хоккейный «Локомотив» в понедельник объявит о назначении Дмитрия Квартального главным тренером. Контракт специалиста будет рассчитан по схеме 1+1, сообщает Матч ТВ. Россиянин с 2023 года возглавляет «Минское Динамо». В прошедшем сезоне волжан тренировал Боб Хартли. Канадец после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры. Ухта разгромила Тюмень в первом матче футзальной суперлиги 7-3. Бразильский нападающий хозяев Филиппе Парадински отметился 4 голами. Следующая игра пройдет уже сегодня в 17:00 по московскому времени. У меня на этом все. Счастливо.
1: Погода. Сегодня в Пензе плюс 14-16 градусов, облачно с прояснениями. В Ярославле плюс 13-15 градусов, кратковременный дождь. В Туле дожди плюс 11-13 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 15-17 градусов, временами дожди. В Волгограде без осадков плюс 18-20. В Краснодаре плюс 15-17 и ливневые дожди. В Сочи сильные дожди плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 10-12, а во второй половине дня дожди. В Москве без осадков. Плюс 12-14. Сейчас столица плюс 9. Без осадков ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
5: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
4: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
6: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
7: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы «На пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
8: Вот это да! Что это?
9: А это программа о знаменитом детском журнале «Колобок». Он издавался еще в прошлом веке. Радовал ребят интереснейшими материалами, с которыми мы знакомим наших слушателей, то есть вас. Меня зовут Мила Луговая, а рядом мой соведущий, помощник и друг, а также главный герой передачи «Малыш-веселый колобок печеный бок».
10: Очень приятно познакомиться.
9: И сегодня мы для вас приготовили невероятно интересные звуковые истории.
11: Дорогая, начнем!
9: Сейчас будет нечто музыкальное-премузыкальное, прекрасное-распрекрасное. Многие из вас, ребята, наверняка уже читали и слышали басню Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Про то, как хитрая лиса выманила у вороны кусок сыра. Взяв за основу эту басню, детский писатель Эдуард Успенский однажды в шутку представил, какая неразбериха может произойти, если рассказчик плохо выучил текст и перепутал все события. Получилась смешная история, которая очень понравилась режиссеру-мультипликатору Александру Татарскому. Вместе с художниками Игорем Ковалевым и Еленой Косаревой они решили слепить и снять пластилиновый мультфильм, где звучат песенки на смешные стихи Эдуарда Успенского и веселую музыку Григория Гладкова. Возможно, вы даже видели этот мультик. Он называется «Пластилиновая ворона». Песни оттуда попали на пластинку в журнал «Колобок». Исполняет их композитор Григорий Гладков. Слушаем.
12: Ребята, слышите музыку? Тогда возьмите пластилин, и пока вы будете слушать мультфильм про пластилиновую ворону, а может и не мультфильм, а песенку. А может и не песенку, а сказку. А может быть и басню. Но вот что совершенно точно, у вас в руках должен быть пластилин. А может быть и глина. Потому что нам очень хочется, чтобы эта песенка, а может и не песенка, вызвала у вас желание лепить. Ворону, корову, а может быть и дворника. А может, вы сами слепите какое-нибудь забавное существо, которого вы никогда не видели, с 10 руками, с 10 ногами, и придумаете, как его зовут. Итак, слушайте и лепите. А может быть, лепите и слушайте.
13: Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства,

0: Думается 200, а может быть и 300,
1: а может полкило.
0: На еле она взлетела,
1: а может не взлетела,
0: а может быть на пальце.

0: Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой.

0: слышите, ворона, а может быть, собака,
1: а может быть, корова,
0: но тоже хороша.
2: У вас такие перья,
1: ой-ой-ой-ой-ой-ой, у вас рога такие,
0: ай-яй-яй-яй-яй-яй,
1: копыта очень стройные
0: и добрая душа.
1: А если вы споете,
2: да-да-да-да-да-да,
1: а может быть, залаете,
2: да-да,
1: а может, замычите,
2: да-да-да-да,
1: коровы ведь мычат,
0: то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
1: а может быть, вручат

0: А может быть, собаки,
1: а может и коровы.
0: Конечно же, упал и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
1: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.
1: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: А сейчас, ребята, еще будет сказка, хотите?
6: Конечно, хочу.
5: Ее вам расскажет писатель Валентин Берестов. К пластинке Валентин Дмитриевич написал вступление, где поделился с читателями «Колобка» своими мыслями о сказках. Раньше люди вообще не могли без сказок. Соберутся в тайгу за пушным зверем, на Северное море за рыбой, непременно возьмут с собой сказочника. Расскажет он после трудового дня сказку, и нет ни усталости, ни грусти. На пластинку Валентин Берестов записал одну из своих любимых сказок Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Давайте послушаем.
7: В детстве я очень любил сказки Гауфа. И особенно я любил сказку «Карлик Нос». И там герой переживает всякие страшные приключения. Я всегда боялся в детстве, что сказка вдруг плохо кончится. И вот я уже сейчас сочинил такое утешение детям. Недаром дети любят сказку, ведь сказка тем и хороша, что в ней счастливую развязку уже предчувствует душа. И на любые испытания согласны храбрые сердца в нетерпеливом ожидании благополучного конца. И когда меня попросили написать песенки к сказке «Карлик Нос», я с удовольствием их написал. Итак, в маленьком немецком городке жил мальчик Яков. Очень красивый, очень милый мальчик, и он помогал своей маме, которая торговала зеленью на базаре. Мальчик Яков посмеялся над старушкой, длинноносой такой и некрасивой, которая покупала зелень у его матери. И вот он помог ей донести корзинку, и там она его заколдовала, потому что оказалось, что это не простая старушка, а колдунья по имени Травозная. Она приготовила ему волшебный суп.
8: Запах приятный идет от плиты. Супа такого не пробовал ты. Свежие травы, душистые травы. Свежие травы, душистые травы, самые лучшие к супу приправы. Травка растет в неизвестном саду, травку чудесную в суп я кладу. Глупому травка беду принесет, умного, доброго травка спасет.
7: Мальчик съел этот суп и превратился в карлик с очень длинным, нелепым носом.

0: вздохнет, кто посмеется, кто покажет мне язык.
1: Яков, теперь уже карлик нос, нанялся в повара к герцогу, который был страшным обжорой.
2: Долой домашнее жаркое, мне сыр голландский надоел. Мне дайте что-нибудь такое, мне дайте что-нибудь такое, чего я отроду не ел, не ел.
1: Однажды карлик нос купил на рынке прекрасную гусыню. Он хотел ее зажарить, но оказалось, что это не гусыня, а заколдованная девушка. И вот какую историю она рассказала.
0: Ах, когда-то была я прекрасна, как фея.

0: Баба.
1: Гусыня Мими помогла Якову найти еще одну волшебную травку. Поев этой травки, карлик нос превратился в высокого, красивого юношу.
2: Да чего же интересно слышать мне со всех сторон, кто он этот неизвестный и откуда прибыл он. Нет, друзья, я здесь родился, здесь я столько испытал. Просто я переменился и самим собою стал.
1: Детство уходит, и кажется, что вместе с ним уходит и сказка. Но это не так. Сказка возвращается и ко взрослым людям. Мы подрастем, другими станем. И, может быть, среди забот мы сказке верить перестанем. Но сказка снова к нам придет. И мы ее улыбкой встретим, пускай опять живет у нас. И эту сказку нашим детям мы вновь расскажем в добрый час.
3: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
4: А сейчас, ребята, вы услышите очень добрую историю. Ее сочинил писатель Юрий Яковлев и назвал «Перемена погоды». Пластинку сопровождала запись на страницах «Колобка» от редакции журнала. Это было размышление о доброте, о том, что, помогая другим, человек чувствует себя нужным, отчего у него появляются уверенность в себе, вера в собственные силы. Герои рассказа – отец и сын, они отправились на лыжах в лес. Это была необычная прогулка. Мальчик ощутил себя взрослым, почувствовал, что помогать человеку – огромная радость.

0: Пап, пойдем в лес на лыжах. Ты обещал.
1: Погода не лыжная. Гляди, как метет. Небось, и лыжнит не видно.
0: Ничего. Мы проложим новую лыжню. Я пойду впереди. Одевайся.
1: А может, отложим на завтра?
0: Я пойду доставать лыжи, а ты одевайся.
1: Все-таки сын настоял на своем, и я стал нехотя натягивать ботинки. Они были жесткими, холодными. На мороз идти совсем не хотелось. Мы вышли на улицу. От пронизывающего ветра захватывало дух и знобило. Мне очень хотелось вернуться. И сын, понимая это, взял мои лыжи, опустился с ними на снег.
0: Давай я помогу тебе приладить крепление. Ой, тугое.
1: Выбрали погодку.
0: Так, ну-ка, подвинь ногу.
1: Ну.
0: Теперь все. Пошли, не отставай.
1: Сын шел впереди и прокладывал лыжню, как ледокольный буксир. Он торопился. Все боялся, наверное, что я передумаю.
0: Ничего, что метет! Так даже интересней!
1: Ничего себе, интерес. И надо было в такую погоду тащиться в лес. Метель била прямо в лицо. От ее ледяного прикосновения немел подбородок. Чтобы хоть как-то защититься от колючей холодной пыли, я шел, опустив голову. А когда распрямлялся, то видел впереди фигурку сына, запорошенную снегом, вытянутую, неутомимую. Казалось, не останови его, и мальчик пойдет напролом через леса и поля, заваленные сугробами. И откуда в нем такое упорство?
0: Осторожно, тут овраг! Бери левее, там пологий спуск!
1: А ты?
0: Я-то здесь еду!
1: Я вспомнил, как совсем недавно учил сына ходить на лыжах и выбирал невысокие горочки, чтобы он не расшибся. А сейчас этот малыш сам мне командует. Там левее пологий спуск. И тут мне захотелось непременно съехать с этой крутой горы. Я нажал на палки, зажмурил глаза и...
0: Тебе больно?
1: Ничего. Все в порядке.
0: Ну зачем же ты съехала здесь? Я же говорил, бери левее. Ну подымайся. Да ты хромаешь.
1: Ничего, ничего. Иди впереди, не беспокойся.
0: Ну, догоняй.
1: Сын легко сдвинулся с места, словно его подхватило ветром и заработал руками часто, размашисто, как крыльями. Казалось, сейчас он возьмет разгон и полетит над темными елями. Метель улеглась. В лесу наступил покой.
0: Отец, послушай. Слышишь?
1: Нет.
0: Развяжи тесемочки у шапки.
1: И вдруг лес наполнился торопливым перезвоном множества колокольчиков. Они звонили на все лады, заглушая шорох ветра и удары сердца. Где это?
0: На елке.
1: Я глянул вверх и увидел множество маленьких юрких птичек, которые перескакивали с ветки на ветку и при этом выводили короткие тонкие трели, похожие на звон колокольчиков.
0: Знаешь, что за птички?
1: Нет.
0: Серые гаечки. Ты не устал?
1: Да нет.
0: Устал. Я вижу. Постой здесь на тропинке, отдохни.
1: Сын присел на корточки и стал разгребать руками снег. Ты что там ищешь? Клад?
0: Ага. Отдыхай, отдыхай пока.
1: Отдыхал я, надо сказать, с удовольствием. Ушибленное колено ныло и горело. Через мгновение сын приподнялся. Варежки он держал в зубах. Покрасневшие от мороза руки были сложены корабликом. В ладонях лежало лиловое пятнышко. Что это?
0: Фиалка.
1: Фиалка?
0: Ага.
1: Где ты откопал ее?
0: В снегу под елкой. Возьми, это тебе. Ведь ты никогда не собирал зимой фиалки.
1: Нет. Что ж с ней делать?
0: А ты держи ее в губах. Вот.
1: Ну так, да.
2: Очень красиво.
1: Весной пахнет. И он медленно двинулся вперед, чтобы мне было нетрудно догнать его. Впервые я ощутил новое, пробудившееся во мне чувство к этому сутуловатому мальчику. Он пытается заглушить мою боль птичьими голосами. Он успокаивает меня отрытой в снегу фиалкой. Он не дает мне отставать от него. Стареть.
0: Ты не устал, отец? До дома уже совсем близко.
1: Мы вышли из леса и скользили по ровному полю. Он, сдерживая стремительный бег, я припадая на ушибленную ногу. По снежному полю мела легкая поземка, словно где-то в глубине было тепло, и сквозь снег пробивались струйки пара.
3: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
4: Как-то раз в журнал «Колобок» попала пластинка с песнями про удивительный зоопарк. А почему он удивительный? Да потому что рисованный. Сейчас вы услышите веселые музыкальные истории про зверушек в исполнении детского хора. И, может быть, даже нарисуете кого-то из героев представленного зоопарка. Музыка Сергея Зубковского, стихи Алексея Шлыгина. Слушайте, друзья, а мы прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш «Веселый колобок». Пока-пока.
5: Зоопарк в тетрадке. Заведем в тетрадке льва, пусть их будет даже два.

0: вот этот майор Биш. С виду это просто кошка, только ей
1: не скажешь брысь.

Жители рассказывали, что кроме клада, состоявшего из большого количества старинных серебряных монет, перстней, дорогой одежды и нескольких пищалей с боеприпасами к ним, были найдены старинные шахматы из моржового клыка. В действительности, примерно в 130 километрах к юго-востоку от мыса Челюскин, на западном берегу небольшого острова Фадея, наши гидрографы обнаружили между камнями различные бытовые предметы. Старинные медные котлы, изъеденные ржавчиной, ножницы, два ножа с тончайшим резным узором и орнаментализированными надписями славянской вязью «Мурак Акакий». Топор, сковородки, медный колокольчик, несколько голубых бусин, остатки сгнившего меха и оленьих шкур, сшитых оленьими жилами. При более тщательном осмотре под ближайшей насыпью из гальки были найдены оловянные тарелки, монеты, серьги, перстень, нательные кресты, пищаль, ножны, в которых находились остатки пергамента с русской надписью «Жалованная грамота». Любопытной находкой стало медное зеркало, рисунок на оборотной стороне которого точно повторил оборотную сторону такого же зеркала из коллекции Красноярского музея, некогда принадлежавшего шаману из Мархинского улуса. Через год, весной 1941 года, советские гидрографы, работая на берегах залива Симса, случайно нашли развалины избушки, построенной из плавника. Когда растаял здешний лед, то среди развалин были найдены компас, солнечные часы, огниво с кремнем, кости людей и животных. И все это было перемешано со множеством старинных монет и украшений. Судя по всему, на острове и в этой прибрежной избе разыгралась некая человеческая трагедия. Но те, кто навсегда остался среди развалин избы, составляли лишь часть торговой экспедиции. Остальные, скорее всего, ушли отсюда и стали добычей суровой Арктики и ее безжалостных хищников. На основании последующего изучения находок получилось, что судно экспедиции, вероятно, Коч, шло на восток из Архангельска, Мизени или Пустозерска и потерпело крушение у острова Фадея. Среди мореходов были казаки и проводники из коренного населения Севера, а также могла быть женщина или подросток. На его борту находился также путешественник с высоким положением, в кафтане из дорогого сукна с большим количеством серебряных денег, периода начиная от правления царя Ивана III и заканчивая правлением царя Михаила Романова приблизительно до 1617 года, который еще и умел играть в шахматы. Несомненно, что это были русские путешественники или промышленники, хорошо знавшие условия и вкусы сибирского рынка и знакомые с передовой техникой Западной Европы. Одновременно ясно, что это путешествие тщательно готовилось и было обеспечено совершенным для того времени снаряжением. Так что предположение о том, что погибшее судно зашло к северной оконечности Таймыра случайно, можно исключить. На острове Фадея и на берегу залива Симса были также обнаружены пищали и боеприпасы к ним, значительное количество свинцовых пуль, куски свинца и пулелейки, а также остатки разложившегося пороха. Наличие солнечных часов и компаса подсказали, что, вероятно, у погибших промышленников была даже карта этих мест. После гибели Коча люди перешли на берег, успев спасти часть груза. Часть вещей они засыпали галькой и прикрыли камнями на острове, а часть перенесли на берег залива Симса, где соорудили из плавника избушку. Здесь они оставили женщину или подростка и, скорее всего, заболевшего мужчину. А сами ушли дальше в надежде добраться до людей, но погибли по дороге. Оставшиеся в избушке здесь еще жили, питаясь песцами, но в конце концов и они погибли. Вероятно, это была одна из пропавших русских экспедиций, о которых написал голландский путешественник Видзен в своей знаменитой книге «Северная и Восточная Тартария», изданной в 1692 году. Было 6 или 7 попыток объехать вокруг Таймырского полуострова из реки Енисея.
Но смелые плаватели каждый раз или погибали, или, встречаясь с массами льда,

0: возвращались, ничего не сделав. Хорошей подсказкой в рассуждениях об этой экспедиции стали находки советских гидрографов со вскоре ставшего печально известным гидрографического борта «Норд». Через три года, 28 августа 1944 года, это судно погибнет практически со всей командой от снарядов гитлеровской подлодки У-957. Только два моряка попадут в плен к фашистам. В изданной в 2010 году книге «Арктические тени Третьего Рейха» была рассмотрена одна из версий гибели Норда, которая могла быть прямо связана с этой находкой. Эту необычную версию подсказало недавнее открытие архивных документов ФСБ, касавшихся Великой Отечественной войны в Советской Арктике, где были приведены доклады о появлении в юго-восточной части Карского моря гитлеровских подлодок и высадки с них агентов на берега полуострова Таймыр, а также отыскание в библиотеке Главного штаба Военно-морского флота России отчета самого Окладникова, который был издан в 1948 году издательством «Главсевморпути» под названием «Русские полярные мореходы 17 века у берегов Таймыра». Вы слушали фрагмент книги Сергея Ковалева «Тайны пропавших экспедиций».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Добрый день! Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
0: Первая должность. Радиоспектакль по одноименной повести Сергея Антонова.
2: Это очень кстати.
1: Что кстати?
2: Наш инженер на днях заболел. Придется на это дело посадить вас.
1: Развешивать плакаты? С грамматическими ошибками.
0: История о Нине Кравцовой. После окончания института она получает назначение на строительство высотного дома. Первые дни работы, первые испытания.
1: Лида, идите вниз и скажите, что я приказала выключить ток.
3: Вы ей не можете предлагать, она подчиняется мне.
1: Идите, Лида.
3: Лида.
4: Не пойду.
0: Первая должность. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
6: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
7: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
6: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
6: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
7: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
6: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
7: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
6: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
6: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
6: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
6: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России.
4: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
8: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
9: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
10: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуля.
11: Брось пистолет на землю, бросай.
12: Маньяков ловить?
11: Ловлю.
12: И как, много поймали?
10: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
13: У вас тоже есть свои секреты.
14: Это все маскировка, все ложный след.
10: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
15: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
10: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия».
16: Загляни ему в голову.
10: Категория 16+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о необходимости укреплять систему ПВО. Пит Хексет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану. И Средняя Волга и Черноземье в июне окажутся в эпицентре перегрева. Все подробности далее. У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. Об этом заявил Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан. По словам президента, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Путин подчеркнул, что России нужно укреплять систему ПВО.
2: Были удары по Старобельску, там сейчас, вот мне докладывают, и сейчас есть попытки ударов по территории Российской Федерации. Да, конечно, им западники поставляют дроны, чего проще-то, свинтил, кнопку нажал, полетело. Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это, и будем делать это дальше.
1: Москва в случае выхода Армении из ЕС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике, заявил Путин. Например, гражданам Армении придется покупать патенты для работы в России.
2: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет. И какие бы решения ни были, это не испортит наших гуманитарных связей, это не испортит наших политических связей. Но речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях. Все нужно посчитать.
1: Лидеры стран ЕС считают, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС. В заявлении президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана указали на риски для экономической безопасности стран Союза в связи с подготовкой Армении к вступлению в Евросоюз. Подчеркнута необходимость предотвращения ущерба для стран Евразэс. Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕС. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации в связи с шагами руководства Армении по сближению с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕС. При этом страна будет согласовывать свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Как отмечал президент Владимир Путин, Армении стоит как можно скорее определиться с участием в ЕС или ЕС, тогда возможен путь мягкого и интеллигентного развода. У США хватает боеприпасов для возможного возобновления ударов по Ирану, если Вашингтон примет такое решение. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хексет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, США наращивают потенциал своей оборонной промышленности, чтобы в ближайшие 2-3 года увеличить производство некоторых видов боеприпасов в несколько раз. Так что ситуация для нас очень хорошая, заверил Хексет. Госдепартамент ранее в этом месяце сообщил, что Соединенные Штаты отложили поставки некоторых видов боеприпасов балтийским странам в связи с истощением американских запасов, вызванных войной с Ираном. Мошенники предлагают выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. Об этом рассказали РИА Новостям юристы. После объявления баллов мошенники обещают договориться об изменении результатов через своего человека в региональной комиссии. Эта схема стала более распространенной на фоне появления фейковых апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта. Участник ЕГЭ или ОГЭ, удаленный с экзамена, может в тот же день подать апелляцию о нарушении процедура проведения экзамена, не покидая территории школы, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Если ребенка удалили с обязательного экзамена по русскому языку или базовой математике, пересдать его можно будет только в сентябре, дополнительный период. Если удалили с экзамена по выбору, пересдать его можно будет только через год. Работа сервиса велопроката в Москве помогла не допустить попадания в атмосферу города как минимум 12 тонн углекислого газа. Такой объем перерабатывает 70 высаженных деревьев за 7 лет. Об этом рассказал ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, жители столицы все чаще выбирают велосипед или электроскутер для ежедневных поездок. Ожидается, что в этом сезоне количество техники в парке велобайк, электровелосипедов и электроскутеров достигнет 13 тысяч единиц. Сезон проката средств индивидуальной мобильности открылся в Москве 1 апреля. На большей части европейской России первый летний месяц прогнозируется теплее обычного, заявил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завученков. По его словам, в эпицентре перегрева окажутся Средняя Волга и Черноземье. Здесь температурный режим будет на 2-3 градуса выше нормы. Исключение составят лишь южные широты. В этой части русской равнины будет преобладать погода в рамках климата или немного прохладнее его. За Уралом, наоборот, зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири, а на юге региона средняя температура на 1-2 градуса превысит многолетние значения. Аналогичный погодный сценарий будет разворачиваться на Дальнем Востоке, уточнил синоптик. В целом, для жителей большей части России в июне их ждет вполне комфортная летняя погода. В Роспотребнадзоре назвали насекомых, которые могут быть переносчиками инфекции. Так, большинство инфекций, передающихся через укусы насекомых, в России переносят иксодовые клещи. Наиболее распространенными инфекциями являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Комары в России тоже могут представлять опасность. Например, некоторые виды переносят малярию, паразитов, а также лихорадку западного Нила. Вши – классические переносчики сыпного и возвратного тифа, а слепни, мошки и комары могут быть переносчиками сибирской язвы, паразитов и возбудителей кишечных инфекций. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Дэн Радонич покинул пост главного тренера баскетбольного «Зенита». Петербургский клуб расторг контракт со специалистом по соглашению сторон. Исполняющим обязанности рулевого до конца сезона назначен Ростислав Вергун. Радонич возглавил сине-бело-голубых по ходу нынешнего розыгрыша. На этой неделе «Зенит» потерпел поражение от казанского «Уникса» 55-64 в седьмом полуфинале Единой лиги и завершил выступление на турнире. Баскетбольная «Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата женской НБА 79-58. Российский форвард «Линкс» Анастасия Алаири-Косу провела на паркете 4 минуты 46 секунд, набрала 2 очка и сделала 2 подбора. Мира Андреева – самая молодая теннисистка в 21 веке, вышедшая в четвертый круг «Ролан-Гаррос» 3 сезона подряд. Накануне наша спортсменка обыграла чешку Марию Боускову 6-4, 6-2. В сезоне 2024 Андреева дошла в Париже до полуфинала, а в 2025 году выбыла в 1/4. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский «Спартак» и «Краснодар» на 260 тысяч рублей по итогам суперфинала Кубка России. По итогам заседания КДК московский клуб за скандирование зрителями оскорбительных выражений выплатит 100 тысяч. Южане же на 50 оштрафованы за задержку начала матча.

0: на водоем, и тут же, там, скажем, ну, утрированно, там, маленький карасик, он начинает капризничать, если идет смена погоды, а на рыбе это очень сильно отражается, и поэтому, скажем так, опытные рыбаки, как правило, смотрят прогноз и смотрят самое основное, не то, что
1: еще
0: что-то. Да, конечно, смотрят, потому что если высокое или низкое давление, ну, очень сильное, или сильный перепад в течение дня, то, как правило, в этот день будет рыбу очень-очень плохо клевать.
1: Понятно. Теперь переходим к червячкам. Некоторые для того, чтобы червячок был более аппетитный, например, добавляют корицы в баночку. Некоторые...
2: Прикормочка называется, специи. Да, кто как.
0: Ну, знаете как, тут, если рыбак опытный, у него есть свое видение, как у любого опытного человека, ну, там, на жизнь происходящую. А для начинающих рыбаков, ну, вот я всегда говорю, ну, если вы хотите поэкспериментировать, ну, берите и делайте. Потому что, ну, скажем так, рыба, взять плавничок, ручку и написать, там, вот я сегодня хочу, там, допустим, корицу или запах кофе, невозможно. А то, что клюет на все, это тоже факт. Поэтому, если вам нравится поэкспериментировать, ну, почему бы и нет? Может быть, вы откроете какой-то там именно секрет, и рыба будет только у вас клевать замечательно, лучше, чем у всех остальных, потому что вы там подсыпаете... Ну, я там не знаю, укроп. Ну, хотя укроп это достаточно известная такая.
1: Кстати, вы знаете, между прочим, Евгений, мой приятель прикормку делает, он добавляет хмели-сунели.
0: Да, да.
2: А почему?
0: Все ароматные травы, да, то есть, на, скажем, на нехищника, все ароматные травы, как правило, люди по-разному используют, ну, рыбаки, но имеет место быть, поэтому, тем более хмели-сунели, ну, это такая, грузинский аромат шикарный, сам сидишь, у тебя слюни текут, ну, значит, и рыба должна также с удовольствием к этому подходить.
2: Жень, еще такой момент, вот многие рыбаки покупают за приличные деньги и снасти, и костюмы, и стульчики, и, значит, сундучки, и чего только нету, и всякие снасти. Я помню мою первую удочку, отец купил за 40 копеек набор рыбака юного и срезал какой-то пруд в лесу. И я на эту удочку, ну, правда, вместе с отцом мы поймали сразу же 9 карасей.
1: Ого.
2: Че выпендриваться, вот спрашивается, или же сегодня все-таки это необходимо?
0: Вы вот полностью правы в этом, то, что самое главное, чтобы вы вышли там с семьей или один, ну, без разницы, это уже ваш выбор на компании, вышли на природу, посмотрели на эту красоту, подышали свежим воздухом. Вот это самое главное. А стоимость удочки, вот тот же карась, он не видит. Допустим, удочку у вас там за 500 рублей или там за 5000. Да. Совершенно безразлично ей. А если вы умеете ловить, то вы поймаете на любую снасть.
1: Да.
0: Не только вы один. Мы все в детстве начинали с того, что если была бамбуковая удочка, то это уже было замечательно.
1: Да, было счастье.
0: Отец или дедушка просто шел в ближайший кустарник, срезал удочку, и вот этим все и ограничивалось.
1: Слушайте, Евгений, скажите, а рыба видит леску?
0: Ну, скажем так, опять же, она нам это не рассказывала. Рыбаки — это очень такие люди, ну, скажем так, больше надумывающие, я считаю, в этом плане, такие суеверные.
1: Ну, да-да-да-да.
0: Конечно, канат, допустим, не надо забрасывать, если ты ловишь там карасика на 100 грамм,
1: ну, да,
0: где-то, ну, небольшом пруду. Ну, все-таки надо стараться, потому что, ну, рыба не совсем идиотское создание природы. То есть,
1: то все-таки у нее есть сознание.
0: Да, не, она запоминает, она видит, у нее есть там свое сознание, ну, то есть какие-то представления. Вот, поэтому, конечно, это выдерживается, но вот прямо бежать и думать,
1: ну,
0: что у меня лист потолще.
1: И напоследок, скажи, пожалуйста, эхолотом надо пользоваться или все-таки это приблуда?
2: Началось.
1: Ну, почему?
2: Какой эхолот? Удочку срезал в кустах.
0: Эхолот. Это хорошая приблуда. Мы говорим о том, что, ну, если вам хочется поймать какой-то трофей для себя, и это замечательно, классно, то почему бы тогда не использовать современное средство для этого момента?
2: Да, но для этого еще и лодку нужно. С берега ты не возьмешь. Вот, все понятно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, Женя, огромное. Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш был сегодня с нами на связи.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
3: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
2: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
3: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожилой, и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
2: А что вы имеете в виду?
3: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 30 20. Повторю еще раз, 8 800 533 30 20.
2: Ну а все же, что же это за воротник такой?
3: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
2: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
3: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
2: Ну вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
3: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой, и при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 30 20. Воротник «Доктор Хорошев» поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
2: Андрей Максимович, а как носить воротник «Доктор Хорошев»? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
3: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник «Доктор Хорошев» подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника «Доктор Хорошев» позволяет регулировать размер изделия. А воротник «Доктор Хорошев» очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник «Доктор Хорошев» на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 30 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер FSR-2011/101-33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информация о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором «Доктор Хорошев». И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов. 8 800 533 30 20. Звоните прямо сейчас.
2: Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и заказывайте воротник «Доктор Хорошев». И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник «Доктор Хорошев» ради жизни с высоко поднятой головой.
0: Радио России.
4: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
5: Я его помню. У меня здесь, в голове.
6: Это раздвоение личности, да?
0: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
7: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
8: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
9: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
10: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
0: «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия».
11: «Загляни ему в голову».
0: Категория 16+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил, что невозможно назвать сроки завершения конфликта на Украине. Эстония устанавливает противодроновые системы на границе с Россией. И социальный фонд начинает принимать заявления на семейную выплату с 1 июня. Все подробности далее. Называть сроки завершения украинского конфликта в условиях боевых действий невозможно, заявил Владимир Путин по итогам государственного визита в Казахстан. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, сказал глава государства.
2: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день. Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, и я этого делать не буду.
1: Россия готова провести расследование инцидента с падением БПЛА в Румынии, если ей передадут объективные данные, заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов. По словам президента, в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, который уже залетали в соседние страны.
2: В Финляндию залетали украинские дроны. И в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.
1: Президент также заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразийского экономического сообщества. Это повышение обойдется республике в 14% ВВП. Путин подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике. МИД вызвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультации из-за действий Еревана. Причиной стали шаги армянского руководства по сближению с Евросоюзом. Об этом сообщает ведомство на своем сайте. Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение. Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕС невозможно. Он призвал Еревана делиться в этом вопросе как можно скорее. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, БПЛА уничтожены над 11 областями, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. На юго-востоке Эстонии между стыками границ с Латвией и Россией на трех участках сухопутной границы установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с беспилотниками. На остальной части сухопутной границы их установят в течение текущего года. Об этом сообщило Министерство внутренних дел. Строительство восточной границы и расширение возможностей мониторинга с помощью дронов осуществляется при софинансировании Европейского Союза, отмечает МВД Эстонии. Власти Таганрога расширили границы режима ЧС, введенного 27 мая. После атаки ВСУ в некоторых домах выбиты стекла, сообщила глава города Светлана Камбулова. Она уточнила, что решение принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ночью в результате атаки пострадали коммерческие организации, один социальный объект, поврежден автомобиль. В детском саду повреждено окно. Дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада. По словам Камбуловой службы экстренного реагирования 112 уже поступило 21 обращение от жителей о повреждении стекол в зданиях и сооружениях. Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме. Ситуация находится на личном контроле главы города. Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Технически все уже готово. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Родители двух и более детей с 1 июня по 1 октября текущего года смогут оформить и получить дополнительную поддержку в виде ежегодной семейной выплаты, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил менее 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Это решение было принято по поручению президента. Подать заявление можно на портале госуслуги или в отделении социального фонда, ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. После подачи заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, а разницу соцфонд вернет гражданину единым платежом. Также Котяков рассказал, что новая семейная выплата будет защищена от списания за долги. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем плюс 12-15 градусов. Такая же погода ожидается и в воскресенье, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. К утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
1: Следите за развитием событий. Спорт.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» сделал квалификационное предложение голкиперу «Каролины» Петру Кочеткову. Клуб получил спортивные права на вратаря в декабре 2024 года после обмена с «Витязем». Сейчас Кочетков продолжает борьбу за кубок Стэнли. Кроме него в команду были приглашены голкипер Иван Юнин, защитники Илья Григорьев и Даниил Чайка, а также нападающие Егор Степанов, Дмитрий Злодеев и Андрей Заикин. Хоккейный «Амур» полностью откажется от легионеров. Такое заявление сделал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. По его словам, уже сейчас российские игроки команды стали более вовлеченными в результат. К тому же иностранцы, не имея столько мотивации, получают большую зарплату. Задача коллектива на следующий сезон – выход в плей-офф и борьба за Кубок Гагарина, сказал глава региона. В минувшем розыгрыше «Амур» занял 9-е место в Восточной конференции. Исполком Федерации тяжелой атлетики России утвердил кадровые изменения в тренерских штабах сборных страны. Мужскую команду возглавил Алан Наниев. Он сменил Рима Сирозиддинова, который теперь будет работать в должности старшего тренера с юниорами и молодежью до 23 лет. Готовить женщин к соревнованиям доверили Казбеку Залоеву. Боксер Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге. На кону будут стоять мировые титулы по версиям WBA и IBF. Россиянин не выходил на ринг с февраля прошлого года. Тогда в реванше он победил Артура Бетербиева. А в России он не участвовал в официальном поединке с 2021-го, когда одолел Умара Саламова. Длительная пауза была связана с тяжелой реабилитацией после операции на спине. Боксер Магомед Курбанов одержал уверенную победу над китайцем Ли Тангуи в рейтинговом бою. У меня на этом все. До скорого.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 14-16 градусов, временами дожди. В Симферополе плюс 12-14 градусов, умеренные дожди. В Севастополе дожди плюс 13-15 градусов. В Ставрополе дожди плюс 14-16. В Сочи сильные дожди плюс 13-15 градусов. В Краснодаре плюс 15-17 ливневые дожди. В Волгограде без осадков плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 10-12 во второй половине дня дожди. В Москве без осадков плюс 12-14. Сейчас столица плюс 12 градусов. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
1: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, национально мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи, когда приехали, я говорю: ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
0: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
2: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит в цирк Вальтер Михайлович Запашин, берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
0: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. О первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты в ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. Сегодня суббота, 30 мая. В студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе.
0: Ждем в студии гостя, которому не дает покоя слава Фернандо Магеллана.
1: Сегодня у нас в гостях появится участник уникальной экспедиции на надувном парусном судне Евгений Ташкин.
0: И расскажет, почему его и товарищи перед отправлением в моря и океаны называли самоубийцами и что помогло эти предположения славно опровергнуть.
1: А еще отметим День библиотекаря и расскажем, как трансформировалась эта профессия за последние годы.
0: Все ваши текстовые сообщения, пожелания, вопросы и поздравления мы принимаем по номеру 8-925-222-99-92.
1: И не забываем о приложении Радио России в Максе, Телеграме, странице в социальных сетях. Не забываем про платформу Смотрим, группу ВКонтакте. Ну а все новости на Вести.ру.
0: Улыбнитесь. Хорошего вам дня.

0: слышит, как он дышит.
1: Еще каких-то 20-30 лет назад профессия библиотекаря прочно ассоциировалась с тишиной, картотеками, пыльными стеллажами и многочисленными формулярами.
2: Сегодня же мир библиотек изменился до неузнаваемости, и хранители книг превратились в продвинутых навигаторов в гигантском цифровом океане информации, где главный инструмент библиотекаря перекочевал с каталожной полки в смартфон.
1: Это подтвердит и шеф-редактор эдтех-компании электронно-библиотечной системы «Лань» Екатерина Позднякова. Катя с нами на связи.
2: Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Екатерина.
3: Доброе утро.
2: Катерина, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, в свое время я брал интервью у Светланы Бондарчук, и она мне устроила после этого интервью истерику. Знаете почему? Я ей напомнил...
3: Не догадываюсь.
2: Да, я ей напомнил, что она училась на библиотечном факультете в Институте культуры. Она сказала, зачем ты об этом вспомнил? Я же дива.
1: У меня жена библиотекарский закончила в техникуме, причем в Борском.
2: Скажите, а почему долгое время действительно профессия библиотекаря считалась какая-то такая профессия второго сорта?
3: Честно говоря, я это мнение абсолютно точно не разделяю.
2: Я знаю,
3: потому как библиотекарь всегда был и остается действительно самым надежным навигатором в мире литературы. А если мы говорим о дне сегодняшнем,
2: да,
3: то, как и многие другие профессии, сегодня профессия библиотекаря, можно сказать, оцифрована. И в функционале этого специалиста появилось такое количество самых разнообразных функций, в том числе и хорошо развитых IT-компетенций, что сегодня эта профессия абсолютно актуальна, возможно, даже больше, чем когда-либо.
2: Так, хорошо. Могу ли я, не прости, пожалуйста, могу ли я, скажем так, со своим ресерчным образованием стать библиотекарем сейчас?
3: Конечно, да. Тем более, что сегодня человек может учиться всю жизнь и на протяжении всей своей жизни менять профессию. Поэтому, конечно же, да, и ничто вам это не мешает сделать.
1: Да, Кать, но вы знаете, мы очень многое, мне кажется, теряем, когда библиотечное дело уходит в цифру. Дело в том, что я вот вспоминаю, когда я приходил в школьном возрасте во дворец имени Ленина в Нижнем Новгороде и заходил туда в читальный зал, брал свой любимый томик детской энциклопедии, открывал, и вот помню этот запах от этих, от этих вот страниц. Сегодня это ушло, а мне кажется, это потеряло какую-то романтику определенную в профессии.
3: Вы знаете, романтика на самом деле может быть сохранена, потому что сегодня никому ничто не помешает точно так же прийти в библиотеку.
1: То есть это параллель?
3: Ее атмосферой, конечно. Ага. Но наличие именно цифровых, электронных библиотек, конечно же, очень упрощает работу для тех, кто, прежде всего, учится, для тех, кто учит, для тех, кто профессионально работает, например, с академическими текстами. Для них наличие электронных ресурсов, электронных баз знаний необходимо, прежде всего, для работы, для обучения, и это скорее работает им в плюс.
1: Ну и плюс, конечно же, это имеет функцию сохранения книг, которые со временем все-таки имеют свойство тлеть немножечко.
2: Екатерина, и все-таки, а зачем нужна библиотека? Вот раньше было понятно, не было книг, не было детективов Агаты Кристи, не было Шерлока Холмса, поэтому я шел в читальный зал для того, чтобы почитать эти произведения. А сейчас зачем нужна библиотека? Кто туда ходит?
3: В библиотеку ходит огромное количество людей самых разных возрастов. Если мы говорим о библиотеках, предназначенных, опять же, для академической работы, например, mm-hmm. для обучения, то здесь очевидно, да, люди приходят изучать источники, прежде всего, проверенные, верифицированные источники, потому что, конечно же, можно задать вопрос, сегодня очень много информации есть в интернете. Но в интернете вместе с тем огромное количество недостоверной информации, непроверенной, неактуальных данных, ничем не подтвержденных. И опять же, не все есть в открытом доступе. А вот как раз библиотека содержит надежные и проверенные источники.
1: Катя, с другой стороны, лет, наверное, 6 назад я ребенку решил подарить волшебника изумрудного города. Зашел в магазин, а этот экземпляр 900 рябчиков стоит.
2: Да, конечно,
1: на секундочку. И я ее за ручку, и пошли в библиотеку.
2: Молодец, экономный папа какой.
1: Естественно.
2: И еще, Екатерина, вы знаете, в свое время, когда мы были молодыми, мы ходили в библиотеку кадриться.
1: Извините, да. Так Ирину Муравьеву вспомнить.
2: Да, кстати. А скажите, а сейчас можно познакомиться с молодежью в библиотеке и найти свою вторую половинку у книжной полки?
3: Я думаю, что даже необходимо это сделать. Потому что прежде всего хочу отметить, что во многих современных библиотеках организованы прекрасные коворкинги. То есть места для специально отведенные помещения, места какие-то, зоны для работы с книгами. Там ничто не мешает людям в том числе познакомиться, тем более, что у вас могут совпадать, например, интересы,
2: книжные.
3: Так что это прекрасное место для знакомств.
2: Екатерина, пожалуйста, продвиньте одну хорошую историю. Дело в том, что все свое детство провел в Останкинском парке, а там в центре парка была просто обычный общественный читальный зал. То есть туда можно было прийти, например, утром, взять какую-нибудь книжку, валяться на плетеном кресле и читать ее. Что в детстве я и делал. Сейчас этого нет.
3: Почему нет, да? Тоже интересный формат.
2: Да. Катя, ну и напоследок, скажите, выгодно быть библиотекарем? Какая зарплата у них?
3: Вы знаете, я думаю, что, конечно, как и любая профессия, относящаяся к социальной сфере, профессия библиотекаря, наверное, нужно прямо сказать, не самая высокооплачиваемая. Угу.
1: Но
3: профессия.
1: Чертовски интересная.
3: Однако, она не только интересная, я думаю, что в эту профессию приходят, и главное, остаются в ней люди, которые действительно ею очень увлечены.
2: Да.
3: И они понимают, насколько важную и гуманитарную, и социальную миссию они выполняют. И я думаю, что это может быть гораздо важнее некоторых материальных благ.
2: Екатерина, низкий поклон. На самом деле, в последнее время библиотеки действительно стал храм науки, искусства, запаха кофе и, конечно, красивых девушек.
1: Спасибо вам огромное, Екатерина Позднякова, шеф-редактор IT-техкомпании электронно-библиотечной системы «Лань», была с нами на связи, и всех библиотекарей мы поздравляем с прошедшим профессиональным праздником. Такого ранее еще не бывало. За одно плавание сразу два официальных рекорда России. И все это на лодке в 11 метров, где вместо привычного корпуса надувные баллоны.
2: Критики называли эту затею самоубийством, но они вышли в океан и вернулись живыми. Экспедиция суммарно длилась около 2 лет.
1: Сегодня с нами в студии участник этой уникальной экспедиции, член Русского географического общества, автор книги «Идущие по воде звезды под ногами» Евгений Ташкин. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доплыли до нас.
4: Да, добрались.
2: Евгений, я вот знаете, о чем думаю? Как вот вы, водитель маршрутного такси из Бердска, вдруг решили покорять океаны? Когда пришла вам в голову эта... Это необычная мысль.
4: Да, именно так эту мысль можно и охарактеризовать. Она пришла, знаете, от неизбежности какой-то.
2: Неизбежности.
4: От того, что вот все настолько надоело, захотелось все поменять. И вот эта дерзкая мысль, она была кем-то услышана.
2: Как хорошо сказано, а?
1: Ну, а как ты хотел, автор книги?
4: И мне этот мир помог ее реализовать. Поэтому это стечение обстоятельств, но я уверен, что все не случайно.
2: То есть Бог есть?
4: Естественно.
2: Говорят, что когда люди идут в океан, особенно под парусом, на надувных баллонах, они рано или поздно все равно начинают верить в Бога.
4: После первого шторма, да, атеистов на судне не остается.
2: Серьезно?
4: Да, есть такой момент. Нужна какая-то опора, и у каждого она своя. И здесь это очень многогранная тема такая. Как раз вот в книге я постарался все это изложить. Очень много различных факторов, нюансов. Вот я описал именно свой путь, как вы заметили, от водителя маршрутного такси, сподвигло меня что-то менять, и как этот мир давал мне ресурсы в виде людей.
2: Тогда еще один вопрос. Я вот думаю, а когда ты вернулся из этого кругосветного путешествия, что теперь делать? Все увидел, везде отдохнул, везде, как говорится...
1: Отдохнул. Жень, отдохнул.
4: Да.
2: И все-таки...
4: Это называется депрессия достижения.
2: Серьезно?
4: Я проживал этот период, и мне предстоит его еще описать. Будут еще там 2 тома книги, и этот момент...
2: Как еще раз? Депрессия?
4: Достижение.
2: Депрессия,
4: когда, достижение. Когда ты реализовал мечту, и ты понимаешь, а что дальше делать?
2: А что дальше, да.
4: И вот этот момент нужно прожить, наверное, только. Мы около года были в этапе «Через Тихий океан».
2: Угу.
4: И вот примерно год мне понадобился, чтобы, ну, как-то вернуться в эту нормальную жизнь. Я вернулся полностью таким отлетевшим, с какими-то планами. И мотивы, ну, обычные мотивы.
2: Ну, да.
4: Ну, работаем для чего? Накопить деньги, не знаю, поехать на море. А мне этого моря было столько, что я не понимал, зачем. Ага. И куда дальше двигаться?
2: Ну хорошо, переходим к путешествиям. Евгений, был в свое время такой путешественник Ален Бомбар, который на надувной лодочке переплыл Атлантический океан. Самая большая у него была проблема, вы знаете.
4: Он выживал.
2: Лодка начала, хотел сказать, протекать.
4: Пропускать воздух.
2: Я не буду рассказывать о том, как он нашел клей, как он заклеил эту пробоину. А у вас ваша надувная лодочка тоже...
4: У нас вот таких конкретно проблем, как у Бомбара, не было, и мы использовали другие способы. Но в качестве примера, что люди на надувных судах ходили по океану, я как раз описываю его пример выживания. Мы же планировали идти в нормальном режиме, ну, если это можно считать нормальным. То есть для житья у нас одна палатка, это наш дом на весь этот путь. И что касается баллонов, как вы правильно заметили, они надувные, и они уязвимы. И мы сталкивались с тем, что... как бы это сказать-то?
2: Ну, так и говори.
4: Были нападения акул. Мы сначала не знали, что это. Мы просыпаемся от того, что у нас какой-то хлопок и травит воздух. Начинаем обследовать и обнаруживаем такую, ну, очень ровную, как будто по циркулю сделан полукруглое отверстие. Где-то диаметром сантиметра 4-5, разные они были.
2: Там под водой?
4: Да, под водой. И когда мы потом уже стали... пытаться понять, что это такое, оказалось, что это бразильская светящаяся акула, простонародье кукикатор, резчик печенья. Она как будто вот печенье.
2: Печенку, да?
4: Да, печенку, говорит, хочу.
2: Скушала.
4: Так. То есть она питается мясом крупных животных. Вот наши баллоны она принимала за китов и, соответственно, получив порцию воздуха, уплывала в недоумение. А мы начинаем тонуть. Хорошо, что у нас несколько секций в этих баллонах, и вот нам нужно было придумать, как под водой заделать эти пробоины.
2: И как вы заделали их?
4: Подручными средствами. Вот в первом случае мы использовали обычные ложки, которые мы едим. Мы сделали грибки. Ага. Такой грибок, который стягивает эту пробоину из внутренней стороны и с внешней. Стягивается болтом. В книжке я тоже очень подробно эту историю описываю. И вот таким образом мы смогли, ну, самые крупные такие пробоины заделывать.
1: Женя,
2: много их было?
1: Женя, а если бы не русские были?
4: Несколько было случаев. Да, по поводу вот того, что говорили, да, это вот что именно русские ребята.
2: Ну да, вот я про что и говорю.
4: Что вот именно... У нас, кстати, часто, встречая каких-то их сменов, людей, которые видели, на чем мы идем, они говорят, вы сумасшедшие. Да, первый вопрос. Ну, нам уже сложно было как-то сопротивляться, понимая, что нормальные люди на это не ходят.
2: Зависть, да.
4: Вот, они говорят, вы откуда пришли? Мы оттуда. А куда идете? Мы говорим, ну вот в данном случае в Бразилию. Они говорят, вы что, с ума вообще посходили? Здесь нельзя, тут на обычных яхтах есть волны 6, 7, 8 метров до 12, а вы вот на этом. Потом следующий вопрос, а вообще вы, в принципе, откуда? Мы говорим, мы русские. Они, тогда все понятно.
2: Плывите дальше.
4: Чем мы можем вам помочь? И нам очень многие люди помогали. Очень бескорыстно, это было трогательно.
1: Жень, спасибо. Давайте прервемся на одну минуту.
2: Все, уже прощаемся.
4: Оторваться невозможно.
1: Друзья, сегодня в нашей студии путешественник Евгений Ташкин. Номер телефона 8-925-222-99-92. Задавайте вопросы, с удовольствием ответим.
5: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
6: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
7: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
8: Брось пистолет на землю. Бросай.
9: Маньяков ловить?
8: Ловлю.
9: И как? Много поймали?
7: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
10: У вас тоже есть свои секреты.
11: Это все маскировка, все ложный след.
7: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
12: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
7: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
13: Загляни ему в голову.
7: Категория 16+.

0: 8, прошу прощения, 925-222-99-92, телефон нашего прямого эфира, друзья. Сегодня у нас очень интересный гость, сегодня в студии участник экспедиции, редчайшей, уникальной экспедиции на лодке на надувных баллонах, которая установила два официальных рекорда России, Евгений Ташкин. Мы вспоминаем и про эту экспедицию, и про книгу, которая была написана по ее завершению, автор книги «Идущий по воде. Звезды под ногами». Еще раз, Евгений Ташкин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
2: Всем привет.
1: Евгений, вот сейчас вы положили руку на книгу, я увидел, как на вашем пальчике блеснуло обручальное кольцо. Я думаю, интересно, как вам жена глаза не выцарапала за эти путешествия? 2 года, понимаете, в обнимку с подушкой в ожидании мужа.
2: Очень популярный вопрос. И вот это путешествие все-таки потребовало своих жертв. Вот та...
1: Как ее зовут?
2: Та, кто меня ждала, да. Она все-таки не дождалась. В итоге мы расстались. Да, так бывает. Нет, из путешествия она меня дождалась. То есть, но потом...
1: Парни из армии ждала, и...
0: Но трещина образовалась.
2: Да, но трещина, да, случилась.
1: Прости, ничего личного, да.
2: Не-не, нормально.
1: Но вернемся к путешествию. Скажи, пожалуйста, Мадагаскар проплывали?
2: Конечно, проходили.
1: Проходили, да. Там, говорят, есть какие-то волшебники.
2: Откуда вы знаете?
1: Ну, я же тоже путешествовал по миру.
2: Бывают они там. И там были очень интересные магические истории. И там еще край пиратов. Ой, я даже не знаю, с чего начать. Там даже, я не знал, но там даже была наша, отметилась наша «Аврора».
1: Представляете? Крейсер?
2: Да. Крейсер, да. И вот в книжке я это тоже об этом говорю. Очень много и русских следов. Но то, что вы вот действительно упомянули о волшебниках, удалось... Ну, так скажем, я даже не знаю.
1: Да говорю, как есть.
2: Ну, встречал, но так. Это странные какие-то ощущения, ты не понимаешь, то ли это во вред, то ли это во благо.
1: А что происходило конкретно?
2: Ну, они очень... ну, вот, знаете, видите, когда сумасшедших, вот как-то не понимаешь, что ожидать.
0: Блаженные.
2: Да, блаженных вот таких. И происходили очень такие странные с точки зрения логики события. Ну, например, нам нужно было для ремонта трубы найти. В бедном Мадагаскаре нам вообще сказали, туда не надо заходить, там идет гражданская война, они постоянно вроде там как-то враждуют, и вот нас там съедят, ну, шутили. Когда мы туда зашли, Анатолий Павлович, наш капитан, вот очень переживал о том, что мы не найдем материалов для того, чтобы отремонтировать лодку. Нужны были трубы определенной длины, определенного размера.
1: Так.
2: И когда мы пустились вот на эти поиски, оказалось очень странно, меня окликнул человек, я услышал русское имя, Алексей. Я думаю, да ладно, послышалось. Кто-то общался друг с другом. И, короче говоря,
1: так.
2: Вот эти странные события привели нас в эту лавку, где мы нашли именно вот те трубы, именно такого диаметра, которые, в принципе, там не должны были лежать. Такое ощущение, там их приготовили для нас. И таких вот историй было несколько в этом путешествии. Поэтому... И волшебники, и какие-то вот такие случайные неслучайности. Мадагаскар вообще чудесная страна, правда. Да.
0: Женя, а если вот так вот, просто чтобы люди понимали, глядя на политическую карту мира, как проходил маршрут?
2: Вот чтобы... этап, о котором я пишу в книге, он начался у нас на Сейшельских островах, оттуда нас не выпустили, потому что там была пиратская угроза. Мы дошли до президента страны, мы общались на самом высоком уровне, писали письма. Они не взяли эту ответственность. И мы были вынуждены разобрать лодку, вот в этом-то ее и суть, что она разборная, можно перевезти.
1: Она же надувная.
2: Да, мы разобрали, перевезли на Маврикий, и там очень долго тоже мучились по растаможке всех наших вот этих вот баллонов. Собрали и отправились в океан уже вот из Маврикия. Мы отправились в сторону Реюньона, это французская территория. Дальше был как раз тот самый Мадагаскар. После него мы направились в Дурбан, это Южная Африка, потом огибали...
0: Мыс Южный.
2: Нет, это мыс Бур или мыс Добрая Надежда.
1: А Горн это на это.
0: Горн это Южная Америка.
2: И вот там очень, конечно, были тяжелые погодные ветроштормовые так называемые условия. Волны до 8 метров.
0: Когда два океана сходятся, так всегда.
2: Скорость ветра была, сейчас скажу, 63 узла зафиксировано, когда мы заходили в бухту Аут-Бэй. Это 118 километров в час.
1: А у вас это дыр-дыр-дыр не было?
2: Дыр-дыр-дыр был, но он как бы нас... пытался выручить и спасал, да, это было, Почитайте. Там ну, да. Вот
1: всего... а как морская болезнь?
2: О, это отдельные главы.
0: На леерах повисишь, рыб покормишь три дня и привыкнешь.
1: Как Димаш, у нас... ты же тоже ходил, да? Я ходил, и мы, я помню, это было такое.
2: Без этого никак. Это часть морской жизни. И кто-то думает, что это поход за ракушками там и с дельфинами. Да, это все есть, но тем не менее есть свои вот морские правила. И только последние, наверное, две недели из 4,5 месяцев пути меня не мучила морская болезнь.
1: О, даже так?
2: Это если говорить про первый этап. Ну, а дальше, конечно, вот когда мы уже шли Тихий океан, там уже я прикачался, так называемый.
1: Организм адаптировался.
2: Да, адаптировался. И я даже сам сказал, что все, в Тихом океане у меня ничего не

0: Там видели его. Угу. Вот как раз...
1: Процессы гниения застрявших отходов.
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
1: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70. Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
1: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
1: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает пилорис?
1: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100-01-33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
2: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
1: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
2: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
1: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с

0: довольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
5: Это какое-то волшебство или только технологии?
6: Это волшебство технологий.
4: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
7: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
8: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Краснодарском крае два человека, в том числе подросток, обвиняются в подготовке к теракту. Правительство утвердило решение о повышении доступности связи в селах. И 5 регионов объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Все подробности далее. Двое молодых людей, в том числе несовершеннолетние, обвиняются в приготовлении к теракту на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. По версии следствия, в марте этого года куратор предложил одному из молодых людей за $300-500 изготовить самодельное взрывное устройство и передать его путем тайниковой закладки с целью дальнейшего совершения террористического акта на территории города Туапсе. После этого фигурант привлек к совершению преступления 17-летнего знакомого. Довести преступный умысел не позволили профессиональные действия сотрудников ФСБ. В ходе допроса обвиняемые признали вину, они заключены под стражу. Россия готова провести расследование инцидента с падением БПЛА в Румынии, если ей передадут объективные данные. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. По словам президента, в Румынии, скорее всего, речь идет об украинском аппарате, который уже залетали в соседние страны.
2: В Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали.
1: Президент также заявил, что Россия поднимет цены на энергоносители для Армении в случае выхода республики из Евразийского экономического сообщества. Это повышение обойдется республике в 14% ВВП. Путин подчеркнул, что Москва в случае выхода Армении из ЕС будет вынуждена свернуть все экономические проекты в республике. Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕС. Посол России Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами руководства Армении по сближению с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Запорожская АЭС останется самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и чрезвычайно разрушительными. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Чернячук.
3: Запорожская АЭС являлась с первого дня, скажем так, самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Об этом мы говорили еще в 2022 году. Вот, поэтому если долбануть по Донецку и по Запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, они будут, конечно, разные. Да. То, что большой город, там очень много людей, могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура. Это действительно так, действительно много. Но последствия от удара по станции, по атомной станции и тем возможным радиационным последствиям от такого удара, они, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго.
1: Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и «Энергодар». И, по его словам, за последнюю неделю ударов стало еще больше, а в ночь с 26 на 27 мая был поставлен рекорд с более чем 55 взрывами. В этом году на территории ДНР планируется ввести в эксплуатацию более 960 тысяч квадратных метров жилья. Об этом заявил председатель правительства республики Андрей Чертков в рамках стратегической сессии, посвященной итогам работы правительства ДНР в 2025 году. Он добавил, что на территории республики находится 86 тысяч поврежденных индивидуальных жилых домов и 12 тысяч многоквартирных домов, подлежащих восстановлению. Правительство утвердило решение для повышения доступности связи и мобильного интернета в селах и на участках федеральных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Теперь Роскомнадзор будет формировать предложения по включению территорий в такой перечень и направлять их в Минцифры ежегодно не позднее 15 марта. Затем в течение 30 дней ведомство рассмотрит эти предложения и направит их операторам связи для подтверждения наличия технической возможности совместного использования радиоэлектронных средств. При этом первоочередному включению в перечень подлечат населенные пункты с максимальной численностью населения и участки дорог, на которых услуги мобильной связи оказывают минимальное количество операторов. В первых классах школ не будет оценок за поведение. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на портале правовой информации. Контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего распорядка, в том числе за соблюдением дисциплины на учебных занятиях, осуществляется педагогическими и руководящими работниками организации и может сопровождаться восстановлением оценок за поведение обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации по следующей шкале: образцовая, допустимое, недопустимое. Положение настоящего абзаца не распространяется на обучающихся первых классов. Об этом уточняется в документе Минпросвещения. Крым, Херсонская, Запорожская области, а также ЛНР и ДНР объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти в соответствующих регионах. День Святой Троицы в этом году отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходным днем будет 1 июня. В Москве открыт первый в России dog-friendly кинозал. Для того, чтобы наслаждаться кинопросмотром вместе со своим четвероногим другом, в мобильном приложении или кассе кинотеатра нужно будет забронировать для него бесплатный билет типа «Хвостик». При этом в заказе должен быть минимум один взрослый билет. Для питомцев в креслах находятся пледы, рядом с ними миски с водой, пеленка, а также полезный корм.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» сделал квалификационное предложение голкиперу «Каролины» Петру Кочеткову. Клуб получил спортивные права на вратаря.

0: Или вновь зазвучало предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Причем озвучил это предложение министр транспорта. Говорят, что если вот разрешить мотоциклистам выезжать на выделенку, то это снизит число ДТП. Вообще таких предложений и раньше поступало немало. Более того, в Москве проводился такой эксперимент. В целом ряде районов разрешили мотоциклистам на выделенку выезжать. Это продолжалось месяца три. Я так понимаю, эффект был ровно нулевой, потому что не увеличилось количество ДТП, не уменьшилось количество ДТП, не изменилось совсем, но как-то немножко, видимо, затормозился общественный транспорт, а может быть нет, потому что результат признали отрицательным и эксперимент прекратили. Собственно, выделенная полоса для общественного транспорта придумана была не у нас, но активно внедряется в крупных городах, в частности в Москве, уже несколько сотен километров. И это реально помогло общественному транспорту выиграть конкуренцию транспорта личного. Плюс к тому, там сейчас разрешено ездить такси, которые в реестре есть. Там, конечно, может передвигаться спецтранспорт, некий коммунальный транспорт. На эту несчастную полосу для общественного транспорта все время кого-то хотят подселить. На моей памяти уже неоднократно предлагали разрешить въезд электромобилям. Предлагали пустить туда автомобили с газомоторным двигателем, тоже для поощрения владельцев. Да кого только не предлагали. Я считаю, что это лишнее. И, собственно, мотоциклисты и так хорошо себя чувствуют на дороге, потому что они могут маневрировать в потоке и могут двигаться быстрее потока. Нужна ли им еще дополнительная полоса? Считаю, что нет. Ну, давайте спросим у нашего гостя на прямой линии, независимый мотоэксперт Роман Ситников. Роман, здравствуйте.
1: Игорь, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а вы как смотрите, как мотоциклист, нужна ли вам еще дополнительная автобусная полоса? И улучшится ли от этого безопасность для всех участников движения, как для мотоциклистов, так и для остальных?
1: В целом, я считаю, что при разумном подходе это будет хорошо, потому что сейчас в Москве, я про Москву в первую очередь буду говорить, ситуация следующая. На многих участках дорог, я думаю, водители автомобилей тоже обратили на это внимание, вместо трех полос стало четыре при неизменной ширине проезжей части, вместо четыре – шесть и так далее. То есть, а восемь шапок сможешь? Смогу. Полосы стали уже автомобильные, а безопасный боковой интервал при движении между полосами, между рядами автомобилей соблюдать сложнее. В целом, если вывести мотоциклы, ну, если разрешите двигаться по выделенным полосам, я думаю, это будет гораздо лучше с точки зрения безопасности и с точки зрения конфликтов и недовольства автомобилистов, мимо которых едут мотоциклы в потоке.
0: Еще раз говорю, я езжу на легковом автомобиле, я не мотоциклист, и мне казалось всегда, что вот того пространства между двумя соседними автомобилями, современному мотоциклу, ну, если это не Honda, вот это могучее, вполне хватает.
1: На самом деле нет. Если вспомнить Тверскую улицу, ее же самую первую начали увеличивать количество полос, там сейчас между рядами расстояние небольшое. А если машины едут не идеально друг за другом, а они обычно едут так, плюс еще праворульные выглядывают из-за леворульных, получается, что там сплошные маневры для мотоцикла. А в автобусной полосе, которая у нас шириной от 3,5 до 5 метров, мотоцикл автобусу не создаст никаких помех, потому что, ну сколько, 2,40 ширина автобуса. На полосе 3,5-5 метров там можно спокойно проезжать и при этом не нервировать автомобилистов.
0: Вполне аргументированная точка зрения. Я говорю, я думаю немножко иначе, но я думаю, сейчас, если реально проанализировать ситуацию, посчитать количество мотоциклов в крупных городах, и потом, в конце концов, я думаю, на уровне закона можно разрешить, а уже каждый из региональных властей, из муниципалитетов для себя примет решение, надо это или не надо. В любом случае, инициатива любопытная. Спасибо большое. На этой неделе в Москве в выставочном комплексе «Крокус» прошло аж целых 5 специализированных выставок, связанных с коммерческим транспортом. Станция технического обслуживания, «Экспо», «СТТ», «Экспо», «Комвекс» — это коммерческий транспорт, и еще выставка, посвященная горному оборудованию. Я не ожидал, что это будет такое интересное и захватывающее зрелище. Во всяком случае, к «Крокусу» было невозможно подъехать в эти дни. Припарковаться невозможно, и все павильоны были заняты под выставочной площади, под технику, все площадки. площадки перед комплексом были заняты под технику, кто проезжал, видел, стояли красивые самые разные краны и прочая техника, и посетителей было очень большое количество, огромное количество, причем были стенды не только российских компаний, их, конечно, было больше всего, но было много компаний, естественно, из Китая, из Турции, из других стран, и на фоне того, что рынок коммерческой техники переживает такой тяжелый период, у нас падение в прошлом году продаж было грузовых авто.

0: автомобилей, серьезной дорожной техники. Но, похоже, такой сложный период заканчивается, потихоньку видны признаки оздоровления. И вот на выставку собралось огромное количество компаний и огромное количество посетителей. Было реально очень много, я не ожидал такой. Ну, и я, естественно, в первую очередь ходил по павильонам, где проходила выставка Comvex, это коммерческого транспорта и технологии. И очень интересные были стенды у российских производителей. Был там и ГАЗ, и МАЗ, и КАМАЗ, и БАЗ, АвтоВАЗ, АвтоТОР и многие другие китайские производители в большом количестве, там Шакман, Ситрак и так далее, Данфен, выставляли свою технику. Много было премьер, причем премьер очень серьезных. Ну, условно говоря, автозавод «Урал» привез 5 специализированных машин для коммунального сельского хозяйства. КАМАЗ показал новый седельный тягач поколения К5 6х4 хай-тек с форсированной силовой установкой. Премьеры нового сегмента для КАМАЗа. Он показал карьерные самосвалы «Атлант» и «Геркулес». В общем, очень любопытные, причем многие из них уже готовы работать без водителя. Там все уже автоматизировано, и это очень серьезно. Очень интересный стенд был у группы ГАЗ. Собственно, главная премьера была достаточно скромной. Это платформа будущей «Газели». Но она суперсовременная, платформа, которая масштабированная. Это, кстати, очень сложная конструкция, но она может быть больше-меньше, шире-уже. Можно устанавливать любой тип двигателя, можно любые типы шасси делать. Это очень серьезная работа. Говорят, это чисто российская разработка, и на этой платформе будут базироваться новое поколение «Газелей», и это очень серьезно. Ну и, кроме того, были премьеры магистрального тягача «Валдай 45 Pro» с могучим двигателем. Был показан очень любопытный автомобиль для любителей путешественников «Соболь НН 4х4 Off-Road». Целая линейка автобусов выпуска Ликинского автозавода, который тоже входит в группу «ГАЗ». Собственно, было что посмотреть. Народу было очень много специалистов. И чем ценна такая выставка, что это площадка, где могут пообщаться профессионалы. Хотя, я думаю, многие профессионалы, поскольку приходили с детьми, мальчишкам, знаете, как здорово забраться в кабину какого-нибудь магистрального тягача и представить себя за рулем этой машины на какой-нибудь современной трассе. Так что вот такая выставка прошла, и это здорово, это некий показатель того, что наша экономика развивается, что наши производители готовы предложить современнейшую технику, которая отвечает самым современным требованиям, но и при этом техника это создана для России, для российских условий, соответственно, отличается повышенной надежностью. К сожалению, она подошла к концу. Пятница был последний рабочий день, но я провел там 2 дня с огромным удовольствием.
1: Главная тема.
0: Вот теперь главная тема этой недели, которую все обсуждают, все СМИ, ну и, в общем, автомобилисты тоже. Правительство одобрило план по воплощению в жизнь стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Что это такое? Значит, была стратегия, написана сначала, мы ее обсуждали в прошлом году, в том числе и в эфире «Радио России», это важный документ, цель которого – сделать так, чтобы смертность на дорогах России к 30-му году снизилась в 1,5 раза, а к 36-му году в 2 раза. Это очень амбициозная цель. Да, у нас идет снижение смертности на дороге. За 20 лет удалось снизить более чем в 2 раза. В начале этого века погибало до 36 тысяч человек в год. Ужасная цифра. Последние 2 года у нас порядка 14 тысяч человек погибает. Это тоже очень много. И вот стоит задача снизить через 10 лет в 2 раза эту цифру. Стратегию тогда обсуждали, что-то одобрили, что-то нет. В конечном итоге в ноябре ее подписал президент Владимир Путин. Но это такой, скажем так, рамочный документ, под который должно быть постановление правительства с пунктами, с конкретными мероприятиями, с конкретными сроками и ответственными. Вот такой документ был подписан в конце прошлой недели. Подписал его премьер-министр Мишустин. И, соответственно, документ, есть пункты, которые мне понравились, есть пункты, которые мне показалось, ну, чистая вода, абсурд. Судить, разработать рекомендации, поставить задачу, это все понятно. Есть пункты, где конкретные вещи изложены, есть пункты, которые мне показались очень странные. Повысить сознательность по безопасности дорожного движения среди граждан России. И все. Вот как это сделать, не объясняется. Но сейчас мы поговорим с коллегой. У нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вадим, как вы оцениваете вообще эту стратегию и план конкретно, который уже называет конкретные мероприятия?
2: стратегии это крайне важный документ, потому что, по сути, учитывая всю такую постепенность и поэтапность развития, у нас сейчас внимание к теме вышло на самый высокий уровень. Есть документ, утвержденный первым лицом, собственно говоря, который диктует все обозначимые задачи, да, которые в целом и раньше существовали, но сейчас они там дополнительно подтверждены документально. Что касается плана, то он действительно достаточно всеобъемлющий. Я думаю, что он в необходимом объеме дополняет, собственно говоря, существующие инициативы в рамках национальных проектов и постоянную деятельность профильных ФАЮ, которые занимаются этой темой. Но и в целом, безусловно, это описание той комплексной работы, которая, по сути, ведется и должна вестись в этом направлении. Я с вами полностью согласен, что, по сути, тот уровень динамики снижения аварийности и смертности в России, который сейчас наблюдается, он подтвержден и всеми предыдущими усилиями. Ну и, собственно говоря, можно, наверное, сказать, что вот этот план, документ, да, это некое обобщение всех уже существующих практик, и, соответственно, это направлено на то, чтобы достичь тех амбициозных целей, которые, собственно говоря, поставлены и в стратегии, и озвучены на самом верху. И отдельно я хочу сказать, что это показатели, которые по сравнению с общемировой тенденцией, на самом деле крайне амбициозны и важны, потому что, насколько я знаю, там в ряде европейских стран, там в тех же Штатах, наоборот, ситуация в обратную сторону идет, там идет рост смертности. Россия должна показать свой пример.
0: Я с вами согласен совершенно. А вообще, как вы считаете, что изменится конкретно для автомобилистов? Вот я посмотрел по многим пунктам, там, конечно, много касается совершенствования инфраструктуры, собственно, новых дорог, новых средств безопасности на автомобиле, которые будут требоваться и так далее. Я считаю, что это очень важно. Но есть несколько сложных пунктов, которые, ну, пока не могу никак оценить. Например, там все-таки рекомендуется провести некие исследования по безопасности автомобилей с правым рулем. В стратегии этот пункт выбросили, а здесь он снова появился. То есть, что изменится для автомобилистов?
2: Ну, вы знаете, я бы на самом деле так и сказал, может быть, немножко неожиданный ответ, но все же, на мой взгляд, в рамках реализации этого плана и стратегии, главное, что должно измениться, это на дорогах должно стать еще более безопасно, и, собственно говоря, мы все, выходя на улицу, должны будем понимать, что, по большому счету, это комфортная среда для передвижения там, детей, взрослых, родителей там, и так далее. Наверное, это ключевое, что должно измениться по прошествии там, определенного времени, что это как бы вот такое ощущение. А если говорить про детали, вот, которые вы говорите, относительно там, правого руля и так далее, то, знаете, я думаю, что сейчас преждевременно говорить про какие-то конкретные изменения, потому что, как вы верно отметили, вполне возможно, что будут изменения, дополнения, и в любом случае любая корректировка должна проходить определенную процедуру согласовательную. Так что я бы, наверное, ограничился тем, что действительно мы все ожидаем, будет на дорогах еще более комфортно и безопасно, причем это касается всех видов транспорта, от средств индивидуальной мобильности, заканчивая пешеходами, там, автомобилями и так далее.
0: Спасибо большое.
1: Путешествие.
0: А вот теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, ну, мне так кажется. Это к путешествию. Я продолжаю рассказ о большом путешествии по Рязанской области. Стартовал я в прошлой программе, в этой продолжу о поездке по Большому Рязанскому кольцу. 600-километровая дорога, которая идет по всей области и соединяет небольшие, но очень интересные города. В этот раз я доехал до дивного старинного города Спас-Клепики, большой рыночный город в свое время, и сегодня сохранил свое обаяние. И есть какие-то очень приятные места, интересные, например, учительская школа, которую надо обязательно посетить, она знаменита тем, что в начале прошлого века в ней учился Есенин. Кто не знает, Есенин окончил эту самую школу, получил диплом учителя. Сохранено здание, очень любопытное здание, показывают и классы, где занимались, и комнаты, где жили учащиеся, где учителя жили, как это было. Очень любопытно посмотреть, узнать про быт вот этих самых учащихся и про то, как формировался великий русский поэт. Кроме того, в окрестностях Спас-Клепиков очень много любопытных мест. Ужасно понравился музей деревянного зодчества имени Грошева. Около 4 гектаров, большое количество деревянных, самых разных. Несколько музеев, где собраны изделия из дерева, между прочим, потрясающе красивые. Ну и, конечно, здесь же находится один из въездов в национальный парк Мещерский. Это заповедный такой уголок России, дикая природа. Это одно из самых популярных мест для посещения. Много пляжей, кстати, и очень много комаров, честно вам скажу. Ну и дальше, собственно, там есть очень много интересных мест. Заехал в небольшой городок, который называется Гусь Железный. Вот у нас есть гусь хрустальный во Владимирской области, а здесь гусь железный. И тут, конечно, впечатление производит очень сильное церковь Троицы Живоначальной. Потрясающий гигантский храм. Гигантский для этого поселка. Это небольшой поселок был при железоделательном заводе, которого уже давно нет. Но этот белокаменный храм производит впечатление. Это псевдоготика. Он вмещает внутри, говорят, 1500 человек. Это, чтобы вы представили его масштабы. Потихоньку реставрируется. Можно зайти внутрь, идут службы, а можно просто посмотреть, задрав голову вверх, удивляясь вот этой мощи, которую построили посредине небольшого совсем поселка. И здесь есть усадьба Орлиное гнездо. Оно принадлежало одному из Баташовых, Алексею. С ней связаны много легенд. Есть еще Петелинский округ, где тоже посредине деревни, где сейчас живет 80 человек. 80 человек, стоит потрясающей красоты Введенская церковь в селе Пет, построенная в начале прошлого века, просто гигантская, сейчас она потихоньку реставрируется, в основном на средства меценатов. Ну и еще один город, про который я расскажу, город называется Сасово, много интересного, тоже есть старинный центр, красивый, и в этом городе есть единственный музей русской песни. Дело в том, что там жил композитор Аверкин, человек, который написал множество песен в стиле русских народных песен, многие из них мы считаем народными, типа «На побыв едет молодой моряк», а это он. Ну и, собственно, есть музей, дом, где он жил, и там собраны личные вещи как его, так и тех его любимых певиц. Тем, кто любит русскую народную песню, здесь будет, наверное, интересно. Самое интересное, это на въезде в Сасово стоит памятник Эрнсту Хемингуэю. Единственное, говорят, в России. Правда, точно неизвестно, кто его соорудил, и правда ли, что это Эрнст Хемингуэй. Но на въезде в город у придорожного кафе памятник сидящему бородатому мужику, который очень похож на Хемингуэя. Какие-то местные умельцы его сделали в начале 60-х годов. Не знаю, зачем. И вот он стоит, и вот местная традиция, когда люди въезжают в Сасово, они фотографируются. Ну, в общем, неожиданно. Смотрите, вот несколько таких маленьких городков, а сколько интересного. И вообще путешествие по маленьким городам Рязанской области, по Большому Рязанскому кольцу, оказалось на редкость интересным и плодотворным. Я продолжу рассказ об этом на следующей неделе. Закончу, вернее, рассказ.
1: Тест-драйв.
0: А пока хотел рассказать об автомобиле. Это обновленный кроссовер компании Havail, семейство F. Есть у них такое семейство, это F7. Это автомобиль, который у нас выпускается на заводе в Туле с 2019 года. Он, естественно, сильно обновлен. Был в прошлом году и обновлен в этом году. Популярная машина, важный автомобиль для компании. Он современный, он относится уже к классу D. И внешне он почти не изменился, практически не изменился. Компания Havail вообще провела в этом году рестайлинг практически всех своих популярных моделей. Обновила, изменила электронику очень серьезно. По части машины изменились двигатели, но внешне они почти не изменились. Действительно, зачем портить бестселлер, который и так хорошо продается? Ну и что изменилось в машине? Изменился новый экран. Появилась, наконец, для этой модели, смешно, но отдельная кнопка стояночного тормоза на центральной консоли. Раньше стояночный тормоз включался через экран медиасистемы. И базовая версия 1,5 литра турбомотор, передний привод, хотя двигатель доработан, мощность не изменилась, крутящий момент увеличился, ну и, соответственно, он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. А полноприводная версия стала мощнее, тоже роботизированная трансмиссия 7-ступенчатая прежняя. Ну и что приятно, несмотря на доработку, несмотря на то, что теперь это Евро-6, производитель допускает применение бензина с октановым числом 92. Ну хотя лично я рекомендую не рисковать и заливать 95-й бензин. Естественно, здесь система полного привода, 6 режимов движения, эко, норма, спорт, снег, песок и оффроуд. Машина довольно большая, степенная, суеты не терпит. И хотя может ехать быстро, но все-таки агрессивного стиля как-то не приветствуется, агрессивный стиль вождения. Зато получаешь удовольствие при спокойной езде, автомобиль плавно едет, хорошо управляется, он тихий, хороший акустический комфорт. Имеет все современные системы безопасности, все современные системы комфорта. Добавили тут память сидения водителя, вентиляция передних сидений, подогрев заднего дивана, есть голосовое управление. Havail F7 немного подорожал. Переднеприводные модели в комплектации Optimum и Premium стартуют от 2 999 тысяч рублей, ну от 3 миллионов. А полноприводный F7 стоит 3 миллиона 400 тысяч рублей. Там несколько вариантов исполнения. И это автомобиль российской сборки. Нельзя назвать дешевым, но он, что называется, в рынке и пользуется большим спросом. Вот такой автомобиль Havail F7, обновленный модель 2026 года. Ну, на этом наша программа подошла к концу. С вами в студии с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей дороги и берегите себя!
1: пути дороги. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным аэродромам и другим объектам ВСУ. Рост российской экономики по итогам года может составить 2%. И Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей. Всех подробностей далее. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам Украины, объектам ТЭК, используемым ВСУ. Все цели поражены. Об этом сообщили в Минобороны. Наши военные также уничтожили пункты дислокации формирований ВСУ иностранных наемников в 148 районах. За сутки средствами ПВО сбито 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» и 352 беспилотника ВСУ. Киевский режим потерял за сутки более 1300 военных. Войска группировки Востока продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 455 военных. Ситуация на поле боя в зоне спецоперации дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. При этом президент отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Глава государства подчеркнул, что у России есть все средства сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Говоря о возможности запусков БПЛА по России из Латвии, Путин предупредил, что все места прямой военной угрозы являются законными целями. Владимир Путин также назвал бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. По словам президента, у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран.
2: Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. А делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Потому что именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан, а затем, не буду вдаваться в детали, много раз об этом говорил, а затем и оказать содействие ДНР и ЛНР.
1: Сближение Армении с Евросоюзом наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультации в связи с шагами руководства Армении по сближению с Евросоюзом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В городе Сновске Черниговской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС. Возгорание уже ликвидировано. Ранее взрыв прогремел в украинском Ровно. Детали пока не приводятся. Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России. Аппарату ЕС нельзя доверять, заявил финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Мема. Он также отметил, что Россия вновь продемонстрировала готовность к диалогу с Европой и рассчитывает на дипломатическое решение этого конфликта. По его словам, если бы она хотела развязать эту войну, она могла бы сделать это в любой момент, имея для того все возможности. Но это не тот случай, как утверждает Европа, добавил финский политик. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможном визави на переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают лидера, которому они доверяют и который не наговорил бы гадости в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Российская экономика по итогам текущего года может показать рост 2%. Об этом в том числе благодаря импортозамещению и снижению ключевой ставки. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что согласно сценарным условиям прогноза социально-экономического развития страны на 2027 год и плановый 2028 и 2029 годов, темп роста ВВП России к 2029 году может составить почти 2,5% в годовом выражении. В текущем году динамика экономики ожидается на уровне менее 0,5%. Минздрав России утвердил новый перечень медицинских должностей, исключив из него 16 специальностей и добавив 11 новых, передает ТАСС. С 1 сентября появятся такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-микробиолог, медицинский логопед, нутрициолог и еще ряд специалистов. В обновленный список также включены медсестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Исключение медицинских должностей из перечня не повлечет за собой прекращение оказания медицинской помощи по этим профилям. Решение было принято для устранения формального дублирования функций. Врачи, которые уже работают по упраздненным должностям, пройдут переходный период. Несмотря на то, что школьники с 4 класса ежегодно сдают всероссийские проверочные работы или экзамены, это их не перегружает. Такое мнение высказал в беседе ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Однако гораздо больше вопросов вызывает сама школьная программа, из-за которой дети по несколько часов делают домашние задания, считает Онищенко. Он добавил, что учеба не всегда приводит к перегрузке. Все зависит от конкретного ребенка и его склонности к тому или иному предмету. Тем не менее, такая проблема существует, отметил ученый. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Константин Тюкавин готов сыграть в ближайших матчах сборной России. Об этом заявил его агент Алексей Сафонов. Также он добавил, что если бы повреждение было глобальным, то Костю отпустили бы со сборов. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин перед спаррингом со сборной Египта заявил, что игрок «Динамо» испытывал небольшую боль. Ростов продлил контракт с нападающим Тимуром Сулеймановым. Срок нового соглашения с 26-летним футболистом рассчитан до 2030 года. Предыдущий контракт истекал летом 2029. В минувшем сезоне форвард провел 33 матча, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Баскетбольные НБА попробуют сохранить Андрея Зубкова и Евгения Воронова. Издание «Спортэкспресс» сообщает, что столичный клуб уже предложил лидерам продлить договоры на следующий сезон. Бронзовый призер Олимпиады, капитан НБА Воронов, выступает здесь с момента вступления клуба в единую лигу. Обладатель Еврокубка и чемпион единой лиги Зубков провел в московской команде 2 года. «Локомотив Кубань» обыграет «Зенит» в борьбе за бронзовые медали баскетбольной единой лиги, так считает бывший председатель правления железнодорожников Анатолий Мещеряков. Серия до 3 побед стартует 1 июня в Санкт-Петербурге. По его словам, конечно, все будет зависеть от настроя. Функционер заявил, что игрокам важно не уехать в отпуск раньше времени. Хоккеист Никита Дишковский продлил соглашение с петербургским СКА, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт 23-летнего нападающего рассчитан до конца сезона 26-27. Предыдущий договор истекал 31 мая. Форвард с учетом плей-офф провел за команду 71 матч в прошедшем сезоне и набрал 24 очка. Он выступает в системе СКА с 15 лет. 4 года назад Дишковский выиграл Кубок Харламова с молодежной командой петербуржцев. У меня на этом все. Удачи!
0: Погода.
1: 31 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 7-9 градусов, кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21 градус. В Магадане плюс 7-9, кратковременные дожди. В Хабаровске плюс 25-27 градусов, без осадков. В Екатеринбурге плюс 17-19 дожди. В Челябинске дожди плюс 19-21. В Тюмени плюс 25-27 градусов, дожди и грозы. В Ханты-Мансийске плюс 16-18, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов. В Москве дожди, грозы и плюс 15-17 градусов. Сейчас столица плюс 13, облачно, безветренно. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте, доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. В далекие времена наш пращур испытывал стресс, когда, скажем, встречался с медведем и либо одолевал его, выходя победителем, либо, увы, погибал. В современном обществе стрессовые ситуации изменились кардинально. Чаще всего наш современник страдает от так называемого социального стресса, испытывая психическое напряжение, связанное с необходимостью занять свое место в обществе. Яркий пример – страх публичных выступлений. Наши предки, встречаясь с опасностью, выпускали пар в драке или убегая от врага. Сами понимаете, на виду у всех, на сцене, например, или на кафедре перед требовательной аудиторией, пар выпустить практически невозможно. Более того, нередко приходится скрывать переполняющие тебя эмоции и мило всем улыбаться. Между тем, стресс – один из ключевых факторов развития заболеваний. Люди, обивающие пороги медицинских учреждений, чаще всего это как раз те, кто со стрессом не сумел справиться, и он ослабил их организм настолько, что тот пропустил мяч в собственные ворота. Чтобы научить людей справляться со стрессом, в мире разрабатывают технологии управления им или так называемый стресс-менеджмент. Это одно из самых перспективных направлений прикладной медицины, которое занимается в том числе тем, что пытается найти способы, как высвободить мозг из проторенной колеи и остановить шарманку патологических реакций, которые привычно возникают в ответ на стресс. Сегодня будем выяснять, как нам из разряда тех, кто не может справиться со стрессом, перейти в категорию людей, для которых стресс – вполне себе преодолимое препятствие и даже повод потренировать нервную систему. Со мной в студии ученый-биотехнолог, профессор Сколковского института науки и технологий, директор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Михайлович Кулиш. Дмитрий Михайлович, приветствую вас.
9: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
8: Рада встрече. Я думала над темой нашего эфира и думала, как бы мне какую-нибудь метафору такую придумать, что такое стресс. Стресс хронический и стресс острый, чтобы донести до людей мою мысль. На самом деле, мы живем в стрессе с первого нашего крика. Вот родился ребенок, все, он в стрессе. мы все время стрессуем. И я себе представила, знаете, такую картинку. Вот футбольное поле, футболисты бегают все время в состоянии стресса, да, на поле. Но временами им прилетает мяч, а иногда и в голову. И вот, понимаете, это тогда уже суперстресс или, как говорят, острый стресс, развивающийся на фоне привычного, хронического. Вообще, в принципе, мы все время живем в этом состоянии выживания такого. По-другому это уже и не жизнь, в общем, если сидеть тихо в кефире в каком-нибудь и от всего закрываться.
9: Вы совершенно правы, что стресс – это физиологическая функция организма. Это правда, что когда человек рождается на свет, вместе с ним рождается его стресс, потому что стресс – это часть нас, и мы как раз сегодня много об этом будем говорить. Мы все находимся в обществе. Общество требует от нас достижений и роста, а достижения – это всегда стресс. Достижений без стресса нет, потому что быстрее, выше, сильнее – это стресс, и стресс не надо воспринимать как что-то страшное или стыдное. Это надо воспринимать как часть жизни. Огромное количество научного знания о стрессе сегодня, оно скорее биохимическое, чем клиническое. Оно основано на экспериментах, а не клинических наблюдениях. И я, как человек, с одной стороны, кандидат биологических наук, с опытом работы в молекулярной биологии, с пониманием, как работают ткани, а с другой стороны, как преподаватель вуза Сколтеха, может быть, я смогу ответить на ваши вопросы и на вопросы радиослушателей даже лучше, чем психологи или глубокие нейробиологи.
8: Но я напомню нашим радиослушателям о том, что вы еще и биохакер.
9: Это точно.
8: Да, такое, знаете, почетное звание – биохакер. И мы с вами об этом говорили в прошлых эфирах, когда, кстати, говорили о коронавирусе. Вы пробовали смело на себе многие средства новые от коронавирусной инфекции, а тогда у нас не было другого выхода. Кто-то должен был быть первым. Вот вы вызвались быть первым. Ну, то есть люди, которые занимаются вот такими экспериментами над собой, не боятся этого, ну, в определенном смысле, да, они, скажем так, сами летят в бурю, как буревестники, и потом ее преодолевают, наверное, да, вот эту стрессовую ситуацию.
9: Я готов нести гордое имя биохакера. Я действительно делаю со своим организмом многие вещи, которые с точки зрения клинической медицины могут выглядеть неординарными, неортодоксальными и, может быть, даже рискованными. Но все-таки, Ольга, я буду спорить с тем, что вы меня записываете в людей, рискующих чем-то. Не-не-не-не-не. Я не рискую. Я трачу очень много времени на то, чтобы самому разобраться в известных науке механизмах того или иного заболевания или той или иной терапии. Образование мне это позволяет. Моя работа профессора в Сколтехе мне это позволяет. Поэтому я, с одной стороны, сам делаю многие вещи, которые не одобрены официальной медициной, но при этом я очень четко знаю, что я делаю. Я измеряю у себя в организме реакции, я отслеживаю состояние своего организма. Я считаю, что вот это биохакинг. Биохакинг – это не взятие на себя безумного риска, просто чтобы развлечь себя и поднять адреналин. Таких людей я не одобряю.
8: Хорошо, ладно, это было лирическое отступление. Сейчас мы с вами к стрессу опять подходим. Вот мы с вами определили, что же значит стресс. Это, в общем-то, наша жизнь. Иногда сложнее, иногда более ровно плывет наша лодочка по реке. И все-таки стресс, который переходит некую границу допустимого, вот он может быть острым, и он может быть хроническим. Тут фишка-то в чем? Вот мы так с вами и не определили, где же эта грань допустимого. Потому что, смотрите, у одного человека, вот он медведя в лесу встретил, это не стресс, это так, маленькое приключение. А на другого там собака, какая-нибудь баллонка залаяла через забор соседа, и все, он за сердце хватается.
9: Тут надо упрощать. Вот в вашем примере человек, который, испугавшись баллонки на даче, хватается за сердце. Как мы определяем патологию его стресса? Да очень просто определяем. У него улетело давление, и он находится в прединфарктном состоянии. Разумеется, это стресс, но с точки зрения терапевта это кардиологическое заболевание, сердечно-сосудистое заболевание. Как таковой диагностики стресса нету, но когда перед нами сидит человек, который только что был в клинически приемлемом состоянии, а после появления баллонки он вдруг улетает в высокое давление, высокий сахар и высокий кортизол, ну, очевидно, что мы им делаем с острым стрессом. Правильно же?
8: Да, острый стресс.
9: В чем принципиальное различие хронического стресса и острого стресса? В том, что острый стресс все-таки вызывается каким-то неординарным для нас событием, которое мы в общем можем исправить. Если мы знаем, что у нас вызывают скачок кровяного давления собаки, мы пытаемся не допускать собак на наш дачный участок. Если мы знаем, что у нас повышается сахар, когда мы не досыпаем, когда мы спим по 3-4 часа за ночь, мы пытаемся спать подольше и принести в жизнь покой. Огромное количество острых стрессов в человеческом обществе – это не совсем стрессы в психологическом смысле, это стрессы в физиологическом смысле. Дорогие сограждане, извините за прямоту, но мы сами себя доводим, мы сами себя изнуряем работой, мы себя изнуряем волнениями и отсутствием прогулок в парке и утренней зарядки. Самое страшное изнурение – это, понятное дело, табакокурение. Вот я хочу обратить внимание, что с точки зрения как нейробиологии, так и психологии, это не совсем стресс, это физиологическое напряжение организма. Вот.
8: То, что преодолимо однозначно.
9: Да, то, что преодолимо теоретически. Давайте начнем с того, что мы отличим травму от стресса. Травма – это то, что случается с нами резко, и то, что теоретически может быть предотвращено. А стресс – вот то самое бесконечно тянущееся состояние, о котором корректно говорила Ольга, которое преследует нас чуть ли не с детства. Хорошо?
8: Да, принимается.
9: Да, теперь давайте посмотрим вот на этот хронический стресс и зададим себе вопрос, когда он нам начинает реально причинять неудобства, когда он реально начинает нам портить здоровье, когда он обостряется до такого нашего состояния, что мы чувствуем, что с нами точно что-то не так, нас трясет, у нас повысилось давление, но самое главное – мы теряем контроль над собой, над своим телом и над своим поведением. В разговоре с коллегами, в разговоре с семьей мы можем допускать иррациональные, деструктивные заявления и поведения, которые не приведут нас к хорошему, которые приведут нас к плохому, но поскольку мы себя в стрессе не контролируем, мы можем делать эти вещи. То есть мне кажется, что проблема хронического стресса именно в этом. Ольга, вот вы с этой определением согласитесь?
8: Нет, знаете, не совсем, хотя это первая только стадия. Дальше это начинает уже выходить на уровень тела, и мы видим четкую психосоматическую картину, когда нам просто мешает это, например, работать. Я вам как журналист, который много лет работал в прямом эфире, могу сказать, что с одной стороны кайф, тебя слушает вся страна, ты что-то важное говоришь, такие люди рядом. А с другой стороны, волнение никто не отменял, оно, знаете, и у очень профессиональных журналистов присутствует. Каждый эфир. В свое время известный журналист, она сейчас уже на пенсии, она меня учила. Она говорила: так, Оля, ты, во-первых, все вступления делай короткими. Короткие вступления, потому что ты можешь не договорить его спокойно на одном вдохе, тебе может не хватить дыхания. Вот такие детали. Я уже вообще молчу про актеров, про певцов, которым петь приходится на огромную аудиторию. Но это я сейчас о таком стрессе, который просто мешает уже работать. И некоторые люди даже уходят из профессии. Не выдерживают.
9: Да, да, но при этом все-таки этот стресс, он не выстреливает, он тлеет. Потом хороший пример вы привели. Выходит радиоведущий на микрофон, выходит артист на сцену, и когда он выходит, он чувствует, что он, как обычно, немного стрессует, но пока ничего страшного не произошло. Потом он начинает строить сложную фразу. И в этот момент радиоведущий может не договорить фразу, артист может сделать какую-то ошибку на сцене, и вот это, собственно, явление, из-за которого постоянный стресс нам вредит. Вот как раз об этом стрессе я хотел поговорить с точки зрения нейробиологии. Давайте я вам расскажу про три конкретных фундаментальных эксперимента нейробиологии, про которые говорят все ученые и которые, собственно, описывают вот эту историю со стрессом, и потом мы уйдем в свободную дискуссию. Эксперимент номер один. Нейропластичность головного мозга нейронные цепочки, нейронные тропки, то, что по-английски называется neural chains, neural chains. Это эксперимент номер один. Сейчас расскажу поподробнее. Эксперимент номер два – разделение мозга на три функциональных участка. Спинной мозг, он же рептильный мозг, лимбическая система, которая находится вот здесь, вот в середине шеи, и головной мозг – компьютер. То есть во многих экспериментах показано, что это три разных функциональных участка мозга, которые действуют независимо друг от друга. И сейчас я поподробнее расскажу, почему это важно и как это доказано. И третий эксперимент – так называемая дефолтная система мозга. Эксперимент номер один – нейропластичность мозга. В этих экспериментах было абсолютно прямо доказано, что несмотря на то, что наш мозг огромен, в нем несчетное количество нейронов, кто-то говорит миллиарды, кто-то говорит триллионы, смотря как считать, несмотря на все это, каждый момент человеческой жизни человек использует только часть этого мозга, потому что нейроны связаны в цепочке. И когда на человека производится то или иное воздействие, причем я говорю об очень простых воздействиях, первое воздействие мы уже обсуждали, баллонка прибежала и стала лаять, уже воздействие. Второе знаменитое воздействие, вошли в темную комнату и резко включили свет. Знаете, такое состояние обалдения. Третье знаменитое воздействие, вышли из кондиционируемой гостиницы на жаркий пляж, и сразу бум, волна горячего влажного воздуха тебе в лицо. То есть я не говорю ни о каких страшных воздействиях, нас никто не бьет палкой по голове. Так вот, доказано, что когда на человека производится воздействие, определенные цепочки нейронов в головном мозге начинают работать, а остальные молчат. И, что удивительно, у разных людей работают разные цепочки. И, что еще более удивительно, если цепочку повредить, то сначала наступает травма, а потом мозг перестраивается и выстраивает новую цепочку вокруг поврежденной. Это обозначает слово нейропластичность. Если нам посветили в глаз фонариком, если на нас пустили волну горячего воздуха, запомните, у нас в мозгу зажигается специфическая цепочка нейронов, которая специфична именно для нас. Почему она зажигается, ученые до сих пор не понимают. Все понимают, что эти цепочки заложены глубоко в детстве, и, скорее всего, они заложены случайно, рандомно. То есть, когда нам было полгода от роду, кто-то нам впервые посветил в глаза лампой, и по какой-то загадочной причине у меня проложилась дорожка номер один, у Ольги проложилась дорожка номер два, у Ивана Ивановича дорожка номер три, у Петра Петровича дорожка номер четыре. Никто не знает, почему так случается, но практические последствия этого грандиозны, потому что мы все по-разному реагируем на эти простейшие возмущения. Если посветить в глаза фонариком Ольге, она мило улыбается и говорит «Здравствуйте». Это я предполагаю. Если посветить фонариком в глаза мне, я роняю из руки все, что в ней, ручку или стакан, и вздрагиваю. Если посветить фонариком в глаза Петру Петровичу, он начинает очень интенсивно выражать недовольство. А если посветить в глаза Марии Петровне абстрактной, она вдруг начинает рыдать. Почему так случилось, мы не знаем, но нейробиологический механизм этого нам понятен, потому что у нас у всех зажигается разные цепочки.
8: А я могу предположить, возможно, у вот этой Петровны, Марии, в тот момент параллельно, одновременно произошло что-то неприятное, и вот и связалась. А я, которая улыбаюсь, у меня наоборот, меня мама в этот момент по головке погладила, сказала, ой, какой, смотри, светлячок.
9: Да, да. В психологии это называется якорение, анкоринг, и я думаю, вы правы. Но для нашей дискуссии это не важно. Важно следующее, что мы все разные. У нас у всех в мозгу проложены цепочки, и мы этими цепочками практически приговорены к тому или иному поведению. Предположим, Ольга захотела перестать улыбаться, когда ей светит в глаз, а я хочу перестать ронять ручку. А ведь мы вроде бы и не можем. Нам же объяснили, что у нас вот эта тропка в мозгу пропилена, и по ней все бегает. К этому вопросу вернемся позже. Второй эксперимент. Три разных блока мозга, три разных участка мозга. Спинной мозг, он же рептильный мозг, лимбическая система, кора головного мозга. Долгое время ученые считали, что это все один орган. Долгое время ученые считали, что это все работает одновременно. Потом было получено огромное количество разнообразнейших данных, демонстрирующих, что эти блоки работают очень по-разному. Наш великий соотечественник академик Павлов развил систему условных рефлексов. Теория, за которую Павлов получил Нобелевскую премию, она позволила людям понять, что в огромное количество событий в нашей жизни кора головного мозга не вовлекается вообще. То есть, если мы получили ожог, если на нас нападает агрессивная собака, спинной мозг отдает команду напрямую делать резкие движения, не вовлекая головной мозг. Это один пример. Второй пример – лимбическая система. Никто до конца толком не знает, что она делает, но те редкие эксперименты либо на людях с поврежденной лимбической системой, либо на животных с операциями на лимбической системе показывают, что лимбическая система – это фильтр информации, которая идет в кору головного мозга. Вот это тоже важно понимать, и если об этом задуматься, становится немножко не по себе. То есть мы-то наивно надеемся, что наш головной мозг, который мы развиваем в школе и с детства, он анализирует всю информацию, поступающую извне, и принимает осознанные решения. И вдруг мы узнаем, что вот у нас тут в середине шеи сидит фильтр, который фильтрует информацию, которая идет в головной мозг. И этот фильтр мы никак не контролируем, и мы даже не знаем, что он хочет. То есть еще раз, есть стандартный, понятный путь мозговых сигналов. Когда, например, там, я ладонью касаюсь чего-то, сигнал с ладони идет в спинной мозг, со спинного мозга он подается наверх в лимбы, в кортекс. Кортекс, то есть кора головного мозга, обрабатывает, принимает некое решение. Например, там, если я нащупал дверную ручку, дается команда нажать, я нажимаю дверную ручку, открываю дверь. Это стандартная система работы мозга, и на основе этих стандартных систем долгое время ученые верили, что мозг един. А когда ученые разобрались, что во многих ситуациях лимбическая система работает независимо от коры головного мозга, а спинной мозг работает отдельно, ученые поняли, что мозг состоит из трех отделений. Почему это важно? Потому что любой инженер знает, что машина или устройство, состоящее из трех независимых блоков, связанных друг с другом, она обречена на поломки. Обречена. На первых курсах инженерного вуза была такая дисциплина АСУ, автоматические самоуправляемые системы АСУ. Там на первом занятии говорят: ребята, если у вас в системе несколько блоков, связанных одним и тем же сигналом, они гарантированно улетают в ловушки обратной связи. Что такое ловушки обратной связи? Два примера из жизни. Первое – это солдаты по мосту не могут идти в ногу, потому что мост входит с ними в резонанс и падает. И примеров много. Это не шутка, они правда падают, эти несчастные мосты. Второй пример, еще более всем близкий – если я возьму микрофон и поднесу к динамику, из которого я говорю, возникает дикий свист, который можно остановить только отключением микрофона. И это примеры обратной связи, в которые попадают автоматические системы, состоящие из нескольких блоков, и любой инженер понимает, что наш мозг не имеет шанса не попадать в эти обратные связи, в эти ловушки обратной связи. Это второй эксперимент. Сейчас я вам расскажу про третий, потом мы все это интегрируем и уйдем в свободную дискуссию. Третий эксперимент. Дефолтная система мозга. Вот тут, коллеги и радиослушатели, позвольте, я прямо нагнету на вас триллер. 30 лет назад ученые научились одновременно делать КТ головного мозга, компьютерную томографию головного мозга и электроэнцефалограмму настолько точно, что они начали четко мерить участки мозга, участки нейронов в голове, которые в данный момент у человека работают. И они сразу получили очень красивые картинки. Они показывали, что когда Вот сидит человек, он сидит, разумеется, в КТ-машине с электроэнцефалографическим шлемом на голове. Перед ним ставят яблоко, он берет яблоко, начинает есть, у него загорается одна область мозга. Потом перед ним кладут таблицу умножения, спрашивают, сколько будет 7 и 8, у него загорается другая область мозга. Это сразу были очень яркие, красивые эксперименты, которые они с гордостью опубликовали. И потом они поставили себе очень простую, понятную научную задачу. Они захотели успокоить мозг. Они захотели нарисовать нулевую линию активности мозга, от которой можно отсчитывать любые сигналы. Так поступает любой ученый. Как только у любого ученого в руках появляется любой прибор, первое, что он делает, он устанавливает на этом приборе ноль, а потом он начинает мерить этим прибором разные сигналы. И вот ученые прямо рассказывают, что мы взяли наших лучших пациентов, с которыми мы работали раньше, и мы им сказали: уважаемые, раньше мы у вас мерили мозговую активность на яблоках и таблицах умножения, а сейчас мы вас просим об очень простой вещи. Давайте вы сядете в кресло, расслабитесь, выпрямите спину, закроете глаза, начнете глубоко дышать и ни о чем не думать. И это все, что от вас требуется. И люди сказали: да не вопрос, сели, закрыли глаза, стали дышать и ни о чем не думать. И ученые с ужасом увидели, что в мозгу загорается очень сильно еще одна область и потухать не собирается. И вот этот изобретатель этого всего, открыватель, он очень забавно рассказывает. Он говорит: я говорю человеку, уважаемый, я вижу, что ты о чем-то думаешь. Человек говорит: нет, я ни о чем не думаю. И следующий говорит: ну это невозможно, я вижу у тебя очень сильную мозговую активность. Вот что ты сейчас делаешь? Человек говорит: я ничего не делаю, я сижу с закрытыми глазами, ни о чем не думаю, слежу с дыханием. Как настоящий йог-медитатор. Я занимался медитацией, в спортзале меня научили, я вот сейчас медитирую, я ни о чем не думаю, я полностью расслаблен. И у него в голове пылает мозговая активность. И это одновременно страшно и удивительно, и полезно. То есть, поймите, ваш мозг никогда не засыпает. Даже если вы пытаетесь ни о чем не думать, в нем живет что-то. То есть, помните, мы уже договорились, что уже в нашем мозгу есть постоянно живущая непонятная область под названием лимбическая система. А тут еще в головной коре есть область, которая никогда не выключается, и никто не знает, что она делает. Окей?
8: Если уж мы сегодня про собачек говорим, я еще одну аналогию с собачкой приведу. Мой пес любимый, да, он когда спит, очень мило иногда машет хвостом. То есть видно, что он крепко-крепко спит и машет хвостом. То есть ему снится что-то приятное, он живет во сне.
9: Да-да-да. То, что во сне активность мозга превышает активность бодрствующих людей, давно доказано, но под сон мы хотя бы можем подогнать гипотезу о том, что поскольку мы во сне ничего не контролируем, то, может быть, все-таки чего-то там происходит.

0: которые не способны установить контроль над мыслями, их выдает кровяное давление и гормоны. То есть на чем основан принцип детектора лжи? Нас обвешивают датчиками кровяного давления, гормонов и движения глаз. И даже если мы делаем покерное лицо, абсолютно спокойное, и мы врем, мелкие движения гормонов и сердечно-сосудистых сигналов выдают, что человек все-таки врет и в голове гоняет мысли. У тех ученых, которые открывали дефолтную систему, у них все это было под контролем. У них, по сути, на каждом человеке был надет мини-детектор лжи, и было видно, что человек полностью расслаблен, не врет, и при этом у него не замолкает дефолтная система. Итак, интегрируем. Значит, вспомните, в каком примере нам доставлял неудобство стресс. Когда мы выходим на важный для нас доклад или на презентацию, и в какой-то момент мы понимаем, что нас начинает трясти, что мы теряем дар речи, сбиваемся, и люди, которые нас слушают, понижают свое мнение о нас. И для нас это проблема. Почему это происходит? Значит, смотрите. Сначала мы выходим на аудиторию и получаем сигнал. Нам светят в глаза яркими огнями, на нас смотрит толпа людей, и у нас включается наша тропка, по которой начинают бегать мысли. Вот это нейронная тропка из первого эксперимента. Потом, когда по этой тропке начинают бегать активные мысли, включаются все три блока головного мозга. Начинается ловушка обратной связи. Так вот, когда вам светит в глаза, и у вас бежит какая-то реакция, она приходит в кору головного мозга, кора головного мозга решает, что с организмом что-то не так, и начинает повышать уровень тревожности организма. Она это делает, повышая кортизол, повышая кровяное давление, повышая сахар в крови. Когда тело начинает чувствовать, что у него поднимается давление и сахар, оно посылает сигнал на позвоночник, на спинной мозг. Позвоночник, с нами что-то не так, надо спасать ситуацию. Позвоночник передает этот сигнал наверх в кору головного мозга, и кора головного мозга, которые уже и так светят в глаза светом, ей еще говорят, а у нас еще и давление поднялось, и она еще дальше поднимает давление, и у нас начинает вот этот вот цикл.
1: Снежный ком.
0: Ловушка обратной связи, которая лежит в основе стресса. Дальше, предположим, у нас есть шанс выйти с этого совещания. Мы выходим в коридор, чтобы отдышаться и успокоиться. Мы начинаем себя успокаивать, но у нас-то работает дефолтная система, она никогда не останавливается, и, как правило, поэтому нам полностью успокоиться не удается, и когда мы возвращаемся на это совещание, как правило, мы еще больше накручены. То есть, дорогие радиослушатели, если с вами такое случалось в жизни, поверьте, вы нормальные. И это случается со всеми. И даже когда мы с уважаемой Ольгой называем это хроническим стрессом, мы не считаем, что это заболевание, мы считаем, что это состояние. Окей. То есть еще раз, вот это очень важно понять, что то состояние хронического стресса, в котором мы действительно всю жизнь находимся, и которое вредит нам во время наших социально важных выступлений и событий, и которое подтачивает нам сердечно-сосудистую эндокринную систему, это состояние происходит из-за того, что через три отдела головного мозга постоянно крутятся какие-то мысли. Они забирают у нас энергию, они не позволяют нам контролировать кручение, потому что контролировать мы можем только корой головного мозга, а она занята на кручение. Они поднимают кровяное давление, подтачивая наше здоровье, а затормозить их крайне сложно, потому что они бегают по проторенным нейронным тропкам и подогреваются еще вот той самой мистической дефолтной системой и лимбом, который вообще делает неизвестно что.
1: Та самая колея, из которой невозможно выбраться.
0: Совершенно точно. Таким образом, какой мы из этого делаем вывод, дорогие радиослушатели? Не пытайтесь уговорить себя выйти из стресса. Не пытайтесь уговорить себя перестать волноваться. У вас не получится. Почему? Потому что в стрессе находится именно тот орган, кора головного мозга, которым вы себя можете хоть чего-то, хоть как-то успокоить, уговорить что-то делать. Сообщаю вам единственное решение, как выйти из стресса, про которое вы уже 100 тысяч раз слышали.

0: Надо выйти из ситуации в темный, спокойный угол, закрыть глаза и начать медленно дышать. Вам удивительно это услышать от профессора Сколтеха, но никакого другого решения у меня для вас нет. Если вы в стресс уже попали, если вас уже трясет, если вы только что вышли из зала, где сидит 100 человек и смотрит на ваш микрофон, поверьте, вы ни в чем себя не уговорите. Единственный способ себя успокоить – это прекратить поступление всех сигналов в организм, то есть закрыть глаза, уйти в темный угол, в тихий, и какое-то время там постоять, последить за дыханием. Потому что только так вы остановите ловушку обратной связи, которая крутится в трех отделах вашего головного мозга по пропиленным в детстве нейронным трубкам. Как вы знаете, это все называется медитация. Многие из вас боятся слова медитация, поэтому я вам сейчас его повторять даже не буду. У нас есть цель отсечь все сигналы, идущие в головной мозг, и последить за дыханием, чтобы оно замедлилось. И когда это случится, дорогие радиослушатели, вы выходите из стресса и начинаете новый круг общения с ним.
1: Радио России.
2: Посоветуйте, доктор.
0: Мне важно было донести три важных постулата. Первый постулат, что давайте отличать острый стресс от хронического. Острый стресс – это скорее травма, и с травмой мы боремся методом предотвращения травмоопасных событий. А хронический стресс – это вот это наше постоянное состояние. Второй постулат. В хроническом стрессе мы все должны помнить три научных эксперимента про нейронные тропки, про ловушки обратной связи в трехпочечной системе и про дефолтную систему, которая всегда подогревает эти ловушки. И третий тезис, что единственный способ выйти из стресса – это поработать с телом методом отсечения сигналов, идущих в головной мозг, и замедления дыхания.
3: Выбить стресс еще большим стрессом мы не можем. Физическим, как делал один известный ученый. Это немножко о другом, но суть та же. У него начинался приступ астмы, что он делал? Он выходил и бежал. И он загонял себя до состояния, когда... То есть он пересекал вот эту линию, когда он задыхается и открывается второе дыхание. И когда открывалось второе дыхание, у него проходил приступ астмы. Как говорят, сжечь адреналин, начать активно двигаться. Этот метод не поможет в данной ситуации? Только тихо сидеть в темноте? Или грушу побить?
0: Я абсолютно с вами согласен, что сильный стресс снимает грядущий. У меня до сих пор в каком-то из моих кабинетов висит плакат, который был знаменит 30 лет назад. На нем такой круг нарисован, и там написано: «Метод выхода из стресса. Стучитесь головой в центр круга, пока не потеряете сознание. Когда вернетесь в сознание, стресс закончится». Но мы же с вами, как люди, близкие к здравоохранению, отлично понимаем, что вышибание одного стресса другим – это путь к еще более острым соматическим состояниям. Если вы будете биться головой об стену, вы сначала заработаете гематому на лбу, потом сотрясение мозга. Если вы будете перешибать астматический приступ быстрым бегом 5 километров, то рано или поздно вы дойдете до такого астматического приступа, после которого вы не сможете бежать. И любая аддикция – это та же самая история. Почему люди уходят в аддикции, почему они уходят в никотиновую, алкогольную аддикции? Потому что они свой вялотекущий бытовой стресс перешибают ударами по голове с помощью той или иной химической молекулы, и в результате, мы отлично знаем, они получают растерзанную нервную физиологическую систему уже через 10 лет там, сильных аддикций.
3: Вспоминаю Владимира Леви и его изумительные рекомендации. Опять же, мы выходим через тело. Вы тоже предложили выйти через тело. Дыхание – это через физиологию успокаиваем психику. Что предлагает Леви? Простая вещь – жонглировать. Я понимаю, что если у тебя уже стресс зашкаливает настолько, что не до шариков, или ты где-нибудь на сцене, но, извините, ты со сцены тоже не уйдешь в темные углы, не будешь дышать. Вот ты уже там стоишь. Еще он предлагает переключаться на неведущую руку в этот момент. То есть выбиться из колеи, удивить мозг. Раз, ты все время делаешь правый, делаешь левый. У него там что-то щелкает, переключается, и ты можешь снять вот это напряжение. Это его предложение.
0: Абсолютно согласен. Значит, начнем с того, что к Владимиру Леви отношусь с огромным уважением. Это патриарх отечественной практической психологии, на котором уже выросло еще несколько патриархов. Я согласен с Владимиром Леви, что любое переключение мозга на какую-то новую деятельность – это, безусловно, антистрессовая работа. Но люди продвинутые, люди, профессионально работающие со стрессом, они пропускают вот все эти квазисостояния, типа переключения с левой руки на правую или с правой на левую, жонглировать, просто сразу закрывают глаза, начинают дышать. Ну, вот это практический совет.
3: За него, конечно, огромное спасибо.
0: Ценность моего рассказа заключается в том, что закрыть глаза, сидеть и дышать – это научно обоснованный метод работы с физиологией организма. В этом нет ни религии, ни обмана. Мы отсекаем сигналы, идущие в кору головного мозга, чтобы снизить напряженность кручения обратной связи и чтобы выйти из физиологического напряжения, связанного с этой воронкой. И, кстати, когда мы жонглируем, мы тоже сбиваем ритм этой воронки, но мы уже ушли с этой темы.
3: Это мы, знаете, как бы немножко засыпаем. Мы себя вгоняем, вот то, что вы рассказываете, в состояние засыпания. Мы не засыпаем полностью. Ну вот мы расслабляемся, полная темнота, глаза закрыли, дышим медленнее. Правильно?
0: Любое расслабление похоже на засыпание, но расслабление для любого человека – это очень ценно. Врачи знают, пациент расслабился, это уже признак успешной терапии. Сонливость – это не только не порок, а это даже достижение.
3: Вот по поводу тренировки психики, тренировки нервной системы, да, мы слышим о том, что сейчас вот существуют некие такие тренинги, которые разрабатывают для людей. А вы знаете, что когда сейчас принимают на работу человека, один из тестов стресс-интервью – это когда человеку специально его начинают доводить, грубо говоря, и задавать ему противные вопросы. И он начинает нервничать, он начинает чувствовать себя неуверенно, его социальная оценка в каком-то смысле специально прижимается, ну, вот этими вопросами. И дальше все, вот, кто наблюдают за ним, смотрят, как он себя ведет в стрессовой ситуации. Это делается для того, чтобы понять, могут они этого сотрудника взять, выдержит ли он нагрузки. Ну, на мой взгляд, сомнительный, конечно, совершенно тест. И еще хорошо подумать, чтобы, наверное, запретить такие вещи где-то на грани. Я это к чему? К тому, что наверняка существуют методики, которые позволяли бы нам тренироваться самим на тот случай, если вдруг возникнет ситуация более серьезная, то есть на берегу учиться плавать.
0: Во-первых, я тоже присоединюсь к вашему возмущению тех людей, которые специально обижают, напрягают и стрессуют других людей. Это антиобщественное и неэтическое поведение. Мы таких не одобряем. Теперь про тренинги. В чем беда собственных тренингов антистрессовых? В том, что единственный способ, как мы себя можем вывести из стресса, это работа с собой через кору головного мозга. А как мы договорились, наш мозг, собственно, является основным источником стресса. Это, кстати, большая тема, которую очень полезно проговаривать. Огромное количество людей считают, что причиной их стресса является какая-то внешняя причина. Либо нехорошие сотрудники на работе, либо неправильное поведение супруги детей. Но если мы признаем, что источник стресса – это всегда выбор нашего головного мозга, и если дальше мы пытаемся тренировать свой головной мозг, делать правильные выборы, получается, что мы сами себя загоняем в замкнутый круг. Мы пытаемся тренировать то, что находится в стрессе.
3: И закрепляем эту ситуацию.
0: Да. Когда мы его начинаем тренировать, оно уходит в стресс, и а, не позволяет себя тренировать, и б, только накручивает больше стресс. Поэтому, если есть цель потренировать вот эти антистрессовые мероприятия, рекомендую простую, понятную вещь, ну, каждому понятную. Есть масса разных кружков и секций. Самые безобидные, разумеется, это йога, прогулки по лесу, скандинавская ходьба. Это все есть. Поищите вокруг себя, в любом городе это есть. И, наконец, мой личный опыт, который я предлагаю с меньшей уверенностью, но все-таки для меня это было важной находкой. Сейчас появляется все больше тренингов, где вообще практически не говорят. Например, в Москве есть такой тренинг, называется «Embodiment». Даже по-русски его никак не назвать. То есть это тренинг работы с телом, где вам дают телесные упражнения – с очень малым количеством объяснений вы просто эти упражнения делаете. Например, знаменитое упражнение – это если встать прямо и расправить правильно плечи, у вас реально в голове начинают происходить положительные изменения. Но чтобы понять, как правильно встать и чтобы не потерять эту осанку, нужен тренер, стоящий рядом, который помогает эту осанку держать. Вот я лично последние 5 лет я хожу исключительно на такие тренинги, и они мне приносят массу пользы.
3: Чистая психосоматика с положительным выходом.
0: Да, это ориентация на психосоматику с максимальным снижением когнитивной деятельности. Не надо думать, не надо говорить, надо делать упражнения. И, как правило, упражнения бывают 3 типа. Бывают какие-то динамические упражнения, похожие на утреннюю зарядку. Бывают медитационные упражнения, когда ты занимаешь какую-то позу и в ней делаешь какие-то простейшие действия, типа слежения за плечами, слежения за дыханием. И бывают йоговские упражнения, когда ты медленно, следя за движением тела, делаешь какое-то упражнение. Вот я на такие вещи хожу последние 5 лет, получаю огромную пользу и огромное удовольствие. Всем рекомендую.
3: Если, кстати, про обратную связь говорить, то я вспоминаю, что Вейн учил вот делать вот эту дыхательную гимнастику. Вы говорите просто о том, чтобы успокоить дыхание, да, замедлить дыхание. У него был такой же принцип, то есть выдох длиннее вдоха в 2 раза. И вот этот цикл дыхательный увеличивать. Но самое главное, что одновременно ты поднимаешь и опускаешь руку на вдох. Подняли, на выдох опустили. И знаете, в чем фишка? Ну, вы наверняка знаете. В том, что когда у тебя стрессовая ситуация, тебе достаточно поднять, медленно опустить руку и уже не делать даже эти дыхательные движения, и ты успокаиваешься. Это то, о чем вы сейчас говорили, правильно?
0: Абсолютно согласен. Классическое телесное упражнение, которое работает, но все-таки из моего опыта оно начинает работать, когда вы его поделали с тренером, с опытным человеком.
3: Подумала, что вот эта комната, да, где нет ни звуков, ни запахов, где лежишь в воде по температуре, как твое тело. Вот, наверное, это лучший способ переключить мозги в правильную сторону. Депривационная камера такая.
0: Это называется флоутинг. Он прекрасен. Все прекрасно. Прекрасно жонглировать. Прекрасно перекладывать чашку из правой руки в левую. Это все прекрасно, но это не позволяет достичь тех состояний успокоения и расслабления, которые достигаются дыханием с закрытыми глазами в темном углу. Это мой опыт.
3: Надо ехать на море, выходить туда ночью, ложиться на воду в хорошо соленом море, просоленном, где тебя держит вода, и смотреть на темное небо. Ну ладно, звезды не будут сильно отвлекать. Флотинг бесплатный.
0: Я выходил и лежал, но постоянно прилетает то ветер, то волна, сбивает, и это не расслабляет.
3: Побольше отдыхать. Мне кажется, это отличный способ и хороший совет для большинства. Не экономить на отдыхе.
0: О, с этим согласен.
3: Спасибо вам огромное, Дмитрий Михайлович. С нами был ученый-биотехнолог, профессор Сколковского института науки и технологий Дмитрий Михайлович Кулиш. А сейчас информация для врачей. Каждый год в июне в Национальном медицинском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова проходит международный конгресс, посвященный инновациям в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. В столицу приезжают ведущие ученые из разных стран. Нынешний год исключением не стал. Со 2 по 5 июня в Москве пройдет очередной 39-й конгресс. Мировые эксперты в области гинекологии представят свои новейшие разработки, касающиеся лечения эндометриоза, миом матки, преждевременной недостаточности яичников, пороков развития и онкогинекологических заболеваний. Участие в 39-м конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» для врачей бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте мероприятия. Уважаемые медики, добро пожаловать на конгресс в Москву. На своих страницах в соцсетях и мессенджерах я сегодня дам ссылки на прозвучавший эфир, который можно и посмотреть, и послушать, а также дам ссылку на сайт конгресса, где вы сможете зарегистрироваться. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция. Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская авиация беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены позиции украинских войск в 148 районах. Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине. И характер метеоусловий в московском регионе в воскресенье не изменится. Далее подробнее. Вооруженные силы России осуществили групповой удар по связанным с украинской армией аэродромам, объектам энергетической, топливной, транспортной инфраструктуры, сообщило Министерство обороны. Удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, говорится в заявлении ведомства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. Минобороны проинформировало, что в течение суток российская авиация беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражена позиции украинских войск в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд, системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Российские группировки войск в зоне СВО продолжают улучшать позиции, добавили в Министерстве обороны. В Калининграде военные медики провели уникальную операцию. Все манипуляции им пришлось проводить в бронежилетах и касках. При осмотре в бедре раненого обнаружили предмет, похожий на элемент противопехотной мины. Его успешно извлекли. Пострадавший российский военный рассказал, как подорвался на мине.
2: Мы шли с группы на эвакуацию от 300-го и переходили открытую местность. Группу двое человек они прошли, я их прикрывал, так как у меня было ружье. И на момент перехода к ним вылетел FPV-дрон. Принял решение уйти от него в ближайшую лесопосадку. И на момент ухода подорвался на минувзрывной этот мине. Товарищи этот увидели то, что я подорвался, прибежали сразу на помощь, оттащили в посадку, чтобы не смогли добить. И обработали сразу, первую медицинскую помощь все оказали и начали потихоньку выносить до ближайшей дороги.
1: Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и разрушительными, заявил АТАС директор АЭС Юрий Черничук.
3: Запорожская АЭС являлась с первого дня, скажем так, самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Это об этом мы говорили еще в 22-м году. Вот, поэтому если долбануть по Донецку и по Запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, они будут, конечно, разные. Да. То, что большой город, там очень много людей, могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура. Это действительно так, действительно много. Но последствия от удара по станции, по атомной станции и тем возможным радиационным последствиям от такого удара, они, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго.
1: Ранее генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и «Энергодар». По его словам, за последнюю неделю ударов стало еще больше, а в ночь с 26 на 27 мая был поставлен рекорд с более чем 55 взрывами. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп не желает на переговорах урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а занимается выполнением иных задач. Его слова приводят пресс-ТВ. В пятницу агентство «Фарс» со ссылкой на источники передавало, что заявление Трампа о подробностях возможного соглашения с Ираном являются смесью правды и лжи, цель которой – попытаться выставить США победителем в конфликте. В частности, Трамп заявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив и не взимать плату за проход по нему, тогда как в проекте соглашения формулировки несколько иные, отмечают собеседники издания. Кроме того, источники назвали ложными слова Трампа о том, что Иран согласился на уничтожение запаса высокого высокообогащенного урана. Накануне в МИД Ирана заявили, что американская и иранская стороны продолжают взаимодействие, но пока не достигли окончательных договоренностей. Позднее министр войны США Пит Хексет сказал в ходе визита в Сингапур, что вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся. Порядка 240 женских консультаций создали в России в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья». Помимо этого, дооснащен и переоснащен 101 перинатальный центр. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Эти изменения расширяют доступность качественной медицинской помощи для женщин и детей по всей стране, независимо от места проживания, отметил министр. Мурашко добавил, что ведомство уделяет совершенствованию инфраструктуры здравоохранения особое внимание. Дистанционные мошенники в схемах обмана используют легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий и проверки качества товаров. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. При этом в министерстве отметили, что задачи мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Характер метеоусловий в московском регионе в воскресенье не изменится, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер в восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17. Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Константин Тюкавин готов сыграть в ближайших матчах сборной России. Об этом заявил его агент Алексей Сафонов. Ранее главный тренер команды Валерий Карпин перед спаррингом со сборной Египта заявил, что игрок испытывал небольшую боль. Также Сафонов добавил, что если бы повреждение было глобальным, то Тюкавина отпустили со сборов. Футбольный Ростов продлил контракт с нападающим Тимуром Сулеймановым. Срок нового соглашения рассчитан до 2030 года. Предыдущий договор истекал летом 2029. В минувшем сезоне форвард провел 33 матча, на его счету 4 гола и одна результативная передача. Прямо сейчас теннисистка Диана Шнайдер в третьем раунде Ролан-Гарос соревнуется с украинкой Александрой Олейниковой. В первой партии пока 6-5, россиянка ведет, ранее Шнайдер отыграла сетбол. Баскетбольная НБА попробует сохранить Андрея Зубкова и Евгения Воронова. Столичный клуб уже предложил лидерам продлить договоры на следующий сезон. Бронзовый призер Олимпиады, капитан НБА Воронов выступает здесь с момента вступления клуба в единую лигу. Обладатель Еврокубка Зубков провел в московской команде 2 года. «Локомотив Кубань» обыграет «Зенит» в борьбе за бронзовые медали баскетбольной единой лиги. Так считает бывший председатель правления железнодорожников Анатолий Мещеряков. Серия до 3 побед стартует 1 июня в Санкт-Петербурге. По его словам, конечно, все будет зависеть от настроя. Функционер заявил, что игрокам важно не уехать в отпуск раньше времени. Хоккеист Никита Дишковский продлил соглашение с петербургским СКА, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт 23-летнего нападающего рассчитан до конца сезона 26-27. Предыдущий договор истекал 31 мая. Форвард с учетом плей-офф провел за команду 71 матч в прошедшем сезоне и набрал 24 очка. У меня на этом все. До новых встреч.
1: Погода. Во Владивостоке 31 мая ясно, плюс 18, в Хабаровске облачно с прояснениями плюс 28, в Благовещенске небольшой дождь плюс 26, в Чите пасмурно плюс 19, в Улан-Удэ небольшой дождь плюс 15, в Иркутске небольшой дождь 16 градусов тепла, в Симферополе небольшой дождь плюс 17, в Севастополе небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 15. В Москве на воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 7, днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
1: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, отшейте. У меня вечером завтра спектакль.
0: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
2: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит цирк Вальтер Михайлович Запашин. Берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
0: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Андрей Дементьев. Виражи времени.
5: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сегодня мы работаем в прямом эфире, поэтому вы имеете возможность задать вопросы. Думаю, что интерес у вас будет вызван нашим гостем. И сейчас я вам представлю гостя. Зинаида Федоровна Драгункина, общественный государственный деятель, советник мэра Москвы. Многие годы она возглавляла комитет по культуре, науке в Совете Федерации, сенатор. И еще Зинаида Федоровна известна тем, что она создала не на один день, а уже более 30 лет благотворительный фонд «Центр народной помощи «Благовест». Зинаида Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, Зинаида Федоровна, я вас пригласила накануне Дня детей, потому что вы очень много занимаетесь детством. Мы в свое время инициировали проект, как он назывался, который поддержал президент, «Десятилетие детства». И, кроме того, вы были у нас в передаче в 22-м году. И вы можете себе представить, я просмотрела количество откликов и вопросов, которые пришли по этой передаче, и была поражена. Около 2 миллионов.
1: Да что вы говорите?
0: Да, вы знаете, меня это тоже очень порадовало, потому что, значит, мы еще не очерствели, сердца наши еще тянутся к добру и к людям, которые делают добро. И что очень важно, вы не только говорите, вы действительно его делаете. И примеров тому множество. Сейчас мы об этом поговорим. Вообще, что такое благотворительность в наше время? Сегодня это особенно актуально. И действительно, многие откликаются и пробуждаются, и тянутся к добрым делам. Но вы пример для всех. И книгу, которую вы недавно презентовали и выпустили, с очень хорошим названием. «Мои рецепты доброты».
1: Правда.
0: Это надо было собрать все случаи своей жизни, рассказы, примеры. И действительно, это книга рецептов. Зинаида Федоровна, и кроме того, у вас даже, по-моему, есть конспективно, как создать, на каком настое замешать доброту. Что туда нужно, какие свойства характера вложить и какие нравственные принципы. Давайте сразу начнем. Вы расскажете про фонд, который существует, и уже много воспитанников выросли и стали состоявшимися людьми, а когда-то вы их помогали и, как говорится, и кормили, и поили, и воспитывали, и учили. Как вообще пришло вот это желание? Вы человек государственного уровня, руководили в Центральном комитете комсомола, школьным отделом, а приехали из Ленинакана.
1: Ленинагорска.
0: Учитель по профессии русского языка и литературы, и вот это вот свое учительство, просветительство так и несете по жизни. Потом вы были и депутатом Мосгордумы, и в Совете Федерации сенатор очень много лет, и сейчас советник мэра Москвы. Поэтому, казалось бы, все у вас в порядке. Как мы относимся всегда к людям, которые на государственной службе. Ну, все хорошо, зачем еще беспокоиться? Вы неутомимо бьетесь и каждый раз защищаете свои принципы, отстаиваете право на то, чтобы у вас было хорошее было помещение в фонде, чтобы издавались книжки, чтобы ребята летом ехали в лагеря и в санатории отдыхать. Давайте по порядку расскажете все.
1: Спасибо вам огромное. Я хочу поблагодарить вас, во-первых, за то, что вы пригласили меня уже не первый раз. И хочу, чтобы наш разговор не ушел бы в сторону, потому что мы на передаче, которую миллионы слушают, потому что обязательно мы будем говорить и вспоминать Андрея Дмитриевича Дементьева.
0: Спасибо большое, но мне немножко неудобно.
1: Да нет, который когда-то в том числе сподвиг меня на это доброе дело. Он и вы вместе. И я хочу не только начать с этого, не только поблагодарить вас за то, что каждый раз, перелистывая один за другим новый сборник Андрея Дементьева, я вижу, с какой любовью, и это слово я пишу с большой буквы, он пишет о вас. Вот строчки, его строчки заставляют мне сказать, что любовь к вам вообще не знает границ и проходит через каждый сборник. Он пишет: «Я по тебе схожу с ума. Я счастлив с тобой и спокоен. Я эти стихи для тебя написал». Может быть, вот поэтому ваше служение и сейчас до сих пор безгранично. это и дом поэзии в Твери, которому вы отдаете как будто бы два сердца каждые 24 часа в сутки. Я знаю, через что приходится вам проходить, как многое у нас все равно не дается легко. Но каждый раз, когда проходит очередное событие, мероприятие, связанное с памятью Андрея Дементьева, как будто бы все уходит в сторону, и вы вновь мчитесь в Тверь и вновь радуете многих людей. Я вспоминаю каждый вечер в Кремлевском дворце съездов. Никогда не бывает ни одного свободного места. Замерев, люди слушают, люди плачут, люди аплодируют, и я среди них чувствую себя, как вырастают крылья, и вновь очень хочется жить, творить и делать добро. Я прихожу к Андрею Дмитриевичу нередко на кладбище, это на Кунцевское. Правда. И я ставлю ему самые красивые цветы, а не абы какие. Я читаю его строчки, которые прямо на памятнике. Я говорю, рассказываю ему, иногда жалуюсь. И всякий раз уезжаю и чувствую, что он дает мне силы. Спасибо огромное. И я думаю, что сегодня у нас будет очень хороший разговор о многом. Итак, 1 июня, День защиты детей. И он прямо вот буквально послезавтра. И хорошо, что мы встречаемся с вами вот накануне такого дня, потому что мое служение детям тоже безгранично. Я ни разу не изменила своей избранной профессии и всегда горжусь тем, что в моей трудовой книжке первая, значится школа, учитель русского языка и литературы. И я представить себе не могла, что жизнь повернется таким образом, что из рук нашего президента Владимира Владимировича Путина я буду получать самую высокую награду в моей жизни. Это звание «Заслуженный учитель России». Не стесняюсь об этом сказать, горжусь, и все, что я делаю, я всегда помню, что я обязана во много раз больше делать. Касательно детей можно говорить об этом бесконечно. Ну, например, сегодня утром в 8:05 поезд и заботливые руки и машинистов, и проводников привезли в наш Всероссийский детский центр «Орленок» очередную группу наших благовестинских московских детей. И уже они сами того не подозревают, как началось их немыслимое детское приключение. После 3 недель пребывания их невозможно будет друг от друга отнять на вокзале, когда их приедут встречать родители. Они переполнены всем тем, что подарит им «Орленок». А совсем буквально несколько дней назад я встречала 100 детей из «Артека» наших, и по отношению к ним в «Артеке» было сказано: это не дети, а чудо. И это чудо – это наши московские дети, как, впрочем, и из других регионов России тоже заполняют и «Орленок», и «Артек». А вот в середине июня я повезу 100 детей в «Океан», еще третий наш Всероссийский детский центр. И каково было удивление всех нас, когда позвонили сопровождающие мне и сказали: «Мы входим в самолет», а у самолета крупными буквами написано имя Андрей Дементьев.
0: Да, это, да, Зинаида Федоровна, я сразу должна добавить, не могу молчать. Это была и ваша инициатива, и вы ее довели до конца. И мне сейчас так, я даже не думала, что так важно, чтобы пароходы, как у Маяковского, чтобы транспортные средства назывались. Потому что когда вы мне позвонили, сказали: ребята мои летят в океан, в Владивосток, на самолете Дементьев, значит, все будет в порядке. Мне так стало хорошо.
1: И в этой книге я тоже об этом пишу, и фотографии с его именем Андрея Дмитриевича здесь. Это вам спасибо. А мы с Владимиром Ростиславовичем Мединским тогда просто как на амбразуру бросились, и Савельев, тогдашний руководитель «Аэрофлота», пообещал, что это будет решено в ближайшее время, что на выходе огромный лайнер, и через 2 месяца это случится. получилось. Слава Богу, что эта наша мечта сбылась. Касательно Дня защиты детей, могу только сказать одно, потому что можно бесконечно рассказывать о многом. Но в моей книге, всем, кто ее получал, есть обращение мое, где я пишу, что в книге не отчет о проделанной работе за 32 с половиной года работы, а самое главное, я делюсь опытом, отвечая на многочисленные просьбы, как я к этому пришла, почему это случилось, и почему наряду с учительской работой, работой депутата Московской городской думы, в Совете Федерации, все-таки это десятки лет прожитой жизни, я отвечаю, что мое служение детям – это мое избрание. Так вот, в этом обращении я пишу, что когда-то многие из вас поддержали меня в инициативе о создании национальной стратегии действий в интересах детей. Валентина Ивановна тогда поддержала.
0: Матвиенко.
1: Это была принята программа. И дальше, по завершению работы над ней, было принято решение, о котором вы только что напомнили, об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства. Это тоже была наша инициатива с Валентиной Ивановной Матвиенко, и поддержана она была указом президента, в котором четко прописано, что десятилетие детства объявляется с 2018 по 2027 годом в Российской Федерации. Я просто хочу напомнить, что следующий год – это год завершения десятилетия детства. Но такие темы, как детство, семья – это вечные темы, и у них сроки обозначаются, но непременно, уверенно, за завершением этой темы, поддержанной указом президента, появится ее продолжение. Поэтому не случайно я пишу о том, что искренне рада, что сейчас в приоритете государственной политики качество жизни семей с детьми.
0: Замечательно. Зинаида Федоровна, дорогая, я вас перебью, эфир короткий, а людей уже очень много на телефоне, на телефонной трубке. Давайте послушаем.
2: Добрый день, Людмила Драгунская, добрый день.
0: Я вас поправлю, неправильно слушаете. Зинаида Федоровна, Драгункина.
2: Да, прошу прощения. Ну, во-первых, я хочу, во-первых, всех поприветствовать, кто слушает Радио России на первой кнопке и на FM. Волнах. А во-вторых, хочу поблагодарить уважаемого человека. Я один раз имел честь ездить вот с замечательным лагерем. И просто хочу сказать, что да, человек помогает и помогает очень хорошо детям, да и семьям. И второе, я хочу донести такую информацию. Я часто ездил на Донбасс, вот, помогаю так частным образом. И в общем, там местные власти ни на что не реагируют. Там люди живут очень трудно, не только из-за того, что, простите меня, бомбы летят и так далее, ну и потому что местные власти ничего не делают. У людей вода протекает, у людей много чего, в общем, там неприятного происходит. И у меня просто к вам просьба, куда надо донесите, потому что ни пастник, ни кто, другие все нам известные ничего не делают. Они только живут для себя и вокруг себя. Вот буду заранее вам очень признателен. А вам всем удачи, ну и продолжайте делать свое доброе дело.
1: Спасибо вам огромное. Я пометила это, хотя хочу просто сказать, не в плане оправдания чиновников, делают немало. Я и встречаюсь с ними, и по возможности в составе наших программ есть программа «Стипендиаты благовеста». Я помогаю очень тяжелым детям и могла бы привести сейчас, но время не позволяет, десятки примеров. Когда мы бьемся за здоровье ребенка, которого доставляют тяжело больного, на которого обязательно попал осколок этих самых дронов, вот, кто-то крепнет и так далее, кто-то умер недавно, и мы Ваню провожали в Херсонскую область уже в гробу. Все это имеет место быть, но и Артек, и Орленок, и Океан принимают детей Донбасса не просто там 10-15, а на самом деле столько, сколько в состоянии они принимать, и дают хотя бы глоток кислорода таким ребятам, которые возвращаются, получив эту, ну, скажем, отдушину какую-то. Тем не менее, вы прекрасно помните, как лучше не сказать, как Владимир Владимирович, отвечая на некоторые вопросы, касающиеся чиновников, назвал все это избыточной бюрократией. Лучше уже не сказать. Она продолжает иметь место быть в нашей стране. И это самое большое горе, которое я бы вот так назвала, потому что тысячи людей пишут мне, пишут о том, что их гоняют по кругу, а вопрос порой не стоит даже того, чтобы надо просто выслушать. Умение слушать – это большой дар, а умение услышать и поспешить человеку на помощь – это талант. И этим талантом, я убеждена, на своем месте каждый чиновник должен не перекладывать на следующего, кто там зам-пом-пом, а самому постараться пытаться решить. От этого, когда добиваешься успеха, легче не только тому, кому ты помог, но и становится чище на душе у тебя у самого. Благодарю вас.
0: Вы знаете, я хочу процитировать, как раз вышла газета к выходу вашей книги Едвиги Юферовой. Вы их знаете, это тоже наш друг, друг нашей программы, заместитель главного редактора «Российской газеты». Замечательный заголовок: «Что ты отдал, то твое». И вот это относится к вам. И вы сами ощущаете счастье, когда делаете добро. Я вижу, как светятся ваши глаза радостью, когда эти ребята собираются у вас, когда кто-то показывает свое музыкальное искусство, которое освоил, не имея рук. Вот расскажите, пожалуйста, о своих резидентов, воспитанниках. И еще хочу сказать, что чем вы отличаете благо для себя и благо для людей, потому что очень много у нас фондов. И иногда сомневаюсь, когда слышишь бесконечные просьбы по телевидению, показывают этих детей, вызывающих, конечно, сочувствие и боль, но тут же останавливаюсь. А куда идут эти деньги? А насколько это прозрачно? Не используют ли некоторые доброту людей во имя своего благополучия? Вы, наверное, сталкивались с этими вопросами.
1: Безусловно. Я очень кратко хочу попытаться ответить на этот вопрос. Ну, так суждено, и это свыше, мне кажется, Господом Богом посылается, что чем больше ты отдаешь, тем больше к тебе возвращается. Прежде всего, я сама испытываю чувство такой, скажем, внутренней радости, что очередному человеку удалось помочь, несмотря на то, что пришлось преодолеть целый ряд барьеров. Но никогда не сдаюсь. И данным мне правом, если я депутат от Зеленограда была почти 25 лет, если я сенатор, то это не для того, чтобы только красиво занимать место, а нужно очень много работать. И именно благовест помог мне не витать в облаках, а ходить по земле. Я знаю, как людям трудно, и я знаю, как им можно помочь. Конечно, не всем. Конечно, даже если учил меня Петерим, что доброе дело должно быть тихим, и я ему следую, мне часто звонят, говорят, пишут, что почему нельзя услышать о вас поподробнее. Поэтому я дорожу вот такими встречами. Люди откликаются, люди пишут мне. И ни одно письмо я не оставляю без внимания. Это правда. Так вот, я хочу сказать, что не буду говорить о других структурах и о других фондах, которые иногда как пятиминутки создаются, понятно зачем. Но в большинстве своем все, кто сегодня избирает путь благотворительной деятельности, добровольческой работы волонтерами, я, правда, как учитель русского языка, не люблю это, не наше слово, доброволец, вот по доброй воле, не ожидая, что за это будет вознаграждение, да еще и денежное, а по доброй воле, кто-то дерево посадил, кто-то поспешил к соседке-старушке и помог ей приобрести какие-то продукты, кто-то еще что-то сделал. А нам, стоящим, скажем, во главе таких структур, конечно, нужно взвалить на плечи более сложные вопросы, связанные с судьбой того или иного человека. Я получаю письма благодарности от тех, кто далеко живет, пишет из Красноярского края учительница, что она хотела бы поносить пальто, пусть старенькое, но с плеч Валентины Толкуновой. И я поехала к Валентине Васильевне, и они с мамой и шубку передали, и пальто. Или пишет инвалид из деревни глухой, что похоронил жену сам в коляске. Ничего нет. Поехала сама с водителем, купила две пары хороших брюк, две рубашки, два свитера и так далее. Послала, попросила на почте проследить за этими посылками, чтобы они дошли. И когда получил человек эти посылки, он написал: неужели еще в нашей стране существуют такие фонды? Ну, наш не фонд, а Центр народной помощи, и мы все время спешим. Вот что я сегодня хотела предложить, если вы не против. Да, 1 июня очень хороший день, и уже сегодня мы это ощущаем на улицах Москвы, как будто бы все для детей и соревнования и так далее. Правда, это создает огромные пробки. Но давайте потерпим, наверное. Я хочу предложить, вот зачитаю, позволю себе выдержку из Мамонтова, Николай Федорович Мамонтов. Потрясающий человек, патриарх большой семьи, дядя Савы Мамонтова, завещал потомкам хранить семейный портрет как семейную реликвию, причем в день Николая Чудотворца собираться в том доме, где хранится этот портрет. Он пишет: «Пусть отложат они все неудовольствия между собою, чего не дай Бог, пусть позабудут злобу и обратят ее в ласку и любовь. Этот день да будет днем мира и дружбы. Этот день пусть будет днем благотворения. Для этого те, которые будут не в состоянии быть вместе в кругу родной семьи, пусть высылают ту часть денег, какая будет возможна, к тому, у кого будет картина. Все наличные члены семьи обязаны сделать пожертвование и распределить собранную сумму для помощи бедных и неимущих во имя живых и умерших родственников». Вот сегодня, в Троицкую родительскую субботу поминальную, не грех об этом вспомнить. Вот я хочу предложить, чтобы этот день, 1 июня, пусть станет и днем благотворительности. Сегодня я вот говорила о том, что дети уже в Орленке, в Артеке, восхищаются тем чудом, которое на них свалилось. Но знаю, что и появятся новые деревья на территории этих лагерей, появятся многие добрые дела, и по возвращению ребята пишут: я хочу быть волонтером, я хочу быть благотворителем. И это здорово. То есть к нам на смену придут наши же дети, если с ними об этом хорошо поговорить и их об этом предложить, попросить. А вообще за наших детей молятся в разных храмах, церквях, монастырях, куда я обращаюсь и прошу всегда, особенно в нелегкое сейчас время, молиться за детей путников Благовеста. И чувствую, как в том числе нам помогает Всевышний. Вот в отношении милосердия...
0: Елизавета Федоровна, я вас перебью. Ваш фонд благословил
1: Петерим.
0: И это тоже свой отцвет оставило, конечно, вот этой доброты и человеколюбия.
1: Безусловно. Если вы придете в Благовест, и любой другой входящий видит, что 23 октября 1993 года, в тяжелые эти дни и годы лихолетия нашего, он написал президенту, даме и президенту Благовеста на благословение заниматься благотворительной деятельностью. И как будто бы Андрей Дмитриевич в своих буквально 8 строчках подтверждает это, что жизнь нуждается в милосердии. Милосердием мы бедны. Кто-то злобствует, кто-то сердится, кто-то снова в тисках беды. Жизнь нуждается в сострадании. Наши души, как топоры, слишком многих мы словом ранили, позабыв, что слова остры. Вот я все время обращаюсь к Андрею Дмитриевичу и думаю, так много лет назад, но он написал столько и такие слова, которые после прочтения заставляют меня еще стараться делать больше и лучше в той части, о которой Петерим говорил. Запомни, доброе дело должно быть тихим. Я, конечно, сошлюсь на то, что в моих рецептах доброты многие сейчас пишут, где купить эту книгу. Она не продается, она практически уже заканчивается, но мы разместили ее всю на нашем сайте Благовеста. И кто захочет прочитать и познакомиться с моим секретным пожеланием доброты, вот в самом конце книги.
0: Коктейль, по-моему, коктейль доброты.
1: Дарю вам мой секретный рецепт. Одна чашка внимания, умение слушать и замечать других, 2 столовые ложки терпения, особенно когда кто-то ошибается, щепотка нежности, доброе слово или ласковый взгляд, 3 стакана искренности без фальши и притворства и 1 горсть смелости защищать слабых и говорить правду. А приготовить, смешать внимание и терпение.

0: для своих учеников. И вы знаете, что я хочу сказать? Вот на нашей Воронежской земле, я Юрий из Воронежа, нашел ответ на вас. Вы как учитель от Бога, вы выполнили наказ Яна Амоса Каменского: вначале любить, а потом учить. Вы любите детей, понимаете, что без любви к детям не будут они счастливы. Это главное. Я вспоминаю,
1: Юрий, спасибо,
0: да, в нескольких газетах. И сотни тысяч людей получили от вас подарки в трудные 90-е годы.
2: Спасибо.
1: Юрий, спасибо большое. Огромное. Очень рада вас слушать в эфире. Вы давно не выходили в эфир, и то, что вы знаете, вас просто такая любовь к Зинаиде Федоровне, потому что вы не первый раз ее приветствуете в нашем эфире. Спасибо.
2: Я хочу попросить всех остальных, пожалуйста, даже никаких слов, мой адрес вот особенно. Спасибо огромное. Просто давайте говорить о проблемах, и если я могу чем-то помочь, я тоже это сделаю.
1: У Зинаиды Фёдоровны будет много, наверное, и писем, и вопросов. Но я хочу сказать, что спасибо большое, вы сказали добрые слова об Андрее Дмитриевиче Дементьеве, создателе нашей программы, и прочитали его стихи, которые, кстати, были очень, вот, наши души как топоры, очень многим близки. Я помню, что на вечере в Кремлевском дворце их читала Вера Кузьминична-Васильева, народная артистка.
2: Точно.
1: Видите, как добрые люди душой совпадают. И то, что у вас называется Центр народной помощи, слово «народное» тут не случайно, люди чувствуют эту любовь, эту отдачу. И я хочу еще сказать, вы не только занимаетесь детьми, ну, так сказать, которые к вам обращаются. У вас у самой большая семья, у вас огромная семья. Сколько у вас? Четверо детей?
2: Нет, дочка одна. Она родила 6 мне внуков.
1: И все тоже нашли себя, и я знаю, что они вместе с вами тоже участвуют в работе благовеста и разделяют все ваши хлопоты и заботы.
2: Да, это правда. И это самое, может быть, дорогое в моей жизни, потому что ребята хорошие выросли. Старшей вот исполнилось 34 года, младшему уже 12 лет. Мало-помалу, шаг за шагом, но все они практически родились во время вместе с созданием благовеста. Первое вот как раз. И они всегда могут бросить все, примчаться, помочь, разгрузить, напаковать. Огромная за этим стоит работа, мало видимая людям, но мы это делаем все с огромным удовольствием, в том числе и члены моей семьи. Я хочу вообще поблагодарить людей разного ранга, люди, облеченные в том числе и большой властью. И люди самые простые приходят просто, вот один раз поможешь, приходят и говорят, может быть, пол помыть нужно, может быть, что-то нужно. Вы представляете, у меня сердце заходится от счастья вот на такие ответности. И, конечно, я обрела огромное количество людей, не случайно жила на улице Хлебной. И вспоминаю, как мама заволновалась, мне был 12-й год, что увидела в окно идет наша тетя Дуся, как мы ее звали, и она говорит, чем же я буду ее угощать, даже заварить чай уже не осталось даже листиков сухих от смородины. Тяжело жили. Вот, а потом говорит, ну она не обидится, буду угощать ее голью. Я говорю, мама, это как? Она говорит, вот сейчас увидишь, видишь, кипяток кипит. И вот просто они сели за стол, кипяточку налили, и вот такое было угощение. Я запомнила это. Может быть, тогда во мне что-то где-то внутри. Или, допустим, с грядки сорвешь огурец, выбежишь на улицу, а там кто-то 41 ем один. А я говорила, 47 дели всем. И вот это из года в год передавалось и сподвигло меня 32,5 года назад, вот в октябре нашему благовесту, 33 года. Согласитесь, уважаемые радиослушатели, что это не скороспелка какая-то. За этим стоит много сложностей, но только 11 лет с летчиками Чкаловской дивизии мы перевезли тысячи чернобыльских детей, детей Чернобыля с Украины, Белоруссии,

0: Брянская, Тульская, Калужская области. Вот мы возили их на оздоровление, на отдых и помогали, как могли. Они мне в эти вот 4 года пишут простые, задают вопросы, как это могло случиться, то, что сейчас происходит. Не верят своим глазам, потому что они летали в 18 стран мира тогда и принимали их как родных. И вот такая сейчас ситуация. Ну, я верю, что наступит светлое время.
1: Да, Зинаида Федоровна, спасибо большое. У нас звонки идут. Давайте еще подключим телефон. Да, пожалуйста, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я хочу всех поздравить с праздником защиты детей, с Троицей. Это Жданова Александра Петровна из города Моздока, Казачий Терский край, вот, Северной Осетии. Я хотела бы попросить Зинаиду Федоровну и пожелать ей всего самого лучшего.
0: Спасибо.
2: Чтобы помогла она как-то через правительство, через Валентину Матвиенко, чтобы помогли нашей молодежи, чтобы у них было все-таки социальное жилье, и пенсионерам, чтобы пенсии были побольше. Ну, потому что на 16 тысяч невозможно прожить. Вот у меня взять на СВО, а дочка вот будет мальчику, а другому 10. Они живут, 40 тысяч платят за квартиру. Вот. Помощное слово. Вот так вот.
1: Да, я думаю, то, что вы рассказываете, к сожалению, этого просьба, наверное, не только от одной вас, а от очень многих наших людей. К сожалению, да, очень трудно жить и пенсионерам, и не всегда достаточно в регионах заботиться о молодежи. Я не сомневаюсь, что Зинаида Федоровна все это передаст. К счастью, у нее есть такой резерв дружеский и административный. Дружеский, потому что Зинаида Федоровна начинала в комсомоле, продолжала свою деятельность в комсомоле. И комсомольская дружба, она очень крепкая. И сейчас на некоторых постах работают еще те бывшие комсомольцы, которые всегда помогают. Так же, как, насколько я знаю, члены московского правительства. У вас друзья, да? Министр социального развития всегда бросается на помощь. Это тоже очень важно.
0: Евгений Петрович Стружак на самом деле помогает и всю работу по детям, по отправке детей. Я, конечно, работаю с департаментом, который он возглавляет. Забыла ваше отчество, Надежда Петровна, по-моему, да? Если не трудно, хотя бы телефон. Потому что пока большие проблемы будут решаться, я постараюсь хотя бы помочь конкретно вашим вот детям, о которых вы сказали, вашей семье. Но мне нужны координаты.
1: Да, пожалуйста, если вы продолжаете слушать передачу, позвоните на эфир, возьмет наш продюсер, и она запишет ваш телефон. Не в эфир, а просто в студию позвоните.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Зинаида Федоровна, ну, вы еще в Совете Федерации занимались вопросами культуры. А довольны ли вы состоянием нашей культуры сейчас? Какие у вас возникают вопросы? Потому что, естественно, вы профессиональным и слухом, и взглядом все это можете оценить.
0: Вы знаете, я, конечно, не берусь давать оценку, но ощущаю постоянное огромное желание, сталкиваюсь с миллионом различных просьб, в которых вынуждена вот о чем напомнить. Все-таки не только в культуре, но и в том числе в образовании, в других сферах. Как-то сложилось, это мне пишут еще и об этом, и я сама это знаю, что в основном рабочие органы вот в этих наших структурах заточены прежде всего на отчеты. Может быть, это прозвучит резко, но я знаю, на отчеты, которыми тоже задавливают, скажем так, наши министерства. Но вот в культуре, мое глубокое убеждение, всегда должен царить дух творчества, дух созидания, аналитики, взаимодействия с научным, культурным, экспертным сообществом, с самими творцами. Практически все это как-то где-то теряется. Вот совсем недавно такой пример мне привели на встрече. В Елисеевском переулке открывали мемориальную доску памяти Елены Быстрицкой. на доме, в котором она прожила более 20 лет. В этом же доме жил Муслим Магомаев, Татьяна Шмыга, Евгений Светланов. Не говорю о домах в соседнем Брюсовом переулке с десятками памятных досок. Но самое главное, что пройдет еще немного времени, иногда вот об этом мне говорят, и я задумываюсь, что имен вот в культуре и искусстве, достойных увековечивания, станет все меньше и меньше. Это может правда. Быть, это да, вот вы меня поддержали, спасибо огромное, потому что вот этот дух творчества, о нем, по-моему, блестяще сказал Петровский, мы забываем о том, что язык культуры – это язык гуманитарный, а не язык цифр. Вот мне по душе эта фраза, да. Отчет отчетами, но язык гуманитарный должен быть. И, собственно, этим я и был, говорит он, дважды движим, писав свои записки. Вот. Ну и, конечно, хочу еще раз сказать, что отчитываться – это одно, и, может быть, это даже где-то легче и проще, чем думать и созидать, памятуя об одном из высказываний Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что культура не терпит остановок в развитии. Можно было бы сегодня говорить о фильмах. Я пробивала фильм «Иди и смотри», куда только не ходила, глубоко убеждена, что этот фильм должны тысячу раз показывать, на конкурс его должны бы были выставить Грачевского.
1: Не Грачевского,
0: извините, Грамматикова, извините, Владимира Александровича Грамматикова, да. Но он и так получил премию, я имею в виду фильм, но все равно...
1: Но больше людей должны были его увидеть,
0: больше
1: конечно,
0: должны
1: конечно.
0: Были увидеть. Я 5 раз, и в том числе друзей, семью водила. Мы выходили всякий раз потрясенные. Не нужны никакие слова в воспитательном процессе. Достаточно посмотреть этот чудо-фильм. И вот только потому, что там есть некоторые слова, которые задели чиновников, но есть у собак название. Собак мужского рода могут назвать кобель. А есть другое слово, относящееся к собаке женского рода. И вот как бы иногда это становится камнем преткновения. Хотя, по сути, в фильме другого слова и подобрать сложно.
1: Знаете, у нас, по-моему, еще звонки. Давайте, у нас времени совсем мало. Сможете еще включить, да? Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
3: Добрый день, Стефания Оренбург.
1: Да, Стефания, добрый здравствуйте.
3: День. Для один короткий вопрос. Для уважаемой гости вопрос. Зинаида Федоровна, вам и Центру народной помощи «Благовест» искренние слова благодарности. И скажите, пожалуйста, в каких городах России представлен Центр народной помощи «Благовест»? Спасибо.
0: Спасибо вам за вопрос. Теперь ни в каких. Я хлебнула много горечи, когда на этапе рождения других организаций создавались наши отделения на местах и говорили достаточно 1-2 человек, потом это разрасталось, значит, гораздо шире, потом не находили денег, потом в большей степени занимались своими делами, чем конкретными. Говорю это абсолютно справедливо, и такие примеры в моем сердце как бы рубчиками тоже зафиксированы. Поэтому, когда в 93-м я приняла решение создать Центр народной помощи «Благовест», я точно сказала, что на местах мы будем работать с людьми, с теми, кто обращается к нам, и напрямую им помогать. Конечно, я имею колоссальную поддержку от правительства Москвы. Так было всегда со дня рождения. Вы помните Людмилу Ивановну Швецову. Вот многих людей могла бы назвать.
1: Вообще вас окружали всегда ваши друзья и сподвижники, да. И добрые люди. Вот если вы начнете назвать, кто стоял у истоков фонда, всем знакомый деятель культуры,
0: да,
1: нашей.
0: Это точно. И, конечно, я опиралась на них, но многое мы делали маленьким нашим коллективом. Вот сейчас в «Благовесте» 4 человека. Но когда идет акция, я могу привлечь и студентов, могу привлечь кого-то вот из членов семей. Некоторых уже нет на белом свете. Жаль, очень благовестенцев. Но дружу с их семьями, помогаю в том числе их детям, их внукам и так далее. А они в ответ продолжают дела, начатые их родителями. Это правда. Но сразу хочу сказать, если сегодня моя книга переполнена такими людьми, детьми, которым нужно помочь не один раз, даже один раз, если вы поможете, у вас на душе станет гораздо светлее. С ребенком в субботу, воскресенье переберите шкафы, так мы начинали. Выбросить жалко, но точно знаете, что это уже никому не понадобится. То это книжка, то это обувь, то это одежда. Почините ее, постирайте, погладьте и передайте нам. Мы точно найдем адресата, но время сейчас такое, что, допустим, один раз – это один раз, а когда нужно помогать десятилетиями. Для этого наша программа «Стипендиаты Благовеста». И среди них в книге Женечка Ширкина, которая родилась без обеих рук и делает все только ногами. Живет с бабушкой, дедушка уже умер. Молодчинка, закончила одно, получила высшее образование, стала прекрасным экскурсоводом в Москве, а сейчас второе получает образование финансовое. Она молодец, она работает в том числе у нас, и вот книгу разместила на сайте нашем. Это она все умеет. 140 детей на море, она первая на море. Во всем она наш большой друг, но ей уже 24 года, а познакомились мы в 12 лет. И каждодневно моя часть жизни – это Женя Ширкина. Или Лиза из Белгородской области, которой, мама которой погибла, закрыв своим телом вот от дрона, от осколков дрона, двух дочерей. Одну спасали в Белгороде, а вторую привезли к нам. И девочка лишилась практически до колена ножки левой. И много операций. Мы помогаем, врачи, безусловно, делают возможное и невозможное. А мы уже, тогда ей было 9 месяцев, а сейчас уже 3 годика исполнилось, и пока стучит мое сердце, Лиза вместе с братом погибшей сестры, у которого свои дети, он стал незаменимым для нее отцом, потому что отец давно оставил семью, и девочки старшие у матери погибшей сестры, а она вот с Димой. И много таких ситуаций, о которых я рассказываю, и которых веду годами. Это сложнее, но это наша опора, надежда, и радуюсь каждому движению новому, которое появляется у них, растем вместе с ними.
1: Спасибо. Наша передача подошла к концу. К сожалению, я не успела прочесть вам стихи, которые вам посвящали поэты Крылатов. О вас много рассказывал Андрей Дмитриевич Дементьев. Все есть на вашем сайте.
0: Вы никогда ни о чем не жалеете вдогонку.
1: Да, спасибо. Но, к сожалению, мы уже не успеваем. Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами до следующей субботы. В гостях у нас была Зинаида Федоровна Драгункина, которая возглавляет фонд «Благовест». Она, и помимо этого, еще и советник мэра Москвы, вообще государство.
4: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». У микрофона ведущий солист театра Алексей Тихомиров.
5: Господин Шаляпин, будьте так любезны громко позвать моего шофера Кароля.
4: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым. И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
6: Там по синим цветам бродят пони и дети.
4: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
7: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
8: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военную инфраструктуру ВСУ. Премьер-министр Польши призвал всех в НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Британия, США и Австралия в рамках оборонного партнерства ведут работы над боевыми подводными дронами. Далее подробнее. Группировки войск «Север» и «Запад» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО. Центр и юг заняли более выгодные рубежи, а «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили в Министерстве обороны России. Там добавили, что вооруженными силами России в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. О работе наших танкистов на Краснолиманском направлении репортаж корреспондента Эдуарда Пунигова.
2: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин группировки «Запад» на Краснолиманском направлении. Танки в основном работают из закрытых огневых позиций. Выезжать на открытую местность слишком опасно из-за большого количества птичек.
3: Боевые действия в районе Красного Лимана перешли в решающую стадию. Вооруженные силы России контролируют большую часть города. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ и последовательно уничтожают остатки городского гарнизона.
4: Что приоритетами для вас?
5: Опорные пункты. По живой силе противник продут.
6: Противник там насколько готовился к приходу российской армии? Чувствуется, не чувствуется? Не
5: чувствуется, чувствуется, окапывается. Бетоном заливают цели свои.
3: На этом участке фронта работает 25-я армия группировки войск «Запад». Танкисты под плотным огнем украинской артиллерии и беспилотников прокладывают путь нашей пехоте. Эти боевые машины являются целью номер один для противника. Подразделения ВСУ постоянно пытаются нащупать позиции танкистов. Экипажи меняют маршруты передвижения, чтобы их не могла обнаружить вражеская разведка. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями в Красном Лимане. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников. Позиционные бои на Краснолиманском направлении идут вдоль всей линии соприкосновения. Группировка войск «Запад» планомерно отрезает основные пути снабжения противника, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта.
1: Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех в НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойного сна для европейцев. Каждый в НАТО должен в конце концов начать всерьез воспринимать эти факты, и эти слова написал Туск в соцсети. Накануне Медведев написал в Максе, что граждане стран Евросоюза, как население воюющих государств, не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для киевского режима. Так он прокомментировал падение беспилотника на жилой дом в Румынии. Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос по этой теме, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он напомнил, что случаи падения дрона ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Президент подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.
7: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае... Думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Британия, США и Австралия в рамках оборонного партнерства ведут работы над боевыми подводными дронами, заявил сегодня глава британского Минобороны Джон Хилли. Он добавил, что страны создают современные системы слежения и вооружение для подобных дронов. По его словам, эти аппараты помогут Лондону, Вашингтону и Канберре эффективнее реагировать на угрозы, в том числе для подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе работы в избирательном округе в Саратове ознакомился с ходом строительства новой школы, которая будет носить имя героев СВО. Об этом он написал в своем канале в Максе. По его словам, в Саратове реализуется масштабный проект по созданию образовательного комплекса имени героев СВО, который состоит из двух школ, соединенных экотропой, проходящей через территорию парковой зоны и центра детского творчества. Обе школы смогут суммарно принять 1650 учащихся, каждая из них оборудована бассейном и спортивными комплексами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипи Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед сезоном 2025-26, а в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Россиянка София Ильтерякова заняла 5-е место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала Дарья Варфоломеев из Германии. Россиянка Мария Борисова стала 6-й. Одним из кандидатов на пост главного тренера Минского «Динамо» является Дэйв Барр, сообщает «Спорт-экспресс». Последние полтора года канадский специалист отработал ассистентом Гибуше в «Авангарде». Дмитрий Квартальнов, возглавляющий Минское «Динамо» с апреля 2023 года, покинет команду этим летом. По данным все того же «Спорт-экспресса», специалист станет главным тренером «Локомотива». Футбольный клуб «Краснодар» на своем сайте объявил о продлении контракта с рекордсменом по количеству матчей за команду Сергеем Петровым. Срок соглашения защитника истек по окончании сезона 2025-26. Новый контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. На этом о спорте все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 15, в Твери небольшой дождь, плюс 18, в Ярославле небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Тамбове небольшой дождь, плюс 16, в Липецке небольшой дождь, плюс 17, в Смоленске небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 9, днем 15 градусов тепла. В Москве на воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, температура ночью плюс 7, днем плюс 16. Ветер северный 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Нарвалы относятся к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
0: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня я вам их напомню. Наш сегодняшний гость, вам уже знаком, это писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. Мы беседовали с нашим гостем про украинский миф, про то, что так можно называть, и какой он оказывает влияние на общество и вообще на все, что происходит на Украине. А сегодняшняя наша тема — это украинские националистические организации. И темы эти, в общем, связанные. Потому что в основе тех мифов, тех странных баек, стоит, на мой взгляд, гипертрофированное возвеличивание украинской нации, которое приводит к тому, что появляются подобные обвинения. И, как я понял, в общем-то, это мое такое дилетантское предположение, оно не слишком далеко от реального положения вещей. Константин, здравствуйте. Ну, это скажите, правда ли?
2: Ну, смотрите, здесь очень интересно, как рождается вообще целая структура вот этих вот гражданских организаций националистического характера в современной Украине, откуда она появилась вообще, и вот можно проследить их хронологию появления, да, начиная там с начала 20 века, как минимум, и увидеть очень удивительную вещь, что все, что происходило в начале 20 века и сейчас, это все правопреемники друг друга. И более того, они не просто правопреемники, а некоторые организации до сих пор существуют. Либо сами по себе в оригинальном варианте на Украине, либо как какие-нибудь аватары националистические тех организаций, которые были в первой половине 20 века. Вот предлагаю об этом поговорить, проследить их связь и корни. Да, корни, конечно, лежат в Германии, в нацистской Германии, в вообще мифологизации и так далее.
1: То есть все эти организации создавались по образу и подобию?
2: Да, это совершенно правда, по образу и подобию, несмотря на то, что большинство из них имеют штаб, мы тоже про это поговорим, штаб-квартиры, офисы, целые здания зарегистрировали в Минюсте США и в Министерстве юстиции Канады, тоже поговорим, почему именно даже больше Канада, хотя и США тоже, это мы все тоже расскажем, но происходили они, конечно, из тех нелегких времен 20-30-х годов. Тоже, вот, скажем, упомянем.
1: Ну и так, с чего мы начнем?
2: Ну, я думаю, что вот помните прошлую программу про украинские мифы, вот эту всю нелепость. Мы начинали с Альфреда Розенберга, нацистского преступника, Бонзе, да, и так далее. Именно он, собственно говоря, первый начал закладывать идею мифологического сознания националистического, которое замешано на таком вот диком вареве мифов и расовой концепции. И, естественно, мы говорим о 30-х годах, 30-й год, 20-е годы, это период, когда часть, ну, что там говорить, после Первой мировой войны, если уж так копнуть чуть-чуть поглубже, в Европе существовала национальная проблема очень серьезная, и существовали национальные государства, которые стремились к национальной независимости, да, и вообще вот этот вот триумф национализма, пока еще тогда не нацизма, он, конечно, существовал, это были 20-е годы и начало 30-х, потом появился нацизм, и вот как раз, если говорить о стремлении большого количества протогосударств и протоэтнических образований к национальной независимости, они все подпитывались вот определенной мифологией. И, конечно, законодательным мод была фашистская уже к тому времени, после 1933 года, Германия. Розенберг пишет свою книгу, которая запрещена в России, там называется она «Миф 20 века». Это такое дикое варево из нескольких вариантов мифов. Миф расы, арийский миф, миф крови и так далее. И как раз вот расовая теория, вот эта дикая антинаучная и античеловечная расовая теория фашистской Германии, она как раз формируется благодаря Розенбергу. Дело в том, что параллельно мы понимаем, что когда начинается Вторая мировая война, то украинская СССР и жители оккупированной украинской СССР, там как бы активируется вот эта память о национально-освободительной борьбе, там против всех подряд, я бы так сказал, там, да, и против Российской империи, против Советского Союза, против, не знаю, поляков, там против всех подряд. И был такой человек, которого звали Степан Ленкавский, он же Залужный, он же человек по кличке Профессор, он же человек по кличке Тень Бандеры. Вот он как раз в 30-е годы пишет так называемые 10 заповедей украинского националиста, которые потом при оккупации Украины нацистами, нацисты переделывают на разный лад. Вот, допустим, передо мной лежит листовка 10 заповедей для украинского полицейского. И, ну, имеется в виду полицая, там, полицейского, да, и так далее. И их тексты, они прям до боли похожи, да, то есть это берется как такая матрица, как трафарет. лет. Вот этот вот Ленкавский, к примеру. Вот. Что касается, конечно же, еще одного деятеля, то в период существования нацистской Германии был такой Лев Силенко, да, который служил и был одним из командиров дивизии СС «Галичина». Вот. В 1941 году он дезертировал с территории Советского Союза на территорию врага. Естественно, был там завербован разведкой Германии, пережил войну. А вот, кстати, после войны он работал на, собственно, ЦРУ, да, в Соединенных Штатах Америки, уехал в США, и там основал такую, ну, наверное, запрещена она в России, не знаю, организация, сейчас она до сих пор, по-моему, существует, ее центр, националистическую организацию, которая называется «Рунвера», да, украинская. Она языческая, националистическая организация. Она была основана в 1945 году в Аугсбурге, да, вот как раз Лев Силенко и Владимир Шаян ее организовали. А уже в 1964 году, там, через несколько десятков лет, там, да, она была зарегистрирована в Чикаго, в Соединенных Штатах Америки. И вот сегодня есть офисы и в Чикаго, и в Нью-Йорке. Кстати, в Нью-Йорке есть такое здание, которое называется «Храм Матери Украины» в Нью-Йорке, которое подведомственно как раз вот этой организации «Рунвера». Как связано вообще с современными событиями организации «Рунвера»? Дело в том, что на территории подведомственной организации и в США, и в Канаде в офисах проходят очень часто заседания украинских западных националистов. Туда вывозятся деятели, вывозились раньше там деятели АТО, сейчас туда вывозятся активно для встреч с молодежью, с гражданским населением, значит, украинские военные, которые участвуют в кампании против нашей страны военной, и так далее, и так далее. То есть это очень «Рунвера» — это очень активная организация, которая до сих пор существует.
3: Давайте прервемся на музыкальную часть нашей программы. Песни сегодня, которые будут звучать, выбрал наш сегодняшний гость. Первая песня — Аким Апачев и Дарья Дугина «Полковник Свет».

Есть так много жизней достойных, но одна лишь достойна смерти. Лишь под пулями рвах спокойных, веришь в знамя Господня твердь. И за это знаешь так ясно, что в единственный строгий час. Сейчас, когда словно облак красный, милый день уплывает из глаз. Сот небесный будет раздвинут пред душою и души ту. Белоснежные кони ринут.

смерть, я знаю, проста. Здесь товарищ над павшим тужит и целует его в уста. Здесь священник в рясе дырявый умиленно поет псалом. Здесь играют марш величавый над едва.

0: Это была песня Акима Апачева и Дарьи Дугиной «Полковник Свет».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Наш сегодняшний гость – писатель, историк, преподаватель Константин Кусмаули. Мы беседуем сегодня о украинских националистических организациях. Константин, ну вот вы сказали, что немцы во многом инициировали все это создание украинских националистических организаций, похожие листовки. Но я только не могу понять, на основе чего они культивировали это национальное самосознание, национализм. Ну, казалось бы, все-таки германская история и история Украины – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Mm-hmm. Но из чего там создавать? Это же как украинский миф, они что, тоже уже создавали какие-то мифы, о которых мы говорили в прошлой программе. Они придумывали исторические книги, еще что-нибудь. Они создавали историческую науку в данном случае, не просто оболванивали, может быть, жителей там не слишком образованных. То есть речь идет о том, что они параллельно, видимо, создавали какие-то еще и научные институции, что ли?
2: Ну, если мы имеем в виду Вторую мировую войну, да, период, то, в принципе, немцы к украинцам относились как к, я даже не знаю, как это сказать, ну, даже не к жителям их колонии, да, а как к расходному материалу. Не сильно украинский национализм вредил немецкому нацизму, поэтому там особых серьезных конфликтов между ними не было. Угу. Самая такая, ну, как бы хлесткая история украинского нацизма, она как раз начинается после войны, когда ростки украинского национализма и последствия нацистской оккупации использовались Соединенные Штаты Америки в противостоянии Советского Союза, потому что задача была максимально нанести урон, инспирировать межнациональные конфликты, а там же тоже не дураки, и прекрасно аналитические службы работали, и было понятно, что вот эти точки по окраинам, по национальным окраинам Советского Союза, точки кипения, точки национальных конфликтов, их надо расчесывать максимально, активировать и так далее. Поэтому давались все возможные преференции, вплоть до регистрации там украинской националистической организации на территории Соединенных Штатов Америки, других европейских и вообще на территории Запада, западных стран. Поэтому, конечно, вся такая бурная история современного гражданского, в кавычках, общества националистического украинского, она началась после Второй мировой войны уже и оформилась там же. Вот. На Западе, вот это очень важно.
1: На Западе. Ну, то есть можно сказать, что современные там, запрещенные организации типа Азова, это все каким-то образом корни имеет свои как раз в послевоенные.
2: Да, но это такая жизнь, как бы запрещенная в России организация АЗОВ, это как бы реинкарнация, да.
1: Да.
2: Поздняя достаточно реинкарнация более старых организаций, там, допустим, какая-нибудь Рунвера, там, или организация Пласт, тоже запрещенная в России, про которую мы тоже скажем, которая до сих пор существует, или там организация Право нации и так далее. То есть, ну, это все запрещенные террористические организации на территории России, вообще, мне кажется, на территории человечества всего должны быть запрещены. И АЗОВ запрещенный, да, он, собственно, это уже такая полная, ну, как бы полная военизированная реинкарнация современная. Вот. И что тут говорить, если мы, допустим, вот берем, к примеру, книгу, значит, про знаменитого героя Мураша, да, она называется «Повстанческая азбука», mm-hmm. да, то есть, ну, детей как бы уже в этом плане обрабатывают. Кто финансирует это, пофинансировал выход повстанческой организации? Рунвера. Вот, большие тиражи были профинансированы из Соединенных Штатов Америки. Вот такая цитата. «Дедушка, дедушка, отбираем у муравьишек мы оружие. Зачем детям такому учиться? Мы же мирный народ. Зачем им стрелять? Когда я был молод, говорит дедушка, напали на нас враги». Ну и дальше мы понимаем, рассказ вот этот, с муравьишкой, да, с ребенком.
1: Это учебник, да.
2: Да, это, ну, как детская сказка. И вот таких вот, понятно, кто такие враги. А после Второй мировой войны на территории Канады и США, а сейчас уже и на территории европейских стран, континентальной Европы, на территории Англии, ну, естественно, на территории современной Украины, активное молодежное движение, детские лагеря проходят. И одна из таких вот центральных организаций, могу рассказать, которая называется организация «Пласт». Она очень показательна, потому что юным пластовцем был юный Степан Бандера вот, в детстве.
1: То есть они даже название не поменяли, да?
2: Нет, они такие же, все как бы, это плюс-минус существует. Вот. Она возникла вообще в 1911 году, собственно говоря, значит, в районе там, Австро-Венгрии, там, ну, где-то, понятно, что в Галиции где-то, вот, еще до Первой мировой войны. И первая присяга юных пластовцев была во Львове в 1912 году, буквально следующий год. Такими известными представителями ее были Тысовский, Петр Франко, да, и юный, как раз, как я говорил, Бандера. Вот. Что касается этой организации, она росла, и в 43-м году она доросла до того, что она поддержала и юные пластовцы, уже не юные, стали членами дивизии СС Галичина.
1: Но почему-то про них в советские времена не говорили ничего, как про Гитлерюганд, например.
2: Вообще не говорили. В советские времена была проблема большая, потому что выпячивать вот эту вот ужасную историю националистическую и нацистскую историю, и до этого националистические ростки на Украине было не очень выгодно, потому что Украинская ССР не надо расчесывать. Вот. И, собственно говоря, это была проблема. То есть, да, чтобы мы сами не придумали себе на ровном месте какой-то внутренний конфликт внутри Советского Союза.
1: Но они были действительно такой-то серьезной действенной силой, как, не знаю, как тот же Гитлер-Югенд, как там было про них, что один мальчишка слава с патроном сделает больше, чем...
2: Они были определенной силой. Вот, допустим, вот если говорить про силу, то 100% всех высших командиров УПА, да, Украинской повстанческой армии, они, к примеру, были все абсолютно членами Пласта. Вот, вообще абсолютно, прям 100% все. Вот. Что касается Пласт, то сохранилась до сих пор эта организация. Значит, ее направление работы — это Евромайдан, там пластовцы участвовали. Значит, активно пластовцы, новые поколения, молодежи участвовали в пополнении националистических украинских батальонов. Угу. Еще с 2014 года и даже пораньше. Значит, иностранные пластовцы рекрутировались из Канады и из США, значит, на территорию Украины для войны. Сначала против Донбасса, потом уже против Большой России. Вот. Допустим, вот, к примеру, был такой майор армии США, у него был позывной Франко, тоже, кстати, да, мы понимаем, что в честь Петра Франко, который был основателем Пласта. Вот. Звали его Марк Пославский, знаменитый, вот, знаменитый кровавый. Вот. И вот Марк Пославский, он как бы, он был племянником одного из членов ООНа, вот, член Пласта с детства был в США, в американском секторе Пласта, убит был в 2014 году под Иловайском, ну, значит, наши бравые солдаты его там где-то завалили, вот, и с почестями украинцы похоронили его, не больше, не меньше, на вот этом капище, которое, напротив, капище Аскольдовой могиле, да, с такими почестями и так далее. Вообще, ячейки Пласта сейчас, ну, в общем, существуют, это часть гражданского общества Германии, Канады, Аргентины, как мы говорили, США, Польши,
1: да, ну, мы как Австралии. Раз в начале программы сказали, что мы обозначим, почему именно Канада. Канада, ну, как я понимаю, потому что огромное количество бандеровцев, собственно, и вообще коллаборационистов, они остались в Канаде, да, из-за этого.
2: Да, Канада — это нацистский хаб. Да. Когда она не сразу после Второй мировой войны стала нацистским хабом. Дело в том, что где-то в 60-е годы остатки недобитых там всяких нацистов, в том числе и милитаризированные молодежные националистические организации, в том числе и Пласт, про который мы только что говорили, вот они как раз были зарегистрированы в Канаде. И сейчас я уже не вспомню, но, по-моему, тот же самый Пласт, да, в Канаде существует в Оттаве, в Монреале, в Торонто. Есть даже целый сайт этого Пласта, который, то есть, можно прям походить. Ну, он запрещен в России, понятно, что туристическая организация, но как бы люди со всего мира туда заходят и ходят по этим филиалам этого Пласта, и, к сожалению, до сих пор существует. Вот. Что касается Канады, то именно в Канаде вот этот вот нацистский хаб привел к тому, что появилось большое количество, ну, на самом деле, не сильно большое, но там несколько сотен бывших нацистских преступников, да, помните, вот недавно история была, когда там канадский парламент аплодировал там какому-то отморозку, детку там, значит, с нацистским эсэсовским прошлым. Вот, это, и причем пока им весь мир не показал, ну, ребят, что-то странное вы делаете, они считали, ну, это, ну, а что такого, мы делаем, все нормально. Для Канады это, правда, нормально, потому что они жили, и для них как бы вот это нацистское прошлое не является вообще никакой проблемой. Вот, это вообще части гражданского общества, это те, кого они приютили. Допустим, был такой фонд, ну, и существует сегодня фонд национальный фонд демократии, да, Endowment of Democracy, который финансирует не только Пласт, но и канадских вот этих вот канадских националистов, нацистов и так далее. И знаменитый фонд Богдана Гаврилишина, который, по-моему, уже не жив, и он тоже финансирует все это дело в той же самой Канаде. Ну, как бы нацистская традиция, она живет как такая вот про запас, оставленное против России, это как антироссия, которая поддерживается деньгами, существуют офисы, существуют школы, существуют молодежные лагеря того же самого Пласта. И,
1: но каким образом, да, все-таки, вот вы говорите, Канада, пока мы далеко от этого не ушли, каким образом в Канаде существует, то поддерживается действительно нацистское движение, вы считаете, что для порядка вещей аплодировать фашисту, этому старику, что для них это естественно. А как это сочетается вообще с какими-то принципами демократии? Ну, можно ненавидеть Россию в их случае, да, но тем не менее, как они это объясняют, что вот есть националистические, нацистские организации.
2: Ну, смотрите, они их не инкриминируют им прямо, то есть они не называют их нацистскими. Они их называют националистическими, они их называют просто, знаете, они их маскируют. Дело в том, что там же не напрямую все. Допустим, вот этот вот дед, которому там аплодировали, насколько я помню, он финансировался из эндаумента одного из канадских университетов, вот этот фонд. И он у них был, типа, знаете, там уход за стариками, уход вот такое, типа, что-то похожее на такую социальную программу ухода за вот какими-то там стариками, да, и поэтому они его, вот эту Гунка или Ганка, как-то его звали, я не помню, вот они его и вытащили поэтому, да, то есть они как бы даже, ну, то есть они просто это маскируют под институт гражданского общества, допустим, под дома престарелых, под какие-то фонды, которые помогают несчастным там, как они считают, старикам и прочее, и они не сильно разбираются, кому не помогает. Но в целом они это не называют нацизмом. То есть нацизм называем мы. Да. Люди, которые пострадали и приняли огромные муки и страдания, да, в период там, 41-45 года и в дальнейшем. А для них это вообще не проблема. Для них это, как говорится, Ц Европы и Ц Запад. Потому что, ну, смотрите, ну вообще, ну как бы, ну почему они будут сильно против на Западе? Дело в том, что как бы нацизм и вообще Гитлер, это вот с точки зрения Европы и Запада, это такой как бы свой человек, ну просто с какими-то тараканами. Да, он немножко перегнул, конечно, палку с их точки зрения, чутка, да, чуть-чуть перегнул. Но в целом это какой-то странный человек, просто, ну как бы свой, да, он заблуждался, там все. Ну он как-то вот какой-то, потому что нацизм, вот в той форме, в которой он был при Третьем Рейхе, это порождение западной цивилизации. Это не кто-то прилетел, инопланетяне какие-то там с Востока, что-то пришло. Ни одна цивилизация мира, кроме западной, не догадалась до нацизма. Это свое, это плоть от плоти свое западное. Почему они должны как бы расчесывать эту болячку?
1: Потому что они должны, не могут не видеть музей Освенцима, они не могут не иметь представления о огромном количестве разрушений. Ну, следы войны-то существуют, как они могут это обходить и считать, что Гитлер это какой-то там легкий
2: деятель? Часть населения, да. Но часть нет. Я могу такую историю кратко, это не сильная история, рассказать, что я тут недавно написал в один из британских университетов одному из профессоров, который издал книгу, она переведена на русский язык, «Мобилизованная нация» называется. Я ему написал напрямую, я говорю, скажите, уважаемый, там, назвал его по имени, все, скажите, а как вот вы же написали очень такую интересную книгу, да, в которой нацизм осуждается, хотя там тоже как бы очень странно.
1: В лавировочку.
2: Да, там завуалирован очень, есть моментики. Да, кстати, в этой книге очень интересно, типа, вот нацисты, конечно, были вот такие вот сумасшедшие люди, да, но, типа, они же вот заблуждались, они были несчастные, как бы, а поскольку несчастные, вот они сумасшедшие, а поскольку они сумасшедшие и несчастные, мы их не сильно будем ругать. Вот. Я ему написал: скажите, пожалуйста, а вот вы живете в Англии, в Британии, да, вы преподаете по всему миру, ездите с лекциями. Так далее. А как вы относитесь к толерантности, современной толерантности Европы и вообще Запада к нацизму? Письмо было прочитано, но ответа не было. Угу. Я спросил у других коллег, а почему этот человек мне мог не написать? Я там представил, все очень вежливо, мы как бы так без подколов, все. А мне сказали люди из академического сообщества, что, понимаете, сегодня в университетах, если кто-то в западных напишет тебе что-то антинационалистическое, антинацистское и вообще что-то в Россию такое, что да, действительно, мы осуждаем, тоже нам не нравятся эти марши СС, там это пласты эти все и прочие, и эти эсэсовские ветераны в парламентах, им же тоже многим не нравится, то, понимаете, мы лишимся просто своих должностей. И поэтому лучше просто промолчать, стереть это письмо и забыть, просто растворить его в кислоте. И никому не говорить, что это письмо вообще было, да, с такими вопросами. И не поддаваться. Хотя я думаю, что часть профессуры все-таки понимает, что происходит в Европе. Реставрация нацизма, плоть от плоти европейского явления, как бы абсолютно.
1: Ну, в конце концов, я думаю, если заурядный какой-нибудь человек не читал, может быть, каких-то исторических исследований, но, может быть, он хотя бы читал Ремарка и понимал, как все приходит. Хотя, в общем, при нынешнем развитии чтения, может быть, и без Ремарка обошлось. Давайте прервемся на песню. Песня в исполнении Рича. Он был гостем программы «Полевая почта» Радио России. И одна из самых известных и сильных его песен, называется она «Грязная работа».

0: Радио России. Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 352 БПЛА противника. В Калининграде военные медики провели уникальную операцию. И учащимся первых классов не будут ставить оценки за поведение. Далее подробнее. Вооруженные силы России осуществили групповой удар по связанным с украинской армией аэродромам, объектам энергетической, топливной, транспортной инфраструктуры, сообщило Министерство обороны. Удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, говорится в заявлении ведомства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. Минобороны проинформировало, что в течение суток российской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены позиции украинских войск в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Российские группировки войск в зоне СВО за сутки продолжают улучшать позиции, добавили в Министерстве обороны. В Калининграде военные медики провели уникальную операцию. Все манипуляции им пришлось проводить в бронежилетах и касках. При осмотре в бедре раненого обнаружили предмет, похожий на элемент противопехотной мины. Его успешно извлекли. Пострадавший российский военный рассказал, как подорвался на мине.
2: Мы шли с группы на эвакуацию от 300-го и переходили открытую местность. Группу двое человек они прошли, я их прикрывал, так как у меня было ружье. И на момент перехода к ним вылетел FPV-дрон. Принял решение уйти от него в ближайшую лесопосадку. И на момент ухода подорвался на минувзрывной этот мине. Товарищи этот увидели то, что я подорвался, прибежали сразу на помощь, оттащили в посадку, чтобы не смогли добить. И обработали сразу, первую медицинскую помощь все оказали и начали потихоньку выносить до ближайшей дороги.
1: Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и разрушительными, заявил директор АЭС Юрий Чернячук.
3: Запорожская АЭС являлась с первого дня, скажем так, самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Об этом мы говорили еще в 22-м году. Вот, поэтому, если долбануть по Донецку и по Запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, они будут, конечно, разные. Да. То, что большой город, там очень много людей, могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура. Это действительно так, действительно много. Но последствия от удара по станции, по атомной станции и тем возможным радиационным последствиям от такого удара, они, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго.
1: Ранее генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и «Энергодар». По его словам, за последнюю неделю ударов стало еще больше, а в ночь с 26 на 27 мая был поставлен рекорд с более чем 55 взрывами. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев провел переговоры в Москве с советником премьер-министра Индии, сообщили в пресс-службе морской коллегии. Подтвержден настрой Москвы и Нью-Дели на укрепление военно-морского сотрудничества, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны обсудили предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, перспективы налаживания взаимодействия между научными институтами, рассмотрены перспективы развития международных транспортных маршрутов в целях увеличения грузооборота между Россией и Индией. В коллегии сообщили, что на встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в Мировом океане и взаимодействия стран-членов БРИКС в морской сфере. Учащимся первых классов не будут ставить оценки за поведение, детям с ограниченными возможностями здоровья будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья. Соответствующий приказ Минпросвещения России о внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам размещен на интернет-портале правовой информации. В следующем учебном году оценку за поведение ведут в 10 школах каждого региона. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации страны. Министерство уточнило, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника. Как отмечала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей, предметников и педагогов-психологов. Пробка протяженностью несколько километров образовалась на трассе Джубга-Сочи на участке от Хосты до центра города, передает ТАСС. Причиной затора стало дорожно-транспортное происшествие на дублере курортного проспекта. Время проезда по участку составляет около 40 минут. Характер метеоусловий в московском регионе в воскресенье не изменится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня обусловится областью пониженного атмосферного давления. В Москве и по области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер восточной четверти 2,7 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 12-15. Показания барометра при этом будут меняться мало и составят 740 миллиметров ртутного столба. В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисана Тейшеру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого сыграл в ничью 2-2 с Циндао Вест Коста в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу. Клуб Слуцкого не может победить на протяжении 7 матчей чемпионата и с 13 очками занимает 11 место в турнирной таблице. Россиянка София Ильтерякова заняла 5 место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала немка Дарья Варфоломеев, еще одна россиянка Мария Борисова заняла 6 место. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед сезоном 2025-26, а в феврале был назначен исполняющим обязанности. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 16, в Великом Новгороде ясно, плюс 17, в Челябинске небольшой дождь, плюс 18, в Рязани небольшой дождь, плюс 17, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 18, в Майкопе небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 15. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная ясная погода с небольшим дождем. Температура ночью +7, днем 16 градусов тепла. Ветер северный 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
6: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль.
0: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу, Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
7: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя. Боялся. Меня приводит в цирк. Вальтер Михайлович Запашин берет меня за руку. Ведет в вольер. Сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится. Кладет мясо на землю. Кошка опускается, ест мясо. Мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
0: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников. Ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. Три измерения. Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское. Плюсы и минусы искусственного интеллекта.
8: Искусственный интеллект, с ним очень много вопросов. Особенно все, что касается этики, нравственности, идеологии. Это вот три столпа, которые надо решить, прежде чем, в принципе, его допускать.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
9: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
10: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас, ну и завтра, разумеется, радиоспектакль, который в те времена, когда он записывался, назывался просто радиопостановкой. И материал, по которому создавалась эта радиопостановка, точно соответствовал своему времени. Это было самое начало 50-х годов прошлого века. Москва, строительство высоток, прорабы, техника безопасности, социалистическое соревнование, соцобязательства, борьба за повышение производительности, труда, выполнение плана и даже намек на любовь. И все это правда. В том смысле, что все это было на самом деле, а не как в рассказе Сергея Антонова «Первая должность». Но нам сейчас важен именно рассказ. Писателя Сергея Антонова, как мастера новеллы, в свое время ставили в один ряд с Константином Паустовским и Юрием Казаковым. То есть в его произведениях было, ну, как говорят в таких случаях, и лирическое начало, и человек в союзе с природой. Но вот появляется его рассказ на производственную тему, который почти сразу же принимают к постановке на Всесоюзном радио. Вот такие радиопостановки воспринимаются сейчас как что-то вроде антиквариата. Ну, тут ничего обидного, просто это часть нашей истории. Что мы читали, что слушали, какие артисты играли. Кстати, актерский состав радиопостановки, который мы предлагаем вашему вниманию, весьма солидный. Так, в роли ведущего Алексей Дикий, игравший в кино адмирала Нахимова, фельдмаршала Кутузова и трижды генералиссимуса Сталина. Да и в других ролях заняты, как мы бы сейчас сказали, звезды того времени. Вера Орлова, Иван Любезнов, Георгий Вицин, Владимир Муравьев. А утонченная прима малого театра Констанция Роек сыграла главную роль инженера по технике безопасности. Это же интересно, друзья мои, правда ведь? А посему в эфире первая часть радиопостановки по рассказу Сергея Антонова «Первая должность».

0: Утром Нина Кравцова надела светлое шелковое платье, босоножки, взяла свою белую сумочку, первый раз в жизни наняла такси и поехала на стройку. В белой сумочке лежали документы. Комсомольский билет, обернутый в целлулоид, паспорт, в котором была устаревшая надпись «Учащаяся», и новенький инженерный диплом с шестизначным номером и красным оттиском с отличием. Стальной каркас высотного дома, похожий на огромную этажерку, был виден издали, но ехать пришлось долго по разным улицам, то приближаясь, то словно удаляясь от него. В проходной Нине дали пропуск, и она вошла на строительную площадку. Высоко в небо уходил стройный металлический каркас, состоящий из горизонтальных стальных балок ригелей и вертикальных колонн. Величественная, словно вычерченная в воздухе стройная громада уходила ввысь в синее небо. По небу плыли облака, и от этого казалось, что огромный каркас медленно заваливается. Гремя стальными кузовами, в разные стороны ехали самосвалы с песком, с бетоном, с контейнерами, ехали грузовики с железобетонными плитами, с чугунными трубами. Множество людей что-то делали, куда-то торопливо шел парень с красным сигнальным флажком, а за ним монтер с контрольной лампочкой, они громко спорили. А возле забора стояла девушка с медными сережками и прибивала сделанный по трафаретке плакат, на котором было написано: «Монтажник, проверь рабочее место». И после слова «монтажник» не было запятой. Нина в душе пожалела девушку за то, что на таком интересном строительстве она выполняет такую пустяковую работу, и пошла к конторе. Начальника отдела кадров на месте не оказалось, и секретарша посоветовала ей зайти к главному инженеру, Роман Гавриловичу.
1: Добрый день!
2: Вы ко мне?
1: Да. Я направлена к вам на работу. Вот мой диплом.
2: Ну-ка. Так, диплом без пятнышка. Надеюсь, он всегда останется таким.
1: Надеюсь.
2: Это не так просто, Нина Васильевна. У нынешних молодых образованных людей много законных претензий. На одном месте не нравится одно, на другом другое. И, естественно, такой молодой человек начинает бегать с работы на работу. И всюду предъявляет диплом с отличием. Ну, бывает, захватают, запачкают.
1: Я думаю, что...
2: Где вы проходили преддипломную практику?
1: В Ярославле. Мне надо было собирать материалы для дипломной работы, поэтому на ответственную должность я просила меня не назначать.
2: Угу.
1: И мне поручили дело, не имеющие отношения непосредственно к строительству. Даже стыдно сказать.
2: А что же вам поручили?
1: Технику безопасности.
2: Слушаю. Звоните позже, я занят. Это очень кстати.
1: Что кстати?
2: Видите ли, на должность инженера по технике безопасности мы обычно назначаем людей с опытом, седых, лысых. Но наш инженер на днях заболел, и у нас нет выхода. Придется на это дело посадить вас.
1: Развешивать плакаты с грамматическими ошибками?
2: В частности, это только без ошибок. Вообще, как вы понимаете, на такой должности ошибки совершенно недопустимы.
1: Ой, нет, что вы! Что вы, на эту работу я не хочу.
2: Почему?
1: Ну, посудите сами, что это за работа? Меня учили строить, и я хочу строить. А на этой работе только портит отношения с людьми. Нет, нет, я не хочу.
2: Ну вот, и претензия номер один. Так, ну что ж, тогда я вам предлагаю компромисс. Пока наш старик в больнице, вы поработаете на его месте. Ну, а за это время присмотритесь, выберете себе дело по вкусу. А я обещаю учесть ваши склонности. Кстати, этих склонностей мы пока еще не знаем. Вы пока что для меня кот в мешке. Да ведь и для себя тоже. Ну, так как?
1: Вы не забудете вашего обещания?
2: Мы с вами не в детском саду, Нина Васильевна. Идемте.
0: Нина поднялась вслед за главным инженером в огромный зал, почти не имевший потолка. Подернутые свежей ржавчиной тянулись к небу двутавровые колонны. Во всех направлениях шли провода в смолистой изоляции. В разных местах лежали кучи сырого песка.
2: Вот это, Нина Васильевна, зал для банкетов. Да, вот там будет оркестр. Отсюда будут выносить замороженное шампанское и прочие вкусные вещи. А в настоящее время это наш центр работы. Третий участок.
1: Что это такое?
2: А вот это как раз и сказывается отсутствие инженера по технике безопасности. Видите, на отметке 16 этажа работает сварщик. Ну вот он сжег электрод, а огарок бросил вниз.
1: Но ведь так можно убить человека.
2: Да, пожалуй. Вы простите, но нам на время придется прекратить наш разговор, Нина Васильевна. Такие случаи надо пресекать сразу.
1: Вы к сварщику?
2: Да нет, зачем? Я к начальнику участка.
1: Ну, а я тогда к сварщику.
0: Нина разыскала лестницу и побежала наверх.
3: Начальник третьего участка, в вашей конторе вас ожидает главный инженер. Повторяю, Иван Павлович, немедленно идите в свою комнату. Вас требует главный инженер.
0: Считая этажи, Нина поднялась до 16-го и остановилась на узкой площадке. В расстоянии двух пролетов от нее, верхом на ригеле, сидел парень в куртке и штанах, сшитых из толстого брезента. Под ним, между колоннами, летали птицы. Лицо его словно забралом было покрыто щитком со слюдяным окошечком, и, внимательно склонившись над узлом, он прихватывал сваркой горизонтальной косынки. Опоясавшись широким монтажным поясом и прицепившись крюком за серьгу колонны, парень, видимо, чувствовал себя на этой высоте как дома. Кепка его висела на одном болту колонны, сумка с электродами на другом.

0: Здравия желаю! Вы что, к нам на экскурсию?
1: Нет, не на экскурсию. Как ваша фамилия?
0: Петров.
1: Имя, отчество?
0: Петр Петрович, 24-го года, в Белой армии не служил, не судился.
1: Если так будете работать, товарищ Петров, то придется вам и судиться, и ваша биография станет не такой героической.
0: А вы кто такая?
1: Уберите этот инструмент с ригеля. Если он упадет кому-нибудь на голову, кто будет отвечать?
0: Да вы кто такая?
1: Я инженер по технике безопасности.
0: А, вот вы и будете отвечать.
1: Ну, конечно, почему это я буду отвечать?
0: Сетки надо вешать.
1: Во-первых, я работаю первый день. А во-вторых, это вы будете отвечать за то, что вы бросили вниз огарок электрода.
0: Не может быть.
1: Огарок пролетел в 20 сантиметрах от головы главного инженера.
0: Не может быть, я все огарки складываю в сумку.
1: Значит, вы считаете, что огарок упал с неба?
0: Скорее всего, у меня все огарки в сумке. Идите, пересчитайте, если не верите.
2: Он думает, что я никогда не решусь пройти по этой балке. Бледнее от возмущения, догадалась Нина. Ну, ладно. И она ступила на узкую полосу ригеля. При других обстоятельствах Нина, конечно, не сделала бы по ригелю, под которым летали птицы, и двух шагов. Но она была вспыльчива, а ироническое отношение сварщика к серьезному происшествию окончательно вывела ее из себя. Она прошла первый пролет, быстро обогнула колонну, прошла по второму ригелю и спохватилась только тогда, когда далеко-далеко внизу, словно в перевернутый бинокль, увидела маленькую машину, груженную кирпичками, и маленького дедушку-вахтера, отдающего кому-то честь. У нее сразу закружилась голова, и она схватила обеими руками колонну.
0: Не прислоняйтесь к колонне, выпачкаетесь.
1: Не беспокойтесь.
0: Вот смотрите, товарищ инженер, было взято со склада 20 штук. Можете справиться по накладной. Осталось 19 штук, а огарков 5. Смотрите, раз, 2, 3, 4, 5. Один в держалке. Сальдо-буль дажур.
1: Откуда же упал огарок?
0: Не знаю. Может, Митька уронил?
2: Этажом выше сидел рыжий парень в кепке, надетый козырьком назад, и тоже варил узел.
0: Мить!
3: Чего тебе?
0: Ты огарки в начальство кидаешь.
3: А что?
0: А то, что вот и из прокуратуры пришли.
3: Я извиняюсь, конечно. Бывает, забудешься за работой. Вот в прошлом году, вон на том доме, работал у нас монтажник-высотник дядя Ефим. Так он говорил, когда на высоте работаю, с меня все осыпается, как с гнилого дерева. И хотите верьте, хотите нет, кепка у него ниткой привязана, карандаш привязан, носовой платок привязан, спички и папирос привязаны, весь как елка в игрушках. Вот вы ругаетесь, огарок упал. А у человека на высоте, если вы хотите знать, переключается внимание. Он следит только за работой и за собой. А если на каждую деталь отвлекаться, можно загреметь на низ. А чтоб ничего не падало, надо сетками пролет перегораживать. Об этом руководство должно подумать.
0: Вы сейчас на низ?
1: Не знаю еще.
0: Будете на третьем участке, скажите про сетки.
1: Хорошо, товарищ Петров.
0: Арсеньевич моя фамилия, это я так. А вас как спросить, если придется?
1: Нина Васильевна.
4: Будем знать. А я думал, к нам на экскурсию. Но когда вы сюда пришли, сразу понял, что нет. По нашим-то панелям редко кто ходит. Так не забудьте про сетки.
2: Нина посмотрела вниз, страшно завидуя ходящим по земле людям. И, собрав всю свою волю, попыталась оторваться от колонны. Но сразу же у нее закружилась голова, задрожали ноги, и она поняла, что не сможет сделать ни шагу.
3: Она, если ты хочешь знать, боится. Извиняюсь, конечно.
1: И ничего в этом нет смешного.
3: А я и сам знаю, что ничего смешного. А тут надо одно. Считать, что ты нанизу, и тогда все в порядке. Вот один американец проложил между небоскребами доску. Сказал, что пройдет по ней на спор с завязанными глазами. Не вижу, говорит, разницы. Если у меня завязаны глаза, мне все равно, где доска. На земле лежит или висит на высоте 200 метров. Ну, завязали глаза и пошел. И, конечно, загремел оттуда.
4: Высказался?
3: А что?
4: Долго вы так думаете простоять?
1: Придумайте что-нибудь, пожалуйста. Ребята, я сейчас упаду.
3: Ну да, ибо настил было, она прошла бока.
4: Высказался?
0: Маруся, попроси сигналиста срочно подать в мой пролет 2 плиты 5 номер. Спущусь, прорабу объясню.
2: Нина увидела, что девушка кивнула, поговорила по телефону, двинула рычаги, в небе проплыла огромная стрела, и вскоре прямоугольная железобетонная плита закачалась над головой Арсентьева. Плита осторожно легла на ригеля, и Нина вдруг очутилась на широком бетонном полу, на котором навеки застыли следы чьей-то большой подошвы. Минут через 5 такая же плита была уложена во второй пролет, и, стараясь не смотреть на Арсентьева, Нина побежала вниз по прозрачной лестнице.
1: Ну вот, теперь меня засмеют на все строительство. Опозорилась, навеки опозорилась. Вся Москва это видела.
2: Но внизу, на твердой, надежной земле, люди занимались делом, никто не обращал на нее внимания, а в прохладном коридоре уже висел приказ, в котором говорилось, что инженер Кравцова Нина Васильевна зачислена исполняющая обязанности инженера по технике безопасности с испытательным сроком в 1 месяц. Почти весь следующий день Нина потратила на ознакомление с проектом организации работ с длинной пояснительной запиской и с десятками огромных чертежей. Главный инженер, прекратив прием посетителей, долго рассказывал ей об опасности открытых проемов, пьяных лесов и неисправных такелажных приспособлений. И Нине поначалу показалось несколько преувеличенным значение, которое он придавал ее работе. Но к концу разговора, когда главный инженер пожал ей руку и заметил: «Надеюсь, на вашей совести не будет ни одного калеки», Нина вдруг поняла, что ее заботам поручаются жизни сотен людей, и даже испугалась, поняв это. А еще через день она получила в канцелярии казенный блокнот и карандаш и начала свой первый обход участков. На втором этаже, в том самом помещении, где делали зал для банкетов, она увидела сбитые на скорую руку леса. Возле лесов стояли Арсентьев, начальник 3-го участка Иван Павлович и плотник, только что заколотивший последний гвоздь в это шаткое деревянное сооружение.
1: Что это такое?
5: вспомогательное сооружение под названием лица, Нина Васильевна. Вот стойки, вот раскосы.
1: Это жердочки, а не раскосы.
5: Какие же жердочки? Сечение согласно проекту.
1: Вот жердочка, и вот, прошу заменить.
5: Да что вы, Нина Васильевна, вы еще не в курсе дела?
1: И стойки не вертикальные, совсем пьяные леса.
5: Да где же вы увидели пьяные, невертикальные стойки?
1: А вот!
5: Это отсюда. А если взглянуть с другой стороны, то очень даже вертикальные.
1: Как хотите. Если кто-нибудь полезет на эти леса, запишу нарушение.
5: Нет, нет, зачем? Зачем же писать? Мы исправим. Все исправим. Вася! Вася! Что это ты, Вася? Жердочки наколотил.
6: Какой материал дали, из того и сбивал.
5: Надо требовать материал согласно проекта. Что это у тебя за стойки? Разве это стойки? Чтобы через час все было исправлено.
2: Плотник начал отбивать раскосы. Нина ушла. Проводив ее глазами, Иван Павлович подошел к плотнику.
5: Погоди, забей обратно. На всякое чихань не наздравствуйся.
2: Через полчаса Нину по радио вызвали во второй этаж. Возле злополучных лесов стояли главный инженер и Арсентьев.
4: Вы были здесь?
1: Была.
2: Главный инженер легко сломал ногой тоненький раскос.
4: Смотрите, на такие вещи надо обращать внимание.
1: Что же это вы, товарищ Арсентьев?
4: Это он вас должен спрашивать, что же это вы? Надо быть внимательной. От вашей внимательности зависит его жизнь. Понимаете?
1: Понимаю.
7: Разрешите объяснить, товарищ главный инженер?
1: Главному инженеру не надо ничего объяснять. Все и так достаточно ясно. Пойдите к начальнику участка и предупредите, что через час я приду проверять леса.
2: С трудной должностью Нина освоилась быстро. Правда, она считала свое положение временным и ничего не меняла на письменном столе, принадлежавшем больному инженеру. Только возле чернильницы поставила стаканчик с цветами. Ожидание перемены должности не мешало ей трудиться, как говорили про нее, на полную железку. Однако к концу второй недели Нина чувствовала себя на стройке такой же одинокой, как и в первый день. Друзей у нее не появилось. Начальники участков относились к ней как к временному неудобству, которое кончится так же, как кончаются дождь или ветер. А рабочие, понимая это, откровенно не подчинялись Нине и за глаза называли ее не по имени-отчеству, а просто техника безопасности. Несмотря на это, Нина добилась того, что все проемы были ограждены перилами, а люки и отверстия перекрыты сетками или временным настилом. В кабинете Нина не засиживалась, потому что никому не соглашалась доверить проверку исполнения своих распоряжений, и еще потому, что ее раздражал Охапкин, техник отдела снабжения. Нина доказывала, что техникой безопасности должны заниматься все. Она решила развесить на строительстве плакаты с короткими выдержками из инструкций. По этому поводу она завела разговор с Охапкиным. Объяснила ему, что плакатов явно недостаточно, да и те, которые есть, неряшливо сделаны. Плакаты должны быть прочными, из жести. Буквы должны быть написаны масляной краской на красивом фоне. Текст нужен броской, запоминающийся. Может быть, даже в стихах. Охапкин сказал, что никто не разрешит

Постоянные жители столицы, да и те, кто навещал Москву в последние годы, не один раз любовались высотными стройками. Они видны со многих улиц, видны и днем, и вечером, и ночью. И все, кто смотрел на них поздним вечером, конечно, обращали внимание на электрический свет, одиноко горящий в окне где-нибудь на 8-м или 9-м этаже.

0: В один из вечеров такой свет можно было видеть и на третьем этаже дома, на котором работала Нина Кравцова. Свет этот горел в будущем двухкомнатном номере, временно оборудованном комсомольцами, под красный уголок. В этот вечер в красном уголке собрались комсомольцы обсуждать вопрос о социалистическом соревновании. Председатель объявил, что на собрании присутствуют гости, представители соседнего высотного дома. Они пришли вызывать коллектив на соревнования. Обязательство их содержало несколько пунктов, среди которых были пункты о качестве работ, о количестве рационализаторских предложений, о выполнении норм на 120-130%.
1: Предлагаю начать прения.
2: Ну, а прения вы можете послушать завтра в это же время, то есть во второй части радиопостановки «Первая должность».

0: Радио России. Как рождаются коллекции? Расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведя. А есть еще охотничьи птицы, есть еще
2: глухари. Я читал, что в Западной Европе очень популярные, но
1: да,
2: в качестве...
1: Глухари являются у них так культом птицы и так далее.
0: Гость – коллекционер-фалерист, охотник Леонид Палько. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. На российской авиации беспилотниками, ракетными войсками и артиллерии поражены позиции украинских войск в 148 районах. Создатель американской ЧВК признал интерес наркокартелей к украинским ветеранам. И Париж готовится к возможным беспорядкам после финала футбольной Лиги чемпионов. Далее подробнее. Российские группировки войск с севера и запад за сутки в зоне СВО улучшили положение. Центр и юг заняли более выгодные рубежи и позиции, а восток продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там добавили, что вооруженными силами России в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех в НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойного сна для европейцев. «Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова», – написал Туск в соцсети. Накануне Медведев написал в Максе, что граждане стран Евросоюза, как население воюющих государств, не смогут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для киевского режима. Так он прокомментировал падение беспилотника на жилой дом в Румынии. Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос по этой теме, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он напомнил, что в случае падения дрона в ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Президент подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.
1: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. В данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
0: Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что президент США Дональд Трамп не желает урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но занимается выполнением иных задач. Его слова приводят пресс-ТВ. В пятницу агентство «Фарс» со ссылкой на источники передавало, что заявление Трампа о подробностях возможного соглашения с Ираном являются смесью правды и лжи, цель которой – попытаться выставить США победителем в конфликте. В частности, Трамп заявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив и не взимать плату за проход по нему, тогда как в проекте соглашения формулировки несколько иные, отмечают собеседники издания. Кроме того, источники назвали ложными слова Трампа о том, что Иран согласился на уничтожение запасов высокого обогащенного урана. Накануне в МИД Ирана заявили, что американская и иранская стороны продолжают взаимодействие, но пока не достигли окончательных договоренностей. Позднее министр войны США Пит Хексет сказал в ходе визита в Сингапур, что вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся. Создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе 29 мая признал интерес наркокартелей к украинским ветеранам. А по его словам, когда будет достигнуто мир, но регулярно на Украине, в стране будет огромное количество ветеранов ВСУ, которых, по его мнению, можно будет использовать в других частях мира. В феврале газета «Гардиан» сообщала со ссылкой на источники, что создатель американской ЧВК теперь работает на украинский стартап по разработке программного обеспечения для беспилотников. В сентябре американские СМИ сообщали, что Принц намерен купить на Украине компании по производству беспилотников и ищет встречи с ведущими игроками этой отрасли на Украине. Также сообщалось о том, что он ведет переговоры о предоставлении услуг в сфере обеспечения безопасности африканским странам и недавно ездил в Нигер по этому вопросу. Магазины на Елисейских полях в Париже ставят решетки, защитные панели на витрины, окна и двери в преддверии возможных беспорядков после финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает сегодня телеканал CNews. Решающий матч между французским Paris Saint-Germain и английским Арсеналом состоится 30 мая в Будапеште. Французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день. Все рестораны и магазины на Елисейских полях смогут работать в субботу только до 17 часов, затем движение по улице перекрыто. Она превратится в большую пешеходную зону. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшеру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого сыграл в ничью 2-2 с Циндао Вест Кост в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу. Шанхай не может победить на протяжении 7 матчей чемпионата и с 13 очками занимает только 11-е место в таблице. Россиянка София Ильтерякова заняла 5-е место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии. Победу одержала представительница Германии Дарья Варфоломеев. Еще одна россиянка Мария Борисова заняла 6-е место. Одним из кандидатов на пост главного тренера минского «Динамо» является Дэйв Барр, сообщает «Спортэкспресс». Последние полтора года канадский специалист отработал ассистентом Гибуше в омском «Авангарде». Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо» с апреля 2023 года, покинет команду этим летом. По данным «Спортэкспресса», специалист станет главным тренером ярославского «Локомотива». На этом о спорте все. До встречи.
0: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 10, в Архангельске пасмурно, 14 градусов тепла, в Вологде небольшой дождь, плюс 16, в Петрозаводске пасмурно, плюс 16, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 15, в Оресте небольшой дождь, плюс 16, в Херсоне небольшой дождь, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 15. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 7, днем 16 градусов тепла, атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
2: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
1: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что ПРО украинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России, удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
2: Диана, дорогая, спасибо за такое представление, я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
2: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица, фотограф. Я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу редкую.
0: Сегодня в главной роли.
3: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе отца джаз-оркестре «Радуга». Училась в Петербурге, окончила школу-студию мюзик-холла и гуманитарный университет. В репертуаре певицы – романсы, джаз, ретро и русские песни. На счету Нины Шацкой порядка 10 уникальных сольных программ, объединенных общей тональностью и тематикой. Последние годы певица активно гастролирует по России и ближнему зарубежью. Ее сольные концерты проходят на лучших филармонических площадках в сопровождении симфонических оркестров и оркестров народных инструментов. Помимо концертов, Нина принимает участие в мероприятиях и музыкальных вечерах, организованных для королевских особ и послов иностранных государств. Вместе с актрисой Ольгой Кабо представили публике 3 совместные музыкально-поэтические программы. Певица – частый гость культурных программ кинофестивалей. Она представляла Россию в культурной программе Олимпийских игр в Пекине и Ванкувере. В 2016 году в Государственном Кремлевском дворце прошла выставка ее фотографий из поездок по странам Африки, Монголии, Индии, Чили и Японии. По окончанию выставки работы были распроданы на благотворительном аукционе. В мае 2016 года выпустила книгу «Жажда жизни». В ней собраны заметки и фотографии Нины Шацкой о путешествиях по 16 экзотическим странам. Весной 2019 года вышла замуж за Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец».
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Основу вашего репертуара составляют джазовые композиции, романсы. С чего начнем сегодня нашу программу?
2: Я вот только что об этом думала и решила, что в моем репертуаре есть песня, я не могу сказать, это хит, потому что, конечно, аудитория исполнителей романсов, она не так велика, как у исполнителей поп-музыки, но по этой песне меня уже на протяжении долгого времени узнают. И вот эта песня, по которой меня уже узнают поклонники жанра романса, поклонники поэзии Анны Андреевны Ахматовой, прозвучала в одной из очень известных программ пару лет назад. И уже даже юное поколение, относительно юное, конечно, но вот не мои ровесники, меня по этой песне могут идентифицировать. Это Анна Ахматова, музыка Златы Раздолиной, песня называется «Колдунья».

ты видеть хочешь, и давно мои уста не целуют.

0: Прозвучала песня под названием «Колдунья» на волнах Радио России. Я напоминаю, друзья, в эфире дорогая передача, и с нами снова очаровательная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Вы родились в Рыбинске, в музыкальной семье. Ваш отец Аркадий Шацкий руководил джазовым коллективом. Вы никогда не задумывались, что ваша судьба все-таки была предопределена?
1: Дело в том, что, конечно, я об этом часто думала и уверена, что у каждого из нас судьба предопределена. Потому что мои первые шаги были неуверенные в музыке, и папа посчитал, что направить меня вот по своему усмотрению, по своей воле в музыку — это ошибка, что женская участь на сцене очень сложная, что я должна осознанно принять решение сама, чем я буду заниматься. И я училась на управленца в Петербурге в очень интересном вузе, который просто меня обогащал такой информацией, как я бы сказала, вот как институт благородных девиц у нас. Это гуманитарный университет профсоюза с блестящим преподавательским составом. Это мировая культура, история мировой литературы, искусствоведение. И уже заканчивая вуз, получая диплом на последнем курсе, я уже поняла, что я должна петь. И тогда поступила в студию мюзик-холла петербургского. Как ни странно, все-таки я доучилась. Я последний год в вузе и в студии мюзик-холла училась одновременно. И получая диплом, я получила распределение, как-то не странно, в свою же область, Ярославль, откуда я была родом, Ярославскую, в областной совет профсоюзов, для того, чтобы работать в туристическом отделе, возглавлять туристический отдел. Это было очень завидное место, но, тем не менее, я не поехала туда, а из-за того, что оно было завидным, и многие хотели заниматься туризмом, меня легко отпустили. Я посвятила всю свою жизнь музыке с тех пор. Но вот, тем не менее, кроме пения, самое для меня интересное — это путешествия, это вот эти такие даже, я бы это сказала, экспедиции в дальние края и перемещение в пространстве. Поэтому все предопределено. Видимо, мне суждено было заниматься туризмом, или просто путешествовать, не знаю. В общем, я странница. Вот, Диана, мы начинали, когда этот вопрос я вспомнила. Кто еще? Я странница. Мне просто нравится перемещаться в пространстве.
0: В детстве, юности были ли какие-либо увлечения, не связанные с творчеством?
1: Они все равно, наверное, условно были с ним связаны, потому что мне очень нравилось вязать, вышивать и что-то делать собственными руками, рукодельничать. И папа был всегда против мой. Он считал, что вот такие пассивные занятия, они могут спровоцировать лишний вес. Ну, вот такое. Хотел, чтобы я активно занималась танцами, требовал, чтобы я занималась языками иностранными. А он очень сильно влиял на меня, отец. И поэтому вот танцами очень увлекалась. Танцы и рукоделие. Кстати, к рукоделию сейчас стала опять возвращаться. Как ни странно, вдруг обнаружила несколько таких магазинов, в которых вот все для рукоделия, мимоходом. Зацепилась за вязание, зацепилась за какие-то сейчас бижутерию можно самой сделать.
0: И это тоже всё, такое высказывание, да. Своеобразное, да. Творческая составляющая, искусство.
1: И вернулась опять к этим вот занятиям. Времени мало, но когда есть время, получаю огромное удовольствие от этого.
0: Здорово, потому что опять танцы — это ритм. Где ритм? В музыке. То есть это настолько взаимосвязано, и я не удивляюсь. Очевидно, что любовь к музыке, талант передался вам от отца. Вот какие способности унаследовали от мамы?
1: Мама удивительная женщина. Папу очень любили, но он мог вызывать разные эмоции у людей. Он был очень таким доброжелательным человеком, но спорным в каких-то поступках. Вот мама, будучи всегда на руководящей должности, довольно сложный женский коллектив, она очень много лет руководила Дворцом культуры. Я не знаю людей, которые бы к ней относились неоднозначно с любовью. То есть мама всегда в самом сложном коллективе, в самой сложной ситуации могла быть на высоте, обладая женской харизмой яркой и мужеством руководителя. Вот это поразительное сочетание. И при этом Не было же тогда принято иметь домработниц и каких-то помощников по хозяйству. Только
0: да.
1: какие-то очень крупные чиновники могли себе это позволить, богатые люди, артисты, может быть, в Москве известные. Мы жили в маленьком городе в Рыбинске. Мама была очень занята на работе. При этом у нас всегда был полон дом гостей, и мы всегда были очень вкусно накормлены, был порядок дома. Вот, наверное, от мамы пришло умение успевать очень много в жизни и быть широкой. Мама очень широкая. Вот у нас в семье было принято, что если это как на Востоке, если что-то
0: да.
1: моей подруге нравилось в детстве, какая-то игрушка, мама мне говорила, подари. Мама всегда готова была поделиться последним. Мама очень щедрая, и до сих пор, когда мы отмечаем мамины праздники, у нее собирается гостей побольше, чем у меня. Съезжаются из разных городов. Вот мы всей семьей жили в Рыбинске, потом мама период недолгий работала в Угличе, и сейчас с братом в Ярославле, все в одной области. И на ее праздники собирается очень много людей, многие мои ровесники, кто начинал под ее руководством работать, мои друзья, наши с братом друзья зовут маму «Мама Таня». И всегда, если нас не оказывается под боком, там всегда есть какие-то наши близкие, кто всегда придут на помощь. Мы можем, вот я живу в Москве, брат может с детьми уехать, но вот мама всегда под крылом наших близких. Вот такой она удивительный человек.
0: Во многих интервью вы говорите, что в детстве вас мало хвалили. Отец часто критиковал. Это как-то повлияло на вас?
1: Психологи говорят, что есть разные типы людей, что одним необходима жесткая критика для мотивации, а другим поддержка и похвала. Чрезмерная, может быть. Я не знаю, я, конечно, бы своего ребенка, у меня, к сожалению, нет детей. Но у меня есть племянники, которых я очень люблю. Мне кажется, что жесткий подход не совсем правильный.
0: Mm-hmm.
1: Для меня у меня очень много времени потом ушло на борьбу с такой заниженной самооценкой.
0: Mm-hmm.
1: При этом я понимаю, что если бы отец так жестко меня вот в какое-то русло не заталкивал, не руководил мной, то из меня вряд ли получилось бы что-то. Ну, я, скорее всего, может быть, я была бы счастлива в семейной жизни, в детях. Я бы вышла замуж, я бы вот так вышивала, вязала, готовила. Я очень люблю готовить, кстати. Занималась бы детьми, и в этом была бы счастлива. Но он считал, что я должна заниматься музыкой, что мне Бог очень много дал, и что зарывать этот талант, который у меня довольно долго просыпался, большой грех. Поэтому не знаю. Вот отца нет, и я до сих пор, я хочу ему доказать что-то, я к чему-то стремлюсь, делаю проекты, я живу по его наказам, как он всегда говорил, что надо ставить перед собой на первый взгляд недостижимую планку, чтобы это вот ощущение было, что этого не добиться никогда, но надо к этому стремиться, и тогда можно и до этой планки дойти, но если даже она недостижима, то все равно результаты получаются очень высокими. Поэтому, ну, я, безусловно, отцу очень благодарна. У меня очень интересная, яркая жизнь. И мне кажется, что я во многом даже поднялась выше, чем он.
0: Дорогие друзья, мы очень здорово общаемся с Ниной Шацкой, но все-таки наши слушатели не простят, если мы не услышим еще одну песню в исполнении Нины Шацкой. Объявляйте, что сейчас будет.
1: Это, опять же, такая современная обработка старинного романса, который завоевал просто весь мир. Романс, вывезенный Александром Вертинским в Европу в начале прошлого века и сыгранный в легком джазовом фанке «Дорога длинная».

0: Только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да так, что в моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И вот романсы звучат с ароматом джаза.
0: И это хороший синтез. Вы соединили, вы объединили джаз и романс. И я еще раз повторюсь, что это очень хороший, классный, удивительный синтез музыкальный. Вот джаз, романс и ваш удивительный голос. Еще такой момент, я хочу, чтобы вот на это обратили внимание музыканты. Мне кажется, что у каждого исполнителя свое прочтение, по-своему понимает ту или иную песню, музыку.
1: Ну, но считается же, что в рождении песни три автора. Автор музыки, автор стихов. Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже 4, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель. Исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
0: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея создания спектакля?
1: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 1988 году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал, мы предложили Дому музыки, спектакль которого не было. И его очень быстро как-то захотели, и судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все три спектакля сделала. Первым был «Ахматовский», затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марина Ивановна. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки.
0: Да.
1: Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за полтора месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо. при том, что он их в каких-то ситуациях менял, когда мне было неудобно, и гармонию, и мелодию. Мы договорились, что если я не дышу этой музыкой, то мы ее не переделываем, чтобы не тратить время, что только мелкие какие-то правки. И вот Дима мог мне прислать... Вообще, я сейчас это понимаю, что это чистое чудо, потому что он мог мне прислать утром одну песню, я говорила: Дим, ну это не мое. И он мне к вечеру присылал что-то другое совершенно, ну вот незначительное вносил правки. Знаете, они для меня были незначительные, а для композитора всегда это же ребенок такой вот про песня. И меня поймут, наверное, только вот профессионалы, чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем. Это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лед», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил ТЭФИ. «Коллектор», которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен.
0: Да.
1: Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такой, это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком, начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем вот вся эта музыка держится, но с новым дыханием она, он видит ее иначе.
0: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
1: Это песни, связанные, конечно, с поэзией, с Ахматовой, с Цветаевой. Песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как,
0: это
1: неужели
0: это
1: можно вынести? Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями от исполнения которых я могу поделиться с залом, и обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, я была маленькой девочкой, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах радио России. В эфире дорогая передача. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин, все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие это было море обязательно, а шезлонг. И я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу, я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21

0: Один день мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал, это было лет, наверное, 15-17 назад уже, которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии. Вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. И я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребление очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Я в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь этот эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше, каждый день мы перемещались, куда-то переезжали, я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой из меня. Вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе. И вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово толерантность, оно мне не нравится, потому что оно очень много смысла в себе хранит. Но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
1: Марк Твен писал: «Путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и
0: потрясающе
1: ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?»
0: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую потом перерабатываю и могу в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию аудитории, по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот это моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
1: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
0: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-нибудь маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим. Там из Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
1: Это как память, да?
0: Да.
1: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
0: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
1: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то необычное?
0: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора. Угу. Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, и он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов, и он мне сказал, я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов, я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
1: Разноцветности.
0: Да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он отовсюду вез виниловые пластинки тогда. И все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил, знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
1: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни», то есть о стремлении к новому, интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
0: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которым будут заинтересованы с тобой вместе создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст. Хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это вот сложный бывает момент.
1: И в завершении что мы послушаем?
0: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже, в которой вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что «Сердце на снегу», звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Радио России.
3: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
4: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
2: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
5: Загляни ему в голову.
2: Категория 16+.
6: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
7: Ты в своем уме?
8: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
2: Загляни ему в голову. Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
5: Загляни ему в голову.
2: Категория 16+.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск в зоне СВО продолжают улучшать позиции. В Краснодарском крае предотвратили теракт, и мошенники придумали новую схему обмана. Далее подробнее. Вооруженные силы России осуществили групповой удар по связанным с украинской армией аэродромам, объектам энергетической, топливной, транспортной инфраструктуры, сообщило Министерство обороны. Удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, говорится в заявлении ведомства. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отмечается в сообщении. Минобороны также проинформировало, что в течение суток российской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены позиции украинских войск в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Российские группировки войск в зоне СВО продолжают улучшать свои позиции, добавили в Министерстве обороны. О работе наших танкистов на Краснолиманском направлении репортаж корреспондента информационной службы «Вести» Эдуарда Пунигова.
2: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин группировки «Запад» на Краснолиманском направлении. Танки в основном работают из закрытых огневых позиций. Выезжать на открытую местность слишком опасно из-за большого количества птичек.
3: Боевые действия в районе Красного Лимана перешли в решающую стадию. Вооруженные силы России контролируют большую часть города. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ и последовательно уничтожают остатки городского гарнизона.
4: Что приоритетами для вас?
5: Опорные пункты. По живой силе противник прорвут.
6: Противник там насколько готовился к приходу российской армии? Чувствуется, не чувствуется?
5: Чувствуется, окапывается. Бетоном заливают цели свои.
3: На этом участке фронта работает 25-я армия группировки войск «Запад». Танкисты под плотным огнем украинской артиллерии и беспилотников прокладывают путь нашей пехоте. Эти боевые машины являются целью номер один для противника. Подразделения ВСУ постоянно пытаются нащупать позиции танкистов. Экипажи меняют маршруты передвижения, чтобы их не могла обнаружить вражеская разведка. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями в Красном Лимане. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников. Позиционные бои на Краснолиманском направлении идут вдоль всей линии соприкосновения. Группировка войск «Запад» планомерно отрезает основные пути снабжения противника, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта.
1: В Краснодарском крае предотвратили теракт. Как сообщили в Следственном комитете, двое жителей региона, один из которых несовершеннолетний, планировали устроить взрыв в Туапсе. 18-летний обвиняемый вступил в переписку в мессенджере с представителем запрещенной в России организации террористов. Куратор предложил за вознаграждение изготовить самодельную бомбу и подорвать ее на одном из объектов города. Жители привлек к преступной работе 17-летнего знакомого. Обвиняемые получили инструкцию от куратора, выбрали место теракта, затем изготовили компоненты взрывного устройства. После этого оба были задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом рассказала старший помощник Следственного комитета по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
7: 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным на данный момент лицом, являющимся участником террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Фигурант привлек к совершению преступления 17-летнего знакомого. Под руководством куратора фигуранты произвели фото и видеофиксацию выбранного объекта, расположение камер и иных элементов охраны и передали ему материалы. После этого 18-летний фигурант, согласно отведенной ему преступной роли, изготовил основной заряд взрывного устройства и изготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим скоплением количества людей.
1: Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона. Основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Ранее директор АЭС Юрий Черничук заявил, что Запорожская АЭС остается самым потенциально опасным объектом в ходе конфликта на Украине, поскольку последствия удара по ней со стороны ВСУ могут быть долгосрочными и разрушительными.
8: Запорожская АЭС являлась с первого дня, скажем так, самым
4: опасным, потенциально самым опасным объектом, вокруг которого ведутся боевые действия и вокруг которого нельзя вести боевые действия. Это, об этом мы говорили еще в 2022 году. Вот, поэтому если долбануть по Донецку и по Запорожской станции, последствия, особенно дальносрочные, они будут, конечно, разные. Да. То, что большой город, там очень много людей, могут погибнуть, там будет разрушена инфраструктура. Это действительно так, действительно много. Но последствия от удара по станции, по атомной станции и тем возможным радиационным последствиям от такого удара, они, естественно, будут наблюдаться и длиться очень долго.
1: Ранее генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС и «Энергодар». Несмотря на заявление Тегерана о контроле над Ормузским проливом, в действительности обстановкой там владеет США, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Он вновь заявил, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием и что американские войска готовы возобновить боевые действия в регионе. В то же время Хексет сказал, что переговоры развиваются в выгодном для США ключе. Ранее в ходе выступления на форуме по безопасности в Сингапуре Хексет сказал, что президент США Трамп проявляет терпение для достижения соглашение об урегулировании конфликта с Ираном. Дистанционные мошенники в схемах обмана используют легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий и проверке качества товаров. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. При этом в министерстве отметили, что задачей мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский вратарь французского клуба Paris Saint-Germain Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе команды на финальный матч Лиги чемпионов против английского Арсенала. Встреча пройдет в Будапеште в субботу и начнется в 19:00 по московскому времени. Сафонов стал вторым россиянином в истории, который сыграет в финале Лиги чемпионов. Ранее в матче за трофей участвовал экс-полузащитник Дмитрий Оленичев, который вышел на замену в составе португальского Порту в победном матче против Монако в 2004 году. Россиянка Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда Калинская обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3, 0-6, 6-2. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Еще в одной встрече Диана Шнайдер сумела обыграть украинку Александру Олейникову со счетом 7-5, 6-1. И также проходит следующий раунд турнира. Ее соперник станет победительница матча между канадкой Викторией Мбока и американкой Мэдисон Кис. Пермские медведи одержали победу над чеховскими медведями во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча в Чехове завершилась со счетом 33-22 в пользу гостей. Пермские медведи выиграли серию до двух побед со счетом 2-0. Команда завоевала вторую бронзу чемпионата России в своей истории. В активе команды также три серебра. Ну а победитель турнира определится по итогам финальной серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», в котором столичный клуб ведет со счетом 1-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске 31 мая облачно с прояснениями, плюс 28. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 17. В Екатеринбурге небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Кургане небольшой дождь, плюс 27. Во Владимире небольшой дождь, плюс 16. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 17. В Ростове-на-Дону небольшой дождь, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 15. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 7, днем 16 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
3: Да, я успел бахнуть кружочек в себе в незапрещенный Телеграм.
2: Так, это ты...
3: сильно замедленный.
2: А, все, я понял. Я просто сначала показал, что ты про татуировку.
3: Про татуировку? У меня, кстати, нет татуировок. Я тут недавно общался с людьми из звездного городка, и они сказали, что первый вопрос, когда задают человеку, когда он хочет быть космонавтом, есть ли у него татуировки. Вот. Если ответ
2: чтобы
3: да...
2: Чтобы не спугнуть инопланетян?
3: Да, чтобы не спугнуть инопланетян. Если говорят ответ да, то, соответственно, в космос не берут. Потому что это еще это их точка зрения, я не психолог, не психиатр, не еще что-то. Но типа, если человеку нужно выражаться через свое тело, и он не может выразиться через свои типа дела и так далее, в критической ситуации он может повести себя неадекватно. А в космосе риск даже малейшей вот этой вот критической ситуации, он, собственно, велик, как мы понимаем, потому что они просто так дают героев России и давали героев Советского Союза за полет в космос.
2: Ну, представляешь, вот. Человек хотел быть космонавтом всю жизнь, но в то же время хотел татуировку, он думает, космонавтом быть важнее, становится космонавтом, летит в космос, критическая ситуация, и он такой думает, я должен реализовать свою мечту.
3: И начинает бить татуировку, да, там это, кислород выходит, там все.
2: Вообще не важно.
3: Уже не важно. И на камеру, обязательно включает эту прямую
2: обязательно,
3: трансляцию. Да. Через бюро 1440, чтобы все ее видели на всей планете Земля, чтобы даже Илон Маск и даже его отец Эрл Маск видели это и бьет татуировку в прямом эфире.
2: Ой, слушай, ну...
3: Но это не означает, как мне сказали, это просто первый вопрос. Дальше, на самом деле, вот у меня, например, нет татуировок, но беды с головой у меня есть. Это не обязательно, что если у вас нет татуировки, то все хорошо.
2: Сочувствую, да.
3: Вот. Но если есть, то у меня тоже для вас есть новость. В космос, скорее всего, не полетите.
2: Ну, значит, я уже в космос не полечу. У меня есть татуировка.
3: Либо, может быть, как Юлия Пересильд, которая фильм снимала в космосе. У нее вполне может быть татуировка, но она актриса, поэтому как актер. Информационное противоборство с инопланетянами.
2: Кстати.
3: Да.
2: Так что, в принципе, шанс у меня есть, если нужно будет вступить в информационное противоборство с инопланетянами.
3: Да, живя в России, мне кажется, шанс вообще есть практически на все, что угодно. Живя в России, можно, любую мечту либо реализовать, либо, думая о том, что у тебя уже все есть, оказаться, что у тебя этого не будет.
2: Ну, это понятно. Нормально. Пентагон рассекретил очередные файлы, но не Эпштейна, про инопланетян.
3: Про инопланетян, да.
2: Теперь вот интересно, когда же наши ГРУ рассекретят свои файлы?
3: Я думаю, что там уже давно и так они работают, они же не могут сами себя рассекретить. У нас уже давно там инопришельцы.
2: Про рептилоидов, что ли?
3: Конечно.
2: Не, ну я иногда, слушая заявления некоторых наших депутатов, то начинаешь верить в рептилоидов, да.
3: Ну, на то они и депутаты. То есть смотри, сколько в России? 450 депутатов в Госдуме, правильно? Про остальные думы,
2: какой
3: мэрии...
2: процент рептилоидов, как ты думаешь?
3: Нет, ты же понимаешь, что вот в России есть определенное количество людей, которые верят, например, там, в экстрасенсов, например. Вот битва экстрасенсов, там рейтинги, уже 26-й сезон, бьют рекорды один за другим. Не чемпионат по шахматам, не что, где, когда, не там какие-то такие, а вот битва по экстрасенсов и твое любимое ток-шоу «Беременна в 16». Правильно, сейчас «Мама в 16». Вот. Поэтому, кто-то же должен этот, скажем так, процент людей тоже репрезентовать в Госдуме. Соответственно, должны быть и те, кто верит в рептилоидов, в сглаз, в черную энергию, в еще какие-то истории. Вот. Возможно, должны быть бывшие участницы «Беременна в 16». Это тоже процент населения.
2: Это, знаешь, есть процент...
3: Почему ты думаешь, что вот в Госдума должна репрезентовать только, не знаю, академиков, космонавтов, я не знаю, там, поэтов, писателей и, там, не знаю, покорителей Арктики.
2: Согласен, согласен.
3: Должны быть все, так сказать, представлены.
2: Но все-таки депутат, он, Госдума — это законодательный орган.
3: Да.
2: Депутат, он должен обладать интеллектом.
3: Кому?
2: Он должен, ну, к народу, избирателям, электорату, он должен законы писать, правильно издавать, голосовать. Он должен понимать, за что он голосует. Ну и так далее.
3: Ну, смотри, а если он репрезентует тех, кто верит, что чумак заряжает через телевизор воду энергии?
2: Ладно,
3: ну вот они идут на избирательный участок, и им нужен человек, который будет так же, как они, верить вот в эту энергию.
2: Так, все, сейчас надо менять тему срочно.
3: Ну не все же должны быть потомками.
2: Потому что сейчас напишут, что пришел темник из АП мочить депутатов.
3: Мочить депутатов.
2: Или как он забудет, только какую-то тему трогаешь, так, все, понятно, темник пришел.
3: Ничего, ничего.
2: Да, заряжать воду.
3: Но рано или поздно, в Госдуме будут исключительно потомки тех, кто отправил нашу прекрасную ракету в космос. А какую из ракет в космос отправил? Это уже отдельная история.
2: Вот. Да, но я так понял, ты сейчас о ядерном вооружении для борьбы со спутниками противника. Ты это имеешь?
3: Ну, конечно, на самом деле. У нас вообще много чего. 24 мая армия России нанесла массированный удар по военным целям на Украине, в том числе ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».
2: Вот. Это мем даже после этого появился. Давай. В украинском сегменте и в нашем сегменте. Угу. Ты знаешь, что это? Це «Орешник», «Шість по шість».
3: Ну, что-то на украинском. Что-то на украинском.
2: Да, ну... Да, в принципе, все понимают, он очень близок к русскому. Ну, короче, да, был удар, понятно, что
3: все цели поражены.
2: Объекты, все цели, понятно, что ПВО на Украине нет, но это, ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы, и нам бы этим воспользоваться. Вот, и нам бы воспользоваться, я думаю, более качественно можно было бы, потому что понятно, что поражать цели, там, какие-то цеха по производству беспилотников и так далее, это важно, но нарушить логистику и погрузить город, а это столица противника, в коллапс, можно было бы и ударами по мостам.
3: То есть...
2: Пусть понятно, что быки, да, то есть опоры мы не снесем. Это еще советские постройки, тот же мост метро, тот же мост Патона, вот Южный, который тоже выполняет функцию.
3: Сколько мостов в Киеве через Днепр?
2: Ой, слушай, там мостов, мостов, наверное, больше 10.
3: А, настолько, да?
2: Но основные, вот просто мост Патона, он и так аварийный, в принципе. Там много ему не надо, чтобы он развалился. Мост метро, это основная ветка на Святошинская, Броварская, по-моему, называется, по-моему, красная ветка, это основная киевская ветка метро, проходит через мост метро, там и автодорожная.
3: А, то есть метрополитен идет через мост, не под водой, не под землей.
2: Да, сверху, сверху.
3: Я понял.
2: То есть там идут и машины, там достаточно широкий мост, там вот метро посередине, и по краям два потока для автотранспорта.
3: Красота.
2: Просто его снести... Вот Патона, мост метро и Южный, который так же, как и мост метро, он выполняет функцию и для метро, и для автомобильного транспорта. Все, город погружается в коллапс. А там все-таки, ну сколько там населения? 4 миллиона сейчас, по-моему, плюс приезжие, ну пусть там 5.
3: Но кто-то уехал уже, наверное.
2: И так далее, да. Ну все равно...
3: Больше 4 в любом случае.
2: Там с области съезжаются люди на работу и так далее. Все, столица противника в коллапсе. Медийно выглядит красиво. При этом экономический урон, потому что офисы стали, госучреждения стали, люди не могут добраться до работы, депутаты не могут добраться, другие чиновники. Но это в целом мы выиграем время, которого у нас нет. Потому что на стороне противника весь Запад со своими технологиями, а мы, мягко говоря, отстаем, да? Вот. Нам нужно выиграть время. Выиграть время, которого нет, мы можем, только отняв его у противника. Значит, нам нужно делать то, чтобы противнику создать такие проблемы, которые бы замедлили его процессы. Поэтому параллельно можно было ударить еще также по Верховной Раде, да, по парламенту, даже по пустому. То есть найти время, место, перенести работу парламента. Там тоже, по-моему, я уже не помню, на Украине тоже, по-моему, 450 депутатов. А, или, по-моему, там что-то после
3: сократили до 300, по-моему. Нет, ты представь, себе, 300, нет, ты представь себе, какой будет распил денег.
2: Неважно,
3: на оборудование,
2: да.
3: Не, на оборудование новой, да, Верховной,
2: да,
3: Рады.
2: Пускай, конечно,
3: они
2: конечно.
3: Они столько, так сказать, на потери техники, да, не потеряют. Сколько будет на деревянных столах, компьютерах, это же закупки. Это же всем надо будет обеспечить микрофоны. Микрофоны там будут золотые.
2: А каждого. Плюс программа, у них есть программа Рада. Это вот эта кнопочная, то, что голосование, да. То есть система голосования, ну и так далее. Другие министерства, Министерство экономики, парламент, наконец. Вот эти все здания, даже по пустым зданиям, ну, государственный аппарат противника, ну, замедлится очень сильно.
3: А если они начнут зеркально бить по Госдуме?
2: Слушай, они и так, если бы могли, они бы это сделали. Вот. Они куда могут, туда и бьют. Я думаю, что вполне... У них нет ограничений никаких. Никаких. И то, что они сейчас делают, это тоже, ну, мягко говоря, не очень. Да, они там и...
3: Да, они пытаются бить. Я сейчас иронизирую про Госдуму, потому что, ну, как бы, Госдума — это единственный орган, про который можно безнаказанно немножко пошутить, немножко проиронизировать. Вот, потому что, как бы, ну, потому что там есть различные депутаты, которые высказывают различные точки зрения, которые порой нас удивляют. Но серьезно, я знаю,
2: просто они очень сильно отметились в этом году своими заявлениями.
3: Ой, они прям, да, повышенная активность, может, ретроградный какой-то там год, там, Меркурий, там, что-то. Нет,
2: да, ретроградный Меркурий прошел рядом с домом Луны. Так давайте зарядим водичку
3: да. заряжаем. Ты работаешь на работе, Даня работает над расширением аудитории Радио России. А вот, будем отнимать ее у тех, кто заряжает воду. Ну, на самом деле, да, и на самом деле во многом это, ну, не стоило бы нам очень много. Я думаю, что 50 гераний, отправленных конкретно на Верховную Зраду, даже если бы из них прорвал 15-20, надо понимать, противник герани сбивает немало, ну, надо понимать, что если мы сбиваем украинские, ну, конечно, беспилотники, да, в количестве 95-99%, а если мы говорим про Москву, то практически и 100%, то надо понимать, что противник тоже при всех их проблемах с ПВО, давайте, во-первых, это точно такие же русские люди, просто с другой прошивкой в голове, которых снабжают 500 миллиардов Евросоюза населения, ну вот, у них как бы тоже достаточно высокий процент сбития именно герани.
2: Даже дело не в населении в 500 миллиардов в Евросоюзе, а дело в их технологиях, в технологиях западных в целом.
3: Запад,
2: уже
3: деньги,
2: если брать, да, продукцию американской компании Palantir, то эффективность этого продукта на поле боя, ну, то есть, как если использовать Palantir как оружие, а его, в принципе, в первую очередь для этого и создали, да, ну, их продукцию, искусственный интеллект и так далее, то это, по сути, по эффективности оружие массового поражения. Ну, вот, тот же Starlink берем. То есть у них технологии, до которых нам очень далеко, к сожалению, ну, так сложилось. Мы проиграли холодную войну. Мы до сих пор живем в этих последствиях. Ну, вот, поэтому... В данном случае понятно, что у нашего прямого врага, Украины, да, который, в принципе, является острием копья в руках Запада, у них серьезное преимущество в этом плане. И нам, вот, нам время терять, ну, уж точно нельзя.
3: Ну, я к тому, что если бы мы отправили 50 гераний, 15-20 бы из них долетело до Верховной Рады, ей бы этого хватило для того, чтобы она сгорела. Вот, сгорело со всем имуществом, которое там находится, всеми средствами связи. Вот, и, конечно, это бы успокоило тех, кто очень сильно хотел бить по центрам принятия решений. Вот тут Картополов на этой неделе высказался, что на самом деле... Ну, ты же про Госдуму. Вот, в центре принятия решений находится...
2: Бывший замминистра обороны, да.
3: Да, ну, вообще замминистра странная такая должность, опасная замминистра обороны.
2: Замминистра обороны по работе с личным составом, ну, замполитка.
3: Неважно вообще.
2: А сейчас глава комитета по обороне.
3: Вот, ну, это просто опасная должность замминистра обороны. Это такая очень расстрельная должность. Министр обычно ничего не знает, а вот замминистры, потом ты находишь 100 миллиардов, там, 200 миллиардов у них, там какие-то такие замминистры вообще опасные. А опасная должность в России быть замминистром.
2: Но
3: столько денег у них.
2: Благодаря специальной военной операции вскрылись многие проблемы, в том числе коррупционные. Мы каждый день видим новости, со всех регионов, а посадки в места не столь отдаленные коррупционеров.
3: Кстати, на этой неделе...
2: И это прекрасно.
3: Кстати, на этой неделе в Москве суд, точно какой, простите, не вспомню, говорю из головы, вот, одобрил конфискацию у Цаликова и его семьи 5,5 миллиардов рублей активов, наличных, имущества, недвижимого, различного в пользу госбюджета. Вот, 5,5 миллиардов рублей, это, я считал, где-то 25 тысяч мавиков третьих. Вот это потребность всей нашей армии, наверное, на год, на весь фронт примерно. Это два...
2: Потребность в чем?
3: В мавиках.
2: Мавиков. А, 25 тысяч?
3: 25 тысяч мавиков, например. Это вот только замминистр обороны Цаликов, первый замминистр.
2: Я думаю, что у нашей армии больше потребностей, учитывая, что мы их используем для разведки и как сбросы. То есть это не FPV-дроны. FPV-дрон это отдельно.
3: Не-не, FPV-дрон это отдельно. Именно да. Разведка, ну я просто примерно в свое время считал.
2: 25 тысяч
3: год. Я знаю, у меня есть там статистика по двум полкам, сколько полку требуется. Я примерно экстраполировал это на армию. Ну, примерно годовая потребность, примерно. Понятно, что это все плюс-минус 5 тысяч примерность. Но примерно мы можем говорить о годовой потребности всей группировки войск в зоне специальной военной операции в мавиках. Это, если мы говорим про среднестатистический транспорт, который, соответственно, отправляется в зону специальной военной операции, это 10-11 тысяч автомобилей. Ну, то есть, что такое транспорт в зоне специальной военной операции? Это буханка.
2: Это расходник.
3: Ну, да. Это понятно, но я имею в виду, чтобы люди понимали, что мы говорим не про новенькие там какие-то истории, мы говорим реально то, что берут бойцы, то, что мы им отправляем, то, что сами закупают. Это Нива-буханка стоимостью 400-500 тысяч рублей. Вот примерно... Примерно в этом диапазоне, это далеко не новая техника, она живет там недолго, правильно ты говоришь, расходник. Вот это 10-11 тысяч автомобилей, например. Это два полностью боеготовых истребителя-бомбардировщика, ну, правильно говорить, все-таки бомбардировщика Су-34 в самой новейшей модификации, которые могут за год сбросить сотни бомб, вот 500, 1500 и так далее килограммовых. Это я посчитал батальон танков Т-90М или Т-72Б3, ну такой смешанный батальон, это 30 машин можно приобрести. Например, это тоже, да, сейчас танки временно в аутсайдерах, мы это обсуждали, но рано или поздно при определенных, так сказать, технологиях, я надеюсь, мы до них достигнем раньше, чем противника, они тоже понадобятся. Ну, это так, я просто накинул пример, ну, или 5 тысяч погрузчиков, которых очень сильно нуждается ВКС России, конечно, 5 тысяч нужно, но погрузчиков 50-100 бы очень сильно улучшили, так сказать, эффективность наших аэродромов. Вот цифры, которые я вам привел, собственно, они открыты, это официальные заявления наших органов, можем посоветовать только им работать дальше, трудиться во благо Родины и находить средства для нашего бюджета, потому что идет война, и, как говорится, копейка рубль бережет, а когда мы говорим о замминистрах, то миллиарды, направленные в нужное русло, это тоже хорошо.
2: Ну вот. Да, и при этом не только он. У нас, конечно, же, я же говорю, вот, там вчера новость прошла, в Ростове кого-то задержали.
3: Какой-то губернатор тоже. Краснодарского края.
2: Потом еще там, да, то есть каждый день. И это прекрасная тенденция, это радует. И при этом получается так, что люди теперь все это в пользу государства. То есть, скажем так, получается, люди это накапливали. Были как копилки, да, государства. Знаешь,
3: сомнительное, да,
2: но хотя бы, накапливали, да. Сейчас это
3: трудную
2: все вернется.
3: Трудную минуту, кубышка.
2: Да, да, да, кубышка. И это радует. Потому
3: и знаешь, что
2: все, кто
3: радует?
2: К этому причастны, и Следственный комитет, и прокуратура, и ФСБ, и МВД, работайте, братья.
3: Да, и тут тоже надо понимать, что это работает не только как средство пополнения бюджета, сомнительное, конечно, но опять-таки, а это еще все-таки работает и как...
2: Воспитательный
3: именно,
2: механизм.
3: Да, да, да, что начинают другие задумываться, а стоит ли вообще этим заниматься, если ты можешь отъехать на там 15-20, а можешь и вообще навсегда, надолго отъехать, учитывая, что многим коррупционерам, потенциальным коррупционерам за 50, для них сроки в 20 лет они могут являться пожизненным заключением вот до конца их воровской жизни. Вот. Поэтому, хорошо работаете действительно полностью присоединяюсь к словам.
2: Кстати, хотел бы обсудить с тобой Беларусь.
3: Давай.
2: Немного. Мы знаем, что последние месяцы Зеленский крайне агрессивно высказывается в адрес Лукашенко и в целом Республики Беларусь. И пытается всячески провоцировать конфликт втягивания Беларусь в войну. Да? Понятно, что у Республики Беларусь армия небольшая. И они понимают, наши враги, что и России придется туда перебрасывать войска на усиление границы, а граница очень широкая. И Польша, скорее всего, с Прибалтикой может втянуться в эту войну, если Беларусь втянется, ну и так далее. Зеленскому это выгодно в целом, как бы, да. Но на что бы хотел обратить внимание? Вот сейчас, то есть какой сценарий они могут разыгрывать? Я у себя на канале об этом писал в Телеграм. Вот. Приезжала Тихановская. Казалось бы.
3: Света 0,03%.
2: Да, встречалась с Зеленским, ездила в Чернобыль, ездила там по руинам и так далее. Но
3: в полк.
2: Встречалась с
3: террористами,
2: белорусскими нацистами. Да, там террористический полк Калиновского. По-моему, Калиновского, да?
3: Да, Калиновского, да, террористический экстремистский на всякий случай.
2: Я утверждаю то, что цель ее поездки была именно это. То есть медийно засветить этот полк. Это значит, что скоро они его собираются применять. А как они могут его применять? То, что важно было его медийно еще раз подсветить. Я думаю, что они будут отрабатывать тот же сценарий, который отрабатывали с террористической организацией РДК. Когда, по-моему, в 23-м году, да, вторжение было первое в Белгородскую область.
3: Да,
2: когда пытались, да. На самом деле, ну да, там была вылазка у них такая.
3: Марта 24-го это было. А, нет, стоп, летом.
2: По-моему, 23-е. Это было
3: летом 23-го, было тепло, а потом да. В марте 24-го два раза
2: ну,
3: было.
2: Ну, первое, именно про первую вылазку.
3: Да, да, лето 23-го. Да,
2: где принимало участие, конечно, из РДКшников, этих террористов, я думаю, принимало участие, ну, человек, может быть, 30. В основном там, конечно, были ВСУшники, там спецназ ГУР и так далее. Но все кадры оттуда с украинской стороны были вот именно с лицами РДКшников. То есть они такие, мы на самом деле вот там вооруженная оппозиция, тогда появился этот термин. Идем якобы освобождать Россию, там, и так, и такую пиар-акцию сделали из этого. Понятно, что у них не получилось по итогу и закончилось все потерями, но это я к чему? Это я к тому, что этот полк Калиновского они могут попытаться использовать для вторжения на территорию Республики Беларусь, чтобы спровоцировать Лукашенко на ответные меры, чтобы втянуть Беларусь в войну. Вот есть как бы вот у меня такое мнение. Что ты по этому поводу думаешь?
3: Слушай, ну, действительно, теории про это все дело идут. Туда вообще многих начали приглашать. И Пахлевись сегодня там, по-моему, засветился. Это бежавший сын бежавшего варья из Ирана. Вот в свое время.
2: Кто он там был?
3: Шах он был.
2: Который украл весь государственный бюджет Ирана,
3: да,
2: и с собой вывез в США.
3: Да, миллиарды долларов, еще тех долларов, которые не деревянные, за которые ничего нельзя купить, а те доллары, которые доллары. Вот, собственно, там огромное количество вот разного рода приглашено таких непонятно откуда взявшихся оппозиционеров и альтернативных правителей. Вот, но насчет того, чтобы Белоруссию как-то триггернуть, как-то спровоцировать на то, чтобы ее, ну, чтобы она начала воевать. Ну, Зеленский и так это делает, различные атаки беспилотниками, диверсии на аэродромах, различные залеты этих беспилотников на территорию Белоруссии. Может ли Беларусь на данный момент противостоять белорусская армия украинской? Я считаю, что нет. Я считаю, что если мы говорим про неядерное столкновение двух армий, ну, кроме, наверное, армии Соединенных Штатов Америки, Китая, вот мы их так выведем за скобки, может быть, какой-нибудь Индии, просто из-за ее огромности, ни одна армия мира не сможет противостоять армии Украины или России. Просто потому, что проводились неоднократные учения украинских военнослужащих с соответственно, странами НАТО, теми самыми, кто их спонсирует, поляками, шведами, немцами и так далее. И там, условно, небольшое подразделение украинских беспилотчиков многократно разбивали любые попытки либо шведов и так далее. Вот были, говорю, недавние учения шведов. 3 раза во время учений шведы просили паузу, чтобы изменить свою тактику, и 3 раза украинские, так сказать, туристы, которые приезжали к ним туда, разбивали в пух и прах турецкую бронебригаду. А вот, ну, как бы это говорит о чем? О том, что белорусская армия, несмотря на то, что там точно такие же ребята, как и мы, а до войны многие говорили, что даже более подготовлены до специальной военной операции и так далее. Мы всегда видели эти кадры белорусского спецназа и так далее и тому подобное. Но война за 4 года настолько изменилась, а Белоруссия страна не богатая, надо просто понимать, чтобы настолько быстро следовать каким-то изменяющимся историям, что, ну, просто белорусская армия не готова к современной войне. Это надо понимать, я вот говорю сейчас, и не потому, что я не люблю Белоруссию, я ее очень люблю. У меня, в отличие от России, кстати, семья там.
2: Слушай, к современной войне подготовлена только российская армия, украинская армия.
3: И немножко, я думаю, северокорейская.
2: А, северокорейская, да, поскольку они непосредственно принимали участие в боевых действиях, вот в современных. Поэтому любая армия не готова.
3: Да, я еще раз говорю, хочу, чтобы меня ни в коем случае не обижались на меня белорусские наши слушатели, я знаю, что они тоже есть. Вот, еще раз говорю, я как раз-таки переживаю за Белоруссию и просто понимаю, что Украина, сосредоточив определенное количество вот этих своих условно мадьяровских птиц и некоторые другие подразделения, может нанести поражение белорусской армии на границе, которая будет... ну, скажем так, сопоставимо с тем, что произошло 22 июня 41 года. Еще раз говорю, именно то, что ни одна армия не участвует в современной войне сейчас. Вот американцы даже сегодня, Хексет делал заявление, их министр, хотел сказать, обороны, министр войны, он у них называется теперь. Вот он сделал заявление, что мы учимся у украинских войск, и мы стараемся их догнать и позже стать лидерами. Но даже сейчас министр войны, еще говорю, Соединенных Штатов Америки, он делает заявление о том, что они находятся в положении тех, кто догоняет. Вот, и настолько изменилась вообще война, и может просто оказаться, что армия, готовая к войне 22-го года, Белоруссия готовилась к условно тем событиям, и в рамках 22-го года белорусская армия, я думаю, что сдержала бы и дождалась бы точно помощи со стороны России в 22-м году. Но война 26-го года — это совершенно другая песня, совершенно другая история. Там, конечно, плюсом для Белоруссии может играть что? Плохие дороги, мало их количество,
2: там лес, леса, болото. Да.
3: Это да. Но тоже надо понимать, что сейчас война не идет какими-то огромными мото-механизированными колоннами. Сейчас наступление идет малыми группировками войск при поддержке беспилотников. И тут, конечно, просто все, что будет находиться в зоне до 30 километров, любая белорусская техника будет, скорее всего, уничтожена. И тут надо белорусской армии понимать, что времени теоретически осталось не так много, учитывая заявление Зеленского. Он-то больной, ему-то все равно, им надо втянуть Белоруссию к войне. И лучшее, что может Белоруссию защитить, это готовность, и чтобы Зеленскому доложили о том, что нет, мы не сможем разгромить белорусские подразделения за там несколько дней. Вот они сдержат удар, они дождутся русских, и если они дождутся русских, сдержат удар, то мы потеряем силы, ну и вообще оголим наши теоретические тылы, блицкрига не выйдет, маленькая победоносная не выйдет. Вот, и более того, режим, как они говорят, Лукашенко устоит, и более того, внешний враг всегда при грамотной внутренней инфополитике он нас сплочает, да, и да. Он всегда...
2: Причем вокруг лидера.
3: Вокруг лидера. Даже вспоминаем рейтинги Зеленского 22-го года, который никому нафиг был не нужен в начале 22-го года, это мягко говоря. У него там антирейтинги были, он там падал чуть ли не ниже, чем Янукович. И вот насколько его в 22-м году, его медийщики, и вот сплочение против внешней угрозы, как они сказали, подняло, как говорится, очень высоко. Но, правда, он начинает оттуда падать потихонечку, но силами СБУ и прочих репрессивных аппаратов и организаций, я думаю, что он власть удержит и надеется на то, что вот все развалится. Я, знаешь, я буквально вчера ночью, не помню где, в телеге натолкнулся на ролик 82-го года, значит, советское телевидение снимает, как Америка загибается, и ей осталось совсем чуть-чуть. Ну вот, спустя 43 года, конечно, на такое смотришь и с улыбкой, и с некоторым разочарованием, и вот когда начинаешь говорить про проблемы нашей медийки, то, конечно, да, 83-й год, мы находимся в США, США уже практически разваливаются, мосты не ремонтируют, все в бедности, никакого позитива, ничего нет и так далее и тому подобное. Вот, скорость на автострадах уменьшают, потому что нет бензина, и все, Америка скоро встанет и коллапсирует. Советское телевидение, Америка, 82-й год. Да, до развала Советского Союза оставалось 9 лет, а Америка, как мы видим, живее всех.

0: И Трамп попытается взять реванш перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс, которые, по-моему, 3 ноября состоятся. Потом, скорее всего, да. Вот. Ну, Кубу они еще рассматривают. Вот. Но Иран, плюс же нужно понимать, что там Израиль, который, вот Нетаньяху, да, премьер Израиля, он не даст американцам выйти из этого конфликта. Они будут провоцировать. Они вот сейчас Ливан провоцируют. То есть для того, чтобы американцы постоянно там сохраняли свое присутствие для защиты Израиля.
1: Ну да, Иран, целью Ирана современного, в принципе, ну, у них везде написано, что они должны противостоять существованию самого государства Израиль. Вот, у них там такие они непримиримые друзья друг с другом. Вот, но как бы Нетаньяху-то очень хотелось бы, я думаю, все-таки сохранить Трампа в кресле, ну или, по крайней мере, около трамповскую администрацию. И, ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, Куба для них приоритетнее, потому что, опять-таки, ну это то же самое.
0: Рядом.
1: То же самое, как для нас. Мы бы победили в Венесуэле, или победили бы там, я не знаю, ну, условно, где-нибудь в Прибалтике. Ну, вот так вот. Вот. Защитили бы русских в Прибалтике или защитили бы, не знаю, там...
0: Чернорусов в Венесуэле.
1: Чернорусов...
0: Или смуглорусов. В Африке, смуглорусов.
1: Смуглорусов. Смуглорусов в Венесуэле. Венесуэла тоже, конечно, приятная, и нефть там есть, и все остальное. А на Кубе вроде как ничего нет, как и в Прибалтике. Вот, потому что у латыша, как известно, только шпроты.
0: Мало что есть,
1: да. Да, только шпроты. Вот, поэтому, но.
0: Так, Прибалтика, следующая,
1: кстати,
0: новость.
1: Нарывается.
0: Да, следующая новость. Ну,
1: взгляд... Подожди, про Прибалтику.
0: Давай
1: не могу.
0: Же,
1: ну,
0: давай,
1: не могу.
0: Ну, давай.
1: Каждый,
0: ну,
1: эфир,
0: хорошо,
1: каждый
0: давай.
1: Эфир я
0: Прибалтика,
1: должен.
0: Давай.
1: Как все помнят, не так давно из-за двух украинских дронов, которые залетели в Латвию, коллапсировало все правительство. Коллапсировало правительство, коалиция вся развалилась, которая там состояла.
0: Все уволились.
1: Все уволены, министры там и так далее, обороны и так далее. В общем, приняли сейчас новое правительство экстренное. У них тоже выборы в октябре. У всех как-то выборы вот этой осенью. В России выборы этой осенью, в Латвии выборы осенью, в Америке выборы осенью. У всех, короче, выборы этой осенью. Только на Украине нет никакого выбора, у них есть безальтернативные
0: Это суперзатмение.
1: Вот, короче, выбрали новую коалицию. И, значит, из этой коалиции выгнали партию прогрессивных. Прогрессивных — это, короче, партия, которая типа такая зумерско-миллениальская, а которая топит за ЛГБТ, ЙОКЛМН, вот эту всю повестку, запрещенную в России, осуждаемую и так далее. В общем, такая вот типичная левацкая, в плохом смысле, там, сверхтолерантная...
0: Ее выгнали, да?
1: Да, ее выгнали, но при этом сверхтолерантная ко всем, кроме России и русских. Вот такая вот очень интересная. Ее выгнали и сформировали коалицию с национальным объединением. Это бывшие скинхеды, вот, которые кидали правую руку вверх в 90-е нулевые. И, например, вот 3 дня назад в Латвии министр внутренних дел стал молодой, 37-летний представитель национального объединения, вот, который первым же своим указом, вот, чем должно вообще заниматься Министерство внутренних дел во всех странах мира, в принципе, первым пунктом является...
0: Борьба с преступностью.
1: Все, четко, четкий ответ. И в Латвии тоже в законе написано, что главной задачей экшли эту министрии, Министерства внутренних дел, является борьба с преступностью. Первым, что сделал, первым указом вот этого нового министра внутренних дел, стало то, что в Латвии в Министерстве внутренних дел все должны общаться только на латышском. Самое важное, что вот он сделал, это вновь латышский язык, как будто бы документооборот и вообще что-то угодное, и как-то оно...
0: Как будто его Зеленский покусал.
1: Да, но вот забавная история. 37 лет, вот ультранацист, вот, ультранационалист.
0: Сделал карьеру.
1: Сделал карьеру и теперь в 37 лет стал министром внутренних дел. И некоторые другие министры тоже из национального объединения, так называемого, вот, у которых в нулевые годы был как гимн партии, вот партийный гимн. И партийный гимн у них состоял из кадров, где латышские легионеры ВАФНСС, так сказать, боролись против советской армии. И вот, собственно, эта хроника легла в основу

0: партии «Все для Латвии».
1: Да.
0: Вот так вот, вот такая вот у нас Прибалтика, вот такие вот у нас оттуда новости.
1: Очень странные дела. Так, продолжим.
0: Про Румынию, давай.
1: Подожди, подожди.
0: Так важно.
1: Очень важно. Ладно, хорошо, давай про Румынию.
0: Про так. Румынию. Да, ведь буквально вот пару дней назад.
1: Какой-то беспилотник.
0: Какой-то беспилотник, который утверждают наши визави, это герань, влетел в какой-то дом в румынском городе. Не успели они его перехватить, да и перехватывать, как потом сказал их министр обороны, нельзя было, это было опасно, вот, потому что в дроне была взрывчатка. Цитата, ну, как говорится,
1: дополняйте. А как они перехватывать, руками собирались?
0: Я не знаю, но опасно.
1: Это было опасно, пусть летит.
0: Дрон находился 4 минуты в воздушном пространстве, соответственно, Румынии. И, возможно, причиной того, что он туда залетел, являлось ПВО Украины. Это уже сделал заявление президент Румынии.
1: То есть ПВО сбило наш дрон, и оно падало до Румынии.
0: Четыре минуты.
1: Слушай, ну это... Ну...
0: Слава российским соливарам, которые делают
1: дроны.
0: Это очень
1: дроны,
0: после сбития 4 минуты. Ну так президент Румынии 4... сказал. Я чё,
1: какие 4 минуты? Я думаю, после сбития, там сколько он должен был пролететь по километражу? Очень далеко.
0: Ну, вот, вот я просто рассказываю, как говорится, что как есть. Ну, вроде как там собираются нашего...
1: Ну, хотя если его сбили прямо под этим портом, Рени, по-моему, да?
0: Я вот точно не помню. В здание он там влетел.
1: Да, то там, в принципе, сколько там, считанные километры. Может быть, если на большой высоте, ну, чисто теоретически, но это очень странно звучит. Вот. Но хотел бы еще, знаешь, что сказать?
0: Давай.
1: Вчера на пресс-конференции наш президент касался этой темы. Многие не поняли, да, когда он сказал, что я только об этом узнал. Вот, то есть прошло там много времени, да, там много часов с этого инцидента, и президент вечером сказал, что я только узнал. Я хочу сказать так, что мне, ну, мое субъективное мнение, что просто, ну, президент решил постебать Румынию, да, то есть так. Ну, якобы это настолько...
0: Не, президент Румынии.
1: Я про Путина, да, говорю.
0: А это президент Румынии сделал заявление, что беспилотник был сбит.
1: ПВО, да, это да. Я знаю. Я к тому, что многие, когда вчера Путин заявил, что я только узнал об этом, многие такие, вот, 17 часов прошло, президента держат в неведении, все пропало и так далее. Я думаю, он просто, конечно, он сразу узнал об этой ситуации, просто для того, чтобы продемонстрировать, потому что...
0: Насколько ему пофигу феерично.
1: Просто повторюсь, что наш президент, он делает заявление не только для внутреннего сегмента, еще и для внешнего. Он понимает, его народ его понимает, но надо, чтобы поняли и за пределами нашей необъятной страны. Вот. И просто, да, это настолько мелкое, ничто не значащее, оказалось бы, да, то есть это страна НАТО, там пятая статья, сейчас начнут консультации проводить, а что-то будут на них решать и так далее. Да, в общем, плевать на их решение и на происходящее на их территории. Поэтому я думаю, что в данном случае президент как бы вот больше хотел донести вот именно такую позицию России в адрес Румынии и других европейских стран, что просто, в принципе, плевать. Вот и все. Что-то настолько незначительно и мелочно. Вот как-то так.
0: Про заявление президента продолжаем.
1: Давай.
0: Значит, главное заявление Владимира Путина по Армении на саммите ЕАЭС. Вот, кризис на Украине начался с похожей ситуации, которая сейчас происходит с Арменией. Армения начнет переходить под стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть. Выход из Союза может стоить Армении как минимум 14% ВВП из-за повышения цен на энергоносители. Для граждан Армении в России будут действовать обычные миграционные требования. И Россия, кстати, сделали заявление вместе, по-моему, с Киргизстаном, Казахстаном, Белоруссией, вот, и Казахстаном, о том, что неплохо было бы в Армении сделать референдум, а хочет ли народ вступить в Евросоюз. Вчера вступил в говно, сегодня в партию, завтра в Евросоюз. Перефразируя советский анекдот.
1: Вот. Вот эти твои...
0: Ну а что сделаешь? Это не мои, это советские...
1: Крылатые выражения.
0: Советский анекдот, надо быть ближе к народу. Вот. Ну а что тут скажешь? Понимаешь, я думаю, что на референдуме, когда будут предлагать Евросоюз и ЕАЭС, с высокой долей вероятности победит Евросоюз. Потому что народ обычный, который не вдается в какие-то макроэкономические показатели, который не всегда, может быть, дружит с объективной географией, не всегда понимает все остальное, народ покупается на лозунги. Народ на Руси и вообще на постсоветском пространстве больше 100 лет благополучно разводят фразы «за все хорошее против всего плохого». Да, и это происходило и во время Первой мировой войны, когда умудрились в тылу под этим лозунгом страну подвести сначала к поражению на фронте, а потом к гражданской войне, которая стоила кратно больше по количеству погибших, чем даже страшная Первая мировая война для нашей страны. То же самое умудрились сделать и позже. Потом в 50-е годы развинчивали культ Сталина. И тоже народу рассказывали за все хорошее, против всего плохого. Я не защищаю культ Сталина, я просто к тому, что постоянно начинали рассказывать что-то. Потом в 80-е годы мы все знаем тоже за все хорошее, против всего плохого. Опять перестроечка, гласность, все было раньше не так, давайте все поменяем. Потом пришли полтора десятка местных царьков, и решили развалить Советский Союз под лозунгом «Чего? За все хорошее, против всего плохого». Просто потому, что Ельцин, Кравчук, все вот эти вот местные латышские деятели, грузинские и так далее, просто хотели тусоваться красиво и быть царьками на земле. Потом Украину развели несколько раз под эгидой Майдана «За все хорошее, да, против всего плохого». Другие примеры на постсоветск. Грузия бедная, которая, в принципе, могла бы жить, припевать, но ей под эгидой «Всего хорошего и плохого» пришел этот уголовник Саакашвили, не знаю, экстремист, он террорист в России, но просто конченая мразь.
1: Так, давай еще напоследок.
0: Я бы даже другое слово, разрешенное Роскомнадзором, употребил бы, но я не Владимир Рудольфович Соловьев, боюсь, что мне могут его не простить, но Роскомнадзор, если что, так сказать, эту объективную характеристику в адрес Саакашвили, которая характеризует его как представителя нетрадиционных моральных ценностей. Вот,
1: да. Я бы, друзья, кто угадал, что это за слово, напишите в комментариях.
0: Буратино! Буратино, да.
1: Ладно, еще один вопрос, кратко. Вот Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Вот. Это интересно. Инициатива, мы ее ранее проговаривали, но вот уже закон подписан. То есть сейчас, вот если наших граждан притесняют в разных странах, мы можем, не знаю, там десант отправить, какую-то разведывательную группу для того, чтобы освободить наших граждан. Я думаю, что это такие юридические заготовочки, поскольку наш президент чтит и уважает юриспруденцию. Ну и когда мы начнем действовать более активно, я думаю, уже в этом году это будет происходить, более решительно, более активно. Я об этом писал у себя на канале, то, что время стратегического терпения подходит к концу, и Россия будет активничать. Я думаю, что вот подобные законы, они будут как это, такой фундамент для того, что вот наши действия законные. Вот у нас есть даже закон. Вот и все. Ну и плюс это предупреждение западным странам.
0: 20 тысяч граждан России прибавятся в Приднестровье, потому что 20 тысяч заявок подали в посольство. Вот данные от посольства России в Молдавии.
1: Отлично. Друзья, время первого часа подходит к концу. Встретимся ровно через 15 минут, не переключайтесь, и дальше будем обсуждать с вами новости этой недели. Спасибо, что вы с нами.
0: Все так.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Театр «Радио России» представляет Радиоспектакль. Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. По роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен.
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте с 1 июня по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. О первом ногайском художнике в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
6: У него сюжетные картины, сцены из совершенно обыденной жизни, но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты в ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое начинаешь воспринимать.
2: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военную инфраструктуру ВСУ. США заявляют о контроле над Ормузским проливом. И характер метеоусловий в московском регионе в воскресенье не изменится. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север» и «Запад» за сутки в зоне СВО улучшили положение. Центр и юг заняли более выгодные рубежи и позиции. Восток продвигается вглубь украинской обороны, сообщили в российском оборонном ведомстве. Там добавили, что вооруженными силами России в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Украинский дрон «Камикадзе» поразил здание машинного зала 6-го энергоблока. На Запорожской АЭС в стене образовалась дыра, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что украинский дрон управлялся по оптоволокну. Такие дроны отличаются тем, что ими управляют через тонкий оптоволоконный кабель, чтобы преодолеть средства радиоэлектронной борьбы. Глава «Росатома» подчеркнул, что это стало первой целенаправленной атакой со сквозным подрывом и повреждением здания машинного зала. Лихачев обратил внимание мирового сообщества на опасное поведение Украины в отношении Запорожской АЭС. По его словам, мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины. Станция также выпустила заявление, в котором отмечается, что удары по объектам атомной энергетики являются безответственными, несут угрозу безопасности, могут привести к непредсказуемым последствиям. В результате атаки дрона пострадавших и критических разрушений нет. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. По информации директора по коммуникациям Запорожской АЭС, МАГАТЭ было уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока. США владеют ситуацией в Ормузском проливе, считает шеф Пентагона Пит Хекс. Так он прокомментировал заявление Тегерана о контроле над проливом и добавил, что американские войска готовы возобновить боевые действия в регионе. Подробнее корреспондент информационной службы «Вести» в регионе Эмиль Мирсаев.
2: Конечно, региональные игроки, в первую очередь силы, симпатизирующие Ирану, с подобными заявлениями никоим образом согласиться не могут. Мирное соглашение между США и Исламской Республикой ближе, чем когда-либо. Так, во всяком случае, считает глава МИД Турции. По его словам, основное внимание сейчас уделяется вопросу возобновления движения по Ормузскому проливу, блокировка которого невыгодна ни Вашингтону, ни Тегерану. Правда, там, в свою очередь, не дают столь оптимистичных оценок о ходе переговоров. Тегеран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, об этом заявили в национальном парламенте. Депутаты объясняют, что этот транспортный коридор находится в территориальных водах именно Исламской Республики, и это необходимо учитывать во время переговоров. Косвенно об этом говорит и тот факт, что над Ираном вновь замечены американские беспилотники. Один из них сбит в районе острова Кешм при помощи систем ПВО. Это уже третий случай за эту неделю. Доверие Исламской Республики окончательно подорвано, заявил спикер ее национального парламента, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. Сейчас американские лидер раздумывает над дальнейшими шагами. Все-таки дать зеленый свет почти полностью, как он считает, согласованной сделке, или все-таки нанести повторные удары по территории Исламской Республики. Двухчасовое совещание с американской разведкой, по сути, закончилось ничем. Подобными словами, Дональд Трамп очень сильно искажает содержание потенциального мирного соглашения, пишут СМИ Исламской Республики. В документе по-прежнему нет каких-либо положений относительно обязанности Исламской Республики ликвидировать свои ядерные материалы и открыть Ормузский пролив без каких-либо условий. Зато, как пишут СМИ, опять же иранские, в документе содержатся и четко прописаны требования о разморозке активов.
3: США должны немедленно разблокировать 12 миллиардов иранских активов, прежде чем переговоры смогут продолжаться. Также требуется полное прекращение огня в Ливане на условиях Хизбаллы. Сделка все еще ожидает окончательного одобрения в Иране.
2: Таким образом, компромисс по ключевым параметрам Исламабадской декларации до сих пор не найден. И молчание американского лидера, обычно щедрого на сенсационные заявления, вызывает тревогу. Вполне вероятно, что США в самом разгаре дипломатического процесса все-таки нанесут удары по территории Исламской Республики, как это было уже, я напомню, дважды.
1: Британия, США и Австралия в рамках оборонного партнерства ведут работы над боевыми подводными дронами, заявил в субботу глава британского Минобороны Джон Хилли. Он добавил, что страны создают современные системы слежения и вооружения для подобных дронов. По его словам, эти аппараты помогут Лондону, Вашингтону и Канберре эффективнее реагировать на угрозы, в том числе для подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов. Порядка 240 женских консультаций создали в России в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья». Помимо этого, дооснащен и переоснащен 101 перинатальный центр, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Эти изменения расширяют доступность качественной медицинской помощи для женщин и детей по всей стране, независимо от места проживания, рассказал министр. Он добавил, что ведомство уделяет совершенствованию инфраструктуры здравоохранения особое внимание. Характер метеоусловий в московском регионе в воскресенье не изменится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, лишь станет на градус другой теплее. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, к утру местами возможны очаги туманов. Минимальная температура плюс 5-8. Ну а днем вновь прошумит скоротечный дождь и максимальный термометр покажет плюс 14-17.
1: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В эти минуты в Будапеште начинается финал Лиги чемпионов, в котором выступает россиянин Матвей Сафонов. Он с первых минут в воротах Пари Сен-Жермен, который сегодня встречается с английским «Арсеналом». Пока что сыграно 4 минуты в этом матче. Ничья 0-0. Отмечу, что Сафонов стал вторым россиянином в истории, кто играет в финале Лиги чемпионов. Раньше в матче за трофей участвовал полузащитник Дмитрий Оленичев, который вышел на замену в составе португальского «Порту» в победном матче против «Монако» в 2004 году. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гаррос. В матче третьего раунда она обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3, 0-6, 6-2. Еще одна россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге со счетом 7-5, 6-1. И по ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Пермские «Медведи» одержали победу над чеховскими «Медведями» во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Встреча в Чехове завершилась со счетом 33-22 в пользу гостей. Пермские «Медведи» выиграли серию до двух побед со счетом 2-0. Команда завоевала вторую бронзу чемпионата России в своей истории. В активе команды также есть три серебра. Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович победил бразильца Талисона Тейшейру на турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Макао. Поединок в тяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 277 и завершился нокаутом спустя 40 секунд после начала первого раунда. На счету 34-летнего Павловича теперь 21 победа при 3 поражениях. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 15. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Воронеже небольшой дождь, плюс 15. В Смоленске небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 15. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 7, днем 16 градусов тепла. Ветер северный 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем. Это прямой эфир. Программа «Неофициально о главном за неделю». С вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. И предлагаю начать с новости. С новости такой, наверное, фантастической. О войне киборгов. Но только не тех киборгов с 2014 года, да, а именно вполне себе настоящих. Американцы отправляют на Украину вот как раз человекоподобных роботов, которые будут, ну, должны по задумке использоваться в боевых действиях в условиях городской застройки. Вот. То есть, понятно, что они используют Украину как полигон для испытания в боевых условиях новейшего вооружения. И вот сейчас появятся, по крайней мере, как гласит эта новость, роботы. Ну, во-первых, посмотрим, насколько они будут, насколько они смогут вообще функционировать на поле боя. Вот. Но если смогут, то, наверное, это может стать некой проблемой. При этом нужно понимать, что робот, скорее всего, будет взаимодействовать одновременно с несколькими дронами, то есть беспилотными летательными аппаратами, которые будут помогать ему ориентироваться, выполнять также функцию, там, я не знаю, ретранслятора для этого же робота, ну и тому подобное. Поэтому, как бы, инициатива понятна, инициатива опасна. И вот в целом, ты как специалист по военной технике, что можешь, как можешь прокомментировать эту новость?
3: Слушай, ну я любитель, специалист, ты знаешь, как если человеку давно не били лицо, он начинает думать, что он военный эксперт.
2: Не, ну что, мы же все были в свое время вирусологами.
3: Были вирусологами и всеми остальными. Кстати, не помню, был ли я вирусологом, я привился, короче, у меня все было в этом плане.
2: Ага, в этом плане. Так, антиваксеры, отписывайтесь от Кирилла Федорова.
3: Слушай, ну, я на самом деле, вот когда был ковид, ну, объективно, то есть у всех же были, ну, у многих были проблемы тогда и с работой, и с учебой, и со всем остальным. А я что, я на тот момент был достаточно популярным блогером на Ютубе, зарабатывал с этого очень хорошие деньги, и в тот момент, когда бахнули всех на домашний вот это вот карантин, у меня просто увеличился в два раза онлайн. Чтобы ты понимал, ну, как бы, мне страдать от ковида или чего-то еще, ну ладно, ну хорошо, в два раза больше онлайн и так далее.
2: Вот. Так, все, Кирилл продолжает хвастаться, чтобы все завидовали. Но ладно, он не хвастается, он таким образом демонстрирует, какой в России пропадает успешный холостяк.
3: Да, да, да, без гражданства России, гражданства Евросоюза. Кстати, можно получить через меня гражданство Евросоюза, тем
2: более. Кстати.
3: Да, там шенгены, не шенгены, там их что-то в два раза меньше выдавать.
2: Ну, же прописка сейчас как местная, не рижская.
3: Рижская. Все нормально, а как? Не, имеется в виду в России, а так это же как? Это там такая-то, тут такая-то прописка.
2: Тут уважаемые наши радиослушательницы.
3: Тут я живу.
2: Никто не замужем.
3: Тут я живу, Боря Корчевникова. Спасибо, Боря Корчевникова.
2: Мы сейчас вводим в очередной раз в нашу программу это «Любовь с первого взгляда» или как там «Давай поженимся», или как там эти ТВ-шоу есть. Радио-шоу.
3: Я официально живу у Бори Корчевникова. Огромное спасибо Боре. Вот, он актер знаменитый по, как это, сериал
2: «Кадетство».
3: «Кадетство». «Кадетство».
2: Классный вот. Сериал, я смотрел его.
3: Сейчас он гендиректор телеканала «Спас». Вроде как, я могу ошибаться.
2: Да. Но да, вроде я как тоже имею честь быть с ним
3: вот,
2: знакомым.
3: Боря красавчик. Вот огромное ему спасибо за то, что официально меня приютил в Москве. И то вообще непонятно. Может быть, даже РВП бы мне не дали. Вот, собственно, да. К чему я хочу? Насчет роботов. Насчет роботов, экспертов и всего вот этого вот. А, ну, на самом деле, надо понимать, что одна из стратегий, которую мы, конечно, не знаем, ну, я, по крайней мере, точно не знаю, он, Даня, постоянно, ну, министр обороны там
2: кофе да, пьет. Прям постоянно,
3: ну,
2: да,
3: постоянно, ну, заходишь, да, говоришь, да, Андрей Владимирович, да, как у вас там?
2: Да, да.
3: Давай
2: да.
3: вместе посмотрим «Терминатора».
2: Да,
3: он
2: да,
3: такой,
2: да.
3: Ну, давай, тащи пивас, короче, погнали. Вот. Не, ну, на самом деле, я иронизирую, но я к чему? Одна из стратегий, как мне кажется, России была в том, что мы в долгую перемолим живую силу противника и тем самым в долгую, без наших мобилизаций, без глубоких прорывов, тяжелых штурмов и всего остального. Многие же говорили, что в 22-23, если бы отмобилизовали больше людей и действительно бы в рамках условно генеральных сражений до того момента, как Украина обзавелась дронами до того момента, как выстроились вот эти все возможности ударов по нашим тылам, в тот момент, когда у нас было действительно реальное преимущество в бронетехнике, в артиллерии, в авиации, путем наших серьезных потерь, как это было во время там, прошлых войн великих, мы смогли бы действительно организовать глубокие прорывы, ну и так далее и тому подобное. Но было принято решение, что вот будем, как я понимаю, вести вот эту войну на истощение с пониманием, что мы истощим противника раньше, чем он сможет нас. Вот. Насколько это правильно, неправильно, ну, покажет время, ну, еще, может, стратегия поменяется, но вот противник решил сделать ход конем. Во-первых, всем людям, которые думают о том, что на Украине быстро закончится мобилизационный ресурс, я просто напоминаю, что страна в рамках спокойной, но полной мобилизации мобилизует 10% своего населения. При населении Украины даже в 30 миллионов человек мы будем говорить о минимум 3
2: миллионов. Ну, сейчас, скорее всего, там где-то 22.
3: Ну, это женщин много уехало, а мужчин-то мобилизует, я говорю, мобилизации мужчин все-таки. Мужчин уехало все-таки меньше по объективным причинам. Вот, поэтому...
2: Нет, ну, в 22-м году, я тебе скажу, уехало очень много мужчин.
3: Много, но там и кто-то говорил, население было побольше, но суть не в чем. Суть в чем? В том, что 3 миллиона это спокойная мобилизация населения без каких-то тотальных сверхударов по экономике. Вот, учитывая, что экономика Украины во многом базируется на внешней помощи, внешних заводах и так далее.
2: Как вот. Некоторые эксперты говорят, на внешнем общаке.
3: На внешнем общаке, да. Вот, а при более полной мобилизации мы можем говорить и 15%, но это уже с 18 до 65 тотально выгребаем всех с различными категориями годности. И мобилизация а-ля фолькштурм, а-ля вот как делали немцы, это где-то 19-20% населения. Вот. Соответственно, если мы берем население Украины в 30 миллионов, ни нашим, ни вашим, ни оптимизм, ни пессимизм.
2: Вот. Нет там сейчас 30 миллионов,
3: но,
2: докладу.
3: Вот, ну, женщин там больше уехало. Мы же говорим все-таки о мобилизации
2: там, мужского там населения. Сейчас, ну, миллионов, я говорю, ну, 22 максимум. Ну, их изначально до СВО на Украине было, учитывая, что отвалился Крым, отвалился Донбасс. Ну, где-то, может быть, там, ну, 37, вот так, да.
3: Ну да, но кого-то отмобилизовали в 22-м, когда было 37, сейчас там, может быть, 22. Но, еще раз говорю, в любом случае мы можем говорить о 3 миллионах бойцов в рамках спокойной мобилизации, 4,5 миллионах бойцов в рамках
2: тотальной мобилизации. Ну, там уже не спокойно, там тотальная мобилизация уже идет.
3: Ну, еще не рядом не тотально.
2: Ну, не соглашусь. Там людей хватают, уже в дома врываются.
3: Это еще не тотально.
2: Что в твоем понимании тотальная мобилизация?
3: Тотальная мобилизация просто заходит.
2: Так люди с огнеметами ходят, квартиры выжигают.
3: Нет, просто заходят весь дом, и весь дом выгребают. Вот весь дом от... Потом следующий дом, потом следующий дом, потом следующий
2: образом.
3: Дом. Вот прям квартира от 1-9 этажа в типичной советской панельке. Вот, собственно, так выгребали во время, собственно, войны и Второй мировой, и Великой Отечественной, и у немцев, и у нас. Просто забирали всех. Понятное дело, что и у немцев в 39-м были добровольцы, и у нас в 41-м были добровольцы, но там в 44-м году уже необходимо было забирать людей, всех, кого можно и не можно. Вот. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что мы можем говорить о том, что мобилизационный потенциал Украины там до 5 миллионов людей. И у них еще женщин сейчас активно прогревают, и наемники, и все остальное. И даже если мы по суперпозитивным, ну как позитивным, ну позитивным для нас оптимистичным данным выбили миллион, то при мобилизационном потенциале до 5 миллионов у них еще с мобилизационным потенциалом все неплохо. Но...
2: Не, я соглашусь, что есть. Я сам всегда говорю, что есть мобилизационный ресурс у противника.
3: Но вопросов. У них проблемы какие? У них проблемы с внутренней ситуацией. Не всем вот это вот нравится. Хождение по квартирам, о которых ты говоришь. Плюс у них есть определенные проблемы, связанные с сочами.
2: Вот у них сотни тысяч. Полмиллиона. Полмиллиона.
3: Я слышал 250, но даже 250, а полмиллиона уже совсем. Вот, у них сочи — это, соответственно, самовольное оставление части. У них СЗЧ, это называется самовильное звільнення частини. Вот. А, собственно, да, и в связи с этим необходимо им заменить единственное, что не могут им заменить западные кураторы, западные поставщики, тот самый общак и тыл, это люди. Если они смогут заменить людей на андроиды, по крайней мере, в каких-то наиболее опасных участках, направления, если мы вынуждены будем погибать, а они будут бросать туда роботов, то, конечно, это может качнуть маятник не в ту сторону, куда нам хотелось бы. Они это понимают. Они понимают, что все меняется, мир меняется, и то, что когда мы смотрели «Терминатора» в детстве, и нам казалось это каким-то невероятным, теперь это как будто бы уже начинает казаться очень похожим. А скоро вот уже заводы Илона Маска, которые выпускали Tesla Model X и Tesla Model S, они переведены на производство человекоподобных андроидов. Поэтому я думаю, что речь о появлении первых массовых подразделений с человекоподобными дронами идет в перспективе 27-го года, 28-го. В 26-м, возможно, какие-то испытания проведут. Я не верю, что в 26-м. В 27-м, 28-м году мы уже увидим полноценные первые подразделения, где будут эти дроны. И опять-таки, у нас тут есть возможность либо отстать, либо, как говорит Америка, догнать и стать лидерами. А как мы это сделаем? Ну, опять-таки, я там иногда читал некие, скажем так, рассказы про создание первой советской атомной бомбы. Вот, и, в принципе, перед учеными НКВД и всеми вот ребятами, кто были причастны, вот, стояла задача такая: либо мы создаем атомную бомбу, либо мы перестаем существовать. Вот. Когда работа ученых, промышленности, тыла, я не говорю про тех, кто на передовой под пулями, я тех, кто все-таки сидит в теплых условиях с отоплением, электричеством и всем остальным, сводится к тому, что либо мы это делаем, либо мы перестаем существовать, то возможно, невозможного нет. Потому что страна, которая в 1945 году оказалась в руинах, ее самая развитая европейская часть до Урала была выжжена землей. Мы потеряли 27 миллионов человек. У нас был голод в 1946 году. Ну, что рассказывать? Я думаю, все это прекрасно знаете. Какая была страна, несмотря на парад победы в Берлине, несмотря на все, страна лежала в руинах. Минска не существовало, в Минске были только трубы. Киев тоже был весь сожжен. Там, да, огромное количество городов не было. У нас еще и повешена была вся Восточная Европа, которую мы тоже должны были помогать в восстановлении и так далее. И вот в этих условиях советские ученые без калькуляторов, искусственного интеллекта, без 3D-принтеров, без каких-то суперкомпьютеров и прочего-прочего, путем максимального напряжения всех умственных способностей совершили чудо, и спустя 4 года, в 1949 году, в Советском Союзе была рождена атомная бомба, которую взорвали, и эта атомная бомба в 49-м году обеспечила нам будущее. И в не меньшей степени, я считаю, обеспечила будущее, чем подвиг наших предков в Великой Отечественной войне. Вот просто подвиг в Великой Отечественной войне, он бесспорен, очевиден, понятен любому, кто хоть немножко понимал то, что собирались делать с нами немцы, и что они делали. Но если бы спустя 4 года ученые не родили атомную бомбу, в муках, в боли, вот как происходят все роды с кровью и всем остальным, не может быть не очень красиво, тяжело и так далее, с использованием шпионажа, с использованием вообще всего, Не можешь победить честно, побеждай хоть как-нибудь. Вот всеми способами, но они родили атомную бомбу, и поэтому мы существуем. Если бы в 49-м году атомной бомбы у нас не было бы рождено, я практически уверен, с высокой долей вероятности, на нас бы напали с использованием ядерного оружия. Потому что страна, которая использовала ядерное оружие против обычных городов, которые не были оснащены какими-то военными производствами, про Хиросиму и Нагасаки, и не имея прям какой-то супер необходимости это делать, она 100% бы ударила бы по нам. Учитывая, что, например, руководитель американской ракетной программы был человек, который в концлагерях в Панемюнде использовал рабский труд заключенных. Но вот Вернон фон Браун, человек, который отправил американцев сначала в космос, а потом на Луну. Вот, тот самый человек, который сравнял с Землей Лондон, который сравнял с Землей Амстердам, используя баллистические крылатые ракеты Фау-1, Фау-2. Вот, и который при этом использовал, говорю, труд в основном советских заключенных вот, в концлагерей. Поэтому я уверен, что в 49-м, не родись атомная бомба, нам было бы хана. Вот. И сейчас, если мы проиграем в этой гонке беспилотников, без андроидов уже, о которых мы говорим, и тех же беспилотных танков, то есть, например, еще раз говорю, танк, будучи без экипажа, он гораздо более живучий и гораздо интереснее может быть, и, может быть, это была бы реинкарнация бронетехники, как раз-таки ее безэкипажность, вот, и так далее, и тому подобное. Если мы в этом проиграем, то никакое наличие уже ядерного оружия, никакое наличие каких-то других историй не сможет. Вот еще Даня в прошлом часу говорил про Палантир, про искусственный интеллект, который классифицирует цели, который классифицирует средства поражения этих целей.
2: Да, в принципе, он обладает всей информацией,
3: да,
2: из электронных носителей в целом. Вот, допустим, если ему поставить задачу, вот Россия, он знает практически все, да, о происходящем.
3: Все,
2: да, он читает переписки, знает, кто конкретный, что Ваня Петров думает, какие у него проблемы, еще что-то, где он уже может спрогнозировать, где-то даже какие-то, может быть, катастрофы, ошибки. Он может, сейчас человек ошибку допустил, это приведет к последствиям, которые через неделю произойдут, и так далее. То есть это очень опасный инструмент. И при этом, к примеру, ставят ему задачу нанести России стратегическое поражение, но большим количеством шагов, чтобы каждый шаг не выглядел явно угрожающим для России.
3: То есть,
2: чтобы Россия
3: порезов
2: вовремя
3: вот эти, да,
2: не одумалась, как да, бы, да, и не нанесла удар по нам. Вот. И, обладая этой информацией, там уже эта программа может какие-то варианты действий предлагать. Поэтому это опасный инструмент. И я думаю, что такие программы, ну, вот как продукты американской компании Palantir, их со временем признают оружием массового поражения. Потому что эффективность даже, наверное, больше, чем у ядерной бомбы.
3: Нет, ну тут, опять-таки, возвращаясь к Украине, они добились на данный момент существенного роста производства беспилотников. Кто-то говорит, что даже превышающим количество производимых у нас. Я, к сожалению, не знаю, честно скажу, я не знаю, сколько точно производят у нас. Я знаю эти различные цифры, которые гуляют в свободном доступе.
2: Почему ты говоришь, к сожалению, не знаю? Тебе кто-то задачу поставил со стороны третьих стран?
3: Нет, просто хотелось бы, наверное, как и любому человеку, кто чем-то этим занимается, знать правду, даже если она, может быть, неприятна и тяжела. Но вот я не знаю точно, сколько производит противник, хотя тоже определенные данные гуляют в сети. Но вот есть некое ощущение, что в 26-м году они качнули весы в свою сторону по количеству производимых беспилотных летательных аппаратов. И если они смогут заменить пехоту андроидами, малое небо будет за ними, и они продолжат увеличивать глубину и частоту ударов, соответственно, по нашим тылам, ну, нельзя тут как-то будет легко отделаться. Нужен радикальный, нужен прямой ответ, возможно, придумать хитрые какие-то ответы, то есть не прямые. Вот опять, как я неоднократно приводил примеры о том, что для того, чтобы защитить танк от протанковой ракеты с пробитием в 1000 миллиметров, нельзя делать броню танков 1000 миллиметров, иначе он будет весить как пятиэтажный дом. Вот, поэтому надо было придумать какие-то нелинейные ответы, которыми стали комбинированная броня, динамическая защита, потом активная защита и так далее. Сейчас таким нелинейным ответом, кстати, мангал является, вот тот самый вокруг танка, то есть мангал увеличивает вес танка на 2 тонны, но при этом за счет вынесения точки поражения за и он стоит, типа, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей.
2: Да меньше. Даже.
3: Не, ну, металл, сварка там, ну, работа, время, ну, короче, ну, даже 200 тысяч рублей.
2: Ну, пускай,
3: да. Да, да, и это абсолютно ничего на фоне стоимости танков 200 миллионов рублей, 300 миллионов рублей, то есть это меньше процента добавляет к его, скажем так, к его стоимости, меньше там 1-2% в 3% к весу, но при этом дает уверенную защиту, когда мы видим современные вот танки, на которых сделали ежей, рекорд, я знаю, по-моему, 51 попадание FPV-дрона, и танк своим ходом уехал, так сказать, обратно. Вот, поэтому нам нужно придумать и линейные, и нелинейные ответы по такого рода угрозе. Еще раз говорю, я помню в 23-й год, когда Украина сказала, что они создадут 1 000 000 дронов, и у них будет стена дронов и все остальное, и не смогут через эту стену пройти, ну, смотрели это, на это большинство людей с некоторым скепсисом, хотя некоторые, вот Владлен Татарский и другие люди, которые немножечко думали наперед, они, соответственно, смотрели на это с неким опасением. И вот мы видим 26-й год, стена дронов создана, цифры в 1 000 000 уже... Не то, что для противника, уже для нас. Мы уже говорим о 1 000 000 производимых дронов в год. И стена есть. Стена дронов есть. Причем она есть по обе стороны. Подразделения, где хорошее снабжение FPV-дронами у нас, не дают противнику ни метра контратаковать. Никак, никакими средствами. И нам тоже, как мы видим, в 26-м году есть цифры, доступные всем в интернете, количество территории, которые мы освобождаем в ДНР и других наших исконных землях, но оно сократилось. Сократилось порой кратно по сравнению с показателями предыдущих лет. И не потому, что наши парни менее смелые, менее там какие-то. Нет, ни в коем случае речь не о них. Речь именно про дроны. И действительно, если не придумать что-то, мы можем оказаться в очень тяжелой ситуации. Советский Союз в 20-30-е годы, понимая, что будущая война неизбежна, что начал делать? Правильно, пятилетки, индустриализация. И победило немцев не только мужество советского солдата, стойкость, вера в победу и все остальное, не только приказы ни шагу назад, не только кейнцерградотряды и все остальное. Победил немца промышленность. Потому что, я напоминаю, самый массовый немецкий танк 8 тысяч машин, а Т-34 выпустили более 50 тысяч машин. Берем практически любой Ил-2 наш, там 36 тысяч, я говорю сейчас на памяти, что вот 36 тысяч штурмовиков Ил-2 выпущено. Да, их сбили 80%, по-моему. Да, но просто сделали столько, что, ну, сбивайте дальше, ну, сбивайте. К сожалению, гибли герои, летчики. 10 вылетов совершить на Ил-2, это было уже подвигом, действительно, к медалям представляли и так далее. Просто 10 боевых вылетов. Но их было столько, что сбить их просто не представлялось возможным, и фронт двигался.
2: А летчиков еще нужно было научить.
3: Конечно,
2: десятки,
3: конечно,
2: тысяч летчиков.
3: Десятки,
2: заорганизовать тысяч обучение.
3: Абсолютно. И это все было подготовлено в 20-30-е годы. Аэроклубы были подготовлены, подготовлены заводы, были подготовлены рельсы. Это тоже, кстати, очень важно. Железнодорожная сетка была очень серьезно восстановлена, улучшена. Движимый состав, все эти тепловозы, электрички там и все остальное. И надо понимать, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, потому что он к ней нереально как готовился. И мы можем победить только и после, в Холодной войне, Советский Союз добился того, что на нас не напали по-горячему. К сожалению, проиграли информационку, проиграли холодильник. Вот, но, по крайней мере, те люди, которые занимались военной составляющей, они со своей стороны сделали все так, что все понимали, что напасть на Советский Союз не опция, потому что он к войне готов. Вопрос в том, мы уже на тех старых дрожжах, на дрожжах Иосифа Виссарионовича Сталина. Я знаю, что на многих заводах есть станки 20-х, 30-х годов, в том числе закупленные в Германии еще до войны, и до сих пор эти станки работают. Но все, на тех старых дрожжах уже мы не вывозим, нужны новые, и у нас есть долг, знаешь, говорят, долг перед Родиной, у нас долг перед предками. Долг перед предками, которые в свое время порвали себя, как говорится, на все, что можно и нельзя, но смогли и сделали, мы не имеем права сейчас работать расслабленно, потому что противник с нами воюет. Мы ведем специальную военную операцию, противник ведет с нами войну. Это опасно. Это опасно, потому что, еще раз говорю, в личном составе они нам не уступают вообще никогда. А с момента начала специальной военной операции противник всегда превосходил нас в количестве личного состава. Да что я говорю, специальная военная операция с Донбасса? Вот у вас с апрельских событий в Славянске, вот с 2014 года противник на линии боестолкновения всегда имеет больше личного состава, чем мы. И за 12 лет этой войны ничего не изменилось. Мы всегда были в меньшинстве. Да. И если на данный момент они и так, обладая преимуществом в личном составе, еще и сделают десятки тысяч роботов, которым не нужно есть, у которых нет страха, которых не жалко, у которых нет мам, пап, семей, детей, братьев и сестер, все это прикроют сверху дронами, я пусть буду пессимистенко, но это будет вообще не очень хорошо. Мы должны что-то предпринять, и работа должна вестись под эгидой выживания, а не под эгидой спец каких-то действий.
2: Да, тогда нам придется, скорее всего, как говорится, начинать меряться длиной орешника, как бы, да? То есть расчехлять ядерку, потому что других вариантов не будет.
3: Возможно, ядеркам. Еще раз говорю, я в прошлом эфире рассказывал про ядерное оружие и говорил о, скажем так, рисках ее, его применения, потому что лупить им по полю — это бред, а лупить им туда, куда надо лупить, приведет к, ну, мягко говоря, непониманию многих стран мира и так далее. Но вопрос, что в критический момент,
2: да, возможно... плевать на понимание, тут когда речь идет о выживании, поэтому, как сказал когда-то Путин, зачем нам мир, если в нем не будет России, да?
3: Да, но как будто бы нам, мы не то чтобы сейчас можем без Китая полностью.
2: Там, вопросов, например, нет, но я за на самом деле я тоже за честность. Я думаю, Китай нас будет больше уважать, если мы проявим решительность, а не будем, как говорится, невнятно что-то угрожать там устами некоторых наших депутатов, и Пескова, и дипломатов, и тому подобное. Поэтому я думаю, что мы, на нас вынудят все-таки к более решительным действиям, потому что других вариантов нет. Следующая новость, которую хотел бы озвучить. Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов России. То есть это граждане России, которые выехали за пределы страны, когда вот началась специальная военная операция, и там, будучи за границей, пытаются навредить России. То есть это не просто выехавшие, а те, которые приносят вред, то есть наносят ущерб нашей стране. И это правильно. Получается так, что мы заметили, многие, и юмористы, и артисты, и актеры, и кого там только нет, они решили, что это их звездный час. И сейчас Запад будет платить им за предательство. И чем больше они будут плохого говорить о России и пытаться как можно сильнее навредить России, тем больше им заплатят средств. То есть они сделали такой коммерческий выбор. А любая предпринимательская деятельность, как мы знаем, по закону, она осуществляется на свой страх и риск. Вот они в 22-м году подумали, что Россия все, сейчас ее не станет из-за войны, а Запад нам, а мы...
3: Они вовремя переметнутся.
2: Мы на правильной стороне, и нам еще за это заплатят. Все, это их бизнес-план был. Ну, он не удался. Но ущерб России они нанесли? Нанесли. Продолжают это делать? Ну, некоторые продолжают. Поэтому Россия имеет право возместить ущерб нанесенный. Поэтому в рамках закона все справедливо и в рамках морального права вполне себе очень четкий закон. Я думаю, что он можно было бы пару лет назад еще его принимать.
3: Я предлагаю не останавливаться.
2: Так.
3: Отобрать у них не только имущество, но после того, как отобрали имущество, отобрать еще и гражданство. И выдать это гражданство тем, кто наносит серьезный постоянный ущерб
2: врагам России.
3: Врагам России,
2: кстати, да. Хорошо. Так, ну, допустим, хорошо, ты будешь... Тебе отдадут паспорт Семена Слепакова. Ты будешь уже не Кирилл
3: Можно Федоров, ли какого-нибудь не еврея?
2: А Семен Слепаков.
3: Можно какого-нибудь не еврея? Можно какого-нибудь более русского? Хоть и предателя, но хотя бы вот не гражданина Израиля. Вот так, надо подумать.
2: Алла еще. Пугачева тоже не
3: Она подходит. Тоже еврейка же. Там они в основном... Я, на самом деле, когда смотрю на фестивали, назовем это фестивали, у них там какие-то антивоенные комитеты, ну, назовем это фестивали, фестивали предателей, вот, там, в принципе, Купитманы, Быковы и прочие Зильбертруды активно рассказывают про то, как русским надо жить в России, какая вообще Россия должна быть.
2: Да, это понятно. Слушай,
3: ну... Не, у меня, если что, админ еврей.
2: Вот я хотел сказать, никаких евреев не надо под одну гребенку.
3: Да
2: не, вот
3: не вопрос вот прям, это никаких.
2: У нас многие ребята на фронте, на СВО.
3: Да, понятно.
2: Вот, в Донецке у меня много друзей, которые также в форме, с оружием в руках с 14 года. Вот, будучи...
3: Да не, вопрос,
2: поэтому вопрос здесь не в этом. Вопрос не в национальности.
3: Почему? Нет, да. Ну просто почему все вот эти представители России, они трижды не русские, и более того, у них есть свое государство. Вот, то есть,
2: понимаешь? Подожди, я понял, подожди, я наконец-то
3: пусть вот они сейчас занимаются своим государством.
2: До меня дошел ход,
3: Израилем.
2: Ход твоих мыслей.
3: Да.
2: То есть, смотрите, Кирилл предлагает ему отдать чей-то паспорт, то есть лишить релоканта какого-то еще паспорта.

0: Он просто так, типа...
1: Вставляет свои книги на фоне часов Спасской башни. Все, что бы мы ни делали, это в хорошем смысле слова пропаганда чтения.
2: Директор дирекции книжного фестиваля «Красная площадь» Владимир Григорьев в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
5: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
2: Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк.
6: Брось пистолет на землю. Бросай.
7: Маньяков ловить?
8: Ловлю.
7: И как? Много поймали?
2: Любовь Толкалина, Иван Охлобыстин.
9: У вас тоже есть свои секреты.
10: Это все маскировка, все ложный след.
2: Ян Цапник, Михаил Пореченков.
11: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
2: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
12: Загляни ему в голову.
2: Категория 16+.
13: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
14: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
15: Я его помню. У меня здесь, в голове.
16: Это раздвоение личности, да?
2: «Загляни ему в голову». Премьера с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия».
12: «Загляни ему в голову».
2: Категория 16+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Разведчики с помощью дрона выявили активность солдат ВСУ в районе лесопосадок на Ореховском направлении. Количество погибших в дорожных авариях на территории Вологодской области снизилось с начала этого года на 19%. И ситуация, развернувшаяся в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, крайне тревожная. Далее подробнее. Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть кротовых нор в ВСУ в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Разведчики 98-й дивизии с помощью дрона выявили активность солдат в ВСУ в районе лесопосадок на Ореховском направлении. Они выяснили, что противник использует кротовую тактику – сеть замаскированных подземных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений. Для того, чтобы выкурить противника из укреплений, которые российские военнослужащие также называют лисьими норами, было решено использовать термобарические боеприпасы. Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды, вентиляционные отверстия и устья подземных ходов. В результате, как видно на кадрах, опубликованных Министерством обороны, по всему периметру оборонительного узла произошла мощная серия взрывов. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал всех в НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойного сна для европейцев. «Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты», и эти слова написал Туск в соцсети. Накануне Медведев написал в Максе, что граждане стран Евросоюза, как население воюющих государств, не

0: могут спать спокойно, особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для киевского режима. Так он прокомментировал падение беспилотника на жилой дом в Румынии. Владимир Путин, отвечая в Астане на вопрос по этой теме, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он напомнил, что в случае падения дрона ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации. Президент подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.
1: Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. А это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
0: Ситуация, развернувшаяся в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, крайне тревожная, заявил заместитель директора по операциям Международной гуманитарной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес. По его словам, скорость распространения Эболы беспрецедентная, поэтому все, кто присутствует на подверженной лихорадке территории, не успевают принимать ответные меры. Он подчеркнул, что новые случаи с подозрением на Эболу выявляются ежедневно. При этом скорость проведения тестов не позволяет диагностировать заболевание вовремя, поэтому для установления контроля над ситуацией необходимо немедленно увеличить масштабы лабораторных исследований. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной, не представляющей опасность для других стран. По последним данным, в Демократической Республике Конго с подозрением на вирус скончался 221 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе работы в избирательном округе в Саратове ознакомился с ходом строительства новой школы, которая будет носить имя героев СВО. Об этом он написал в своем канале в Максе. По его словам, в Саратове реализуется масштабный проект по созданию образовательного комплекса имени героев СВО, который состоит из двух школ, соединенных экотропой, проходящей через территорию парковой зоны и центра детского творчества. Обе школы смогут суммарно принять 1650 учащихся, каждый из них оборудован бассейном и спортивными комплексами. Одна из них работает с 2023 года, а вторая будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Учащимся первых классов не будут ставить оценки за поведение. Детям с ограниченными возможностями здоровья будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья. Соответствующий приказ Минпросвещения о внесении изменений в порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам размещен на интернет-портале правовой информации. В следующем учебном году оценку за поведение ведут в 10 школах каждого из регионов. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации страны. Министерство уточнило, что оценивать будут соблюдением дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника. Как отмечала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей, предметников и педагогов-психологов. Спорт.
2: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Будапеште в эти минуты продолжается финальный матч Лиги чемпионов, в котором принимает участие россиянин Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, но пока что ведет лондонский Арсенал со счетом 1-0. Сейчас перерыв. Единственный мяч на 6-й минуте в ворота Сафонова забил Кай Хаверц. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего на грунтовых кортах Парижа. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-1 в пользу россиянки. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гарос. В матче третьего раунда она обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3, 0-6, 6-2. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стиппе Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед нынешним сезоном, а в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Футбольный Ростов продлил соглашение с нападающим Тимуром Сулеймановым, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 4 года. Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за Нижний Новгород. В прошедшем сезоне, который был для него дебютным за Ростов, Сулейманов провел 33 матча с учетом чемпионата и Кубка России, забив 4 мяча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 16, в Великом Новгороде ясно, плюс 17, в Челябинске небольшой дождь, плюс 18, в Рязани небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 18, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 14, в Донецке небольшой дождь, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 9, днем 15 градусов. Градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 7, днем плюс 16. Ветер северный 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте с 1 июня по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
6: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
6: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он, конечно, человек-иллюзия. Под внешностью обаятельного, успешного, ну, такого сеньора из общества скрывается глубокий, бескомпромиссный, иногда жестокий по отношению к себе мыслитель, которому уже давно тесно в рамках актерского ремесла. Я всей души в нашей студии приветствую актера, режиссера, звезду сериала «Глухарь», «Возвращение Мухтар», «Универ», «Кураж» Владимир Фекленко. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Вадим. Боже, какое интро для меня придумано. Я единственное не согласен с иллюзией. Мне кажется, я абсолютно реален.
1: Хорошо. Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Это правда, что тебя как-то в детстве чуть не потерял ухажер твоей сестры?
2: Да, абсолютная правда. Рассказать подробности?
1: Конечно.
2: А я их не помню.
1: А кто же помнит?
2: Их, может быть, даже ухажер моей сестры, Алексей Алексеевич. Даже, а мы же можем назвать?
1: Эйбаженко!
2: Эйбаженко!
1: Боже! Кому доверили ребенка? А как это произошло?
2: Ну, говорят, семейные предания рассказывают, что моя сестра отправила его гулять со мной. И,
1: Дашенька.
2: Дашенька, да, Владимировна, да, моя сестра, которая была и есть невероятно хороша собой.
1: Угу.
2: И вот. И поэтому она могла управлять, манипулировать мужчиной,
1: да.
2: Даже такими, как Алексей Алексеевич.
1: Да.
2: Вот. И она, значит, отправила меня куда-то в парк с ним гулять.
1: А
2: и,
1: тебе сколько было?
2: Ну, вероятно, года 3-4,
1: ага, так.
2: Что-то такое. Вот. И он где-то зазевался и потом схватил за руку какого-то чужого мальчика.
1: А то есть он тебя потерял?
2: Он меня потерял, да.
1: Забавно.
2: И не признал среди другой детворы. Вот, взял какого-то мальчика.
1: На прокат.
2: Да, повел его в сторону дома. Вот, какая-то мама бедная этого ребенка в ужасе, значит, кинулась и сказала: оставьте моего мальчика. Он спорил, что это мой мальчик.
1: Какая интересная история. Никогда бы не подумал. Даша потом устроила ему нахлобучку.
2: Это лучше спрашивать у нее.
1: Хорошо. Это правда, что еще будучи маленьким, ты любил примерять генеральский китель своего дедушки?
2: Да, но даже я скажу, что это был не генеральский китель, это был полковничий китель, белая форма дедушкина из... Дедушка Владимир Николаевич был военным атташе в Индии, в Бельгии, в Лаосе. И вот это была такая летняя форма из Лаоса, когда он еще был полковником, и такой очень красивый китель, и я его надевал, рисовал какие-то планы захвата высоты.
1: О-о-о.
2: Вот, и играл в офицера. Я много читал литературы, посвященной Великой Отечественной войне, сражениям, там, каким-то мемуарам, потому что прадед был достаточно значимым военачальником, он был генерал-лейтенант бронетанковых войск. Николай Владимирович Фекленко.
1: Советского Союза.
2: Он был командующим бронетанковых войск Степного фронта на Курской дуге, да? То есть всеми танками, которые там участвовали в этом знаменитом сражении при Прохоровке, в общем, руководил...
1: Прадедушка.
2: Мой прадедушка Николай Владимирович, да.
1: Угу.
2: Вот. И, соответственно, я читал книги, мемуары про...
1: Какая интересная родословная.
2: Тех он упоминается.
1: Ну, да.
2: В историях там про маршала Керпоноса при обороне Киева.
1: А скажи мне, пожалуйста, Володя, а когда ты узнал, что твой дедушка шпион? Ой, разведчик.
2: Мой дедушка разведчик. Я узнал об этом сразу. И я могу сказать, что никогда, наверное, в жизни ничего интереснее я не слышал и не услышу. Вот по уровню, даже, знаете, сложно оценивать историю, да, я могу точно сказать, что вот этот восторг, с которым я слушал истории про то, как дедушка проводил тайниковые операции или операцию по выводу нелегалов из Нью-Йорка в 58-м году, уже об этом можно говорить за давностью лет, или там, как он с бабушкой в Индии ходил в душ в их вилле с пистолетом, потому что была некая опасность и были прецеденты. Я это слушал с каким-то невероятным детским восторгом и восхищением. И лишь во взрослом возрасте я вдруг подумал: стоп, подождите. То есть просто, чтобы пойти помыться, нужно было взять с собой оружие? Это вообще как-то звучит
1: странно.
2: не так кинематографично, как мне казалось в детстве. В общем, если это примерить на реальную жизнь, то это, в общем, сложно тут подобрать слова.
1: И куда кобуру вешать? это отдельная история. Хорошо, это правда, что ты придерживаешься практики гвоздестояния?
2: Да, это правда. Я действительно сейчас не так часто, но действительно стою на гвоздях. У меня есть эти доски садху. Это очень хорошая практика, помогающая успокоиться. Вот она успокаивает меня.
1: Но это же больно.
2: На самом деле нет. Очень интересный момент заключается в том, что эти гвозди, они же не протыкают кожу, да? То есть это некое давление, которое оказывается на чувствительные стопы, да, наши подошвы, но они дальше не проходят. И так устроен мозг, что он... То есть ты испытываешь боль в течение минуты. Дальше все это некая матрица боли, которая хранится в голове, и мозг тебе выдает сигнал «слезай». Зачем ты продолжаешь стоять? Здесь больно. Но на самом деле гвозди не проникают уже глубже, чем они проникли вот за первое твое соприкосновение с ними. И нужно выдержать эти 5 минут боли. Минуту боли и 5 минут ощущения боли. И тогда... спадает это ощущение, мозг выделяет эндорфины и какие-то другие гормоны, и ты испытываешь абсолютно прилив радости, успокоения, хорошего самочувствия, и дальше на самом деле можно стоять на них бесконечно, потому что вот как только ты преодолел этот порог, уже больнее тебе не будет, прям никак. Дальше будет больно, только когда надо с них слезть.
1: Ага. Я еще представил, а потом еще и прилечь на них.
2: Прилечь я не пробовал, но есть такие практики. Люди, да, лежат на гвоздях. Я не пробовал, но принцип тот же.
1: Хорошо. Буду теперь знать, как выходить в эфир. Полежал на гвоздях и сразу успокоился. И напоследок. Это правда, что ты на ходу можешь сочинять стихи?
2: На ходу, конечно, не могу, но в какое-то настроение под чей-то праздник, юбилей, день рождения, я как-то закладываю такую задачу в свое подсознание, хожу с этим и могу сочинить.
1: А можно вот сейчас на ходу что-нибудь сочинить по поводу нашего эфира? Хотя бы 2 строчки, чтобы понять, как ты владеешь рифмой.
2: Вадим Юрьевич Тихомиров, моего детства настоящий кумир. Прямого эфира, он мощная багира.
1: Продолжайте. Спасибо. Итак, переходим к делу. Значит, Владимир Шикленко – актер, замечательный актер. Значит, судя по тому, что ты баловался кителем дедушки, все детство ты провел в его компании.
2: Да. Так получилось, родители мои развелись.
1: Чё это?
2: Это их надо спрашивать.
1: Да?
2: Да, это я не знаю. Вот.
1: Так.
2: И, какой-то, наверное, лучший вариант, который мама могла в тот момент для меня создать, это...
1: Сплавить тебя.
2: Я бы не сказал сплавить. Действительно, довольно непростые годы были, между прочим. Я 85-го года рождения, значит, я в 1-м классе переехал к дедушке с бабушкой в 6 лет примерно. И от них ходил в школу, и они были моей такой семьей. Да. Вот, мама, конечно, всегда была со мной на выходных и так далее.
1: А мама кто у нас?
2: Мама Наталья Владимировна Фекленко, заслуженная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Много-много лет проработавшая блестяще в театре и продолжающая трудиться, играть, ставить спектакли в театре сатиры. Поэтому маме надо было заниматься творчеством. Я жил с дедушкой, с бабушкой до середины 7-го класса.
1: Ого.
2: Вот, в середине 7-го класса уже мама меня забрала.
1: Угу.
2: Вот. И, соответственно, вопрос был же в том, что я много времени проводил с бабушкой и с дедушкой.
1: А дедушка тебе рассказывал про парад Победы, в котором он участвовал?
2: Конечно.
1: Вот тот, на Красной площади, в 45-м году.
2: Да, вообще он участвовал регулярно во всех парадах с 45-го года, потому что он до военно-дипломатической академии, до перехода на службу в Главное разведывательное управление Генерального штаба, он служил в Кантемировской дивизии. И он был сначала командиром отдельной разведроты, потом он был начальником штаба батальона, и он участвовал во всех парадах 7 ноября.
1: А скажи мне, а что он интересного рассказывал именно о параде Победы? Вот что его поразило больше всего тогда?
2: Не могу сказать. Да? Ничего такого вот какой-то отдельной истории сейчас точно не вспоминаю.
1: Но в кадр хроники он попал, нет?
2: Именно лицо?
1: Да.
2: Нет. Они же шли в машине. В 34-ках.
1: Понятно. В танках.
2: Да.
1: Ну, а Наталья Владимировна в это время, значит, она находилась в творческом, личном поиске. Скажи мне, а она с тобой советовалась, когда вдруг находила какого-то нового мужчину в своей жизни?
2: Нет.
1: А тебе они нравились или нет?
2: В тот момент мама вышла замуж. Это был ее третий муж, Игорь Викторович Штернберг. Он был и есть интересный очень человек. У нас сложились хорошие отношения. Ну, да. Впоследствии, когда я стал артистом, а Игорь Викторович был режиссером, он меня приглашал на съемки. Так что у нас вполне такие доверительные, гармоничные были отношения.
1: Кстати, по поводу артиста, а как ты в 10 классе поступил в театральное училище?
2: Не в 10, в 11.
1: Ну, ты должен был учиться ведь, правильно?
2: Еще в 11 классе. Должен был, да.
1: Так.
2: В 10 классе...
1: Это нарушение закона.
2: Значит, моя мама хотела, чтобы я... Нет. Не было нарушения закона.
1: Ну, хорошо, извини.
2: Моя мама хотела, чтобы я был дипломатом. И делала все всегда для того, чтобы я стал артистом. В 10 классе она отправила меня учиться на подготовительные курсы МГИМО, где я изучал арабский язык.
1: Какой?
2: Арабский язык я изучал.
1: Можно пару слов?
2: Ровно пару можно.
1: Так.
2: Аль-Мухандисатун и Аль-Джаридатун. Что-то из этого инженер, а что-то газета. Скорее всего, Аль-Джаридатун газета, Аль-Мухандисатун режиссер.
1: Угу.
2: Может быть, диван.
1: Так, ну хорошо.
2: Вот что-то...
1: Ага. Значит, мама хотела, чтобы ты стал дипломатом, но...
2: Но при этом она бесконечно приглашала меня смотреть спектакли, водила меня в театр, обсуждала со мной.
1: То есть развращала.
2: Ну... Да. Знакомила со своей профессией и со своим невероятно интересным кругом общения. Сестра стала актрисой.
1: Да. Тоже.
2: Вокруг сестры были совершенно какие-то фантастически красивые люди, женщины, мужчины, актеры, которые говорили. Все время была яркая жизнь вокруг.
1: То есть заманили тебя практически.
2: Да. Ну, я не могу сказать, никто меня специально не манил, просто вот я видел этот мир. И мама всегда воспитывала во мне собственное мнение, и она со мной обсуждала. А что родителю, почему мне обсудить родителю свою работу или там свои ощущения? И она вот этот аналитический навык какой-то, навык общения, обсуждения сам развивала и рассказывала мне, естественно, про пьесы, там, когда в школе надо было учить монолог Чацкого, она мне рассказывала, как это делала.
1: То есть она развивала?
2: Да, абсолютно, да. Самого маленького возраста у нее откуда тут появилась книга «Сказки Шекспира». То есть это было переложение всех шекспировских основных пьес для детей в сказочной форме. Про Гамлета, про Короля Лира, про Макбета и про все. И я читал эту книгу, мама мне ее читала, рассказывала, объясняла. Я шел, плакал, что бедный Гамлет, какая у него тяжелая судьба. Вот. И как бы при этом она хотела, чтобы я был дипломатом. Ну, то есть она совершала параллельно
1: два преступления.
2: Разнонаправленных действий, так скажем. И помножилось это на то, что я, когда туда попал, вообще-то мне было это интересно, конечно. Это не то, что прям на меня мучительно действовало, нет. Я очень любил в школе историю, литературу, иностранные языки. Я учил английский, французский. Вот. Поэтому, в принципе, как бы, идеологически МГИМО с тем, что я начал там изучать историю региона, историю религии, особенно историю религии, лекции были очень интересны, их читал декан факультета, и это было просто, я прям помню это ощущение, что это было круто.
1: И все-таки.
2: Вот, а все-таки вокруг меня оказалась какая-то совершенно для меня неинтересная компания. Мне было скучно с этими ребятами. Они прекрасны, я ничего не... Мне было там неинтересно. А это было время, когда мы очень успешно играли школьной командой в футбол и, соответственно, играли каждый день после уроков. И еще у меня появилась моя первая девушка, с которой мне было невероятно интересно. Мне было вот проводить время с ней, играть в футбол и проводить время с ней.
1: Ну, кто она была?
2: Ее звали Оксана, она училась на класс старше. Вот, и у нас сложились длительные юношеские отношения. Так сказать, это книга такая, знаете, энциклопедия такая. Вот, как любая энциклопедия, она начинается со слов введения. Вот, и мы как-то изучали эту энциклопедию вместе. И мы... Зачем мне это рассказывать?
1: Ничего, нет. Продолжайте.
3: Что я говорю?
1: Я просто, знаешь, к чему? Мне кажется, что для актера вообще очень важно прожить многие жизни. И в том числе познать, что такое любовь, что такое потеря, что такое предательство. Потому что, по-моему, без этого багажа невозможно сыграть ролей.
2: Ну, конечно. Ну,
1: наверное. Вот
2: я не знаю. Вы знаете, Гундарева никогда не была матерью.
1: Да.
2: А она сыграла в этом потрясающем фильме, я забыл его название.
1: «20 лет спустя».
2: Да, 20 лет. Сыграла многодетную мать. Не надо было ей для этого становиться многодетной матерью, чтобы сыграть эту роль. О,
1: интересно, да. А скажи, пожалуйста, а вот в актерском ремесле...
2: Дайте я расскажу про этот...
1: Хорошо, да.
2: Короче говоря, я свалил оттуда из МГИМО и сказал маме, что буду артистом. Она сказала, попробуй поступить сначала на подготовительные курсы. Я полгода 10 класса благополучно занимался тем, что хотел. В начале 11 класса пошел поступать на подготовительные курсы, где я прочитал Валентину Петровну Николаенко, которой я по гроб жизни обязан своей профессией. Она знала мою маму, позвонила ей и сказала, что на первом курсе недобор мальчиков. Там действительно пара человек сбежала к Райкину параллельно в МХАТ. И так далее. И на следующий день, это было 16 сентября, я читал своему художественному руководителю, мастеру, учителю, светлая память Михаилу Борисовичу Борисову, великому человеку совершенно. И я ему прочитал, он на меня посмотрел, спросил, танцую ли я? Я сказал, нет. Говорит, поешь? Я говорю, вот начал заниматься. А спортом? Я говорю, да, играю в футбол. На какой позиции? Я говорю, центральный защитник. Он говорит, за кого болеешь? Я говорю, за московский «Спартак».
1: Похоже.
2: А кто ты по гороскопу? Я говорю, я стрелец и бык. Бык с быком сработаются. Он завел меня в деканат, завел меня и сказал, коллоквием я с ним провел. Михаил Борисович всю жизнь болел за московский «Спартак». А потом, спустя много-много лет, когда я вел его юбилей 70-летия, который шел, по-моему, 4.5 часа, мои однокурсники не дождались меня, они ушли, пока мы свой капустник отыграли там и так далее. Они все. Я вел этот вечер потрясающе. И он мне потом сказал, он говорит, знаешь, почему я тебя взял тогда? А что я? Я стоял, читал Митину «Любовь» Бунина. Он засунул холодный комп пистолета себе в рот, выстрелил, вот это все.
1: О, боже.
2: У меня тряслось колено, ходуном ходило. То есть я был по пояс спокоен, а внизу у меня просто вот так вот мотало колено. И я понимал, что я ничего не могу. Оно отдельной жизнью существует. То есть я был совершенно... 15 лет было мне. И он говорит, у тебя были умные глаза. А это, говорит, важно.
1: Для актера важны умные глаза. Впервые слышу.
2: Так вот сказал мой учитель.
1: Ну, хорошо. Смотри, значит, тебе было 15 лет, ты попал на первый курс, а там эти головорезы, эти обормоты, которые уже познали не только первый поцелуй, но еще кое-что. И как они тебя приняли?
2: Так, ну, во-первых, я тоже познал уже все.
1: А, прости.
2: И...
1: Как, и первый букал?
2: Естественно.
1: Так.
2: Вот. Значит, с ребятами я в первый же день поссорился. Потому что я повторял текст Бунина внизу. А они стали ко мне приставать и говорить, ты что, какой-то блатной? Ты что, мы тут прошли конкурс по 200-300 человек на место и так далее. Я говорю, ребят, пожалуйста,
1: отойдите.
2: Валите от меня, сказал я и грязно выругался.
1: Ты умеешь?
2: Да, люблю причем. Люблю конкретно выражаться.
1: Ну, хорошо.
2: Вот. И я говорю, почему? Потому что я вообще не понимал, кто эти люди, что я здесь делаю, как я здесь могу оказаться. Я ничего не понимал, я просто пытался повторить Бунина. Остался среди этих людей один мой друг, Дмитрий Андреевич Гизбрехт.
1: Это из Ленкома, по-моему.
2: Да, да. Угу. Из Ленкома, сейчас уже из Театра нации.
1: Да, да, да, да, да, да.
2: Растет. Большой артист. Вот. И он остался, он говорит, что я ему очень не понравился. И вот он со мной проводил эту беседу о том, что они тут прошли колоссальный конкурс, что он приехал из города Шелехов Иркутской области, а я тут, значит, сижу и так далее. Я говорю, да я вообще рад за вас, я вообще не... И я настолько, когда через еще 2 недели я уже вольнослушателем оказался в институте и стал учиться полноценно. Учиться по статусу я был вольнослушатель. Да. Вот, к апрелю экстерном я закончил школу.
1: То есть ты даже учился в школе, учился в институте?
2: Ну, я просто должен был закрыть предметы и получить аттестат.
1: Угу.
2: Да, я учился в институте постоянно, и я вообще забыл про то, что у меня с ребятами был какой-то конфликт. А потом уже, к декабрю, я понял, когда мне на одном из праздников, мне, значит, наша однокурсница Маша Казначеева, ныне педагог Щукинского училища, она говорит, а ты знаешь, что все на тебя обижены? А уже не были обижены. Ага. Уже дело в том, что в нашей профессии все показывает площадка. То есть тебя могут считать блатным и относиться, значит, как-то не очень хорошо или предвзято, но ты выходишь и показываешь, что ты можешь. И потом выясняется, что, ну, блатной, не блатной, но на сцене ты либо можешь, либо нет, и все. И со мной поначалу работали действительно пару человек. Сонька Высоковская, которая внучка Зиновия,
1: да.
2: Высоковского, значит, мы с ней были из одной...
1: Песочницы.
2: Песочницы, да. Вот, еще кто-то. А потом постепенно все тоже стали. И в декабрю был мой день рождения Влада Чуркина. Мы как-то вместе это отмечали. И вот Маша мне это, я помню, вечером сказала. Я такой, я говорю, я вообще забыл про это. Я пришел, говорю, ребят, слушайте, вы меня извините, пожалуйста, что я так сказал. Ну, поймите, да. Была такая ситуация, но я всех люблю и обожаю. И дальше уже, конечно, все было замечательно.
1: А потом ты закончил институт, ни один театр тебя не взял?
2: Ни один.
1: Красный диплом?
2: Да.
1: О, это удар по самолюбию.
2: Это, ну, красный диплом, это вообще никакого отношения к актерской профессии не имеет. Это никого не интересует. Это внутренняя радость твоя, что ты был хорош во всем, да, в институте.
1: Но все равно.
2: А удар по самолюбию, да это просто такой, ну, это немножко, да, такая растерянность, там, потерянность, куда идти и так далее. У меня потом состоялся, есть такой режиссер Роман Савельевич Самгин, и он мне говорит, я помню тебя на показе в Ленкоме. Мне было это 19 лет, он говорит, я подумал, что это за выпускник детского сада с театральным уклоном. Я был юн. Я был очень-очень молод. Это я и сейчас проходит. Зеленый свеж, как молодая
1: пихта. Да, выглядишь-то неплохо, да. Выглядишь-то неплохо. Скажи, пожалуйста, а для актера вообще кастинг – это унижение или соревнование?
2: Нужно относиться к этому как к тому, что ты идешь оказать услугу и помощь людям, которые ищут...
1: Помощь?
2: Да. Ты идешь предложить им... какое-то хорошее решение для их работы.
1: Ну, смотри, тебя приглашали на роль Коли Тарасова в сериал «Глухарь». Угу. Сколько раз ты проходил кастинг?
2: Я проходил, наверное, проб 4-5 было.
1: А чё так?
2: Ну, первые пробы знакомства. Я пришел, я попробовался, значит, там один, потом я пришел с кем-то, попробовался. Потом были ансамблевые пробы, где было много людей, где, например, Саша Бобров, мой близкий друг, тоже пробовался на роль Коли Тарасова. И у нас с ним состоялся разговор, когда он на меня смотрел, я прям помню его, и он смотрел на меня светлыми глазами и говорил, да, конечно, ты больше подходишь. И я думаю, что за странно человек, почему да. он так говорит. Вот. Он не должен так говорить вообще, я подумал. Очень удивился. И потом очень обрадовался, когда мы были командой внутри, что он тоже оказался. И у него блестящая комедийная роль в сериале «Глухарь» следователя Агапова. И вообще я обожал нашу тройку с Борей Покровским. Наш кабинет следователей там впоследствии. И вот третьей пробы прошли, потом кто-то поменял. То есть, вот мы заходили, там, допустим, была Ира Вальц на роль Насти, потом Маша Болтнева, и мы вот так еще все друг с другом как-то так менялись. Конечно, Вика была Тарасова, еще не было. Максима Викторовича Аверина, народного артиста Российской Федерации, еще даже не было.
1: Да что ты?
2: Да, а он появился позже. Сережа Громов был. Планировался на эту роль, да, Сережа. Его утвердили, а потом что-то произошло, что-то поменялось. И меня, короче говоря, на этих ансамблевых пробах в итоге не утвердили.
1: Да ладно?
2: Да. Я более чем понимаю, почему. Во мне много дури. И я очень яркий, и я был очень-очень... я не умел еще это прибирать для кадра. Угу. Навыка такого не было, рабочего. И я театрально мог, был очень экспрессивен. И, наверное, меня было многовато для кадра, и я немножко этим... То есть, я как бы понятно было, что я попадаю в персонажа, но вот что-то могло смущать. И утвердили другого артиста, который, на мое счастье, с агентом, не с агентом, не договорился по...
1: По деньгам.
2: По деньгам. Да. Но надо сказать, что никто не планировал большого успеха этого проекта. Это был дневной эфир. Это планировалось совершенно такой не прайм-тайм, какое-то заполнение там эфира. И дальше это череда случайностей, что он оказался в вечернем... И вообще оказался таким, каким оказался. Оказался потом в вечернем эфире и вдруг снискал эту невероятную славу. Поэтому меня не утвердили, но потом ко мне вернулись. И я тогда работал в театре Станиславского. Там работает замечательный артист Женя Самарин.
1: И там ты играл этого?
2: Щелкунчика играл, Иван Царевича, да. И пионера в спектакле «Куба любовь» моя играл, да. И получал 500 рублей за спектакль.
1: Неплохие деньги.
2: Да, мощные деньги. И Женя утвердили, он играл двоюродного брата моего персонажа. И отдельно меня вызвали с Женей. Я чуть-чуть прибрался, и вот эта проба оказалась... успешный, финальный, после которой меня утвердили на проект.
1: Это никакой нервной системы не хватит.
2: Ну, хватило.
1: Кстати, по-моему, это один из немногих наших актеров, который не пьет.
2: Я не пью.
1: А как же ты расслабляешься? А, на гвоздик стоишь.
2: Да. Значит, я взял себе на вооружение такую формулу. Она состоит из 5 S.
1: Так.
2: Значит, в жизни должно быть в достатке.
1: Загибаю.
2: Сна.
1: Сон.
2: Солнце.
1: Так.
2: Спорта.
1: Угу.
2: Секса.
1: Угу. Угу.
2: И смеха.
1: И смеха.
2: Этого вполне хватает для того, чтобы расслабиться и быть счастливым, жить полноценную. Счастливым – это условное, конечно, понятие, да? Но жить полноценную, наполненную радостями жизнь вполне этого.
1: А что завязало?
2: Откровенно могу сказать, я 10 лет уже не выпиваю алкоголь. Я очень любил эту культуру. Я обожал книги Ремарка.
1: Довлатов, наверное.
2: Довлатов, мой любимый писатель. Книги, конечно, Эрнеста Хемингуэя. Пить кальвадос после прочтения «Триумфальной арки». Употребление алкоголя.
1: Да.
2: Да, как дисклеймер надо сказать.
1: Да, конечно, естественно. Это тревожит наш организм.
2: Да. Я вдруг понял... что это может привести к моему механическому, более раннему покиданию этой планеты. Да. Потому что я был очень горазд на приключения. Я мог полезть в какую-нибудь гору, ну, там, плясать на столах – это обязательно. Вот, и
1: на балконе вообще, повиснуть.
2: Ну, балконе повиснуть. Ну, вот что-то вот такое. Я вдруг в 29 лет я понял, что так, стоп. Я никогда ничего не зашивался, у меня не было таких, не лежал под капельницами, ничего такого не было, не срывал никакой работы, никогда. Но если... Ну, мог гульнуть хорошенько. Вот прям наотмашь. И такой вдруг думаю, нет, подожди. Это просто хорошо не закончится. И я в один день перестал употреблять алкоголь. И дальше я вам скажу, что это очень интересно, потому что, оказывается, не было... То есть надо было договориться с людьми, которые говорили, а что мы сейчас теперь с тобой будем делать?
1: Да.
2: Пить чай, что ли? И вдруг выяснилось, что это же надо ну, просто приложить усилия, вообще понять, что существует какая-то другая, другой способ проводить время, по-другому веселиться, по-другому.
1: Да,
2: Владимир. И очень-очень интересно.
1: Владимир Фекленко, ну, вам надо клинику открывать.
2: Слушайте, не пить так же интересно, как пить. Абсолютно вот говорю...
1: Как на духу.
2: Как на духу, да.
1: Слушай, прости, я сейчас смотрю на твою руку. А где обручальное кольцо? Я перстень вижу. Что ты ржешь?
2: Ну, я не знаю. Я честно не знаю, могу ли я об этом рассказывать сейчас.
1: Да, я так понимаю, что ты находишься на пути к свободе.
2: Ну,

0: Властелины мелодий.
1: Ну и естественно, мы решили поговорить о фильмах про крокодила Гену, для которых Шаинский и Энтин написали знаменитые «Пусть бегут неуклюже», «Голубой вагон», «Песенку Чебурашки». Кстати, первая анимационная лента «Крокодил Гена» вышла в 1969-м, и музыку для нее писал Михаил Зив. А вот двумя годами позже появился фильм «Чебурашка», и вот там-то и прозвучала та самая песня, о которой мы попросили рассказать Вячеслава Шаинского.
2: Там была такая история, то есть, как правило, папа писал песни по одной схеме. Ему приносили текст, если этот текст ему нравился, ну, он его все равно чуть-чуть, скорее всего, редактировал и уже начинал писать на него музыку. А конкретно с произведением, которое называется «Песенка крокодила Гены», более известная в народе, да, как «Пусть бегут неуклюже», там ситуация обратная, потому что сначала была написана музыка, а потом уже Александр Тимофеевский написал на нее текст. А все-таки автором самой сказки был Успенский. И остальной текст принадлежит Успенскому. Но почему-то именно в этой песне поэтом стал Александр Тимофеевский. Что еще забавно с этим произведением связано, что музыку никак не принимали. Было написано несколько вариантов музыки. Опять же, я слышал разные истории. С одной стороны, говорили, что музыку не принимали на «Союзмультфильме», с другой стороны, мне кто-то говорил, что не на «Союзмультфильме» не принимали, а папе не нравилось, и он ее 100 раз переделал. Ну, могло быть и так, естественно. Вот. Но суть такая, что переделывал ее несколько раз, никак не устраивал получившийся результат. И ему режиссер говорил: «Володя, ну давай как-нибудь вот, ну, попроще, прям совсем максимально просто. Вот здесь нужна максимально простая, понимаешь, это крокодил играет на гармошке». И папа как бы уже в виде издевки: «Ах, простая, ну ладно, ну вот получи». То есть ему показалось, что это до невозможности банально звучит, и он начал наигрывать вот эту вот песню. И в итоге режиссер ему говорит: «Да, то, что нужно», и ее в итоге приняли в том виде, в котором мы ее сегодня знаем.
3: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке,

метра 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения –

0: У Владимира Шаинского огромное количество популярных песен для детей, но и для взрослых не меньше. Не мог не спросить у сына-композитора, как его отец работал над этими песнями. Уж очень они разные, словно написаны двумя незнакомыми друг с другом людьми.
1: Опять же, здесь, наверное, никакого секрета нет. Просто суть в том, что он никогда не относился к тому, что нужно для детей писать каким-то одним способом, для взрослых каким-то другим способом. Вот перед ним стоят стихи, они ему нравятся. У него в голове какие-то идут процессы музыкальные. И он просто на эти стихи начинает придумывать мелодию. И так рождается песня. Но он никогда не думал, что вот эта песня будет для детей, а вот эта песня будет для взрослых. Он всегда писал одинаково. И, наверное, поэтому хорошими получались многие песни и для детей, и для взрослых.

0: Например, Андрей Удалов считает, что секрет успеха многих детских песен Шаинского в том, что они по существу взрослые.
1: Дело в том, что Владимир Яковлевич писал музыку, которая исходила из его великого талантливого существа. И, в общем-то, если мы возьмем, допустим, даже ту же песенку, ну, даже «Голубой вагон», да, то это вообще не детская песня. «Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди, и пока нам прошлого немного жаль, лучше, конечно, впереди». Ну, какой же это детский текст? Тут ни про цветочки, ни про ягодки, ни про улыбки, ни про маму. Правильно? То есть, в принципе, вполне себе взрослая песня. Но она вошла в мультфильм для детей. И никто даже не обратил внимания на то, что там такой глубокий текст. Во-первых, это всегда была очень хорошая поэзия. Владимир Яковлевич не писал музыку на банальные, совсем уж банальные и неталантливые стихи. Вот. А во-вторых, мне кажется, что он в этом, наверное, и какая-то секрет успеха, потому что многие произведения композитора Владимира Шаинского написаны просто для людей вне возраста. Он сам был человеком вне возраста, понимаете? И никогда цифры — это было последнее, на что он обращал внимание. Он просто писал песни для юного человека и человека постарше. Кстати, он немножко обижался, когда его называли детским композитором, потому что он много написал для взрослых. И вообще вот этой градации он не ощущал, как он не ощущал своего возраста по жизни.
2: Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист.

0: упирается прямо в небосклон. Каждому-каждому в лучшее верится. Катится-катится голубой вагон.
1: Многие из фильмов, которым Шаинский писал песни, сохранились в памяти только благодаря им. Ну вот, например, помните ли вы фильм 1980 года под названием «Трям, здравствуйте» о том, как двое друзей, медвежонок и ежик, ходят и прыгают по облакам. Ну а зрители помнят его благодаря песенке «Облака».

0: Эту песню, кстати, Шаинский написал на стихи Сергея Козлова. А вообще он работал со многими поэтами, впрочем, чаще всего с Юрием Энтиным. Потому не мог не спросить сына композитора, а как все это было.
1: Юрий Сергеевич Энтин, даже я уже помню, что он неоднократно бывал у нас в гостях. Работали всегда примерно по одной и той же схеме. Вернее, могли работать лично, могли работать по телефону. Я помню, как папа прямо очень надолго занимал телефон, потому что они работали с поэтами. Вот так онлайн, что сейчас называется. Более того, он мог сказать: так, ладно, сейчас подожди, я сейчас быстренько поем, не вешай трубку. Вот, я сейчас приду. Потом мог забыть, что у него трубка неповешенная висит. Или мог действительно 2 часа сидеть, что-то придумывать. А очень папа любил, конечно, переделывать тексты. И многие поэты за это на него очень сильно обижались. Говорили про то, что я над этой строчкой сидел всю ночь, а ты мне сейчас ее, значит, убираешь. Вот. Но папины переделки, конечно, были связаны с тем, чтобы это красиво звучало. Не только смысловая нагрузка, но чтобы само звучание и сочетание с мелодией было хорошим.

А эта песня написана Шаинским вместе с поэтессой Аллой Лам. Стала лауреатом фестиваля «Песня года» 1979 года. Спела ее чудесная 8-летняя девочка Лена Могучева. Кстати, Шаинский всегда на полном серьезе называл ее среди своих любимых исполнительниц. Песни Шаинского легкие, мелодичные, напрочь лишены всякой пафосности. И тем не менее, одна из его песен фактически является неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Речь, понятно, идет о песне «Что тебе снится, крейсер Аврора». Ее композитор написал в 1973 году на стихи Михаила Матусовского по просьбе Романа Качанова, того самого, с которым работал над фильмами о крокодиле Гене. Он снимал детский мультфильм «Аврора», посвященный истории легендарного крейсера. Впрочем, как это часто бывало, фильм запомнился благодаря музыке Шаинского.

Кстати, успели Шаин с Кентин поработать в так называемые «новые времена». В 1996 году на российском телевидении по лицензии начали транслировать популярную американскую детскую программу «Улица Сезам». Во всех более чем 100 странах, где ее показывали «Сезам», открывался популярной песней «Sing», написанной Джо Рапозо. За одним исключением. В России для «Улицы Сезам» написали оригинальную песню. Это сделали Владимир Шаинский и Юрий Энтин. Поскольку даже по мнению правообладателей программы она была попросту лучше, чем прославленный хит.

0: Бортником, Евгением Крылатовым, Геннадием Гладковым и Олегом Чичковым, и, конечно же, Владимиром Шаинским. А потом хорошие песни куда-то пропали. По-прежнему выходят анимационные ленты для детей, а теперь и сериалы. Вот только песен с запоминающейся мелодией и достойным текстом нет. Вячеслав Шаинский и Андрей Удалов решили, что надо с этим что-то делать, и создали проект под названием «Шаинский фест».
1: Собственно, у папы была некая идея того, чтобы как-то объединить людей, которые пишут, работают именно для детей, и стимулировать тем самым появление новых песен для детей. Вот. Но это такая была идея, которая, в принципе, витала в воздухе, но не получила своего дальнейшего развития. И мы вот с Андреем как раз начали делать концерты в Кремле. Первый концерт был посвящен моему отцу. Мы делали также концерт, посвященный Крылатову, другим авторам. И вот в процессе создания этих мероприятий для детей как раз и возникло у нас воспоминание о вот этой папиной идее, и мы ее решили немножко доработать, и она превратилась в фестиваль авторов новых детских песен, ну, который мы, пусть, может быть, для меня немножко нескромно, назвали «Шаинский фест». И нашей главной такой миссией фестиваля является возрождение жанра новых детских песен.
2: И поиска этих новых авторов. Потому что мы уже 5 лет в Кремле делаем «Надеть защиту детей» программы. И всегда концерт пользуется огромным успехом. Но мы все время поем старые произведения. То есть уже просто мы меняем их местами и выдаем концерт. Хотелось бы петь новый материал, чтобы исполнялся новый материал, а нового ничего не пишется. Я имею в виду талантливого, потому что пишется много. Вот нам сейчас на фестиваль присылают очень много заявок. Мы хотим напомнить, что у этого всего должен быть еще и соответственный уровень.
0: И вот 1 июня в Государственном Кремлевском дворце выступили лауреаты первого фестиваля «Шаинский фест». Всего в финал попали 32 абсолютно новых оригинальных детских песни. Андрей Удалов считает, что если не все, то некоторые из этих произведений точно понравились бы Владимиру Яковлевичу Шаинскому.
2: Мы рады, что фестиваль открыл новых авторов. Это самая главная была задача. И новые песни, и песни очень хорошие для детей. Я еще раз хочу подчеркнуть, что фестиваль был, прежде всего, он не артистический, он именно авторский и произведенческий. И вот такое произведение даже несколько обнаружилось, потому что у нас 3 места, первое, второе и третье. И песни-победители, они пришли из разных уголков России, хотя вообще на фестивале были выдвинуты песни со всего мира. Пришли песни из Канады на русском языке, из Чехии, из Италии, из Израиля, из Америки, отовсюду. Из Азербайджана очень много было заявок. Но первое место, давайте скажем о победителях, заняли авторы замечательные, которые много пишут для детей, но, к сожалению, нет возможности сделать их знаменитыми. Так что, может быть, благодаря вашему эфиру общество, культурное общество узнает их имена и фамилии. Значит, композитор Александр Ермолов и поэт Вадим Борисов, которые пишут детские песни, оказывается, пишут детские мюзиклы уже более 15 лет. И, к сожалению, вот пишут в стол или как-то их произведения не получается обнародовать в силу того, что когда они приносят произведение детское, им говорят на определенных радиостанциях, ну, это не формат, ну, это никому не нужно, это не коммерция. Хотя песня замечательная. И вот даже у вас на радиостанции есть сотрудники, поклонники этой песни. А песенка называется «Хомяки». Ну, вообще она называется «Мы хомячим», но мы немножко смягчили это название. Вот если вы хотите, давайте послушаем фрагмент.

0: Властелины мелодий.
1: А в заключении первой программы о Владимире Шаинском не мог не спросить его сына о самых любимых песнях отца. Вот маленький хит-парад от Вячеслава Шаинского.
2: Мне всегда крайне сложно отвечать на этот вопрос, потому что я рос в окружении этих песен, и, по сути, как бы основная музыка, которая звучала у нас в доме, это, конечно, были песни папы, и поэтому всегда крайне сложно выбирать между этими песнями, ведь в каждой есть что-то свое, и с каждой связаны какие-то воспоминания из детства, например. Но если так говорить, ну вот я могу, например, сказать, что очень люблю песню «Мамонтенок», и в том числе потому, что многие мои друзья, не сговариваясь, когда это было модно заниматься вот этими рингтонами и скачивать себе рингтоны, многие мои друзья поставили, например, на своих мам вот эту песню «Мамонтенок».

например, идешь ты по Москве, а серое небо, как у нас часто бывает, такие же люди хмурые, или ты едешь на машине и видишь себя в зеркало заднего вида и видишь, что ты тоже такой же хмурый, и сразу хочется вспомнить песню «От улыбки станет тем светлей» и как-то, ну, расслабиться. Тоже песня, которая как-то сопровождает по жизни. Вот. Но вообще, я говорю, я люблю все папины песни, естественно, потому что я просто жил в окружении этих песен.

0: даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Властелины мелодий.
2: Программу подготовили ведущий Михаил Предтеченский и звукорежиссер Андрей Попов. В следующей программе «Властелины мелодий» песни Владимира Шаинского. Часть вторая.

0: Народный артист России Владимир Адольфович Ильин почти не выступает в средствах массовой информации. Он сделал исключение для программы «Три измерения».
1: Днепропетровск, гастроли, две девушки с Кареном Геворкяном. Они уплыли куда-то, и нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, пацанами мы разбегались, и в девятую волну. И с волной отплываешь. Вот это меня спасло. Врачи когда приехали, я говорю, ребята, шейте, у меня вечером завтра спектакль.
0: Заслуженный артист России, первый чемпион СССР по бодибилдингу Игорь Петрухин рассказал о том, как начиналась его работа в цирке.
2: Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся. Меня приводит цирк Вальтер Михайлович Запашин, берет меня за руку, ведет в вольер, сидит кошка, килограмм 300. Он идет на нее, кошка пятится, кладет мясо на землю, кошка опускается, ест мясо, мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
0: В передаче также принимает участие народный скульптор России Александр Рукавишников, ведущий, председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков. «Три измерения». Слушайте в это воскресенье в 15:35. Время московское.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
5: Радио России. Радио России.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластин Брии Сконберг, Рэя Объеда, Стеллы Хит, Садао Ватанабе, а также записи участников 5-го московского джазового фестиваля Петра Дранги, Камилы Турман и Алана Харриса.
0: «Просто о джазе» в воскресенье в 17:10 по Москве и в 20:10 по времени Омска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска нанесли групповой удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты на территории России. И США владеют ситуацией в Ормузском проливе, считает шеф Пентагона. Теперь подробнее об этих и других событиях. ВСУ пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока номер 6 Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Глава «Росатома» подчеркнул, что удар украинского дрона по машинному залу энергоблока стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование Запорожской АЭС. Российские войска нанесли групповой удар по Украине в ответ на атаки на гражданские объекты на территории России. Как сообщили в Минобороны, целями стали военные аэродромы и объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры. В зоне проведения спецоперации российские группировки улучшили тактическое положение. Все подробности у Игоря Пиханова.
2: Пара российских «Герани» идет к своим целям в глубоком тылу противника. Беспилотники беспрепятственно преодолели сотни километров и обрушились на цеха завода, где ремонтировалась техника ВСУ. Вечером и минувшей ночью воздушная тревога звучала во многих регионах Украины. В Харькове, Львове и под Киевом были поражены оборонные предприятия. Военные объекты уничтожаются по всей стране. Для этого используются гиперзвуковые ракеты, беспилотники и планирующие авиационные бомбы. Враг нигде не может чувствовать себя в безопасности. На фронте у противника большие потери. Бойцы группировки войск «Север» продвигаются вглубь обороны ВСУ. На позиции националистов в Сумской и Харьковской областях обрушился огненный шквал. Беспилотники, авиация и артиллерия выжигают опорные пункты. Уничтожена военная техника и вооружение. Потери врага составили 200 человек. Тем, кто сложил оружие, сохранили жизнь и здоровье. Они попали в плен. Большие потери у врага и на других направлениях фронта. Подразделения группировки войск «Запад» уничтожают позиции ВСУ под Изюмом в Харьковской области и под Краматорском в ДНР. Разгромлены силы механизированных бригад ВСУ и теробороны. Бойцы южной группировки войск бьют врага под Константиновкой, Райалександровкой и Дружковкой. Занимают выгодные для себя позиции. На соседнем участке фронта бойцы группировки войск «Центр» поразили позиции украинской нацгвардии, морской пехоты и двух механизированных бригад ВСУ. Потери врага составили больше 340 военнослужащих. Бойцы группировки войск «Восток» продолжают освобождать Днепропетровскую и Запорожскую области, выбивают врага из занятых позиций. Нанесли удары по штурмовым и механизированным подразделениям ВСУ. За сутки националисты потеряли больше 455 боевиков. Южную часть Запорожской области освобождает силы группировки войск «Днепр», увеличивают зону безопасности. Уничтожили большое количество военной техники. Разбито два полевых орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Потери ВСУ составили больше 60 человек личного состава. Игорь Пиханов, Вести.
1: Израиль проводит политику тотального уничтожения Ливана, заявил премьер-министр страны Наваф Салам. По его словам, правительство Ливана полно решимости положить конец израильской агрессии, которая ведет к разрушению целых городов и добиться вывода оккупационных войск с территории страны. Напомню, некоторые израильские политики не скрывают, что в планах еврейского государства захват новых территорий для создания так называемого «Великого Израиля». В Ливане израильские военные действуют под предлогом борьбы с движением Хизбалла. Премьер еврейского государства Бенямин Нетаньяху заявил, что на ряде участков в Южном Ливане Цахал перешли реку Литании и действуют уже севернее нее. Хизбалла отвечает обстрелами, ударами беспилотников и ракет. США владеют ситуацией в Ормузском проливе, считает шеф Пентагона Пит Хегсет. Так он прокомментировал заявление Тегерана о контроле над проливом и добавил, что американские войска готовы возобновить боевые действия в регионе. С подробностями Эмиль Мерсаев.
3: Конечно, региональные игроки, в первую очередь силы, симпатизирующие Ирану, с подобными заявлениями никоим образом согласиться не могут. Мирное соглашение между США и Исламской Республикой ближе, чем когда-либо. Так, во всяком случае, считает глава МИД Турции. По его словам, основное внимание сейчас уделяется вопросу возобновления движения по Ормузскому проливу, блокировка которого невыгодна ни Вашингтону, ни Тегерану. Правда, там, в свою очередь, не дают столь оптимистичных оценок о ходе переговоров. Тегеран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу. Об этом заявили в национальном парламенте. Депутаты объясняют, что этот транспортный коридор находится в территориальных водах именно Исламской Республики, и это необходимо учитывать во время переговоров. Косвенно об этом говорит и тот факт, что над Ираном вновь замечены американские беспилотники. Один из них сбит в районе острова Кешм при помощи систем ПВО. Это уже третий случай за эту неделю. Доверие Исламской Республики окончательно подорвано, заявил спикер ее национального парламента, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. Сейчас американские лидер раздумывает над дальнейшими шагами. Все-таки дать зеленый свет почти полностью, как он считает, согласованной сделке, или все-таки нанести повторные удары по территории Исламской Республики. Двухчасовое совещание с американской разведкой, по сути, закончилось ничем. В документе по-прежнему нет каких-либо положений относительно обязанности Исламской Республики ликвидировать свои ядерные материалы и открыть Ормузский пролив без каких-либо условий. Зато, как пишут СМИ, опять же, иранские, в документе содержится и четко прописаны требования о разморозке активов. Таким образом, компромисс по ключевым параметрам Исламабадской декларации до сих пор не найден. Молчание американского лидера, обычно щедрого на сенсационные заявления, вызывает тревогу. Вполне вероятно, что США в самый разгар дипломатического процесса все-таки нанесут удары по территории Исламской Республики, как это было уже, я напомню, дважды.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Французский ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии «Питальти» обыграл английский «Арсенал» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1. У «Арсенала» отличился Кай Хаверц. В составе ПСЖ мяч с пенальти забил Усман Дембеле. В дополнительное время команды голов не забили. В серии «Пенальти», точнее, были игроки ПСЖ 4-3. Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отыграл матч целиком. Российский вратарь не отразил ни одного пенальти в послематчевой серии, однако игроки «Арсенала» дважды отправили мяч мимо ворот. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в третьем круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан-Гаррос. В матче третьего раунда она обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3-0-6-6-2. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипа Кулишем. По истечении срока действия контракта хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед сезоном 2025-26, а в феврале был назначен исполняющим обязанности. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Победу одержали испанки, бронза у сборной Израиля. Также россиянки завоевали бронзу в командном многоборье. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 31 мая. В Сатке будет плюс 15 градусов, пройдут кратковременные дожди, во Владивостоке плюс 19 без осадков. В Челябинске около 21 тепла, ожидаются кратковременные дожди, в Южно-Сахалинске плюс 21 без осадков. В Петропавловске и Камчатском пройдут дожди, днем плюс 9 градусов, в Мурманске плюс 11 без осадков. В Сыктывкаре около 19 тепла, пройдут кратковременные дожди, в Калининграде плюс 23 без осадков. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди, ночью 7-9 тепла, днем плюс 17. В Москве завтра местами дожди с грозами, ночью 5-7 тепла, днем плюс 16. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presents Historicum.
5: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Друзья, ну представьте себе масштаб. С 4 по 7 июня центр Москвы превращается в огромный город читателей. 400 издательств со всей страны, 150 тысяч наименований книг, причем даже больше, говорят, и 1000 событий. Это за гранью воображения. Но мы-то с вами знаем, что настоящая магия праздника кроется не в цифрах, на самом деле, а в деталях. Все это о книжном фестивале «Красная площадь». Впервые заработает площадка, кстати, Союза писателей России, зазвучит уникальный марафон поэзии на национальных языках, а где-то за соседним шатром будут спорить о том, способен ли искусственный интеллект написать роман вместо живого автора. Вот об этом и не только, как раз будем говорить с моим собеседником. Заместитель председателя оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь», руководитель дирекции фестиваля, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. Владимир Викторович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Владимир Викторович, конечно, масштабное мероприятие, масштабное событие. Фестиваль на Красной площади уже давно стал такой, ну что ли, визитной карточкой книжной Москвы. Но в этот раз вы стартуете 4 июня с поистине такого исторического аккорда. Если я правильно прочитал вот в программе, это концерт Юрия Башмета в честь 120-летия Дмитрия Шостаковича. А почему было принято решение открывать книжный фестиваль и книжный праздник именно музыкой? Как это символический мост такой между литературой и музыкой выстраивает?
6: Ну, во-первых, это уже 12-й книжный фестиваль на Красной площади. Каждый год распоряжение президента вокруг 6 июня. 6 июня – это наш государственный праздник русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Собственно, ему и посвящен фестиваль. 3-4 дня вся книжная Москва, и не только Москва, вообще все регионы России стягиваются на Красную площадь для того, чтобы показать городу и миру, что же происходит в книжной индустрии, что происходит в современном литературном процессе. И десятки, даже сотни тысяч людей за эти 4 дня проходят через Красную площадь. Ну, в общем-то, кормленные, одухотворенные, и даже многие из них прикупившие книжные новинки. Мы называем это фестивалем по причине того, что это не книжная ярмарка, и это не сугубо, скажем так, литературное мероприятие, это все, что связано с литературой. Это и театральные постановки, и концертные действия, и очень много музыки. Но музыки в основном тех композиторов, которые глубоко чувствовали литературу и частично свое творчество посвящали литературе. И даже этот формат открытия, он традиционен. Мы всегда стараемся начать фестиваль с какого-то вкусного музыкального концерта, приглашая ведущих наших режиссеров, дирижеров, композиторов. А в этом году это, как вы совершенно справедливо сказали, это камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Абрамовича Башмета, но также принимает участие с художественным словом Полина Гуреева в этом концерте. Поэтому, собственно, фестиваль построен таким образом, что вначале было слово. Все остальное уже обрамление этого слова. Музыкальное, оперное, даже балетное. Ну и, в общем, традицию стараемся сохранять.
5: Сохраняете вы традиции и в количестве приглашенных экспертов, и растет фестиваль, и умножается его масштаб. Вообще, действительно, я вначале сказал, цифры поражают воображение. 400 издательств, около 150 тысяч наименований книг. Кстати, знаете, как в скобочках скажу, не обязательно с собой нести рюкзак, книги могут вам доставить домой. Вы можете их просто выбрать, купить, а потом вам их привезут в любую точку России. Ну и почти 1000 событий. Вот по вашим ощущениям, Владимир Викторович, все во что превратился формат книжного фестиваля? Это ведь не только и не столько гигантская такая ярмарка, где, кстати, на 20% дешевле можно купить книги, но это и культурный город в городе со своей драматургией получается.
6: Бесспорно. Кроме выставочных площадей, где издатели покажут свои новинки, на фестивале существует еще десяток лекционных пространств. И именно в этих пространствах будут происходить и литературные чтения, и поэтические чтения, и встречи с ведущими авторами, и презентация новых изданий. И, собственно, это такие интерактивные площадки, которые с утра до позднего вечера заняты лидерами общественного мнения, будь то поэты, писатели, либо ученые, популяризаторы науки, которые тоже пишут книги, которые представляют свои книги. Ну и огромное, конечно, пространство пространство на Красной площади отдано детской подростковой литературе. И там есть тоже свои интерактивные площадки, организаторы которых постараются задействовать ребят разных возрастов вообще в этот процесс приобщения к чтению, к литературе, к великой русской литературе.
5: Чуть позже мы поговорим о детской литературе отдельно, и я бы так еще акцент сделал на комиксах, потому что для кого-то комиксы по-прежнему это еще что-то как из разряда детских забав и детских шалостей. Но вообще в этом году в программе особый акцент сделан на год единства народов России. Это тоже важно. Я знаю, что вы готовите настоящий марафон такой поэзии на национальных языках, причем стихи будут звучать как в оригинале, так и в переводах. Не возникнет ли у посетителя, у слушателя, у зрителя ощущение, ну, назовем так, вавилонского столпотворения? И как сделать так, чтобы классические произведения и или современные авторы все-таки звучали понятно и близко широкой аудитории?
6: Ну, собственно, я начал с того, что у нас будет порядка 10 площадок, где будут происходить все такие интерактивные действия. Одна из них будет посвящена, конечно, марафону поэзии на национальных языках. Очень важно для любого там провинциального издателя или автора. Приезд в Москву — это, в общем, на фоне часов Спасской башни прочитать свои произведения. Это на всю жизнь запоминается. Кроме того, мы, конечно же, ведем съемку всех основных событий, происходящих на Красной площади, и через интернет это все транслируем благодаря и с помощью наших коллег из ВКонтакте. Поэтому в различных уголках России можно будет посмотреть, что происходит на Красной площади. И это многомиллионная аудитория. Это первое. Второе. Книги — это же не только художественная литература, да, это и детская литература, и подростковая литература, это и научная литература, и учебная литература, и нонфикшн. И одним из таких наиболее бурно развивающихся сегментов книжной индустрии являются комиксы. Комикс как жанр, который становится популярным, он родился как такой young adult для молодых читателей, но постепенно он, в общем-то, взрослеет и обременяет себя такими серьезными вещами. Уже сделан такой международный комикс на «Войну и мир», «Анну Каренину», да, русская классика делает первые шаги, переводя, значит, уникально отредактированные тексты, снабжая их, значит, иллюстративным рядом, который помогает восприятию еще неискушенным читателям. И, в общем, это во многих случаях является первым шагом к проходу к такой большой литературе. Ну, поэтому мы, конечно же, следим за тем, какие жанры развиваются, и в качестве такой реакции уже не первый год на Красной площади есть специальный павильон комиксов, где 20 издательств, активно занимающихся комиксами в нашей стране, представят свои новинки.
5: Знаете, вот что интересно, не так давно прочитал новость о том, как школьникам легче было бы воспринимать классическую литературу, и они говорили о том, что через мемы, например. Комиксы — это, может быть, расширенный вариант мемов тех же самых, да, но не получится ли так, что мы где-то опускаем планку той самой великой русской литературы, нет, для детей?
6: Понимаете, ну для нас главное, чтобы все, что бы мы ни делали, это было бы в хорошем смысле слова пропаганда чтения и приобщение юного поколения к чтению. Собственно, поэтому, возвращаясь опять к тому, что там четверть Красной площади дана детям, да, и подросткам. Это какая-то должна быть национальная программа поддержки и продвижения чтения, особенно в молодежной и в детской среде. И, собственно, фестиваль Красной площади — это один из элементов того, как, каким образом можно привлечь к серьезному вдумчивому чтению потрясающее поколение. Ну, поскольку клиповое сознание, вы понимаете, да, особенно в последние 20-25 лет, и с ним как-то надо совладать. Ну, поэтому и ищем различные формы, каким образом вернуть к текстам.
5: Знаете, вот если обращаться к экономике, то книжные издательства за 2025-2024 год отчитывались о росте продаж, что говорит о том, что, конечно, популярность книжной индустрии, бумажной книги как таковой, не электронной именно, а бумажной, она по-прежнему остается высокой, но вряд ли мы, ну, наверное, вот к тем объемам проданных и купленных книг, как в советское время, да, приблизимся, и можем ли мы приблизиться, потому что я, например, вспоминаю мои родители, как рассказывали свой первый визит в Москву, привезли чемодан книг. Ни каких-то сувениров там, ни что-то. Поехали из провинции в Москву, и целый чемодан книг привезли, и вот они стоят, не просто стоят, а все их прочли. Да, то есть сейчас мы можем как говорить о том, как возвращать вот интерес к чтению?
6: Для моего поколения вообще, для меня лично, важность тактильных ощущений от перелистывания страниц, от того, что ты держишь бумажную книгу в руках, ну, наверное, это такое определяющее в выборе формы и способа чтения. С другой стороны, я достаточно много летаю, поэтому у меня мой планшет загружено огромное количество текстов. Я всегда с большим удовольствием в самолете читаю с планшета. Нет таких толковых пока еще исследований, даже нигде в мире нет, которые доказывают, что важнее, чтение с бумаги или с планшета. Ну, первый опыт проведен в том же Сингапуре, когда в школах ввели обязательно электронные, значит, планшеты и туда закачали учебники, показал, что усваиваемость материала гораздо ниже, чем с бумажной книги, да. Но тем не менее, мне кажется, что мы где-то нащупали этот баланс, ну, возможно, чуть-чуть увеличится в пользу электронной книги, но тем не менее бумажная книга никуда не уйдет. И это здорово. И мы же наблюдаем то, что происходит в мире, да, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Италии, во Франции. В целом электронная книга там в Западной Европе занимает сегодня там порядка 25% книжного рынка, в Штатах чуть выше, но тем не менее бумажных книг никуда не уходит. Что же касается России, да, ну, очень трудно сопоставлять те тиражи, которые были в Советском Союзе и которые у нас сегодня, ну, потому что для того, чтобы адекватно или релевантно об этом говорить, надо сначала вычеркнуть оттуда всю эту партийную литературу, многотомные собрания сочинений Леонидовича Брежнева, Владимира Ильича Ленина, которые должны каждый иметь чиновник у себя на полке. С начала 90-х годов это такое коммерческое книгоиздание, и, в принципе, сегодня оно структурировано таким образом, что государственных издательств практически нет. Но частное книгоиздание совершенно удивительным образом компенсировало все недостатки, которые были в государстве, и в любом книжном магазине вы найдете там, не знаю, около сотни изданий Пушкина, да, ну, что вся русская классика, а она, кстати, в последнее время все более и более популярна, особенно с выходом сериальных продуктов. И в этом смысле, конечно же, мы отмечаем ВГТРК, которая столько сил и столько средств положила на то, чтобы экранизировать или сериализировать самые значимые произведения русской литературы, дает необыкновенный импульс к возвращению к чтению. Да? Вот мы же наблюдаем, как растут там тиражи Достоевского после того, как появляется, значит, сериал. И это, вы знаете, легко это все просчитывается, и поэтому мы, конечно, признатели ВГТРК за то, что он так поддерживает русскую литературу. И даже я знаю, что ВГТРК получила премию «Большая книга» за вклад в развитие литературы, именно за создание целого портфеля сериалов, основанных на классических произведениях русской литературы. Что же касается количества книг на душу населения, да, у нас издается приблизительно сегодня 2,5 книги на каждого гражданина Российской Федерации. Ну, по-другому, если сказать, то около 350 миллионов экземпляров книг на 140, там, чем-то 6 миллионов населения. Много это или мало? Ну, с одной стороны, это мало, потому что мы думали, что это будет где-то цифра 4 на каждого гражданина. Но, с другой стороны, падение, скажем так, бумажной книги легко компенсируется ростом электронной книги. Вы знаете, тренд последнего или драйвер, там, скажем, роста в книжном рынке последнего полутора-двух лет – это аудиокнига. Очень много, даже моя супруга перешла на аудиокнигу. Она когда готовит на кухне или едет в машине, у нее все время включена какая-то аудиокнига. Да, она подписана там на Литрес и на Яндекс.Книги и, в общем, не теряет времени зря. То есть она каким-то образом ушла от музыки, что было частью поездки на автомобиле, сейчас только книги. Вот, и я повторюсь, да, что падение тиражности или падение, там, скажем, выпуска бумажной книги компенсируется скачиванием электронной книги или аудиокниг.
5: Очень интересно, вы привели такие вот факты, Владимир Викторович. Ну, давайте вернемся к фестивалю «Красная площадь». Впервые на нем появится отдельная площадка Союза писателей России. Для обычного читателя и слушателя словосочетание «Союз писателей», ну, звучит иногда как что-то из советского прошлого. Ну, как что-то там Союз писателей России делает. Но что нового, современного, может быть, и даже где-то дерзкого они готовы рассказать и привнести в этот фестиваль?
6: Я вас расстрою, ничего такого дерзкого. Это просто будет площадка, где появятся, ну, наверное, звезды отечественной литературы.
5: Что уже дерзко.
6: Да, что уже дерзко. Ну, собственно, весь фестиваль — это звезды литературы. То есть, условно говоря, там сборная России по современной литературе будет в полном объеме представлена на площадках фестиваля. Что же касается отдельного павильона для Союза писателей России, ну, это какая-то попытка показать, что произошло в литературном процессе за последние там полтора-два года. А именно, появился такой объединительный или объединяющий всех писателей, значит, Союз, потому что, напомню нашим радиослушателям, что был Союз писателей СССР, который после распада СССР распался на Российский Союз писателей России, Ассоциацию Союза писателей России и так далее. Было около 7 организаций, объединяющих писателей. Ну, по сути, скажу вам честно, вот как человек, который работает в государственных органах власти, нам тяжело было субсидировать или финансировать какие-то программы писателей, потому что они разрозненные, потому что дублируют друг друга. И получалось так, что даже те небольшие субсидии, это как, знаете, таким тонким слоем масла размазывать на бутерброд. И, в общем, началась тенденция 3-5 лет назад, чтобы объединиться. Первая попытка объединить была создание ассоциации союзов писателей, где все союзы писателей были ассоциативно собраны в одну эту ассоциацию. Но потом на следующем этапе был создан такой объединительный союз писателей России, в который и вошли многие писательские организации. Сегодня он так проводит набор каких-то радикальных реформ. И самое главное, что идет такой процесс возврата той собственности, которая находилась в Союзе писателей России. А это именно такие писательские резиденции, писательские дачи. То есть сегодня с помощью там Росимущества и тех решений, которые висят на правительстве Российской Федерации, Союз писателей России наделяется еще и дополнительными ресурсами для того, чтобы можно было воссоздать какую-то систему тех ценностей, которые привлекают писателей в Союз.
5: Такая тема, которую я сейчас хочу затронуть, она не то чтобы модная, и знаете как, уже нельзя сказать, что это только про высокие технологии, это про нашу жизнь, потому что говорится об этом и на самом высоком уровне. Речь про искусственный интеллект. Так вот, искусственный интеллект, конечно, добрался и до книг. На площадке «Пространство чтения. Будущее книги» обещают обсудить как раз влияние искусственного интеллекта на литературу. Но вот если честно, и в журналистском сообществе, и, естественно, в писательском, многие бьют тревогу и говорят: подождите, подождите, редакторов скоро заменят и сценаристов искусственным интеллектом. А у меня студенты, кстати, также уже делали даже программу «Автор против автора, который пишет с помощью искусственного интеллекта». И у каждого были свои такие весомые аргументы. Но, а все-таки стоит ли нынешним современным авторам переживать по поводу вот того, что новые технологии наступают на пятки?
6: Конечно, стоит. Конечно, стоит. Я вам скажу, что если еще год назад я легко мог определить тексты, написанные искусственным интеллектом, но если он там больше одного абзаца, да, то сейчас это достаточно затруднительно сделать. В рамках там большого произведения, конечно, это видно, но вот фрагменты, куски, написанные там искусственным интеллектом, начинают появляться, да, и я смотрю то, что происходит в мире, конечно же, это видно, что развитие нейросетей не остановить. И это с нескольких точек зрения так определенная угроза. Ну, первая угроза то, что для того, чтобы обучить нейросети, используется литература.
5: Да.
6: То есть в сегодняшней попытке там создания законопроектов относительно того, каким образом должен развиваться искусственный интеллект, естественно, айтишная составляющая, которая лоббирует этот законопроект, она, естественно, хочет получить это все бесплатно. С этим по-разному разбирались в разных странах мира, но, тем не менее, конечно же, компенсация авторам за то, чтобы обучение нейросетей проходило на их книгах, должно результироваться тем, что авторы получают определенную гонорарную компенсацию за это использование. Я говорю не только о художественной литературе, это понятно, что это научная литература и научно-популярная литература. И авторы, которые там годами создавали какое-то произведение, нейросеть это заглатывает, дальше начинают употреблять. И дальше там прямого цитирования можно и избежать, но тем не менее понятно, что для того, чтобы сделать такую качественную нейросеть, нужны очень качественные тексты.
5: Ну, а вот, нейросеть может их в огромном количестве обрабатывать.
6: Ну, конечно. Дело, да. Конечно. Ну, авторы, конечно, должны получать за это какую-то компенсацию. Да? И вот сегодня идет большой такой серьезный разговор, вдумчивый, на различных площадках о том, каким образом надо гармонизировать этот законопроект по развитию искусственного интеллекта, чтобы учесть вообще элемент авторского права, и он должен быть превалирующим в решении вообще вопроса обучения искусственного интеллекта. Это первое. Второе, то, что уже трудно очень предсказать, каким образом искусственный интеллект войдет в это издательское дело. Ясно, что появятся там какие-то продвинутые в кавычках, да, издатели, которые захотят масштабировать любые литературные произведения просто с помощью искусственного интеллекта и бросать таким образом вызов, как простые даже вот вещи, скажу вам, там пару лет назад в Японии там небольшую оригинальную литературную премию выиграл текст, написанный искусственным интеллектом. Да? И это такое...
5: Авторы напряглись, да.
6: Представьте себе там какая-нибудь из ведущих литературных премий Значит, да, и, кстати, год назад там одна из таких серьезных литературных премий европейских, значит, выбрала автора, который признался, что процентов 25 текста был подготовлен искусственным интеллектом. Поэтому, в общем, сегодня трудно судить, каким образом пойдет развитие литературы в создании произведений с использованием нейросетей. Но ясно, что это будет. Ясно, что с этим надо как-то, ну, по меньшей мере к этому подступиться и давать этому какую-то оценку.
5: Да, и именно этому в том числе и будет посвящена дискуссия. А вот чем она закончится, кто поприсутствует, обязательно узнает. Владимир Викторович, ну хорошо, мы понимаем, что за эти дни фестиваля посетить все мероприятия практически нереально. Ну, программа, ну, совершенно насыщенная. От Вахтанговского театра и камерного оркестра Большого до поэтического нон-стопа. Ну, я так уже упрощаю то, о чем вы тоже говорили. И вот если представить, что наш слушатель сможет вырваться всего лишь на несколько часов в эти дни, вот что бы вы ему посоветовали, что обязательно нужно посетить и не пропустить?
6: Ну, если говорить серьезно, тогда представьте мне, пожалуйста, вашего слушателя. Да?
5: Слушатель,
6: это,
5: ну,
6: это должен быть возраст,
5: семейный пол, человек, 45+, который интересуется литературой и хочет узнать что-то новое вообще в этой сфере, да и не только.
6: Конечно же, если это 45+, если это мужчина с высшим образованием, то он не может пройти мимо павильона «Художественная литература», где будут представлены новинки этого сезона. Это и книги и Шаргунова, и Елизарова, и Романа Сенчина, и Водолазкина, и Варламова, и встречи с этими авторами, где можно будет обсудить, что такое творческая лаборатория, в общем-то, ведущих отечественных авторов. Он, несомненно, заглянет в павильон «История Отечества», который объединяет не только коллег из Российского исторического общества и Военно-исторического общества, но также привлекает огромное количество спикеров, которые пишут на исторические темы, в том числе об истории России, об истории мироздания, об истории войн и так далее. Это, в общем, для мужчины после 45 это тоже интересно, потому что вопросы геополитики, да, внешней оборонной политики Российской Федерации и вообще того, что куда движется, quo vadis, что называется, мироздание, будет интересно в этом павильоне, в этих лекционных пространствах. Ну и будет, конечно же, павильон «Нонфикшн», где будет представлено тоже огромное количество новинок. Да? Может быть, встретиться с Сережей Беляковым, который историк по образованию из Екатеринбурга, написавший книгу сейчас «Два брата Катаев и Петров». Потрясающая работа. Будет выступать Лев Данилкин, который выпустил такую контроверсийную биографию «Палаццо Мадам» об Антоновой, да, письменном директоре Пушкинского музея. Тот же Роман Сенчин, тот же Андрей Плахов, который написал книжку и будет выступать с этой книгой «Тарковские мы». Ну, в общем, там огромное количество.
5: В общем, двумя
6: новинок.
5: Часами не обойдется.
6: Ну, какие два часа? Ну, слушайте, ну, конечно, его придет на следующий день. Смотрите, пожалуйста, на сайт, смотрите на программу и на познавательные, развлекательные. Я не знаю, как, ну, на радио России не принято или не принято называть это edutainment, infotainment.
5: Да, да, да. Ну, понятно. То есть и развлечение, и информация все в одном.
6: Все в одном, да. Так что огромное количество событий мы постарались сделать для всех возрастов, для всех социальных страт, чтобы было интересно, да. И для всех людей, которые любят книгу в любом проявлении. Кто-то любит букинистическую, кто-то антикварную литературу. Пожалуйста, кто-то интересуется, ну, в большей степени арт-книгой, да, ну, на первой линии ГУМа будет 15 ведущих музеев представлять свои издания. Это и Третьяковка, и Русский музей, и Пушкинский музей. Ну и мало того, они будут представлять свои программы на следующий год. То есть кураторы будут выступать, рассказывать, какие выставки, какие готовятся программы, и знакомиться с теми каталогами, которые уже вышедших. Ну, по сути, мы будем находиться все эти дни в пространстве, не просто в пространстве книги, в пространстве такого высочайшего интеллекта и в пространстве очень такого сгустка креативного интеллекта.
5: В общем, во-первых, двумя часами не обойдется. Во-вторых, каждый день будет куда пойти, что посмотреть, с кем пообщаться. И, естественно, все эти дни, стоит отметить, что фестиваль «Красная площадь», вход в свободный, пожалуйста, можно приходить.
6: Приходите с семьями, и для любого члена семьи найдете что-то интересное.
5: Спасибо вам большое, Владимир Викторович. Спасибо, что пришли к нам в студию. Напоминаю, Владимир Григорьев, заместитель председателя оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь», руководитель дирекции фестиваля, директор департамента государственной поддержки, периодической печати и книжной индустрии Минцифры России, был в нашей студии. Еще раз благодарю вас за разговор. В эфире «Радио России» была программа «Настоящая историческая». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
0: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Наш друг Кругозор», и с вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. В сентябрьском номере «Кругозора» за 1968 год в рубрике «Песенные премьеры» опубликована песня Яна Френкеля и Игоря Шоферана «Человек из мечты» в исполнении Марии Лукач, замечательной певицы, чей голос звучал на радиоволнах и пластинках, создавая музыкальную картину эпохи. Мария Лукач родилась в Одессе, закончила Одесское музыкальное училище по классу вокала. Ей пророчили успешное оперное будущее, но Мария Лукач выбрала эстраду. Работу в ансамбле Хэдди Рознера. В одно время с ней там же работали Майя Кристалинская, Ирина Бржевская и молодой вокальный квартет «Аккорд». Выступала она и с эстрадными оркестрами Всесоюзного радио и телевидения под управлением Вадима Людвиковского и под управлением Юрия Силантьева. Максимальный успех пришел к Марии Лукач в 70-е, но уже в конце 60-х журнал «Кругозор» разместил на своей звуковой странице вот эту песенку.

0: Это была песня «Человек из мечты» авторства Яна Френкеля и Игоря Шоферана в исполнении Марии Лукач. Журнал «Кругозор», сентябрь 1968 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: О коллекционерах и людях, интересующихся и увлеченных, журнал «Кругозор» писал часто, логично полагая, что отдельные хобби и увлечения – безусловная часть культурного наследия страны. В 1983 году в сферу пристального внимания редакции попал московский коллекционер, доктор технических наук Анатолий Константинович Ганулич. Материал «Колокольчики, бубенчики звенят». Звон колокольчика, голос лихой русской тройки. Откуда слышится он нам сегодня сквозь рокот автомобилей, сквозь грохот поездов и самолетный гул? Одна из старинных легенд начинается с рассказа о том, как после присоединения Вольного Новгорода к Московскому княжеству новгородо-вещевой колокол был снят и отправлен в Москву. До Москвы он не добрался. Сани, на которые он был погружен, где-то близ Валдая проломились, колокол упал на землю и рассыпался на множество осколков, которые чудесным образом тотчас превратились в звонкоголосые колокольчики. Другая, непреукрашенная фантастика легенда, рассказывает, что государев-мастер Александр Григорьев, отливая колокол для одного из валдайских монастырей, приготовил сплава больше, чем понадобилось для отливки. Остаток он отдал местным мастерам, и предприимчивые валдыши стали выделывать из добротной бронзы маленькие подобия созданного им большого колокола. Позже, когда на Руси появилась тройка, валдайский колокольчик нашел свое место под дугой коренника. Непростая березовая жердь обнимает шею коренника тройки, красиво изогнутая дуга, покрыта золотым лаком, расписана яркими цветами, блестит смазанная дегтем сбруя, украшенная золотыми и серебряными планками. И пуклями, кожаные кисти на длинных ремешках свисают со шлей. Гикнул ямщик, и рванулась, понеслась тройка. Заголосили колокольчики под дугой, Влад с ними забринчали бубенцы. Под дугой нередко вешался не один колокольчик, а два или даже три. И все это многоголосие колокольчиков и бубенцов у хорошего ямщика было согласовано по тонам. Шли годы, и тройки вовсе исчезли с дорог, уступив своих ездоков поездам, потом автомобилям. А колокольчики разошлись по музеям и частным владельцам-коллекционерам. Но даже и безгласные они способны рассказать о многом. Некоторые из них украшены надписями «Звону много, веселей дорога». «Сдалече весточку собою подавай». «Смотри, не зевай, веселей погоняй». На некоторых колокольчиках написано с серебром. Между тем, давно установлено, что добавка благородного металла ухудшает звучание колокола. Коллекционер из Кирово-Чепецка Потехин недавно исследовал химический состав колокольчиков, имеющих и не имеющих такую надпись. У тех, у других содержание серебра оказалось не превышающим сотых долей процента, что соответствует естественной примеси. Московский коллекционер Ганулич выдвинул версию. Загадочная надпись указывает, что снабженное ею изделие было посеребрено. Недаром в старых прескурантах колокольчики именовались либо белыми, либо желтыми, то есть, согласно предположению, с серебряным покрытием или без него. Нередко на колокольчике указывалось имя мастера его отлившего, место и год изготовления. Самая давняя из проставленных на них дат – 1802 год. В музеях и частных коллекциях имеется 12 колокольчиков, отлитых в этом году валдайским мастером Филиппом Терским, 6 изготовленных тогда же его земляком Алексеем Смирновым. Посчастливится ли кому-нибудь найти еще один колокольчик того же года, а то и более давний? Из какого года вообще ведут свою родословную поддужные колокольчики? Их неоднократно упоминает Радищев в своем путешествии из Петербурга в Москву, изданном в 1790 году. По этим и некоторым другим свидетельствам можно предположить, что поддужные колокольчики начали отливаться в 80-е годы 18 века. Во всяком случае, они появились не ранее, чем тройки, а те, в свою очередь, не ранее, чем дороги между важнейшими городами России были расширены настолько, что лошадей в повозке можно было запрягать не цугом, то есть одну за другой, как прежде, а по трое в ряд. Звон колокольчика, когда он умолкнет, когда отзвучит вдохновленный им рассказ знатока, какие думы и чувства остаются жить в нашей памяти и душе. Удивленная мысль о том, как много может таить в себе столь небольшая вещица. Уважение к чувству прекрасного и точного мастерству искусных русских умельцев. И пытливая страсть к дотошному познанию богатой истории и древней культуры нашего народа. Ну, а звуковая часть этого материала звучит так.
2: Свою коллекцию валдайских колокольчиков представляет коллекционер, доктор технических наук Анатолий Константинович Ганулич.
3: Да, вы

0: известного стихотворения.
1: Доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
1: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Во время атаки беспилотника ВСУ на здание машинного зала 6-го энергоблока ЗАЭС персонала внутри помещения не было. И движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев совершил первую целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, днем украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала, основное оборудование повреждений не получило. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что во время атаки беспилотника вооруженных сил Украины на здание машинного зала 6-го энергоблока персонала внутри помещения не было.
2: Дрон противника атаковал марзал энергоблока номер 6, в результате чего была пробита стена марзала насквозь. Сейчас там сквозное отверстие в стене. К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри зала, их в этот момент никого не было на рабочих местах. Технологическое оборудование, тоже, к счастью, первым осмотром повреждений мы не зафиксировали.
1: Между тем, как уточнила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. Движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Проработаны альтернативные объезды дороги, исходя из обстановки, пишет агентство ТАСС. Глава Пентагона Пит Хексит ушел от прямого ответа на вопрос о возможности наращивания объемов поставок Украине противоракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Как напоминают РИА Новости, на этой неделе Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов. Хексит заявил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейские страны за их вклад в поддержку Украины. Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны Альянса отправляют Киеву. ВСУ испытали американских человекоподобных роботов в зоне боевых действий, утверждает телеканал NBC. По его информации, американская компания Foundation Future Industries, в работе которой ключевую роль играет сын Дональда Трампа Эрик, отправила на Украину своих роботов-гуманоидов. Как сообщается, их использовали для логистических задач. Модель Phantom МК-1 способна переносить около 20 килограммов груза, при этом у нее нет защиты от влаги, а заряда батареи не хватает надолго. Уже в этом году американцы хотят отправить на Украину улучшенную версию «Фантома» с повышенной автономностью и увеличенной вдвое грузоподъемностью. Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны.

0: Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Водянская, Ановка, Белицкая, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 4 автомобиля. О том, как расчеты пушек «Гиацинт» взламывают оборону ВСУ на Ореховском направлении, расскажет Леонид Муравьев.
1: Автотранспорт здесь почти не ездит. До позиции арт-дивизиона 98-й дивизии ВДВ идем малой группой вдоль лесопосадки. В Запорожской степи. Среди бескрайних полей заросли акации хоть какое-то укрытие от беспилотников. Дрон-детектор почти не смолкает. В прошлом занимался обслуживанием кассовых терминалов, а свой позывной «Математик» он получил за лучшие показатели в расчетах по наводке орудий. За время спецоперации научился безошибочно по шуму двигателей определять, свой или чужой дрон сейчас в небе.
2: Лежит крыло противника.
3: Сбили недавно.
1: Огневая позиция десантников-артиллеристов всего в 10 километрах от передовых укреплений солдат ВСУ. Наводчик орудия с позывным «Атом» в прошлом фрезеровщик на заводе. За его плечами бои за Бахмут, Часов-Яр, оборона левого берега Днепра. Сейчас он вместе с 299-м полком ВДВ воюет на Запорожье.
4: Контрбатарейки у них практически нет. Мы вроде как их подавили. FPV, самолетного типа, БПЛА. Это прям очень много у них.
1: Разговор с «Атомом» прерываем. Пронзительный рев мотора. Прямо над нашей лесопосадкой в глубокий тыл противника летит «Герань». Они понимают друг друга с полуслова. Воюют вместе уже 3 года. «Гиацинт» ведет стрельбу по такой же лесопосадке, где украинские солдаты вырыли лабиринты окопов и блиндажей. Каждую подземную крепость надо взять штурмом, зачистить и только потом двигаться дальше. После того, как артиллерия пробила брешь в верхних перекрытиях, подходит наш передовой отряд. В образовавшемся пролом закладывают противотанковую мину. Только так можно вскрыть этот гигантский муравейник. Отряд ИСы накануне вышел с боевой задачи. Этим десантникам удалось малой группой зачистить лесополку и тем самым двинуть линию фронта. Глубоко эшелонированная оборона противника пока не дает возможности нашим штурмовым отрядам быстро продвигаться к Орехову. Но позиции ВСУ на этом участке фронта тают с каждым днем. Порой после массированной артподготовки украинские солдаты бегут с занимаемых рубежей. Леонид Муравьев, «Вести», Запорожская область.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в 3-м круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в 4-й круг Ролан-Гаррос. В матче 3-го раунда она обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3-0-6-6-2. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипи Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед сезоном 2025-26, а в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого сыграл в ничью 2-2 с Циндао Вест Кост в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу. Шанхай не может победить на протяжении 7 матчей чемпионата и с 13 очками занимает 11-е место в таблице. Ростов продлил соглашение с нападающим Тимуром Сулеймановым, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 4 года. Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за Нижний Новгород. В прошедшем сезоне, который был для него дебютным за Ростов, Сулейманов провел 33 матча с учетом чемпионата и Кубка России, забив 4 мяча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. прогнозе на 31 мая в Сатке будет плюс 15 градусов, в Челябинске около 21 тепла. В этих городах ожидаются кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 19 без осадков. В Екатеринбурге около 18 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. В Хабаровске плюс 27 без осадков. В Магадане плюс 9, пойдут дожди. В Южно-Сахалинске около 21 градуса тепла и без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают дожди. Днем плюс 9 градусов. В Тюмени плюс 27, пройдут дожди с грозами. В Сургуте плюс 24 без осадков. В Иркутске около 17 градусов тепла, пройдут небольшие дожди. В Архангельске плюс 14 градусов без осадков. В Сыктывкаре плюс 19, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 23 без осадков. В Уфе около 18 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. В Сочи плюс 17 градусов. Также синоптики обещают дожди. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди. Днем плюс 17 градусов. В Москве местами ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха составит около 16 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: На исходе мая, когда лето уже стучится в двери, мы оглядываемся на весну и благодарим ее за дары. И за нежданный майский снег тоже. Эта неделя особенная для многих из нас. Она вместила в себя два главных народных праздника, говорящих о самом важном. И хотя обряды разные, суть одна – забота о близких, благодарность и надежда на лучшее. 31 мая православные отмечают Троицу. Зеленью березовых ветвей украшают церкви, храмовые пространства наполняются ароматом свежескошенной травы, символом жизни и обновления. На днях наступил один из главных дней исламского календаря – Курбан-байрам. День, который напоминает о вере и готовности делиться благами с теми, кто нуждается. В своем обращении к российским мусульманам президент России Владимир Владимирович Путин отметил вклад мусульманских организаций в жизнь страны, их внимание к укреплению института семьи и воспитанию молодежи, а также активное участие в делах благотворительности и просвещения. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Легендарная туркменская группа «Гунеш» открывает наш фолк-альбом.

Говорят, чтобы понять туркменскую музыку, нужно смотреть на ковер и представлять себе, как эта связь раскрывается через особенности национальной музыкальной и ремесленной традиции. В последнее воскресенье мая отмечается День туркменского ковра. А такой был в советскую эпоху практически в каждом доме. Некоторые художники, такие как, например, авангардист Рувим Мазель, называли туркменский ковер графической партитурой. Любоваться узорами Мазель рекомендовал под звуки дутара. Слушать ковер, видеть народную музыку. Дутар – струнный щипковый инструмент, у него две струны, гриф очень длинный и тонкий. Послушаем Джамал Сапарову, женщину Бахши. Это символично, что ее голос звучит в нашей программе. Ковроткачеством занимались и занимаются женщины. Во время работы они напевают разные песни.

В 2009 году на международном конкурсе записи фольклорной музыки Гран-при Светозара Строчины в конкурсной программе участвовала бельгийская композиция «Табаган». В ней звучит хор оловянных свистков. Обычно такие инструменты ассоциируются с традиционной ирландской флейтой, но здесь нечто иное. Это набор старинных бельгийских военных свистков, которыми пользовались исключительно командиры. Свисток с шестью отверстиями. Прилагать особых усилий по извлечению звука не приходится. Давайте послушаем эту забавную музыку.

0: Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странствие за народной музыкой Троицы.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Праздник Троицы, или, как его еще называют, Пятидесятницы, отсчитывая 50-й день от Пасхи. По народным поверьям, Троица являлась пограничем между весною и летом. К этому времени крестьяне, занимавшиеся сельскохозяйственными работами, прежде всего обращали внимание, дружно или нет поднимаются всходы. И если нет, то специально устраивали хороводы для пробуждения земных сил. Но не только подобными наблюдениями интересна Троица. Дело в том, что большинство троицких песен были связаны, конечно же, с человеческой судьбой и, как правило, с судьбой девушек, которым еще предстояло выйти замуж, либо молодухам, уже обретшим семью. В традиции Смоленско-Тверского пограничья очень много троицких песен, которые и мне самому приходилось записывать. В самом начале праздника начинает звучать «Святой Дух да Троица» с классическим сюжетом «Святой Дух да Троица, дозволь погулять, дозволь погулять, цветочки рвать, веночки плести». И сейчас мы послушаем с вами такую песню от ансамбля певиц из деревни Кривцова Нелидовского района Тверской области.

0: Классический сюжет заканчивается, а за ним следует еще один вариант на тот же напев «Святой Дух да Троица», но только уже с другим текстом. И он повествует о судьбе девушки-сироты. Давайте послушаем эту троицкую песню в исполнении Славицкой Марии Филипповны из деревни Шейкино Нелидовского района.
1: Белая береза, кудря.

0: Конечно, троицкие гуляния трудно представить себе без обряда кумления. Девушки обменивались венками, кумились, дарили друг другу подарки, ну и, естественно, ходили на реку гадать на венках. Одна из таких песен сейчас прозвучит. «Пойдемте, девки, в зеленую рощу» в исполнении певиц из деревни Монино Нелидовского района.
1: По

0: очень любопытный сюжет был записан мною о Славицкой Марии Филипповны из деревни Шейкино, которую вы уже слышали. Песня с зачином «Дулевская улица». Дулевская улица – это не Шейкинская улица, это улица в соседней деревне. И смысл этой песни в том, чтобы подстегнуть соседствующих девушек и жителей к соревнованию в собственной деревне, поскольку в нашей деревне Шейкино все хорошо, а у вас на Дулевской улице, в Дулевской деревне, не очень хорошо.
1: Дулевская я.

0: мышках.
1: Одним из голосов, рожденных как раз весенним временем, является голос просверелки. Мне посчастливилось в одной из фольклорных экспедиций по Тверской области по реке Меже записать просверелку. Это дудочка, которая сделана из ивовой коры, составленным верхний конец свистковым приспособлением. Давайте послушаем звуки просверелки.

0: Сейчас мы послушаем с вами песню «Пойдем, девки, в луги гулять». Пошли девушки в луги гулять, траву топтать. Травушку привтолочили, кверху коренями переворочили. Пошла трава, Богу жалится, Христу кланяться. Уж ты Бог-то наш, ты Иисус Христос. Меня девушки привтолочили, кверху коренями переворочили. А тебе трава всегда пора, а красным девушкам лишь одна пора семик троица. То есть у девушек есть лишь одно время покрасоваться, выйти в своих прекрасных новых нарядах и, может быть, обрести себе жениха. Поют Ольга и Мария Лапшины, играет на рожке Сергей Старостин.
1: Папа!

0: 27 мая 1960 года в Череповце, городе Вологодской области, родился Александр Башлачев, поэт, бард, которого иногда даже называют основоположником советского рока. Освобождаясь от пафосных характеристик, оставим Башлачеву одно – русский поэт. Не удивляйтесь, пожалуйста, что музыка Александра Башлачева будет звучать в фолк-альбоме, ведь корни его поэзии в древнерусском музыкально-поэтическом наследии, и он словно озвучивал сказания и былины, окрашивая свои рассказы-перепевы современной речью, переводя на современный язык и наделяя их современными ритмами. А вот как распевали бы песни Башлачева в деревнях? Наверное, так, как делает это Александр Маточкин. Сейчас он вам споет, но вначале пусть признается, что привело его к творческому наследию Александра Николаевича Башлачева.
1: О Башлачеве сложно что-то сказать мне, кроме общих каких-то фраз. Это «Душа России», «Совесть поколения» и прочее. Чтобы что-то конкретно сказать о его творчестве, им, конечно, нужно заниматься. А так я тут выступаю просто как рядовой слушатель Башлачева, который издавна его слушает, любит его песни. Вот, собственно, и все. Задаюсь я вопросом, стал бы я сказывать старинные, если бы в школьном возрасте не познакомился с наследием Башлачева, когда отец пластинку, вот эту знаменитую фирму «Мелодия», принес. Но, наверное, все равно стал бы, потому что в то же время ведь я и Шергина уже читал, и «Повесть временных лет», слава богу, уже почитывал. Вот, в те же годы «Евангелие» нашел, от прабабки досталось, а там тексты на русском и на славянском, вот интересно было почитать. То есть русское предание, оно пробивается же множеством ростков, и кто тяготеет к нему душой, тот все равно найдет. Но, конечно, без Башлачева вот эта основа языковая, корневая, была бы неполной. Наш современник, не какой-то там древний человек, а в наше время появился такой человек, который напомнил, как все было скроено, да все опять перекроил.

они казались до смешного проще. И ты великодушно

тебе дано. И ты без сожаления смотрел однажды

а то, что было где-то впереди. То ни на шаг к тебе не приближалось, но торопиться некуда, казалось.

и кутаешься, если дует ветер. И вот уж вечер, разве ты заметил,

0: 27 лет земной жизни отвела судьба Александру Башлачеву, гениальному поэту, барду и необычайно скромному человеку. Сегодня его песни исполняет Александр Маточкин, фольклорист-ученый, сказитель, собиратель русского фольклора. По его признанию, творчеством Башлачева он увлекся в отрочестве. На песнях барда учился русскому языку.
1: Вот, например, как словарь тех же пословиц пригодился ему в песне «На жизнь поэтов». «Жизнь поэта за семерых отмеряет и режет. Эх, раз, еще раз. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Через поэта прорвется к перу то, что долго рубить топором. Что написано пером, не вырубить топором. Что у всех на уме, то у поэта на языке. Поэта не взять ни тюрьмой, ни сумой. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке, от тюрьмы до сумы не зарекайся». Вот уж действительно, поэт умывает слова, возводя их в приметы. Эти пословицы когда-то придумали народные мастера, и Башлачев встает в их ряд.
2: Поэт

0: дальше, Юля, я кое-что знаю, кое-что читал, но дальше вы сами будете рассказывать. Я думаю, начнем с того, что, ну, Псков, ну, Псковский педагогический институт, понимаю, русская филология, я в медицинском учился, ну, это все понятно. А вот скажите мне, что такое, почему окончил режиссерский факультет РАТИ? Почему режиссерский?
1: Ну, режиссерский.
0: Он так назывался?
1: Ну, назывался режиссерским. На самом деле я училась в актерской группе. У нас вместе учились и актеры, и режиссеры. Было 7 режиссеров и около 18-20 артистов. И, честно говоря, это очень было здорово.
0: Просто режиссерский факультет. Я думаю, вы получили диплом режиссера, а вы диплом актрисы. А,
1: нет, диплом не актрисы.
0: Дорогие радиослушатели, вот Кудряшов, профессор, мастер, один из лучших педагогов страны. Если, может быть, ну, не будем говорить самый лучший, но один из лучших. Ну вот и расскажите, Олег Львович.
1: Олег Львович самому главному нас научил. Ну, научил работать. Понимаете, потому что он набрал таких диких, сумасшедшей энергией, абсолютно невежественных, абсолютно, я бы даже сказала, деревенских людей со всей России. Потому что наш курс состоял из какой-то Вятские поляны, Псков, Таллин, Иркутск, Новосибирск. То есть у нас москвичей было только пару человек. А все остальные, причем попались такие люди, ну, такое пафосное слово, но со сложной судьбой, наверное, к нам это имеет отношение, ко всем нам, потому что все такие непростые, с непростыми семьями, с непростым материальным положением. Поэтому он набрал такой пластилин, из которого можно было делать все, что хочешь. Вот на том этапе, в котором мы были, можно было делать все, что хочешь. И он научил нас самому главному. Он научил нас работать по 24 часа.
0: Юлька, простите, а что значит научил работать? Своим примером, ну, нет, он же, так сказать, он же профессор, он приходит, руководит.
1: Знаете, он...
0: А чем?
1: Вот чем? Тем, что... Вот ты что-то делаешь, да, не знаю, репетируешь роль. И как-то все легко идет. И покурить вышел там, не знаю, в коридорчик, и поболтать, анекдотики. Знай, хорошо не будет. Не может быть легко. Вот это не та профессия, в которой легко должно быть по результату, легко должно быть зрителю, который пришел, ему весело и хорошо. Это страшный, тяжелый, адский труд. И это нужно понимать. И мы работали, мы начинали наш рабочий день в 9:30, начинали с танца. У нас было 6 предметов вокала и 3 вида разного танца. И мы... Это помимо всех остальных других предметов, мастерство, там, все прочее, это были дополнительные предметы, которые Олег Львович постоянно нам говорил. Вы должны постоянно работать, каждую секунду, никаких курилок. Кого он только видел в курилках, вытаскивал из коридора и серьезно разговаривал. В уши все всунули диски, все купили, там, он вплоть до того, что сам, знаете, покупал нам эти DVD-плееры, потому что просто не было денег купить. И все слушали классическую музыку. Не стояли, не болтали, а слушали классическую музыку. Мы же все дикие приехали, абсолютно. Фрося Бурлакова. Я приехала, что я, кто я, чего, вот так вот. Олег Львович научил нас, конечно, показал, открыл двери совсем куда-то в другой мир. Вот научил
0: Юлечка,
1: работать.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, откуда фамилия Пересильд?
1: Пересильд? Ну, вообще есть два варианта перевода этой фамилии. Они меня очень забавляют, потому что это с какого-то из скандинавских языков переводится. Один вариант – это семейный мост, пересилд, семейный мост. А второй вариант – это еж, ежик. Я говорю...
0: А что за вариант ежик? Это...
1: Ну, вот еж.
0: Тоже переводит... язык какой-то?
1: Ну, это тоже какой-то
0: шведский?
1: Один из... Да, ну, что-то скандинавский какой-то. Переводится как еж. И я очень смеюсь...
0: А кто, папа, мама, кто?
1: Все из Пскова.
0: А Пересильд?
1: Пересильд из Пскова. Но вообще у нас рядом Эстония, поэтому думаю, что так. Не без этого. Не без этого. Так. Рядом Эстония, граница с Эстонией. Вот Печоры, Псков, Печоры, Эстония – это же час езды. Ну вот я смеюсь и говорю,
0: трудно,
1: что когда...
0: Трудно понять, конечно, трудно понять.
1: Когда я в хорошем настроении, я семейный мост. А когда доведут, то я еж.
0: Юля, сейчас даже не о кино хочется говорить. О вашей жизни, о вашей работе. Что значит ваши коллеги? Как вы видите этот современный

0: театр? Угу. Вот масса вопросов, которые я набросал, накидал. Я понимаю, что вы не из тех актрис, которые хочет работать в репертуарном театре, как я почитал. Угу. Тоже интересно, почему. Тоже спорная точка зрения. Угу. Ну, бог с ним, мы сейчас не будем спорить, а просто хотелось бы, с чего хотите, с того и начните, а я буду немножко корректировать.
1: Ну, я вот начну как раз по поводу репертуарного театра, с вопроса о репертуарном театре. Я честно вам скажу, я его боюсь, потому что я вообще такой человек, я могу работать... Когда меня любят. Вы знаете, по-разному бывают люди. Бывают люди, которые лучше работают вот через сопротивление. Вот чем больше ругают, тем лучше, да? Я могу работать только в варианте, когда меня любят. У меня не получается по-другому. Это я уже пробовала. В данном случае, все, что касается... Я большую часть своего времени провожу в Театре наций. Но там как? Появляется проект, появляется режиссер. Режиссер выбирает тебя. Ты выбираешь режиссера, и он берет тебя только, если ему нужна ты. Точно так же, как ты соглашаешься только, если тебе нужен этот режиссер.
0: А вы имеете право отказаться в театре?
1: Конечно, абсолютно, абсолютно. И периодически так
0: без
1: даже
0: обиды?
1: Бывает.
0: Без обиды со стороны руководителя театра, режиссера-постановщика, труппы, так называемые труппы, которые набраны.
1: Вы знаете, обида все равно будет. Это просто, знаете, будет человеческая обида такая. Ну, почему вот мы предложили,
0: возомнила.
1: Она отказалась, возомнила.
0: Ну, да.
1: Но, какое-то, вы знаете, такое, что типа все, уйдешь, больше сюда не придешь, такого не будет. И у нас уже просто, поскольку уже такая ситуация была. Или, например, я просто могу объяснить свою точку зрения, почему я не хочу. Такое может быть. Это такое право выбора. А по поводу репертуарного театра, я вот, например, очень боялась, что я приду, знаете, и буду сидеть. Ну, сидеть на скамейке запасных. Потому что разные периоды в жизни бывают. Вот, например, я сейчас, да, ну там еще 2 года назад была другая ситуация, я сейчас готова к действию, и мне хочется работать.
0: Юленька, вот на этом я поставим 2 точки. Я хотела бы спросить, вы... Так говорите, такое впечатление, поэтому сразу мой вопрос. Вы терпели неудачу? В 2006 вы закончили, в 2007 вы поступили в Театр наций. Вы практически сразу были задействованы, сразу были востребованы. Вас сразу заняли. Вы так говорите, как будто вы потерпели неудачу, вы терпели унижение, какие-то взгляды интрижные, ну и так далее и тому подобное. Но вы же сразу... засверкали, пусть небольшая, маленькая роль, но рядом с мастерами, так назовем, вы только пришли. Сейчас вы уже мастеровитая актриса, но такое ощущение, что вы терпели неудачу. В вашей биографии были эти неудачи?
1: Вы знаете, ну это смотря что считать удачами, а что неудачами.
0: Ну,
1: например,
0: Юля,
1: я не все свои спектакли считаю удачами.
0: Юля,
1: не все.
0: Вы скажите, были?
1: Были, безусловно. А без неудач не может быть.
0: Ну, да,
1: ни
0: сейчас.
1: Один нормальный человек не может
0: хорошо,
1: жить
0: хорошо.
1: Без неудач.
0: Все. Я понимаю, я очень трепетно отношусь к неудачам. Юля, я даже не об этом. Если были неудачи, вы как их переживали? Вы как их переступали, переламывали? Или нет? Или что?
1: Я человек, знаете, эмоциональный, и я негодующе переживаю неудачи. Я мучаюсь страшно.
0: А что значит, по-вашему, неудача?
1: Неудачи, ну, понимаете, могут быть аплодисменты, могут быть цветы, но ты внутренне понимаешь, что это не твоя удача. И это никто тебе не может сказать, это только сам себе около зеркала. Можешь говорить, улыбаться, да, спасибо большое, и внутренне понимать, какой ужас, какой кошмар, полная ерунда, ты ничего не сделал.
0: Полная ерунда сегодня вечером была, произошла?
1: Да, сегодня произошла
0: полная
1: ерунда.
0: Я не об этом даже,
1: Юля.
0: Вот... Бывает так, что вы играете роль, репетируете роль, вернее, потом начинаете играть, и заведомо уже начинаются премьерные или даже прогонные спектакли, и вы понимаете, что это провал ваш, который вы говорите в подушку, который вы говорите наедине с собой что это провал, что это неудача. Дальше можно производные всякие. Зря я начала работать и так далее. Критика, и все ополчились. И вы понимаете, что это штампы, банально, неинтересно. Режиссер неинтересен. Актеры рядом работают. Я сама. Ну и так далее.
1: Ну, я была. Да, это как раз была моя самая первая работа. Это был спектакль «Фигаро» Кирилла Серебренникова. Я сразу попала, понимаете, с такими маститыми мастерами. Лея Хиджакова, Авангард Леонтьев, Евгений Миронов, Виталик Хаев, Лена Морозова. Все вокруг были настолько уже оснащенными людьми, ну, как бы актерами, уже такие профессионалы. И была я. Я вам могу сказать так, что я последний месяц перед премьерой, я просыпалась просто мокрая насквозь, потому что у меня был такой страх. Я понимала, что это полный провал, что я понимала, что я в этом спектакле самое главное, за что меня могут похвалить, это то, что я лучший монтировщик 21 века, потому что я на протяжении всего спектакля ношу, выношу, приношу, я согласна на все, на барабанах поиграть. То есть я понимала, что я не могу. Дело даже не в режиссере, дело не в партнерах, все вокруг были замечательны. Дело в том, что это вот должно было быть такое, знаете, боевое крещение. Я чувствовала, что это полный мой провал. Я не готова, я еще не могу так быстро соображать. Я не могу это все, вот, знаете, охватить. Вот никак. И я была просто уверена, 26 декабря, я просто это помню, этот день, знаете, на всю жизнь. Я была полностью уверена, что 27 декабря я уйду окончательно со сцены, то есть это будет... Ну, такой провал, на этом все закончится. Ну, вернусь в Псков, и я строила себе уже там такие планы. А я человек достаточно ушли? Рациональный.
0: Почему не ушли? Неужели рациональный?
1: Я, в общем, рационально, ну, как бы, стараюсь быть рациональным.
0: Почему не ушли?
1: Не ушла. И был провал. Мой провал абсолютный. Было все очень плохо. Потом внутри меня, знаете, родилось какое-то вот такое чувство, что я не могу это сделать. Что я не могу это все освоить. Ну хорошо, тяжело. Но ведь можно перешагнуть через это. Тяжело-тяжело. Ну что тяжело? Так и сидеть тяжело и говорить друг другу. Говорить, ой, все плохо-плохо. В какой-то момент произошел такой внутренний скачок во мне. И я стала эту роль просто, знаете, я эту роль каждый день. Я даже сейчас
0: кого-то
1: эту роль...
0: играли?
1: Сюзанну. Я даже сейчас... Это один из самых сложных моих спектаклей. Поскольку на этапе репетиции... Я как этот валенок ходила, потом пропустила все самые главные узлы и повороты, не простроила роль так, как могла бы это простроить. Поэтому эта работа мне на всю жизнь. Я поняла, что эта пьеса будет со мной всю жизнь.
0: Понятно. Значит, терпели неудачи. Юленька, скажите, ну все-таки, значит, вы актриса антрепризы, да? Именно потому, что считаете, это свободная площадка для свободных выражений, самовыражений.
1: Ну, да. Да, если это назвать антрепризой, ну... Можно ну, да, назвать это антрепризой, да.
0: Понятно. Юля, просто я с какой-то революционеркой сейчас просто беседую. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях очаровательная молодая актриса Юлия Пересильд. Юля, почему я так революционерка? Потому что... Еще раз хочу сказать, радиослушатели уже знают, может быть, отчасти, и мою точку зрения, потому что я глубоко убежден, что не театром все заканчивается и начинается. Даже если в тебе сидит этот божественный дар, есть природа, книги, любовь, есть взбалмошные ситуации, иначе то, что называется искусство, не будет подпитано ничем. Будете так хватать только именно рационально. Ну, с моей точки зрения, я очень хорошо понимаю, что в театре все должно быть. И чуть-чуть цинизма, и чуть-чуть нигилизма. Но главное, конечно, это истинная преданность театру и желание работать, как вы говорите. Но то, что вы такая максималистка, в этом есть такое счастье, что есть молодые актрисы, которые так говорят. Не все так могут говорить, и не все так живо на это реагируют, на мои вопросы, связанные именно с театром. Скажите, пожалуйста, что вас злит в нашей профессии? Чем вы недовольны в нашей профессии?
1: Знаете, чем недовольна? Вот я недовольна, когда нужно себя предлагать. Вот это, во-первых, я не умею.
0: Но
1: это
0: вы
1: делать.
0: Уже прошли или не прошли, да или вы миновали
1: не
0: эту стадию.
1: Ну да нет, никто никогда.
0: Неужели
1: не миновал.
0: Неужели вы себя предлагали где-то?
1: Один раз в жизни, на третьем курсе, пошли с моей однокурсницей, взяли фотографии по Мосфильму, пошли раздавать фотографии. Открываем дверь, одна ассистентка, она говорит, вон пошли отсюда, фотографии вот уже, все, пошли все вон. Потом я с этой ассистенткой работала.
0: Да? А вы не сказали ей?
1: Конечно, сказала.
0: И она что?
1: Я говорю, ну что, Вика, составляй теперь мои графики. Давай попробуй соединить мой театр, мои вторые съемки и вот ваши. Не взяла мою фотографию? Ну, мы так пошутили, конечно. Я не зло это сделала, но я... Но почему-то это у меня в памяти, вот, знаете, неприятный осадок остался. И самое ужасное – это себя ходить прилагать. Здравствуйте, меня зовут Юлия Пересильд. Я...
0: Но вы миновали это, Юлечка.
1: Нет, нет, это каждый раз. На любые съемки, на любые вот эти пробы.
0: Юля, это прекрасная зарисовка в молодости. И то, что вы... Из этой зарисовки сделали, знаете, как можно сказать, иногда на всю роль, которая требует понять, что такое унижение, на всю роль накладываете этот маленький, милый даже эпизод. Это здорово, потому что такой талант у вас. Из маленького сделать просто колоссальный портрет. Но, Юля, вы даже не представляете, что такое унижение в нашей профессии. Слава тебе, Господи, что вы не знаете, и слава Богу, потому что... Не нужно, чтобы вы это переживали. Вот я смотрю на вас, радуюсь тому, что вы сидите передо мной, и мы с вами беседуем, и нашу беседу слушают, но слава Богу, что вы не знаете. Хорошо, Юленька, а теперь споем, может быть, а?
1: Давайте. А прям вот так?
0: Ну, Фрося, просто Фрося Бурлаков.
1: Вот такую исполню.

0: Юля, а вы играете на каком-нибудь инструменте? Ни на каком.
1: Это только скорее голос. Мой минус, чем мой плюс.
0: И вы не собираетесь учиться или не пытаетесь?
1: Вы знаете, всегда пытаюсь, когда какую-то музыкальную работу начинаем. Но вот знаете, не мое. Вот из разряда, когда по слуху все ноты, все могу повторить. Как только сажусь за нотную грамоту, сразу понимаю, что я дуб абсолютно.
0: Вот на этом мы и закончим, дорогие мои радиослушатели. Юля сама все сказала про себя. А я хочу вам еще раз, дорогие мои радиослушатели, выразить свое восхищение Юлей. Все-таки у меня преимущество перед вами. Передо мной сидит этот человек. Я хотел, чтобы она была здесь, в этой студии, в нашей студии. И мечтал с ней познакомиться. И вот я познакомился. Поэтому, Юля, только здоровья. Только здоровья вам. Удачи. Спасибо вашим родителям. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях была Юля Пересильд. Мы не поговорили о фильме «Край». Мы не поговорили о многих других фильмах. Но суть не в этом. Смотрите и радуйтесь, когда Юлия Пересильд перед вами появится в театре, на экране. И знайте, что это знак качества. Юля, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое.
0: Юлечка.
1: Всего хорошего, здоровья всем и любви.
0: Спасибо вам. До свидания. А мы с вами встретимся через неделю в это же время.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Николай Мамулашвили, и я всех сердечно приветствую. Хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота, какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Меня очень волнует одна мысль – как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов. Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. И сейчас я с огромным удовольствием хочу представить моих гостей, на которых особенности русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. Это мой большой друг, биолог, журналист Алексей Беляков. Леш, рад тебя видеть.
1: Здравствуйте.
0: А место у второго микрофона занял Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, наш уважаемый гость, куратор центрального зала музея «Многообразие жизни на Земле». Он хранитель ботанических коллекций музея, куратор проекта живой экспозиции «Биоразнообразие растительного мира Москвы», автор нескольких обучающих гидов по экспозиции музея для детей. Кстати, у Геннадия есть дополнительная специализация. Он муляжист. Он делает потрясающие растения и грибы. У него больше 80 муляжных работ для экспозиции и фондов музея. На самом деле это целое искусство. И я уже не говорю о том, что наш уважаемый гость – автор 20 экологических выставок, организатор детских летних экологических лагерей, а также разработчик и создатель экологических игр. Геннадий, мы рады видеть вас в нашей студии.
2: Добрый день.
0: Я не случайно упомянул нашего великого писателя, классика, натуралиста, заядлого охотника и рыболова Сергея Тимофеевича Аксакова. Дело в том, что именно Аксаков назвал тихой охотой сбор грибов и ягод в лесах. Да, уважаемые радиослушатели, вы не ошибаетесь. Сегодня мы поведем разговор о тихой охоте. Именно во времена Аксакова русский лес господствовал на всей территории Российской империи, и его дары были часто даже важнее для множества русских людей, чем продукты сельского хозяйства. Только в России в те времена грибы считались мясом бедняков. Скажу больше, до 20-х годов прошлого века в разговорной речи сплошь и рядом использовалось выражение «дешевле грибов». Так говорилось уже про что-то совсем копеечное. По грибы ходили все поголовно, и деревенские, и городские, без различия чинов, званий и сословий. Представители низших классов промышляли сбором грибов для пропитания и торговли. Люди обеспеченные рассматривали хождение по грибы как отдых или, если угодно, как азарт вроде охоты или рыбалки. А между тем, в Западной Европе уже с античных времен грибы считались и ценились как дорогие продукты, по сути, деликатесы. Например, римляне, дорогущие в те времена белые грибы, называли мясом богов. С помощью грибов сводили личные счеты. Или в смутные времена грибами травили конкурентов, устраивая государственные перевороты. Так, древнеримский император Клавдий, например, был отравлен с помощью белых грибов, которые он очень любил. Заговорщики в блюдо из грибов добавили яд, а потом заявили, что император просто отравился грибами. Что ж, давайте из Древнего Рима перенесемся в нашу московскую студию. Геннадий, начнем, наверное, с вас и начнем с простого. Когда стартует активный грибный сезон, ну, скажем, в Подмосковье, какие грибы встречаются в это время в местных лесных массивах? Вдогонку, что называется, когда наступает пик грибного сезона? Прошу.
2: Все зависит от погоды. Просто может быть выплеск смачков, старачков. Ну, а дальше уже пойдет в основном колосовики, то есть начало, когда зацветает рожь. Это уже белые, подберезовики, подосиновики, то есть традиционно собираемые у нас грибы. Потом будут уже конец июля, начало августа, второй пик. Ну и осенний пик, когда в конце августа, начале сентября пойдет по дождям, начнется массовый выход самых разных грибов, которые народ пойдет собирать.
0: А когда только открывается сезон сбора грибов, какие грибы идут?
2: Идут весенние грибы, сморчки, строчки.
1: Но они же, как я понимаю, не настолько уж они съедобные, то есть они своеобразные, то есть их еще надо уметь приготовить, чтобы не отравиться.
2: Ну, считается, что они условно съедобные, то есть их надо предварительно отварить, воду слить и только после этого готовить. Хотя некоторые микологи утверждают, что единственный фактически у нас ядовитый – это строчок обыкновенный, он отличается таким темным внешним видом, в отличие от строчка гигантского, который бежевый, такой красивый, да, яркий. Все остальные сморчки, строчки, пожалуйста, готовьте, что называется, сразу. По крайней мере, так утверждают некоторые микологи. Я, например, придерживаюсь старых традиций. Предпочитаю предварительно отварить, считая их условно съедобными для надежности.
0: Друзья мои, вы знаете, я скажу честно, я не очень глубоко погружен в грибную тему. Я позже скажу, почему. Но я знаю, что существует уголовное наказание, связанное со сбором грибов. И появилось оно относительно недавно, в 2023 году. Что это? Почему?
2: Ой, тут на самом деле очень спорный вопрос. Понятно, что раз закон вышел, его надо соблюдать. Тут деваться уже, что называется, некуда. Другое дело, насколько оно имеет под собой реальную подоплеку. Потому что, собирая грибы, мы собираем только плодовые тела. Сама грибница, она остается ненарушенной. Единственное, что боится грибница, это вытаптывание. А то, как его там сорвать, срезать, выкорчевать целиком, даже выкопать, грибнице от этого ни холодно, ни жарко. Но, тем не менее, есть грибы, которые действительно редкие у нас. Сбор плодовых тел приводит к тому, что они, ну, может быть, меньше количества спор дадут.
0: А есть такое понятие, как грибы, занесенные в Красную книгу?
2: Да.
0: А что это за грибы?
2: Грибы, которые редко сами по себе встречаются.
0: Их нельзя собирать, да? Я так
2: понимаю? Да, их нельзя собирать. Запрещено. То есть сейчас уголовная ответственность только за грибы, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Например, грибы, занесенные в Красную книгу Московской области, такой ответственности не подлежат. Хотя часть грибов Российской Федерации, естественно, встречаются и в Подмосковье. И, естественно, если вы их будете собирать, вас могут привлечь.
1: Мне интересно, на самом деле, охотничьи всевозможные

0: Страшно, потому что действительно нужно знать грибы. Зачастую даже есть ошибки в Красной книге. Соответствие названия и того вида гриба, который представлен. Потому что русское название и латынь – это не всегда соответствуют почему-то друг другу. То есть там чешуйчатка и то латинское название, которое мне предлагается, ты видишь, что если ты определяешь по латыни – смотришь картинки, смотришь, как это гриб выглядит, это один гриб. Если смотришь, как чешуйчатка, это другой гриб. Вопрос, а по какому грибу тебя будут привлекать к ответственности?
1: Вот это, собственно, то, о чем Алексей сказал. Господи, а вот как лесник будет определять, он будет, значит, ковыряться в лукошке, и потом, значит, непонятно, действительно, что это за гриб. Он достает...
0: Или, например, подберезовики, да? Все сдают подберезовики. Как выглядит подберезовик, как бы новенный, и подберезовик... розовеющий, который занесен в Красную книгу Московской области.
1: А, даже так?
0: Да.
1: Они отличаются внешне сильно, или они... Или только специалист может определить?
0: Определяются они потому, что вы их разрезаете...
2: И он внизу розовый.
0: И он внутри становится потихонечку розоветь. Угу. Есть микологи, которые утверждают, что, извините, это один и тот же вид, просто выросший в разных условиях. Другие говорят, нет, это разные виды, вот эти растут здесь, эти растут здесь.
2: То есть осталось еще в лесу делать генетический анализ, чтобы определить.
0: Да, вот для того, чтобы определить. То есть с грибами очень большая проблема с определением, вот особенно некоторых краснокнижных грибов.
2: А вот скажи, пожалуйста, Ген, мы вот как бы Николай в самом начале сказал по поводу того, что как бы белым грибом отравили римского императора, подмешав туда яд. Но, насколько я знаю, белые грибы иногда приходят сообщение, что белыми грибами отравились в такой-то области, в такой-то области. С чем это связано?
0: Связано это чаще всего с засухой. Дело в том, что все грибы, так или иначе, им нужно избавляться от вредных веществ, которые вредны непосредственно для них. Ну, например, бледная поганка. Она ядовита потому, что ей нужно избавиться вот от этих ядов, которые характерны для нее. Как от них избавиться? Если она их будет выделять в окружающую среду, соответственно, оно будет влиять на ее гребницу, и ей будет плохо. А как избавиться? Очень просто. Взять и отправить их в плодовое тело. Это то, от чего избавляется. То есть там споры образуются, и все. А то, что там яды в этом, это ж не гребница, от этого ни холодно, ни жарко. И вот в результате оказывается такая ситуация. А когда очень жарко, когда идет засуха, да, обмен веществ оказывается таким, что эти вещества появляются и у других грибов, куда отправлять? Плодовое тело. Поэтому в засуху не рекомендуют собирать вообще грибы.
1: Наверное, и уместно будет напомнить, тем более в преддверии грибного сезона, нашим радиослушателям, нашим грибникам, где нельзя собирать грибы, а где можно.
0: Собирать можно везде, кроме около дорог. Потому что так или иначе транспорт, который по ним проезжает, выбросы соли тяжелых металлов, они оседают в почве, грибы все это дело адсорбируют в себе, и опять-таки избавляются от этого, отправляя их в плодовые тела. Соответственно, концентрация в этих плодовых телах тяжелых металлов увеличивается потрясающе.
2: Как. Скажи, пожалуйста, есть этот непонятный совершенно момент, который все грибники обсуждают, а как это плодовое тело гриба нужно вынимать? Одни говорят, надо выкручивать, другие говорят, нет, надо срезать, третьи говорят, нет, надо выдергивать. Есть вообще какой-то смысл в этом?
0: Вообще, в нашем законодательстве, я не помню, в каком именно законе, где именно, но я верю нашим микологам, которые утверждают, что действительно в законодательстве это есть, прописано, что грибы надо срезать.
1: Срезать.
0: Да. Но есть один маленький нюанс. Существуют так называемые грибы-двойники. Например, бледная поганка и зеленая сыроежка. Если вы пошли за зелеными сыроежками, которые, кстати, в Красной книге, то, собирая эти зеленые сыроежки, вы можете столкнуться с ситуацией стандартной. Гриб растет из кротовины. Если вы просто срезаете за подлицо шляпку, вы не видите того, что находится ниже. А шляпка, может быть, и цвет бледной поганки и сыроежки могут быть идентичны. В результате на ножке присутствует воротничок, что растет ножка из такого гнездышка вольвы, да, из яйца оно. Яйцо прорвалось, из него вылезло гриб. И вы это оставили под землей, вы этого не увидели, вы положили шляпку, думая, что это зеленая сыроежка, приготовили, получили порцию яда от бледной поганки. Поэтому грибы в спорных случаях надо обязательно смотреть, что там целиком все, весь гриб.
1: Есть какой-нибудь, ну скажем так, надежный признак съедобного гриба? Да, вот человек посмотрел на него, грибник, и он знает, что

0: он на 100% съедобен? Или нет?
1: Нету. Нет, да? Вообще нет. Только комплекс признаков, характерный для каждого гриба. Только в этом случае, когда вы знаете все признаки гриба, и вы на него смотрите, о, вы видите, да, это этот гриб.
0: Тогда мы вот сейчас все ждем от вас наставления по правильному хранению и термической обработке.
1: А тут все зависит от того, что за гриб. Существует градация. Съедобный, несъедобный, ядовитый. Условно съедобный. То есть, если гриб съедобный, значит, этот гриб можно просто сразу готовить. То есть, вы его почистили, обрабатываете термически, засолили, неважно, как угодно. То есть, ему не требуется дополнительно никакой обработки предварительной. Если он условно съедобный, значит, требуется какая-то предварительная обработка. Вымачивание, отваривание предварительное. И только после этого, то есть после того, как вы его правильно подготовили, вы можете его готовить уже полноценно. Несъедобный – это значит гриб, вы просто не будете есть. Он не ядовит, он невкусный. Или очень жесткий, например. Трутовик же не будет никто жевать. Хотя некоторые трутовики пахнут просто фантастически. Ну и дальше уже ядовитые. То есть те грибы, которые действительно содержат яд, и никакими правдами-неправдами вы от этого яда не избавитесь.
2: А их много вообще таких грибов?
1: Достаточно. У нас есть как просто ядовитые грибы, то есть те, которые грибы при употреблении вызывают какие-то расстройства желудка там или еще что-то, оно вы выживете. И есть смертельно ядовитые, та же бледная поганка, белый пантерный, белый мухомор вонючий. Есть та же галерина окаймленная, которая содержит те же яды бледной поганки, фантастический гриб, который к нам попал не так давно, чуть больше, наверное, 10 лет назад.
0: А откуда?
1: С более южных регионов. Идет потепление, и грибы тоже перемещаются в районы, которые им стали более доступны. И есть еще там волоконница Путаяра. Я забыл сказать про один гриб, который...
0: Давайте.
1: Он один пока такой. Это гриб не входит ни в какую градацию. Его у нас с удовольствием многие едят, но при этом он смертельно опасен.
0: Это кто ж такой? Народ выживает, видите, вот выжили, съели, выжили.
1: Да я сам этот гриб ел в течение многих лет, и ничего со мной, как видите, не случилось.
0: Вы ели, потому что не знали?
1: Да, он долгое время считался просто съедобным.
0: Так назовите, что это за гриб.
1: Свинушка тонкая.
2: Вот так вот, конечно, ребенком, знаешь, сколько употребляли ее. Просто с годами все изменилось.
1: Но, по всей видимости, в зависимости от климатических условий, она может вырабатывать особые вещества. Чем дальше мы на запад отправляемся, ближе к Гольфстриму, к более мягкому климату, тем она становится все более и более опасной. То есть в Европе смертельных случаев после потребления свинушки немало.
2: А вот интересно, на самом деле, с Европой, когда мы начинаем сравнивать, для меня, например, было открытие, что финны, наши белые грибы, они считают ядовитыми и не едят. И в то же время они собирают там у них что-то типа черной лисички, которую они сушат, перемалывают и делают из нее приправы, приправляют практически все им.
1: Да, деликатесный гриб у них считается.
0: Друзья мои, я в начале программы честно признался, что не очень погружен в грибную тему. Исторически так сложилось, что в Грузии на протяжении веков не было, ну скажем так, культуры употребления, использования грибов в пищу. Еще в детские годы, когда, допустим, с дедушкой я ходил на рынок, тогда обратила внимание, что грибы продавали исключительно русские бабушки. И, кстати, грузины покупали очень многие. Вот маринованные старались не покупать, а сушеные тогда покупали, потому что вот страшное слово ботулизм.
1: Ну, ботулизм, он у соленых грибов возможен. Условия для развития бескислородной среды и нет консерванта. А вот маринованные грибы практически не обладают такой способностью. Просто как консервант уксусная кислота не дает развиваться бактериям ботулизма.
0: Не могу не спросить, есть какие-то интересные истории, связанные с грибами?
1: Я дважды свою тещу мухоморами накормил.
0: Я надеюсь, что ваша теща
1: жива, здравствует,
0: да, прекрасно. И не слышит сегодняшнего эфира.
1: Потому что она в курсе. Ситуация была очень простая. Я как раз только-только начал заниматься грибной темой. То есть я-то по образованию ботаник. Так получилось, у нас надо было вернуть в музей экологические пятницы традиционные. И мне поручили разработать тему про грибы. Я готовил, соответственно, выяснил одну очень интересную вещь, что, оказывается, есть такой у нас в подмосковных лесах мухомор серо-розовый. съедобный.
0: Но он похож на классический мухомор?
1: В чем-то похож, но есть такие отличия, по которым не перепутаете. Никаким другим мухомором, если вы знаете признаки, его не спутать.
2: То есть он не с красной шляпкой и не с белой
1: точкой? Не с красной шляпкой. Он, конечно, с чешуйками, но не с белыми, а с такими же серо-розовыми чешуйками, как и шляпка, то есть фактически однотонная. Бывает, что шляпка действительно прям розовая. Но если этот гриб перевернуть, мухоморчик этот, да, у него прям видно такие розовые детали на ножке, полоски. То есть это вот мухомор серо-розовый.
2: Но я надеюсь, он не в красной книге, как зеленый сарай.
1: Нет, абсолютно доступен в любой момент, как только появляется. Причем он как раз из той группы грибов, которые очень ценили римляне. Насчет того, что белыми грибами отравили, там немножко другая история. Его отравили бледной поганкой. Дело в том, что римляне любили розовый мухомор, вот этот серо-розовый, и любили цезарский гриб, тоже относящийся к мухоморам. Это можно было есть только патрициям. Я решил, а что, если у нас в лесу они растут, почему не собрать? Набрал, отварил, я тогда всегда варил. Думаю, на следующий день приду с работы, доведу до ума. Прихожу, мухоморов нет. Я спрашиваю, где? Выкинули, что ли?
0: Нет,
1: тёща. Тут ко мне подружки приходят. Мы решили выпить. Смотрим, а у тебя грибочки приготовлены. Мы их приготовили окончательно, там дожарили и съели. Я говорю, ну как, очень вкусно. И так два раза.
2: А вы сказали потом тёще, что это?
1: Нет, я сразу ей сказал.
0: Готовьтесь, готовьтесь. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей за интересную и очень полезную во всех отношениях беседу, связанную с грибами, со сбором грибов. А в гостях у меня были Алексей Беляков, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота». Алексей, спасибо тебе огромное.
2: Вам спасибо за приглашение.
0: И большое спасибо, конечно же, Геннадию Курилину, старшему научному сотруднику Государственного Дарвиновского музея. Геннадий, всегда рады видеть вас в нашей студии.
1: Спасибо большое.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи. И берегите себя.
3: Ни пуха, ни пера. Об охоте и не только. Радио России. Нарвалы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Нарвал относится к зубатым китам. Вот этот зуб или бивень в детском возрасте, он небольшой, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, чем-то метров.
3: Зоолог, специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Во время атаки беспилотника ВСУ на здание машинного зала 6-го энергоблока ЗАЭС персонала внутри помещения не было. И движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме. Теперь подробнее об этих и других событиях. Киев совершил первую целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, днем украинский боевой дрон поразил здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской АЭС и взорвался. В результате образовалась дыра в стене машинного зала, основное оборудование повреждений не получило. Лихачев отметил, что беспилотник ВСУ управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что во время атаки беспилотника вооруженных сил Украины на здание машинного зала 6-го энергоблока персонала внутри помещения не было.
2: Дрон противника атаковал машзал энергоблока номер 6, в результате чего была пробита стена машзала насквозь. Сейчас там сквозное отверстие в стене. К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри зала, их в этот момент никого не было на рабочих местах. Технологическое оборудование тоже, к счастью, первым осмотром повреждений мы не зафиксировали.
1: Между тем, как уточнила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, место удара украинского беспилотника находится буквально в нескольких метрах от ядерного реактора. Она отметила, что машинный зал критически важен для энергоснабжения систем безопасности станции. Яшина сообщила, что Запорожская АЭС после удара ВСУ работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. Движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Проработаны альтернативные объезды дороги, исходя из обстановки, пишет агентство ТАСС. Глава Пентагона Пит Хексит ушел от прямого ответа на вопросы о возможности наращивания объемов поставок Украине противоракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Как напоминают РИА Новости, на этой неделе Зеленский написал письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов. Хексит заявил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейские страны за их вклад в поддержку Украины. Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны Альянса отправляют Киеву. ВСУ испытали американских человекоподобных роботов в зоне боевых действий, утверждает телеканал NBC. По его информации, американская компания Foundation Future Industries, в работе которой ключевую роль играет сын Дональда Трампа Эрик, отправила на Украину своих роботов-гуманоидов. Как сообщается, их использовали для логистических задач. Модель Phantom МК-1 способна переносить около 20 килограммов груза, при этом у нее нет защиты от влаги, а заряда батареи не хватает надолго. Уже в этом году американцы хотят отправить на Украину улучшенную версию «Фантома» с повышенной автономностью и увеличенной вдвое грузоподъемностью. Российские войска за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Водянская, Ановка, Белицкая, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, 8 боевых бронемашин и 4 автомобиля. О том, как расчеты пушек «Гиацинт» взламывают оборону ВСУ на Ореховском направлении, расскажет Леонид Муравьев.
3: Автотранспорт здесь почти не ездит. До позиции арт-дивизиона 98-й дивизии ВДВ идем малой группой вдоль лесопосадки. В Запорожской степи. Среди бескрайних полей заросли акации хоть какое-то укрытие от беспилотников. Дрон-детектор почти не смолкает. В прошлом занимался обслуживанием кассовых терминалов, а свой позывной «Математик» он получил за лучшие показатели в расчетах по наводке орудий. За время спецоперации научился безошибочно по шуму двигателей определять, свой или чужой дрон сейчас в небе.
4: Лежит крыло противника. Сбили недавно.
3: Огневая позиция десантников-артиллеристов всего в 10 километрах от передовых укреплений солдат ВСУ. Наводчик орудия с позывным «Атом» в прошлом фрезеровщик на заводе. За его плечами бои за Бахмут, Часов-Яр, оборона левого берега Днепра. Сейчас он вместе с 299-м полком ВДВ воюет на Запорожье.
5: Контрбатарейки у них практически нет. Мы вроде как их подавили. FPV, самолетного типа, БПЛА. Это прям очень много у них.
3: Разговор с «Атомом» прерываем. Пронзительный рев мотора. Прямо над нашей лесопосадкой в глубокий тыл противника летит «Герань». Они понимают друг друга с полуслова. Воюют вместе уже 3 года. «Гиацинт» ведет стрельбу по такой же лесопосадке, где украинские солдаты вырыли лабиринты окопов и блиндажей. Каждую подземную крепость надо взять штурмом, зачистить и только потом двигаться дальше. После того, как артиллерия пробила брешь в верхних перекрытиях, подходит наш передовой отряд. В образовавшемся пролом закладывают противотанковую мину. Только так можно вскрыть этот гигантский муравейник. Отряд ИСы накануне вышел с боевой задачи. Этим десантникам удалось малой группой зачистить лесополку и тем самым двинуть линию фронта. Глубоко эшелонированная оборона противника пока не дает возможности нашим штурмовым отрядам быстро продвигаться к Орехову. Но позиции ВСУ на этом участке фронта тают с каждым днем. Порой после массированной артподготовки украинские солдаты бегут с занимаемых рубежей. Леонид Муравьев, «Вести», Запорожская область.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в 3-м круге открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1 в пользу россиянки, которая является 23-й ракеткой мира. По ходу первого сета Шнайдер смогла отыграться со счета 1-4. Анна Калинская впервые в карьере пробилась в 4-й круг Ролан-Гаррос. В матче 3-го раунда она обыграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6-3-0-6-6-2. Саратовский «Автодор» на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипи Кулишем по истечении срока действия контракта. Хорватский специалист вошел в тренерский штаб «Автодора» в качестве ассистента перед сезоном 2025-26, а в феврале был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Отмечается, что с новым тренерским штабом «Автодор» планирует определиться в первой половине июня. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого сыграл в ничью 2-2 с Циндао Вест Кост в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу. Шанхай не может победить на протяжении 7 матчей чемпионата и с 13 очками занимает 11-е место в таблице. Ростов продлил соглашение с нападающим Тимуром Сулеймановым, сообщается в телеграм-канале футбольного клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 4 года. Сулейманов является воспитанником московского «Локомотива». Также он выступал за Нижний Новгород. В прошедшем сезоне, который был для него дебютным за Ростов, Сулейманов провел 33 матча с учетом чемпионата и Кубка России, забив 4 мяча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 31 мая. В Сатке будет плюс 15 градусов, в Челябинске около 21 тепла. В этих городах ожидаются кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 19 без осадков. В Екатеринбурге около 18 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. В Хабаровске плюс 27 без осадков. В Магадане плюс 9, пройдут дожди. В Южно-Сахалинске около 21 градуса тепла и без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают дожди, днем плюс 9 градусов. градусов, в Тюмени плюс 27, пройдут дожди с грозами. В Сургуте плюс 24, без осадков, в Иркутске около 17 градусов тепла, пройдут небольшие дожди. В Архангельске плюс 14 градусов, без осадков, в Сыктывкаре плюс 19, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 23, без осадков, в Уфе около 18 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. В Сочи плюс 17 градусов, также синоптики обещают дожди. В Петербурге в воскресенье местами пройдут дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве местами ожидаются дожди с грозами, днем температура воздуха составит около 16 градусов тепла.

0: EAB. Play it.
1: Аурум. Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум. Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.

0: победителя.
1: Бесполезное золото.
0: Друзья, но сегодня, конечно же, начало огненное. Песня так и называется «Feel the Fire» казанского коллектива Red Sun. Причем, что любопытно, сегодняшний 444-й эпизод лютой рок-н-ролльной программы о временно неизвестных музыкантах «Аурум Инутиле», ведущим которой и автором являюсь я, Дмитрий Чернов, здравствуйте, открыла казанская команда Red Sun, единственная метал-группа из Казани, состоящая из одних девушек, этих прекрасных девчонок, которые вот так вот могут зажигать в жанрах heavy metal, new metal и многих других жанрах metal. И сегодня в нашем 444-м эпизоде, друзья, который мы назвали «Нейросети против разума», я еще раз подчеркиваю, мы всегда на стороне живого исполнения любой музыки, но я вас сегодня познакомлю и с человеком, который полностью отдался вот этой стихии под названием «Искусственный интеллект» и создает песни исключительно с помощью нейросетей. И это тоже, между прочим, достойно внимания. Так что нельзя сразу всех под одну гребенку, знаете, как это говорится, закашивать. Перед тем, как мы, друзья, перейдем к теме нейросетей, хочу, чтобы вы послушали песню удивительного человека молодого. Алексей Суслов, город Йошкар-Ола, прислал нам композицию «Поезда». Не могу сказать, что это уж слишком оригинальный материал, на мой взгляд, но мне песня понравилась тем, что она, как мне показалось, создана с помощью чрезвычайной искренности какой-то, вот такой молодежной, какого-то задора такого молодежного, подхода такого молодежного. Алексей Суслов с нами на прямой связи. Леш, привет.
2: Здравствуйте.
0: Песня «Поезда». Мы сегодня ее представляем в программе. Я-то ее уже слышал, а наши слушатели ее только сейчас, им только счастье это предстоит. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, что у тебя за проект такой? У тебя проект без названия, ты просто сам автор-исполнитель. Кто тебе пишет материал? Как все это у тебя происходит?
2: Я сам автор-исполнитель. Данной песне уже больше 20 лет. Я ее написал перед уходом в армию. Была группа своя, свой проект. Так. Играли вместе, аранжировочку сделали. В городе ее узнали, а потом, когда группа распалась, мне предложили просто ее записать. И вот на студию пришли, записали с другими уже музыкантами.
0: Ты профессиональный музыкант? У тебя есть образование музыкальное?
2: Да, есть. Закончил колледж культуры и искусств города Йошкар-Олы. И закончил педагогический университет. Угу. Чувашский.
0: Много ли песен у тебя в багаже твоем творческом? Вот песня «Поезда», мы сейчас будем ее слушать. А какие у тебя еще имеются альбомы, записи уже готовые?
2: Записи в интернете можно послушать. Песню «Одиночество», «Березки русские». Так, особо записями времени нет заниматься. Все свободное время занимает работа.
0: Угу. Но песни пишутся.
2: Песни пишутся, песен больше, багаж больше 100.
0: Ничего себе, слушай, ты солидный, так говорится, плодовитый Дитер Болин, я бы сказал бы так бы. Друзья, ну что, прямо сейчас давайте послушаем песню «Поезда». Алексей Суслов, город Йошкар-Ола, в программе «Аурум Инутиле». Поехали. Поехали.

0: Это была песня под названием «Поезда» у нас сегодня в этом эпизоде. А Алексей Суслов, представитель музыкальной творческой интеллигенции города Ишкралы, с нами на прямой связи. Леш, ну а теперь серьезные вопросы. Я знаю, что ты записывал все это дело на студии музыканта, продюсера и основателя ишкралинского лейбла Вероники Васильевой. Лейбл называется «Ядра изумруд». У меня в этой связи вопрос. Насколько вообще важно музыкальное продюсирование в данном случае в контексте твоего творчества? Для тебя, как для музыканта?
1: Мне продюсированием самому некогда заниматься. Поэтому очень важно.
0: Вот смотри, продвинуло-то одно дело, когда идет процесс записи, именно записи, создание вот этого музыкального полотна на века, как говорится, да? Музыкальный продюсер тоже ведь важен. Человек, который подскажет тебе, где правильно аранжировочку сделать, где правильно акценты какие расставить музыкальные и так далее, и так далее. Не в продвижении контекст, да? А вот именно в создании песни, в создании ее финального отпечатка. Вот здесь, насколько был вклад Вероники, важен именно в процессе создание песни «Поезда» как финального отпечатка твоего творчества?
1: Вообще полностью аранжировкой занималась она. У меня было буквально несколько дней, чтобы приехать к ней, записать материал чисто под гитару, а всей аранжировкой, подборкой музыкантов занималась именно Вероника.
0: И последний вопрос. Выступаешь ли ты вживую на сценах каких-то в Поволжье, в Йошкар-Оле, может быть, в других каких-то городах, выезжаешь куда-то?
1: Выступаю вживую постоянно, но в основном не со своими песнями, редко бывает со своими. Крайний раз выступал в Центральном доме работников искусства, город Москва.
0: И вот здесь вот, друзья, хочется сделать отступление, поблагодарив Алексея Суслова из города Ишкар-Ола, песню «Поезда», которого мы слышали только что, о том, что действительно важна узнаваемость. Узнаваемость исполнителя и автора композиции. И в том числе участие в программе «Аурум и Нуцеля» для такого замечательного автора и исполнителя собственных композиций, как Алексей Суслов, дает шанс услышать музыканта, узнать его творчество. Ну, а песня «Поезда», я думаю, у многих отложилась в памяти. Это программа «Аурум и Нуцеля». Через паузу продолжим.
2: Аурум и Нуцеля. Бесполезное золото.
0: А вот интересно мне спросить у музыканта, продюсера и основателя маленького такого, знаете, микролейбла в Йошкар-Оле, но уже создавшего и определенную репутацию в республике и в городе. Лейбл называется «Ядра изумруд» Вероники Васильевой. Его основательница с нами на тоже прямой связи. Вероника, привет. А вот насколько важно профессиональное саунд-продюсирование для начинающего музыканта, на твой скромный профессиональный взгляд?
3: Дима, привет. Для начинающего музыканта важно вообще все. До саунд-продюсирования еще надо как-то доползти. Ну, начинающего музыканта, как правило, вопрос саунд-продюсирования не стоит. Он хочет записать песню. Ну, то есть, если мы сейчас говорим о настоящих реалиях, что индустрия вроде есть, а вроде ее нет, ничего не понятно, полная свобода действий вообще людям, которые музыкой никогда не занимались, они начинают этим заниматься. И люди, которые никогда не думали, что они в своей жизни запишут песню или даже целый альбом, они начинают это делать. И тут начинается процесс. И, как правило, начинающий музыкант не может объяснить словами, какую он хочет в итоге песню, как она должна звучать. Он может предоставить какие-то примеры, допустим, да, референсы, да, на профессиональном языке. И вот чему я очень рада, что вот как раз вот эту нагрузку, вот эти ребята, которые по референсам работают, вот эту нагрузку теперь взяла на себя нейронка. Делает быстро, четко по параметрам запроса. Эффект быстрый, дешевый, все довольны. Но если мы говорим о тех авторах, у которых наслышанность богатая, музыки внутри много, да, то процесс реализации музыкальной идеи достаточно приятный, и не могу я назвать это каким-то саунд-продюсированием, оно само все делается, тут задача просто записать, свести.
0: Ну а чем, как ты считаешь, выгодно отличается вот лейбл «Ядра изумруд» от подобных небольших студий в провинции?
3: Ну, «Ядра изумруд» — это по большей части музыкальный лейбл, который занимается реализацией авторской музыкальной идеи. от самого начала до своего логического завершения официального издания на лейбле. Очень бережно относимся к любой музыкальной идее, к любой музыкальной форме. Даже если это на первый взгляд может показаться чем-то примитивным, мы все равно этому уделяем внимание и раскрываем до конца. Что касается других студий в нашем регионе, вот Йошкар-Ола, Чебоксары, а мы взаимодействуем по финальному этапу записи на чистую, значит, вокала. Есть очень классный профессионал в Чебоксарах, он просто может вытащить из человека душу в микрофон. Такой очень детальный, тонкий процесс. Мы взаимодействуем, то есть мы как бы мы работаем. То есть места под солнцем хватает всем. Все занимаются чисто своим делом. Сама база «Ядра Изумруд» функционирует как репетиционная база. Мы там и сами поддерживаем свой физический и музыкальный уровень. Ну, то есть в компьютер мы, ладно, перелезли, но играть все равно нужно продолжать.
0: И еще вопросик на прощание. Нейросети сегодня могут полноценно заменить живое исполнение? Как ты считаешь?
3: Ничто живое заменить не может. Ну, подмахнуть, что называется, запросто. Как я уже ответила там в первом вопросе, что лично для меня, я могу только со своей стороны сказать, да, то, чем я занималась уже на протяжении долгих лет фриланса, сейчас этим занимается нейросеть. Это очень удобно, это очень круто. То есть сразу вот аудитория, с которой хочется работать, она расширилась. А с кем не хочется работать, тот пошел вот туда, в нейронку. Супер, я считаю, супер. Ну, то есть эти вещи немножко надо разделять. Что, чего, для кого, зачем и так далее. Нейронка очень крутая тема, я считаю.
0: Вновь старые мои друзья. Проект, который постоянно радует нас блюз-роковыми композициями. Рязанский коллектив «Лунные дети» прислал песню «Молчим». Настолько красивую, насколько вообще гений Андрея Григораша всегда бьет ровно в десяточку, что называется. Вот что не песню Андрея, то, ну, вот, на мой взгляд, прям попадание. Андрей Григораш, лидер проекта «Лунные дети», с нами на прямой связи. Привет, Андрей.
4: Дима, добрый день, я рад слышать.
0: Вот хочу тебе сразу, знаешь, такой, наверное, кивок в сторону твоей новой композиции, сразу с него начну, потому что я послушал песню «Молчим», и у меня сразу появилась такая прямая аналогия с Гарри Муром. Что-то вот такое британское вдруг зазвучало, какие-то такие нотки у тебя в твоих новых находках, в твоих новых песнях. Тоска какая-то появилась опять неожиданная. Что у тебя происходит там в творческом, так сказать, амплуа, в творческих находках, в творческом поиске новенького? Поделись с нами.
4: Ну, все больше, наверное, готовим новый альбом, и в творчестве основного отношения, наверное, в новом альбоме будет больше мужчин и женщин. В плане этой песни «Молчим», да, там есть в середине соло, а такое как немножко, оно разнообразное в одной тональности. Ну, песня получилась такая, какая она получилась, какая она родилась.
0: Перед тем, как мы ее сейчас будем слушать, я думаю, что нашим слушателям крайне интересно и любопытно, что же там такого придумал опять Андрей Григораш со своим коллективом «Лунные дети». Единственное, что хочу спросить, у тебя будет вот этот вот новый альбом, который ты сейчас готовишь. Как ты подходишь к визуальному образу того, что родится у тебя вот этот вот твой новый музыкальный ребенок, я имею в виду новый альбом. Известно ли тебе, какой будет обложка уже? Известно ли, как вообще все это? Визуализация вот какая-то есть тебе?
4: Ну, на данный момент с обложкой как-то я пока еще не определился, но надо делать что-то более посерьезнее, чем первый альбом.
0: Да, так, уж.
4: К этому более творчески отнестись, и ему все-таки обратиться к людям, к дизайнерам, советоваться. Как это будет выглядеть, какой-то смысл в это вложить, чтобы, ну, как бы обложка была своей отдельной темой, чтобы мне было заложено.
0: Это очень важно, подчеркиваю. Мы, кстати, недавно как раз на эту тему здесь тоже один из эпизодов записывали про визуализацию альбомов. Обложка — это очень действительно серьезный элемент, потому что в памяти остаются визуальные образы ничуть не худшие, ничуть не меньше, чем все те музыкальные, которые создают наши участники, наши уважаемые рок-музыканты. Друзья, но об этом в следующий раз. А прямо сейчас композиция, новая композиция группы «Лунные дети», рязанский коллектив, песня «Молчим». Давайте послушаем этот новый, удивительно красивый трек.

0: Rock. Называется песня «Молчим». И новые классные гитарные находки от создателя проекта «Лунные дети» Андрея Григораша, который с нами на прямой связи сейчас. Андрей, слушай, мы сегодня тоже коснулись, в частности, нейросетей. Как ты относишься к тому, что сейчас повально все увлеклись этими нейросетями, к тому, что вот этот пластик вдруг стал везде в музыкальных композициях и номерах присутствовать? Отрицательно, положительно, что вообще по поводу использования нейросетей думаешь?
1: Ну, нейросети, как бы это вообще, не знаю, наверное, палка о двух концах. В плане творчества, допустим, как бы у меня лично мне необходимости нету. Если там для каких-то элементов что-то ускорит этот процесс, а то, что сейчас, допустим, повально это все делает, это все это завалено, но как бы, не знаю, есть какие-то, я слышал несколько композиций, довольно-таки очень отличные, прекрасные. Но опять встает вопрос, когда человек все-таки за нейросети стоит такой человек, который придумал, когда это все будет на публике выставляться, играться, как это будет происходить. Потом все-таки, да, нейросеть, это как-то все-таки музыка, я бы сказал, компьютерная, создана компьютером. Как-то все-таки живая музыка, нейросеть. И тут как немножко, я думаю, нужно разделять или законодательно, что ли.
0: Ты как профессионал отделяешь, ты чувствуешь, что вот, да, что-то не то?
1: Создание музыки, это все-таки, когда там сверху что-то приходит, ты ее записываешь, там пропускаешь, все себя сочиняешь. Нейросеть, ну, думаю, там какие-то элементы можно использовать. Я пока с этим еще не сталкивался. Нейросеть, это нужно как бы выключить из розетки, нейросеть пропадет, а гитара, инструмент, все, там все живет всегда будет.
0: Красиво сказал. Хорошо, переходим к следующему участнику. Андрей, большое тебе спасибо. Группа «Лунные дети», друзья, вашему вниманию только что звучала в эпизоде. I have no idea where this will lead us.
2: Аурум инутиле. Бесполезное золото.
0: Что касается народных хитов, между прочим, то есть еще один. Данила Дуденков и проект «Два хвоста» записал действительно, на мой взгляд, конечно, упрощенный вариант, но я уверен, что это песня, претендующая на звание народного хита. Песня «Я твой бобер». У меня, конечно, возникли вопросы. Привет, Даня.
3: Привет.
0: А у тебя написано в аннотации, что песня «Я твой бобер» — та самая песня, где ты точно будешь напевать припев. Тот самый припев, который ты точно будешь напевать. Но я напеваю куплет. Ты знаешь, как ни странно. Хотя и припев, конечно, тоже выдающийся. Я хочу, знаешь, что спросить. Вот мне показалось, что после песни про четвертинку Массандры, про крымские вот эти вот истории, про такую музыку, от которой прям настолько веяло летом, теплом и всем необходимым сопутствующим, что касается Крыма, как-то ты перешел к какому-то упрощению. То есть вот нет ли здесь, и в той самой песне, которую мы сейчас будем слушать, а это тоже, друзья, по-своему премьера, песня называется «Я твой бобер», буквально через пару минут вы ее услышите. Что тебя вдруг потянуло вот на такое, на легкость какую-то, да, вот на какую-то, так сказать, звериную какую-то историю, мультипликационную, что ли?
3: На самом деле автор припева — это моя средняя дочка. Она, знаешь, такие есть игрушечки, которые вот на прищепке маленьким детям вешают, и вот средняя дочка играла с младшей дочкой. И она напевала вот эту вот фразу. Вот, я такой, подожди, я сбегаю за телефоном, это, вот запомни мотив, нет, вот, пожалуйста, сейчас это... В итоге, ну, как пока я бегал за телефоном, она забыла этот мотив, а он у меня как-то крутился в голове. И я его кувыркал. И в итоге вот получилась, собственно, песня. А потом я еще вспомнил, что тоже с этим связано, когда старший сын и средняя дочка были маленькие, жена всегда им рассказывала сказку про двух бобров. То есть она сама сочиняла эти сказки, и там два бобра, которые всегда приходили друг другу на помощь, всегда спасали, выручали. Такая вот немножко психологическая такая история. Нам еще хотелось, чтобы брат с сестрой всегда друг друга поддерживали. Так что у нас вот с этим немного связана вот эта вся история.
0: Я предлагаю прямо сейчас все-таки послушать песню. Несомненно, огромная часть трудящихся и слушающих при этом Радио России после этой песни будет ее напевать. Это я вам, друзья, гарантирую. Хотя что тут гарантировать? Давайте прямо сейчас мы ее услышим, ну и разберемся, что называется, на местах и по фактам. Прямо сейчас песня «Я твой бобер», Данила Дуденков и «Два хвоста», московский проект в эфире программы «Аурум инутиле».
4: Нет, такой уж я дремучий, как лиса в твоих краях, оставляет след сыпучий мне рогалик в небесах. Расползлись по веткам звезд,

Протяни свою мне лапку, отведу тебя я в хатку, обустроим быт совместный, будет весело, не пресно.

0: inutile. Бесполезное золото.
1: Вот такая композиция. Вот он, тот самый бобер, о котором Данил Дуденков нам только что рассказывал. А Данил, я напомню, с нами на прямой связи. Слушай, вот только что мы говорили сейчас с Андреем Григорашем, лидером проекта «Лунные дети», про его планируемую пластинку. Он новый альбом пишет. А у тебя-то когда альбом выйдет уже? Когда ты уже все свои синглы соберешь и как-то вот под красивым конвертом издашь? Может быть, даже на виниле?
2: Ты знаешь, после последнего нашего с тобой разговора я задумался об этом. Честно говоря, до этого как-то такая мысль не посещала. Не знаю, сейчас это был, можно сказать, маленький юбилей, это 10-й трек. Вот. Думаю, что, наверное, цифра 12 было бы хорошо, да? 12 писем.
1: Знаешь, слышал одно мнение одного западного рок-музыканта. Если 13 треков на пластинку не набрал, по-моему, это Оззи Осборн, кстати, говорил, а может быть, нет. Поправьте меня, слушатели дорогие. А если 13 треков набрать на альбом не можешь, то лучше ничего не выпускать. Кто-то сказал, по-моему, Оззи покойный. Но вот что-то вот такое вот. А у Rolling Stones выходит альбом в июле месяце, у них 14 песен. То есть, никак не меньше. Так что подкопи еще одно.
2: Тогда двигаемся дальше до 14.
1: А вообще, какие, Данил, планы на лето? Выступления, концерты живые? Что делать собираешься как музыкант, как лидер проекта?
2: Я думаю, лето — это будет время отдыха и время для того, чтобы напитаться впечатлениями, чтобы потом родилось что-то новое.
1: Угу. То есть мы тебя не увидим ни в клубах, ни на опен-эйрах, ни на стадионах?
2: Нет, может быть, после выхода альбома.
1: Ожидаем, ожидаем. И не могу не спросить, уж коли мы сегодня эпизод назвали «Нейросети против разума», меня слушатели часто начали ловить на том моменте, что я выступаю категорически против использования нейросетей в записях и чувствую вот этот пластик, понимаешь, на каком-то подсознательном уровне, когда слушаю музыку. Ты уже научился различать подлог, где нейросеть поет, где нейросеть задействована в инструментале даже в каком-то, а где нет? Или еще пока не научился?
2: Ты знаешь, я практически, поскольку я слушаю в основном только живую музыку, скажем так, мне кажется, авторы, исполнители, которых я слушаю, да, не используют, мне кажется, ГИИ, поэтому мне сложно судить. И, наверное, нет. Наверное, я бы пока не различил. Для этого нужно обладать чуть более широким кругозором.
1: А сам использовать пока тоже не собираешься, не намерен. Все эти программы, все эти суны и так далее, там их какое-то огромное количество. Нет?
2: Нет, мне кажется, при этом теряется основная ценность. Знаешь, как-то мозг становится ленивым, но представляешь, что хочу я записать стихи, да, там какие-то строчки. И говорю, продолжи мне. Но это же не мое творение тогда. Какой в этом смысл?
1: Вот это, кстати говоря, тоже очень грамотный подход в плане, да, как живой музыкант, как-то странно взять и где-то вот что-то там довериться какой-то нейросети. И последнее тогда, Данил, я тебя попрошу, может быть, есть какая-то рекомендация, что ли, от тебя, как от музыканта с довольно серьезным уже опытом и бэкграундом. А что бы ты сказал людям, которые только-только начали песни сейчас писать, сочинять, как бы ты вот их предостерег бы от использования всех этих искусственных интеллектов?
2: Используя искусственный интеллект, бойтесь потерять себя.
1: А теперь, друзья, как раз к создателю песни полностью на основе искусственного интеллекта. Айджей Ильяс Гильманов, создатель проекта «Гильяс», московский такой вот есть проект, прислал нам песню «Трава». Я решил, что сегодня в этом эпизоде вообще вполне логично было бы закончить такой военной, что ли, тематикой, военными песнями, потому что ребята их пишут. Эти песни нельзя игнорировать, потому что это тоже творчество безумно интересное. Целое направление уже создано даже, можно сказать, в том числе и в интернете, если поищете и почитаете. Ильяс заинтересовал меня тем, что как раз создает композиции с помощью нейросетей полностью. Ильяс, привет!
3: Привет, Дмитрий.
1: А давай расскажем всем нашим слушателям, что такое IJ. Это что?
3: В свое время был диджей, а сейчас как бы мода пошла. Люди, которые умеют писать стихи, но по каким-то причинам не умеют сочинять музыку, не имеют музыкального образования или там еще какие-то, делают ее при помощи искусственного интеллекта.
1: Да.
3: получается как бы АИ, искусственный интеллект, джей, ну, человек, работающий с искусственным интеллектом.
1: Как ты вообще занялся всей этой историей? Потому что я так понимаю, что песня, которую мы сегодня будем слушать, песня называется «Трава», полностью создана с помощью искусственного интеллекта, да? Там и вокал тоже нейросетевой.
3: Да. Ну, вокал и музыка — это нейросеть.
1: А текст, текст твой?
3: Текст авторский, да.
1: В таком случае, смотри, мы сегодня как раз обсуждаем эту тему «Нейросети против разума». И когда ты выносишь на суд слушателей свои треки, свои песни уже готовые, понимают слушатели, что поет не живой человек?
3: По вокалу, скажем так, ну, я еще не в состоянии со стопроцентной точностью определить, нейросеть или живой звук, а по музыке, ну, 50% контента, который сейчас звучит, это и даже мастера, которые в этом не признаются, они его используют.
1: Ну, вот это любопытно. Но хорошо, давай к песне подойдем. Песня «Трава». Что за композиция, как родилась? Вот немножко об истории создания.
3: Каким образом текст попадает в голову, я не могу сказать это. Ну, не потому что секрет, потому что я не знаю. А так, из очевидных причин у меня у сестры сын единственный добровольцем пошел на СВО. И, ну, так получилось, что он в разводе, и ее бывший муж тоже, как бы, вслед за сыном пошел на СВО. То есть тема такая, скажем так, она, ну, рядом.
1: Угу. Ну, то есть вот этим вот самым триггером для написания текста явилась вот эта вот твоя семейная история.
3: Да.
1: Тогда прямо сейчас, друзья, проект «Гильяс», московский проект, проект, основанный целиком на написании музыки с помощью нейросетей, представляет песню «Трава». Я с удовольствием сегодня тоже ее вам рекомендую послушать. Ильяс, а ты, кстати, можешь сказать нашим слушателям, вот перед тем, когда в предвкушении того, что мы сейчас услышим, каким настроением-то следует, так сказать, пристегнуться в кресле и слушать композицию?
3: Я эту композицию отправлял еще на один сайт, где крутят чисто песни, посвященные теме СВО, скажем так.
1: Ага.
3: Вот, она сильно выбивается из того, ну, контекста, ну, из того репертуара, скажем так, что люди обычно поют, вот, про войну вообще в целом и про СВО в частности. Ну, лично для меня это как бы от души сделано. То есть это не то, что там для галочки. Я делал как бы до того момента, пока это, ну, как бы, вот, когда я понимаю, что все, она готова. Она нравится мне самому лично.
1: Давайте слушать. Давайте слушать проект «Гильяс», город Москва, песня «Трава». В ауру Манутеля прямо сейчас.

0: по здоровому питанию Натальи Зыри.
1: Внутри зала их в этот момент там тоже шаг построения вообще. Ну, вот фактически второе место.
2: Ну, практически весь пьедестал, да.
1: Да, весь пьедестал, да, только США.
2: А самое интересное, что ведь некоторые с ними, прости, что я перебиваю тебя, вот я когда читал твою книгу, мне пришла эта мысль в голову, и ты, кстати, подвела к этой мысли, и потом озвучила ее на страницах книги, ведь некоторые из них воевали непосредственно с финнами на тех же рубежах. То есть с той стороны были фактически, они приехали в ту страну, которая воевала против них, и они это осознавали. И не только они осознавали, но и финны это осознавали. И вот как раз у меня, кстати, сейчас отрывочек открыт, я его хочу сейчас зачитать. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Ольга Погодина-Кузьмина с книгой «Олимпийская башня» сегодня здесь, у меня Вячеслава Коновалова в программе «Культбригада». Я все думаю, как же вы к ним поедете-то, Алеш, к этим финнам? После всего вот этого, всего, блокады, налетов, сожженных городов, смерти, как это можно простить? Нестеров для себя давно нашел ответ и сказал, простить нельзя, а жить дальше нужно. Скажи мне, пожалуйста, ситуация прощения и мирного проживания. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, ты прекрасно сказал, что спорт – это политика, это продолжение политики, а иногда и ее замена. А вот то, что мы сейчас видим – ситуация прощения, ситуация мирного проживания, возвращаясь к отрывку, опять же, который зачитал сейчас, она ведь так заканчивается ведь у нас на глазах. И глядя на то, как они сейчас реагируют на нас, что они говорят и что они пишут, получается, никто ничего не забыл.
1: Ну, это история человечества, история войн, история разделов. Разделов территории, разделов этносов, наций. Это было всегда, наверное, это вот в нашей природе. Удивительным образом, наверное, эти 27 миллионов жизней, отданные нашими предками, нашими близкими, вот за это мирное небо, вот они, наверное, и купили эти 80 лет, там, ну, меньше даже, мирной жизни для половины Европы, скажем так, и для нашей страны. Безусловно. Но когда ушли вот эти богатыри, эти святые наши, да, потому что война – это еще и пантеон святых, которые пожертвовали собой, своей кровью, своей жизнью ради этого будущего. Вот когда ушли эти люди, причем ушли, наверное, со всех фронтов, да, и наши ветераны, и те, кто с ними воевал, с другой стороны, немецкие, участники войны, финские. Вот когда это поколение ушло уже совсем, уже остались, ну, десятки, сотни, может быть, этих людей в каждой стране, кто видел войну, кто в ней участвовал, наверное, вот тут и исчерпался этот ресурс, и заново нужно этот мир возвращать. А возвращается он только вот так вот, наверное, да, когда мы показываем силу, когда мы можем дать в зубы хорошенько, и когда понимают, что к нам лучше не лезть. Как только мы начинаем дружить, договариваться, бороться за мир.
2: Улыбаться.
1: Да, хорошо, если за мир борются, знаете, ветераны, вот вроде Леонида Ильича Брежнева, который знал, что это такое, или там даже и Хрущев, который вводит там ракеты на Кубу и, в общем-то, показывает, что вот есть какие-то границы. А когда уже это начинается сплошная торговля, сплошные какие-то гешефты, барыши, навары, вот тут-то как бы и разрушается та самая основа, тот самый вот фундамент мира, на котором этот мир стоял, и он начинает давать трещины. Это процессы, боюсь, вот, ну, присущие человечеству. Они страшные, конечно, и это не просто какие-то эксцессы. Ну, а то, что нацизм возрождается вот в этих самых технологичных и бесчеловечных формах, которые он обретает в 20 веке, ну, это тоже, наверное, закономерность этого капиталистического, постиндустриального, технологического общества. То, что уничтожение людей становится, ну, не просто какой-то военной необходимостью, а вот целью таких вот технологий. Оно же у немцев тоже было очень технологичным. Они там столько всего изобретали. Все эти газовые камеры, все эти перевозные душегубки, там, эти крематории. Там. Сама технология даже вот была очень откатана. Уничтожение людей там, в трудовых лагерях, в концлагерях. Она была вот просто, ну, тех